0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы заняты поиском успеха везде, кроме одного места, где вы действительно можете его найти. Разве жизнь похожа на тщетную погоню за радугой? Одной из возможных причин этого может быть то, что вы не ищете успеха в нужном месте. Успех мы находим не в окружающей среде или обстоятельствах, с которыми сталкиваемся, а в самих себе. Простой факт состоит в том, что если вы успешны внутри, в своем уме, вы будете успешны и снаружи. Это может показаться слишком простой вещью, но это то, что мы часто забываем, когда давление жизни окружает и подавляет нас. Когда речь заходит о повседневном выборе, это обычно не приходит нам в голову. Ваш ум – это ваше самое большое достояние. Как и любой актив, он нуждается в постоянном наращивании и совершенствовании. Авраам Линкольн говорил, что он не слишком высокого мнения о человеке, который сегодня не мудрее, чем был вчера. Он осознал основную истину, что для достижения истинного успеха необходимо постоянное совершенствование. Знание – это мощный актив. Это делает разницу между жизнью в изобилии и жизнью в недостатке. Единственное различие между управляющим директором в компании и горничной в той же самой компании – это их знание. Доктор медицины знает то, чего не знает горничная, поэтому он зарабатывает в 100 раз больше, чем она. Именно то, что вы знаете, принесет вам успех, а незнание – это то, что приведет вас к неудаче. Почему же тогда некоторые понимают это так неправильно? Например, многие люди ищут продвижение по службе, не приобретая необходимых навыков и знаний, которые им необходимы для продвижения. Многие бизнесмены испытывают трудности, потому что у них просто нет времени изучать бухгалтерский учет, маркетинг и все остальное, что связано с ведением бизнеса. Это все равно, что пытаться управлять автомобилем, предварительно его не заправив. Вот правило, которое гарантирует вам успех и, возможно, сделает вас богатым. Инвестируйте 3% своего дохода обратно в себя. Отличный совет от Брайана Трейси. Инвестирование в себя может удвоить или утроить ваш доход. Это будет работать на вас, независимо от того, работаете ли вы или занимаетесь бизнесом. Очень хороший и реальный способ утроить ваши деньги – это инвестировать в себя. Нужно инвестировать в свои собственные идеи и свой собственный бизнес, но помимо этого вы должны также инвестировать в свой ум. Есть много способов инвестировать в себя. Один из способов – взять за привычку регулярно покупать книги. Не просто какие-то книги, конечно, но книги, которые бросят вам вызов и благодаря которым вы можете чему-то научиться. Примерами могут служить биографии других успешных людей, книги по самосовершенствованию и профессиональные книги, такие как книги по бухгалтерскому учету или публичным выступлениям. Инвестирование вашего времени и денег в обучение таким вещам, как постановка целей, как управлять своим временем, как быть более уверенным и менее сомнительным, как быть лучшим оратором, как корректировать свое мышление, создавать новые привычки и подавлять плохие, как заботиться о своем здоровье, как сосредоточиться – все это может значительно улучшить ваши результаты в жизни. Однако в наши дни книги – не единственный способ получить знания.

0: Мечтатели понимают, что нет лучшего способа улучшить свою жизнь, чем улучшить свой ум. Знание, таким образом, является мощным активом и тем активом, которого вы всегда должны стремиться улучшить и развить. Станьте зависимым от постоянного совершенствования и увеличения своих знаний, последовательно и постоянно. Со временем вы неизбежно станете тем человеком, которым хотите быть. Тогда вам больше не придется гоняться за успехом. Успех будет следовать за вами. Ваш ум станет магнетизированным, чтобы привлечь успех.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: На фоне динамично развивающихся торговых отношений между Россией и Китаем наблюдается устойчивый рост грузооборота по всем основным транспортным коридорам. Согласно данным «Коммерсанта», объем морских перевозок увеличился на 19%, автомобильных – на 33%, в то время как железнодорожный сегмент, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста, тем не менее показал увеличение на 17% в сегменте импортных перевозок за первые 7 месяцев этого года. Эксперты подчеркивают, что основным драйвером роста морского грузооборота в направлении Россия-Китай являются экспортные потоки нефти и угля. По их мнению, перебои в поставках нефти через Армузский пролив способствовали увеличению активности Китая в данной сфере. В то же время поставки угля остаются стабильно высокими. В сегменте контейнерных перевозок наблюдается снижение экспортных объемов, однако импорт демонстрирует положительную динамику.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Друзья, всем привет! Арсен Томский, основатель компании InDrive. Для тех, кто не знает, хочу представить. Значит, компания InDrive – это абсолютный феномен рынка, на мой взгляд, из того, что я изучил. Мы сейчас об этом обязательно еще поговорим. На текущий момент вы работаете в 46 странах, последняя информация, и 779 городов.
2: Верно.
1: Похожая цифра.
2: Да.
1: И, собственно, дальше, что как бы интересно, то, поправь меня, если где-то ошибаюсь, пришел работать в банк, соответственно, построил там систему, которая помогала каким-то образом там оптимизировать, да, искать какие-то ошибки и, собственно, экономить деньги, грубо говоря, и понял то, что, в общем-то, этот софт может быть полезен для других банков. И, собственно, так началась вот как раз вот эта вот коммерческая деятельность. Вопрос следующий. Значит, сейчас вообще в целом программирование и, ребята, программисты – это одна из самых востребованных профессий, мне кажется. Но далеко не все осознают, что они могут, помимо того, что работают в компании, они могут создать что-то еще сами. Почему на тот момент, когда ты внутри компании сделал какой-то продукт, и вот можно было бы просто остаться работать в той же компании и делать там что-то, ты решил, что, оказывается, я вот могу еще и другим этот продукт предлагать и пойти именно в предпринимательскую деятельность и становиться именно человеком, который сам создает свой собственный продукт? Где был этот переломный момент?
2: Дело в том, что я решил это делать для того, чтобы быть свободным, чтобы ни от кого не зависеть. Вот эта свобода тоже одна из наших важных жизненных ценностей. И для меня всегда имела это высокое значение. И я решил, что это путь, чтобы быть свободным и делать то, что мне самому в кайф. Вот. И я стал делать это не из-за денег, не из-за чего-то еще. Но несмотря на это, то я стал, наверное, самым богатым студентом в Якутске. Потому что система была очень такой эффективной, и у меня ее активно покупали.
1: А что помогло создать это? Это какое-то, опять же, какая-то гениальная жилка? Или как получилось так, что в действительности вот родился этот самый первый продукт, который, такой, я так понимаю, достаточно значимую ценность для банков того времени нес?
2: Тогда у меня был наставник. Это человек, который решил себе найти специалистов. И еще, когда я был в школе, он в школу нашу пришел и сказал, что ему нужны сильные ребята, что он готов их взять к себе на стажировки и все остальное. И постепенно вот он стал как бы мой наставник, и он начал работать вот в этом банке. И это, собственно, вот он мне дал эту систему делать. Я, если начинаю что-то делать, то я вникаю во все детали и делаю обычно все отлично. Я в тот раз это и сделал, и потом увидел, что здесь как бы уже для этого банка я уже все сделал, и, соответственно, начал думать, что я бы мог эту систему дать и всем остальным там в Якутске. Тогда на небольшой Якутск было 28 банков. Uh-huh. Вот. Сейчас их там, я не знаю, два, может, осталось, да? Вот. Это был такой самый начальный бум. Вот.
1: Это 96-й год?
2: Да? 93-95 годы. Uh-huh. Начало вот самое.
1: По поводу вот наставника. Многие же ребята, предприниматели молодые, uh-huh, интересуются, да? Что, как, где найти того самого человека, который тебе подскажет вообще в самом начале пути, чем ты можешь делать. Чем вы на тот момент, не знаю, привлекли, заинтересовали вот этого самого наставника своего, который вам подсветил, что вот есть такое вот дело, и это можно сделать? Что, почему именно вы? Почему не кто-то из ваших коллег?
2: Сложно сказать, но я думаю, что, может быть, дело в том, что вот он в школе сказал, что дайте мне тех, кто вот силен именно в программировании.
1: Uh-huh. Понял. Давайте немножко еще про Якутск. Якутск, я так понимаю, тех времен это специальное место, скажем так.
2: Это очень опасное место было.
1: Да. Я бы это имел в виду. То есть, это были еще те времена, когда как бы было много всего интересного, произвол разный, и как бы в целом начинать что-то делать в тот момент, какой-то бизнес, было, такое, на грани, скажем так. Вы в тот момент, я так понимаю, вот как бы, собственно, был вот этот вот софт, который вы сделали, потом, я так понимаю, это все довольно неплохо развивалось, вы продавали, кто-то покупал, кто-то не покупал, потом случился, собственно, дефолт, и, собственно, банки все эти начали банкротиться, система перестала быть нужной, и в тот момент появился ykt.ru, да, ваш портал, и, соответственно, он стал, по сути же, таким, немножко провокационным даже для того времени, да, то есть это стало как такое независимое СМИ, которое вот появилось в Якутске. А как это произошло? Как у вас появилась эта идея на стыке того, что вот есть Якутск, и вот мы должны вот сделать какой-то вот такой вот портал здесь? Это же как бы, как будто бы, знаете, немножко не очевидно, не нативно для того времени и для того места. Почему именно эта бизнес-сфера?
2: Да, я всегда делал то, что мне доставляет настоящее удовольствие. Угу. И когда вот мой первый бизнес, вот из-за того, что случился дефолт, я его был вынужден остановить, я начал думать, что делать, и долго не мог понять, что делать, но потом я увидел сон. Вот, и в этом сне я увидел наш будущий портал, сайт. И это еще совпало с тем, что тогда я уже начал активно использовать интернет, и это, соответственно, совпало с тем, что мне доставляет удовольствие. Я решил, что вот точно вот это стоит нам делать, и мы весной 99-го года стартовали наш небольшой сайт, но он долго не был СМИ. То есть мы сделали попытку сделать СМИ его, да? То есть у нас летом, по-моему, 2001-го мы запустили первый новостной сайт, но тогда в Якутске в интернет заходило, наверное, около 1-2% населения, uh-huh. и этот сайт был абсолютно неокупаемый. И мы его быстро остановили и сделали ставку на контент, который создают сами те, кто заходит на этот сайт, да, и UGC. И всерьез новостной сайт мы запустили где-то только вот лет через 7, наверное, 8, и постепенно уже где-то к 2010-м он стал действительно ведущим СМИ у нас. И тогда начались всякие вот эти стычки там с какими-то влиятельными людьми, так что это все было намного позже.
1: Uh-huh. А UGC в плане, это был формат форума?
2: Форумы.
1: То есть как доски объявлений?
2: Да. Доски, блоги, соцсеть. Мы там сделали много того, что еще не существовало. Uh-huh. Да? Вот скажем, мы запустили соцсеть свою еще до того, как это сделали там какие-то там ВКонтакте. Или запустили, я помню, что-то типа ICQ, например, да? И все это шло наверх. Если бы мы тогда, у нас было желание выйти в мир, мы бы, наверное, что-то сделали, но тогда вообще это не вызывало никакого у меня лично интереса. Угу. Мы сидели, как типичные айтишники, делали то, что нам в кайф, все в Якутске.
1: А вот в первые эти годы, с момента появления, да, собственно, вы попробовали сделать смену, не пошло, превратились в такую UGC-площадку, да, где пользователи сами генерируют какой-то контент. Mm-hmm. В чем вообще была модель монетизации? То есть вам-то как бы эти годы нужно было развиваться, расти, на что-то жить, на чем зарабатывали тогда?
2: Долго это не давало никакого существенного дохода. Mm-hmm. И, соответственно, мы стали веб-студией. Mm-hmm. Мы делали сайты просто долго. Потом мы еще запустили в 2004-м, по-моему, два достаточно больших интернет-кафе. Да? И тогда вот у нас наконец-то появился стабильный доход. До этого это было супер нестабильно, и у меня дважды было так, что не хватало денег, чтобы выдать зарплату, и я был вынужден продавать свой автомобиль, например. Mm-hmm. Да? Вот. И доход постепенно от самого сайта начал в более-менее существенном виде начал появляться только в конце 2000-х. Вот. И постепенно это все стало самоокупаемым. Но это было долго. Я думал, что это случится за год-два. На самом деле, на все это ушло лет там 7, наверное. Вот. Но все, что мы делали, всегда нам доставляло большое удовольствие. Так что я ни о чем не жалею.
1: То есть правильно ли я понял, что вы создавали другие бизнесы для того, чтобы фондировать, собственно, свой YKT?
2: Да.
1: А как бы у меня, знаете, сразу возникает как бы вопрос. То есть, чисто предпринимательский подход. Значит, я запускаю какую-то штуку, я тестирую гипотезу, назовем ее так. Значит, эта гипотеза не заходит полгода, год не заходит, полтора. Ну, то есть, там что-то происходит, какая-то жизнь, какой-то трекшн есть, но денег это не приносит. Соответственно, как бы разум предпринимателя говорит, так, кажется, бизнес-модель нерабочая, видимо, нужно тебе все-таки сменить вектор. Вы же, не бросая это, создаете какие-то другие бизнесы, вкладываете туда силу, время, энергию, чтобы зарабатывать там деньги и вкладывать их в то, что, по сути, как бы не работает. Почему вы так делали? У вас была как бы такая стопроцентная вера, что это в какой-то момент начнет работать, что это станет чем-то большим, или как? Или вы воспринимали это просто как хобби? Ну, делаем там что-то и делаем, мы на хобби тратим свои деньги.
2: Здесь, наверное, нужно отметить, что я всегда старался действовать не по стереотипам. Угу. То есть это вот нету вот такого, раз это не идет, то значит, не стоит делать. Я всегда делал то, что имеет высокое значение и доставляет нам всем удовольствие, делать нас счастливее. И вот это то, что мы делали, нам было очень интересно. И еще мы знали, что постепенно это начнет давать значительные доходы и станет самоокупаемым, потому что было очевидно, что мы работаем там, где постепенно становится больше, больше движения, больше людей и всего остального, только нужно было ждать.
1: По поводу интереса. Вот это, мне кажется, вот опять же, философия, главное заниматься тем, что интересно, она вот сейчас и в Эндрайве очень активна, и я прям слышу, что это такое, постоянно на языке. Да, и тем не менее, ну, как бы, в моей картине мира для предпринимателя интересно то, что у него получается. Да? Когда у тебя получается, тебе очень это нравится. Если у тебя не получается, тебе это не нравится, потому что ты не можешь как бы обратной связи, скажем так, от мира получить. Да? То есть у тебя как бы, у предпринимателя объективная обратная связь, это ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, соответственно, и как бы у тебя показатель просто твоей эффективности в бизнесе, это, например, деньги, которые ты зарабатываешь. Да? Или количество довольных клиентов. Или, там, я не знаю, количество построенных чего-то. То есть что-то, что ты можешь объективно померить. Потому что если нет, то ты можешь просто заниматься огромное количество времени, какой-то билибердой, и даже не поймешь, что ты куда-то не туда идешь. Вот смотрите, давайте попытаемся вот этот интерес как-то отцифровать немножко, да, чтобы понять, потому что мне это как бы очень резонирует, потому что в целом, когда тебе что-то интересно, это как хобби, да, это как, я не знаю, там, для кого-то пазлы собирать, в компьютерную игру играть или на велосипеде кататься. Тебя часы летят незаметно, ты можешь сколько хочешь времени этим заниматься, посвящать этому все свое свободное время, силы и так далее. Вот как вы оцифровываете интерес? Какой у вас показатель? Я не знаю, что вы с утра встаете, вам весело, классно, или что вы занимаетесь этим, не задумываясь о том, какой доход это принесет, или что такое интерес?
2: Ну, если вспомнить, как мы это делали на старте, вот если мы сейчас говорим о ЯКТРУ, да, то это, наверное, было DAO. Сколько человек к нам заходит в день. Угу. И это было видно, что идет постепенно наверх идет. И, соответственно, мы видели, что то, что мы делаем, это людям доставляет, ну, какую-то существенную пользу, и они начинают нас использовать с большим удовольствием, и их становится все больше. И там было видно, что мы, например, ну, людям помогаем найти какую-то дополнительную работу, например, да. Или у нас они буквально на сайте создавали семьи, например, и в этих семьях появлялись дети. Это же вообще супер.
1: Знакомство? Как, да, как знакомство. Как продолжили знакомство, да, использовали?
2: Да.
1: Вот где, оказывается, зародилось, да, все это.
2: Или там у нас, скажем, шли активные обсуждения на тему там коррупции, например, да. Угу. И это как-то помогало ее снизить, может быть, да. Или еще что-то. Мы видели, что наша работа доставляет реальную ценность. И это как бы самый сильный кайф был. Да? Вот. И сейчас, я думаю, это примерно то же. То есть мы сейчас ставим целью уменьшать несправедливость, и мы ставим целью через 5 лет влиять на жизнь не менее 1 миллиарда человек. Вот. Вот это, наверное, наш самый основной KPI сейчас. Вот. Тогда это было не так системно все, но как-то мы все равно видели, что люди все чаще нас используйте, мы доставим им все большую ценность.
1: В какой момент это начало эффективно работать с точки зрения финансов? То есть что, какой, это был какой-то накопленный эффект вот огромного количества пользователей, что, я не знаю, начали размещать рекламу, или что произошло, где вот бизнес, как бы платформа стала бизнесом все-таки уже?
2: Ну, нам надо было дойти где-то до 10-20 тысяч человек в день. Ага. Вот. Тогда это начало давать хоть какие-то доходы.
1: 10-20 тысяч человек на тот момент в день, это было как бы высокий
2: это
1: показатель,
2: много,
1: да?
2: Было, да?
1: Я уже просто не помню.
2: Потом уже постепенно, когда мы дошли до 100 тысяч, например, 200 тысяч, да, это уже стало для Якутска давать очень существенные суммы. Ну, как бы, если сейчас посчитать, может быть, это не такие высокие значения, но это позволяло уже как бы содержать команду человек 150. Угу. Вот. И каждый год эти значения становились у нас все выше и выше. Ну, вот так вот. Но я долго не ставил целью создавать какой-то по-настоящему большой международный бизнес. Угу. Вот мы как бы, нам все было окей и так, да, в Якутске.
1: Еще до момента создания InDrive, то есть, насколько я помню, InDrive, он появился, как бы вытек, по сути, оттуда, да, я знаю эту историю, мы сейчас еще обязательно обсудим, но вот момент, как бы в ИКТ, он в целом, там уже была достаточно большая команда, там в пике, там 100 человек условно работало, да, насколько я понимаю, или даже еще больше.
2: До 200 человек.
1: До 200 человек. Mm. При этом, смотрите, там как бы путь какой был интересный, значит, школа, университет, уже в университете первый бизнес, потом, соответственно, сразу в ИКТ и так далее. Каким образом, и большая команда сразу, то есть это рост, платформа, какие-то вот эта философия, ценности команды, откуда навык управления? Каким образом вообще на тот момент, я не знаю, ты или там вы с коллегами каким-то образом находили этих людей, организовывали их? Потому что одно дело управлять командой из 5 человек, это можно вот со всеми в одной комнате сесть, поговорить. Другое дело 100 человек, это может быть со всеми поговорить еще и можно, но если у тебя не будет как бы правильного менеджмента, то ты только и будешь делать, что со всеми по кругу разговаривать. То есть нужно где-то этому научиться. В тот момент, прям, я не знаю, насколько там, MBA еще как бы в России не особо, скажем так, развит был, да, и каких-то бизнес-школ или еще чего-то тоже не было. Как это получалось? Какая-то бизнес-литература или по наитию просто само как-то происходило? Как менеджмент строился?
2: Да, здесь дело в том, я думаю, что во мне обнаружилась некая необычная способность, это создавать какие-то сильные смыслы. То есть я знаю, вот чтобы людей вокруг себя объединить и их вдохновить, нужно давать им смыслы. Я смог это делать. И мы с самого начала делали то, что для нас супер важно. И это действует еще как некий фильтр. То есть те, кому это не заходит, их не цепляет, они потихоньку оттекают. И постепенно остаются только те, для кого это по-настоящему имеет значение. И ты начинаешь работать с настоящими ценностными единомышленниками. Это супер вообще, на самом деле, супер. Вот. И я думаю, что вот это самый сильный скилл, что вот мне помог это сделать. Ну и плюс еще, наверное, вот эта сила, вот то, что мы уже с тобой успели, да, обсудить. И ну, я считаю, что еще нужно иметь достаточно сильный интеллект. И все это даже вот несмотря на то, что у меня всегда был слабый скилл вот к коммуникабельность. Uh-huh. Я такой был социофобный, еще с детства достаточно сильно заикаюсь, вот. И это мне не помешало, в общем. Ну, может быть так. То есть это смысл.
1: Ну, это просто формирование смыслов. То есть, как бы, когда есть, допустим, компания сейчас, и в ней сколько, 3000 человек работают на текущем
2: момент? Ну да,
1: примерно,
2: почти, да.
1: Да, порядка 3000 человек. Я немножко представляю, как в этой конструкции формируется вот эта картинка смыслов, да, когда есть какой-то некий топ-менеджмент, вот топ-менеджмент и фаундеры, и акционеры обсуждают эти смыслы, и дальше это начинает через разные каналы коммуникации как-то вот потихонечку прошиваться, и это пронизывает. Другое дело, на своем собственном опыте знаю, когда у тебя там 50-100 человек в команде, и у тебя, как у малого бизнеса, у тебя всегда все горит, у тебя много процессов, у тебя нету как таковой системы, да, которая вот как в корпорации условно большой или как в большой компании в целом, где у тебя есть топ-менеджмент, SEO, SEO-1, SEO-2 и так далее, и так далее, и так далее. Хотя уже какая-то нормальная бюрократия, скажем так. В компании, где, когда у тебя 50-100 человек, у тебя такой немножко контролируемый хаос происходит. И вот по своему опыту знаю, заниматься формированием вот этой культуры, культуры смыслов, как правило, времени нет. И у тебя всегда встает приоритет. Либо мы сейчас вот тушим пожар, где у нас вот там, я не знаю, клиенты или что-то нужно, какой-то релиз продукта или еще что-то. Либо мы садимся и вот обсуждаем смыслы. И всегда вот здесь вот такая некая конкуренция. Каким образом это организовать? То есть для того, чтобы компания выросла наполненной смыслами, и для того, чтобы люди могли вот какую-то нематериальную мотивацию ставить, эти смыслы должны быть с самого начала. Каким образом, когда у тебя все горит, и у тебя 50-100 человек в команде, наполнить людей вот этими смыслами? Как это пронизывать их, как им это доносить, как вообще повысить приоритет этого всего относительно горящих задач?
2: Это же легче, если у тебя там всего лишь там 50-100 человек. Это в 100 раз легче, чем если у тебя там 2000 человек, 5000 человек.
1: Но у тебя то все есть, горит, у тебя всегда есть что-то более
2: важное. Ты же их видишь, ты с ними там можешь выехать, не знаю, на пикник, например, да? И угу. Вы там можете разжечь костер, сесть и там как бы все вместе по мечтать, например, да,
1: угу.
2: И как-то увидеть, что вас ждет. Вот, да. И здесь очевидно, что если ты будешь только пытаться заниматься тем кучкой, только пытаться делать деньги, это неэффективно будет. То есть люди, кто имеют смыслы, они начинают по-настоящему работать. Они начинают работать по 15-17 часов в день. Вот. Неважно, где они, то ли на работе, то ли вне ее, да. Вот. Они начинают постоянно думать, как сделать лучше. А если люди не знают, как бы, в чем смысл всего, что они делают, или это делают за деньги, то они могут сидеть, делать вид, что они что-то делают. Например, вот как ты сказал, что-то тушат. Но они на самом деле ни черта не делают. То есть сидят и ни черта не делают. Там сидят в этом ТикТоке, например, да, или еще что-то такое. Да. Из-за этого надо начать с того, чтобы создать смыслы.
1: Угу. Смыслы создаются фаундером или смыслы создаются лидером?
2: Лидером.
1: Смысл создается...
2: Это или фаундер, или CEO, угу. Ну и...
1: То есть это или создает другого. Один человек, и от него это исходит? Или это команда, ключевая команда создает?
2: Топ-даун. Угу. Один человек.
1: Один человек.
2: Ну или там двое их, может быть, да, там сколько их...
1: Два партнера сели, да. Обсудили.
2: Да.
1: Ключевой вопрос. Когда ты, значит, как бы, когда ты строишь компанию, то есть когда компания, как бы, насколько я понимаю, когда компания из 3000 человек, если у тебя нет смыслов, то это просто держаться не будет. Это такой важнейший клей, да, для того, чтобы это все держалось. Но на старте, опять же, как бы очень сложно увидеть себя где-то далеко. Очень сложно понять, куда ты идешь. То есть тебя тут математика чуть не сходится, тут тебе нужно людей, тут нужно еще что-то. Каким образом сесть, вот нужны лайфхаки, каким образом сесть, и зафиксироваться вообще, куда ты идешь, как вот понять все-таки, вот какая вот, какой вектор, где, какими смыслами он должен быть сопровожден, в какой момент это получилось сделать и с помощью чего?
2: Здесь суть в том, чтобы найти то, что тебя заставляет буквально внутри начать закипать буквально. Что-то такое, что тебя сильно цепляет и очень сильно заводит. И если ты это ощущаешь, что в этом может быть смыслы, в этом может быть большой источник сил. И потом надо оценить, насколько это стабильно, насколько это совместимо с тем, что вы в целом это делаете, и насколько это может подойти всем остальным, кто с тобой работает. Потому что если это цепляет только тебя, то это не будет работать. Вот. И если вам это надо делать системно, то я не знаю, может быть, вам стоит взять и записать на доске, то есть что вас в жизни сильно цепляло, и потом попытаться осознать, в чем дело было, да. И у нас в начале долгие это было спасение нашей родины. Я кути, потому что мы считали и считаем сейчас, что где-то лет через 20-40 это может быть очень тяжелая ситуация, потому что она сильно зависит от того, что вы капывается из земли.
1: Природные ресурсы.
2: Да. Также на нее может очень сильно повлиять вот это всемирное потепление. Там у нас тонкий слой вот, земли, а там уже гигантский слой льда, и он потихоньку начинает таять, и это может вызвать очень серьезные проблемы. И на это нужно найти какой-то ответ. Там ничего нету больше. Там очень сложно, например, развивать сельское хозяйство, это север. Там нету никаких заводов, нету там. И, соответственно, я думаю, что должен быть ответ какой-то интеллектуальный. И мы поставили цель создать там сильный IT.
1: Угу.
2: И чтобы это сделать, нам нужно было создать какую-то большую успешную IT-компанию, которой на тот момент отсутствовали. Вот. И это нас сильно всех, на самом деле, заводило. Но потом, когда компания стала шире, там многие начали в ней работать, те, кто не из Якутии, это перестало работать, потому что их это уже не...
1: Не могут с собой ассоциировать,
2: это касается, да. И тогда надо нам было найти что-то еще, и мы тогда нашли вот еще один смысл, это уменьшение несправедливости. Вот это уже ценность архетипичная, она уже цепляет всех. Вот. Значит, ну, надо, чтобы это цепляло тебя самого, если ты вот лидер. И вот меня это цепляет, наверное, потому что я в жизни сейчас с этой несправедливостью лично сталкивался.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, ыйынлыкны эл көтерит. Юламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Юламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақылыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақылыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула. Другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от Каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде Елисавета Польской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и Горала Якв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Слушайте в Кочубее. Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За свою карьеру Эндрю Хуберман внес много важных вкладов в области развития и пластичности мозга, восстановления нейронов. Помимо того, что он является штатным профессором нейробиологии и офтальмологии в Стэнфорде, Эндрю превосходно объясняет сложные концепции науки, чтобы обычные люди могли их понять и использовать для улучшения своей жизни. Хуберман тщательно изучал биологическую систему организма человека и благодаря этим знаниям смог вывести несколько критически важных советов, отвечающие за богатство. О них поговорим прямо сейчас. Успех начинается с утра. Выйдите на улицу на 10-30 минут как можно раньше после пробуждения. Яркий свет, в идеале естественный солнечный, запускает последовательное высвобождение гормонов в вашем организме. Так, выброс кортизола, который произойдет немедленно, будет способствовать бодрствованию и концентрации внимания, а через 12-14 часов усилится выработка мелатонина, который окажет позитивное влияние на быстрое засыпание и крепкий сон. Отправляясь на короткую утреннюю прогулку, не переживайте, если солнце спрятано за тучами. В любом случае вы получите необходимую световую энергию. При этом не нужно, чтобы солнечный свет бил прямо в глаза. Однако очки тоже не стоит надевать. В течение дня желательно дополнительно получить заряд естественного света до захода солнца. Это настроит чувствительность вашей сетчатки таким образом, что искусственное освещение в вечернее время, например, экран компьютера или телефона, не нарушит ваш режим сна. Подобная ежедневная практика способна сделать человека максимально продуктивным в течение всего дня. Так вы сможете выполнять максимальное количество задач, а соответственно еще быстрее добьетесь желаемого. Укрепляйте свою силу воли. За целый день мы с вами сталкиваемся с разными задачами. Часть из них важно выполнить, но очень не хочется, а часть мы с большим удовольствием осуществляем. Так уж сложилось, что наша жизнь часто завязана на тех действиях, которые нам очень не хочется делать. И именно из-за этого большинство людей не могут стать богаче. Если вы хоть раз сталкивались с подобным категорическим отсутствием желания делать определенные задачи, Эндрю Хуберман знает, как натренировать себя так, чтобы с этим справляться. В момент, когда вам нужно что-то выполнить, но абсолютно нет никаких сил и желаний, начните, буквально заставьте себя это делать. Сходите в спортзал, выйдите на прогулку, уберите в квартире. И наоборот, когда вам захочется что-то сделать, например, взять в руки телефон и посидеть в соцсетях или доесть упаковку чипсов, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом, вы запустите трение между вашей лимбической системой и передним мозгом. Позже вы даже не заметите, как любые, даже самые сложные задачи, которые точно повлияют на ваше богатство и успех, будут с легкостью выполнены. Эндрю Хуберман говорит, что сам постоянно практикует данную схему и рекомендует каждому это делать регулярно. Так вы добьетесь феноменальных результатов. Создайте негативные визуализации. Мы все привыкли к тому, что картинки прекрасного будущего, конкретные материальные цели – это всегда важная часть достижения успеха. Однако мотивация, построенная на страхе, может оказаться гораздо эффективнее. Хуберман убежден, что мы не должны полагаться только на позитивные визуализации. Подумайте о негативных последствиях, если вы не сделаете или сделаете какое-то действие. Обязательно запишите их. Поразмыслите о том, какова будет цена того, что вы не сделаете, но обещали осуществить. Что произойдет, если вы потерпите неудачу? Обычно мы не думаем о негативе, поскольку это доставляет дискомфорт. Гораздо приятнее рисовать образы того, как все будет замечательно, какие изменения это внесет в нашу жизнь, вызовет зависть коллег и так далее. Все верно, фантазировать позитивно легко. Однако эмоциональная реакция от негативных мыслей может поступить гораздо быстрее, а значит и смотивировать вас на изменения тоже. Запишите все страхи и негативные последствия. После ощущения дискомфорта вы получите ту небывалую ранее силу, которая выведет вас на новый уровень. Кстати, в прошлых видео я просил вас поставить конкретное количество лайков за определенное действие. Мы с легкостью смогли перешагнуть число в 10 тысяч будущих миллиардеров, которые завели блокнот с целями, и также набрали более 25 тысяч зрителей, которые пальцем вверх дали понять, что не боятся ошибаться. Это невероятно круто видеть столько мотивированных людей. Совершая ошибки, откройте новые горизонты. Любая ошибка учит нас чему-то новому. Этот совет стар как мир, однако не все наверняка знают, как его правильно нужно использовать. Да, мы просто можем сидеть и ждать, когда в нашей жизни произойдет форс-мажорная ситуация, от которой мы точно получим багаж знаний. Однако очень часто таких ситуаций в жизни человека просто не бывает, а значит, что его путь к улучшению, саморазвитию и новым горизонтам остается нетронутым. Вместе с этим на практике вы можете заставить себя найти этот путь. Для этого необходимо начать изучать что-то новое. Исследования показывают, что правильное соотношение успеха и ошибок составляет 85% к 15%. Это означает, что при обучении мы должны устанавливать уровень сложности таким образом, чтобы вероятность ошибок составляла примерно 15%. По словам Хубермана, это будет активным образом стимулировать переднюю часть мозга и приспосабливать все ваше тело к новым ситуациям. Действуйте в нужный момент. Любой человеческий организм имеет цикл в 90 минут, когда все наши органы чувств сосредоточены на максимальную продуктивность. Очень важно, как начинаются эти самые 90 минут. В первые 5-10 минут каждого цикла ваш мозг не будет оптимально реагировать на то, чем вы пытаетесь заняться, и это нормально. Но очень важно пройти эти первые 10 минут полностью сфокусированными и настроенными на работу. Таким образом, ваш мозг начнет привыкать к состоянию глубокой сосредоточенности, и впоследствии за все 90 минут вы научитесь быстро и качественно выполнять поставленные задачи. Дальше самое время отдохнуть. Выделите на это 20 минут своего времени. В этот промежуток постарайтесь отключиться абсолютно от всех внешних факторов для полного заряда вашей батарейки. Хуберман делает акцент, что именно такое соотношение времени делает человека ультрагибким. Помните, я говорил, что чашка кофе с утра влияет на наш успех? Это вовсе не выдумка. Если вы чувствуете себя не сфокусированными и затуманенными в послеобеденный период, вполне вероятно, во всем виноват кофеин. Все дело в том, что в нашем организме есть молекула аденозина, которая, накапливаясь, сообщает нашим нейронам, что пора спать. В обычном режиме это происходит как раз к вечеру, после того, как вы активно провели свой день. Однако, выпив с утра чашку кофе, вы простимулируете выброс аденозина раньше, чем это запланировало ваше тело. Соответственно, новый виток сонливости и усталости наступит примерно в обед, тем самым блокируя ваше тело на свершение новых успехов. Эндрю Хуберман советует подождать 60-90 минут после пробуждения, прежде чем начать пить кофе. Так ваш организм успеет избавиться от остатка аденозина с утра, и вы сможете целый день провести продуктивно и с пользой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Вот смотри, сегодня мы много говорили про персонализацию, про важность вообще понимания клиента. И мне кажется, в бизнесе достаточно очевидно, что тот, кто лучше знает своего клиента и сможет лучше специально для этого клиента сделать какое-то предложение, эти компании будут выигрывать. Вот какие инструменты обратной связи вы используете для того, чтобы быть максимально ближе к клиенту? Ну, давай скажем на примере ассортимента.
3: Ну, сейчас вот мы уже восстановили в мобильном приложении возможность оценивать товары. Мы стимулируем людей, в том числе ставить нам оценки, в том числе начисляя дополнительные баллы. И это очень сильно нам помогает работать с качеством ассортимента. Да? То есть это помогает нам видеть, как люди оценивают. И, кстати, сейчас у нас очень хорошая взаимосвязь идет с нашими партнерами, поставщиками. И они даже, у нас много уже примеров, когда они дорабатывали свой продукт благодаря нашей обратной связи по конкретному, значит, SKU. И мы видим, как потом эти оценки пошли вверх.
2: Я вот видел в приложении Вкусвилл есть возможность повлиять на ассортимент магазина, прям там как-то написать, что вот я вот это не нашел, или там мне это не хватает, и так далее. То есть таким образом ты можешь, ну, каким-то образом влиять на ассортимент вот локально, той самой точки, которая рядом с тобой. Насколько это возможно на примере Пятерочки?
3: Ну, в Пятерочке, наверное, очень сложно влиять на один магазин, да, потому что все-таки у нас и количество магазинов самих больше гораздо, чем во Вкусвилле, и сама система ассортимента другая, да, вот. Но, с другой стороны, можно точно, мы слышим обратную связь, у нас очень много обратной связи идет через чаты, это до 30% примерно, вот, потом через телеграм-каналы и, скажем так, в принципе, через колл-центр. И здесь тоже люди предлагают какие-то вещи, просят. И когда, если это, ну, не, скажем, не единичное предложение, а уже несколько появляется, мы, конечно, это тоже отрабатываем. Но скорее мы отрабатываем это на ассортиментном кластере.
2: Влад, я один раз от тебя слышал такую фразу, замечательную, мне очень понравилось, что любой маркетолог, он бессилен против мужика со списком. Можешь как-то раскрыть, вот что ты имел в виду?
3: Ну, в принципе, эта фраза, она все и раскрывает. То есть здесь, наверное, очень важно понимать, что человек приходит в магазин закрывать свои конкретные потребности. Ты можешь, например, выставить где-то в какую-то потребность очень много, но при этом не закрыть другую, да, и тогда человек уйдет. Вот я приведу один пример, причем это в одной категории. Вот у нас в колбасе, предположим, был товар первой, был товар первой цены, который стоил в районе там, 40 рублей, да? И следующая колбаса стоила 130 рублей. И получалось, что у нас такой есть разрыв. Вроде мы как думали, что у нас есть низкая цена, но при этом как бы следующая колбаса 130. Человек, он всегда меряет в абсолюте. Он не меряет, как мы, значит, предприниматели там, или менеджеры, процентами, там, еще чем-то. У него вот есть 1000 рублей, и он должен на эту 1000 рублей купить то, что ему там в списке. Неважно, жена написала, у него самого какие-то потребности и так далее. И в эту потребность входит, предположим, там 6 позиций. Наша задача – дать ему купить эти позиции в нашем магазине. И это гипотетически может вообще не быть колбасы, а может вот не быть вот какой-то ценовой ниши. И когда мы завели вот еще несколько ценовых предложений между первой и вот 130, и у нас вот пошел тренд, то есть у нас люди, которые к нам приходили, может, покупали только молоко и хлеб, стали покупать еще колбасу. Вот я считаю, что чем лучше ты работаешь вот этим импровизированным списком, и каждый менеджер в своей подкатегории или категории думает вот об этом, вот тем больше у тебя будет клиентов, которые будут возвращаться, потому что ты делаешь их жизнь лучше.
2: Ну, это же есть задача маркетолога работать с этим списком, выявлять как раз эти потребности.
3: Маркетолог не работает со списком. Маркетолог работает с ассортиментом. Okay. Поэтому если, ну, или там с предложением какими-то, да, а человек, который приходит в магазин, вот у него свой уникальный список. Просто очень часто менеджеры решают не задачу покупателя, а задачу
2: поставщика,
3: менеджера или поставщика. Да. Да. И вот мы когда полтора года назад начинали вот это изменение нашего CVP, я очень, даже вот я на своем уровне очень часто сталкивался с таким диалогом, что, ну, ребята, вы же, говорит, типа, магазину дома, вот давайте мы тут вам сейчас расскажем, как нам, чего надо поставить. То есть, а насколько это надо покупателю или насколько это вообще востребовано. Это уже там второй раз. То есть у нас в какой-то момент полка превращалась там, в выставку достижений народного хозяйства, скорее производителей, чем то, что нужно покупать.
2: Это очень мне понятно. Замечательный, на самом деле, кейс. Вот, и я полностью согласен, что На первом месте надо ставить потребности клиента, и вот тот самый импровизированный список фактически и определяет, должен определять то, что на полках, правильно?
3: Конечно. Да. И второе, это позволяет тебе как раз становиться более эффективным, потому что у тебя оборачиваемость повышается каждого полыю, и понятно, что ты людей, покупателей своих, удовлетворяешь, да, и с другой стороны, ты получаешь больше эффективности и возможности инвестировать в что-то другое, в те же цены.
2: Супер, супер. Я хочу немножко коснуться темы маркетинга. Вот у меня на всю жизнь в голове запомнил одну очень яркую компанию «Пятерочки». «Пятерочка» выручает. Потом несколько лет было что-то другое, что я, например, честно, как, ну, скажем так, как потребитель, так глазами потребителя не особо запомнил, но потом порадовался, когда увидел опять возвращение, опять «Пятерочка» выручает. Почему?
3: Есть, на самом деле, несколько причин возврата этого, скажем так, лозунга, назову его так. Да. В первую очередь мы задумались о том, что «Пятерочка» за 22 год изменила вообще свой подход к покупателю. Да? То есть вообще изменил подход к ценам. Ну, ведь мы же разговариваем с покупателем полкой, да, то есть вот что мы ему на полке показываем, то он и считывает.
2: Это, извини, пожалуйста, можно я это прям как цитата? «Мы разговариваем с покупателем полкой». Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки».
3: Вот. И здесь получается следующее, что мы начали задумываться, что наш, так скажем, слоган «Ждем гости каждый день», он хороший, но он не отражает то сути изменений CVP, которые мы провели. И нам нужно было показать как-то покупателю, что мы сейчас больше про них, за них, и тем более было очень тяжелое время. И мы стали провели исследование и увидели, что, в принципе, вот этот наш слоган «Пятерочка выручает», что его знают сходу 40% людей опрошенных. Просто было понятно, у ближайшего там конкурента это 25%. То есть он настолько на слуху.
2: Я, кстати, слоган ближайшего конкурента не знаю, но в эти 40% попал.
3: Вот. Во-первых, он уже довольно давно, да, то есть я помню, мы были очень давно с с друзьями в отпуске, и у нас дети еще, будучи маленькими, бегали по отелю на Тенерифе, и на весь отель кричали, что «Пятерочка» выручает, «Пятерочка» самые низкие цены. Вот я тогда в «Окей» работал, было очень неудобно.
2: То есть ты на себя ощутил, да? Силу этого слога.
3: Да, учитывая, что детям было там 8 лет. Поэтому, конечно, мы, проведя исследование, увидели, что очень близкий слоган, и он отражает то, что мы делаем сегодня. Мы выручаем людей в ценах, мы выручаем людей в выборе, да, то есть мы близко. Поэтому вот он прямо вот про «Пятерочку».
2: Я, кстати, знаю очень много интересных социальных инициатив, которые вы делаете. И для меня это тоже часть вот концепции «Пятерочки выручает». Потому что, в моем понимании, это гораздо шире. Это фактически стало частью корпоративной культуры, правильно?
3: Конечно. Мы вообще на это много смотрим.
2: Если можно, какие-то вот ключевые социальные инициативы, которыми ты лично и твоя команда, которыми вы гордитесь.
3: Это помощь потерявшимся людям. У нас есть практически в каждой «Пятерочке» точка, куда человек может подойти, обратиться к персоналу. Персонал проходит определенный инструктаж, как людям помочь. То есть, ну, их там определенное выделенное место, соответственно, люди там сидят, ждут, и пока мы ищем их, скажем так, родственников или там родителей, если это дети. Вот. Второй проект, вот мы его запустили где-то в начале 22 года, это, скажем так, места социальных сообществ, вот как-то мы их так называем. Что интересно, сначала мы их запустили просто как пробно, и нам казалось, что это, ну, не очень будет востребовано. Но на самом деле это вызвало такое ажиотаж, что там люди приходят, обмениваются книгами, там собираются каким-то по интересам. Это прямо в «Пятерочках». У нас есть определенные стенды, где можно там повесить объявление и там что-то вот чем-то обменяться. И это вот сегодня мы это наращиваем, потому что мы видим эту востребованность, и прямо людям это важно. Особенно это важно, знаешь, вот не в крупных городах, да, а вот более таких, ну, скажем так, по поселковых городах, вот там люди, они же в принципе больше готовы общаться, да, и вот это очень востребовано. Потом...
2: Это как такие локальные сообщества, да?
3: Да, локальные сообщества, да. Вот именно, которые вот на районе, да, там скажем. Вот. Потом у нас есть, вот сейчас мы тоже тестируем, это помощь людям с ограниченной мобильностью, да, вот как сделать их жизнь лучше. Мы приглашаем людей прямо в магазины, смотрим, что им неудобно и так далее, как что где-то проходы там или палеты, может быть, мы ставим лишние. И вот это тоже...
2: Это, кстати, замечательная инициатива, да.
3: Вот. Ну, наверное, вот это такие самые три. Понятно, там есть еще корзина доброты, в которой мы постоянно участвуем, наши покупатели участвуют. И я должен сказать им, наверное, отдельное спасибо, потому что с каждым разом мы собираем все больше и больше продуктов для малообеспеченных людей. Вот. И еще, наверное, если говорить с точки зрения там, экологической, мы постоянно усовершенствуем, например, наши пакеты, которые все больше становятся из переработанного материала. То есть здесь тоже вот это важное направление.
2: Здорово. Нет, главное, что это действительно является такой важной частью вашей культуры, вашей повесткой, и вы получаете от этого удовольствие. Это видно по тому, как ты рассказываешь про это. Видно, что ты этим гордишься, это очень важно. Давай мы попросим тебя такой провести маленький консалтинг и сказать, вот что нужно сделать владельцу небольшого продовольственного магазина, чтобы конкурировать с Пятерочкой?
3: Ну, я думаю, что если говорить про какой-то локальный маленький магазин, то он должен стать таким магазином у дома для ближайших покупателей. То есть он должен знать, очень хорошо знать, что нужно его людям, которые вокруг живут. Да? И у него гораздо больше преимуществ, чем у Пятерочки. Вот ты говорил про вкус вилл, что они могут там ассортимент вводить, еще что-то. И вот здесь вот нужно больше слышать своего покупателя и работать для того, чтобы он уходил оттуда, опять-таки, довольный.
2: То есть все-таки, когда ты очень большой, ты какую-то гибкость теряешь, правильно? А маленький, он все-таки такой более, как бы, получается, гибкий, мобильный.
3: Конечно. И второе, он точно может, например, лучше работать с качеством того же фрова, да, потому что он может прямо вот каждую ягодку, как говорится. Почему у нас до сих пор существуют рынки, развалы и так далее? Да, потому что там более индивидуальный подход. Поэтому владельцу, если у него один маленький магазин, то ему нужен более индивидуальный подход. Чтобы человек, приходя туда, понимал, что он очень дорогой гость. Все-таки любой ритейл федеральный, ну, к сожалению, это такой must-медиа, да, то есть, а вот индивидуальный подход, это очень людям нравится. Вот у меня в доме даже есть магазин такой совершенно небольшой, и я знаю, что туда многие люди ходят, потому что там индивидуальный. Ну, и плюс, конечно, нужно думать, как дифференцироваться с ассортиментом. Не обязательно гнаться со самым дешевым. Лучше давать что-то уникальное. Вот чем больше уникального ассортимента будет, тем больше вариантов, что люди будут к нему приходить. Потому что ценой, конечно, сложно победить. Ну и второй мой вариант – стать Пятерочкой по франшизе.
2: Это уже интересно. Мы сейчас про это поговорим. Но пока, ребят, я хочу отметить, давайте вот эту консультацию Владислава рассматривать тоже как одну из социальных инициатив – помощь малому бизнесу в нелегкой борьбе с гигантами продовольственной розницы.
3: Хорошо.
2: Давай про франчайзинг.
3: Ну, у Пятерочки есть обратный франчайзинг. Мы вот буквально на той неделе открыли.
2: Обратный – это как?
3: Обратный франчайзинг – это когда мы полностью предоставляем концепт, продукцию, там, скажем, оборудование. То есть, и, ну, скажем так, открываем, помогаем открывать магазин, да, то есть даем полностью все свои наработки, и франчайзер получает просто определенную комиссию от товарооборота. При этом на нем лежат операционные издержки, ну, которые, по идее, как он управляет, настолько он, как бы, вот эту разницу между комиссией и операционными издержками, настолько он получает свою прибыль. Понятно, что выгоднее открывать, там, чем больше, как говорится, магазин с товарооборотом, тем больше ты можешь заработать.
2: Какие инвестиции нужны, чтобы стать вашим партнером по франчайзингу? Открыть одну точку?
3: Ну, примерно, в зависимости от размера магазина, да, там, потому что магазины есть и 300 метров, и 600 метров можно открыть, это примерно от, наверное, 14 миллионов до 18, вот, 20, может быть. Вот так.
2: И сколько у меня уйдет лет для того, чтобы эта инвестиция окупилась?
3: Ну, я думаю, что в районе, в среднем районе 3 лет точно можно окупиться.
2: Угу. Ну, то есть это хорошая франшиза?
3: 3-5 лет, да, это 100% хорошая франшиза.
2: Давайте возьмем это на заметку, если вам надоел свой собственный маленький продовольственный магазин, всегда есть возможность получить франшизу «Пятерочки», правильно?
3: 100%. И, конечно, если это, тем более, это магазин у вас собственность, то это еще значительно выгоднее становится.
2: Компании в последнее время большая часть конкуренции лежит в плоскости модели управления. Вот можешь сказать, на примере «Пятерочки», может быть, есть что-то в вашей модели управления такое уникальное, что вы, по сути, считаете это таким значимым конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, которые работают в другой модели управления?
3: Ну, я хочу сказать, что ты очень прав в том, что в целом любая побеждают те компании, у которых есть что-то уникальное в модели управления, в структуре, в подходе вообще к управлению персоналом, потому что как раз цены очень легко повторить на полке, да, ну, там, с определенными издержками, но легко повторяются, да, ассортимент можно повторить. А вот, вот эту внутреннюю культуру в компании очень сложно повторить. Поэтому у «Пятерочки» есть несколько вещей, наверное, которыми, хоть, ну, которыми я горжусь, да, и которые мне очень нравятся. Первое, это, ну, во-первых, надо сказать, что мы за последние полтора года провели очень большую трансформацию в «Пятерочке», сделали ее более такой быстрой, при оргструктуру, я имею в виду, «Пятерочки». Мы децентрализовали «Пятерочку», сделали несколько территорий, которые стали более самостоятельными, получили довольно большие полномочия. Центральный офис остался скорее больше методологом и, там, скажем так, стратегом. Вот. И это позволило нам быстрее принимать решения. И самое главное, это позволило лучше увидеть рынок и конкурентов, в том числе локальных. И когда мы посмотрели так внимательно на рынок, мы увидели, что, оказывается, мы очень часто теряем не федеральным нашим конкурентам, а локальным. И для нас это было, кстати, большое открытие. Вот. И у нас вся вот эта гипотеза нашей работы, она даже слегка поменялась. И это вот очень здорово. А второй момент – это то, что мы поняли для себя, что у нас много довольно слоев управления, и мы убрали прямо два слоя операционного управления и инвестировали эти деньги в директоров магазинов. И параллельно мы, значит, разработали такую программу, как директор магазина «Партнер», который уже имеет больше гораздо полномочий и в том числе имеет возможность благодаря своим каким-то действиям и усилиям вместе со своей командой заработать больше денег, если они, например, там, принесли компании большую прибыль.
2: А можешь образмерить это? Мне кажется, очень важно. То есть есть директора, которые могут, ну, как бы своей деловой репутацией, своими результатами попасть в эту программу, правильно? Вот такой директор, насколько больше, насколько он вырастет в годовом доходе?
3: Ну, если отвечать впрямую, он может заработать больше и миллион по году, и 2 миллиона. У нас есть разные кейсы. Вот. Но и важно еще сказать, что, конечно, директора проходят определенный там отбор, ассессмент. Uh-huh, и uh-huh. Когда мы начинали, кстати, очень было мало желающих. И все как-то очень скептически к этому сначала относились. Сегодня у нас уже больше 5000 таких директоров, и у нас еще очередь стоит из них, из желающих туда попасть.
2: Это, мне кажется, замечательная система мотивации, которая позволяет людям, которые показывают выдающиеся результаты, зарабатывать сколько? В 2-3 раза больше, правильно?
3: Даже можно больше заработать,
2: чем даже больше, чем в 2-3 раза. Супер. Мне кажется, это здорово. Это мое мнение, что это на длинном горизонте ваше очень большое конкурентное преимущество. Где ты сам покупаешь продукты?
3: У нас все-таки больше продукты покупает супруга, да, я покупаю в «Пятерочке».
2: Так, применяем вопрос, где твоя супруга покупает продукты?
3: Хорошо, нет, я отвечу. Когда меня что-то просят купить, я покупаю в «Пятерочке», но я больше, конечно, сейчас покупаю через приложение, то есть мне это удобно. Моя супруга по-прежнему покупает в «Перекрестке», никак я не могу ее перевести на «Пятерочку», потому что в «Перекрестке» есть зеленая линия, и она говорит, что вот когда у вас будет в «Пятерочке», или зеленая линия, или аналог, вот тогда я...
2: Это какая-то линейка продуктов?
3: Зеленая линия – это зожженный продукт, который аналог продукции другой небольшой сети.
2: Другой?
3: Да.
2: Ну, не такой уж небольшой.
3: Ну, с смотря с чем сравнивать.
2: Согласен.
3: Вот. Это более такие зожные продукты, которые, соответственно, не содержат каких-то лишних ингредиентов и позволяют думать, что все очень вкусно и качественно.
2: Ну, ты знаешь, из этого вопроса выкрутиться легко, потому что всегда можно сказать, что у меня стоят приложения всех моих конкурентов, я везде покупаю, потому что я как бы провожу постоянно тест, да, как...
3: А я тебе правду сказал. Могу сказать, как хочешь, но просто на самом деле я действительно покупаю через приложение «Пятерочки». Ты знаешь, я довольно консервативен. Я тестирую, например, ну, Сбер я вообще не тестирую, потому что я, в принципе, его не люблю, но вот Яндекс я периодически тестирую. Я скорее покупаю на Яндекс.Маркете какие-то нон-фудовские вещи, потому что сегодня это стало такой площадкой, где можно найти, в принципе, все, что нужно. А вот я покупаю корм для собаки, предположим. Вот.
2: То есть из Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет ты выбрал
3: Яндекс.Маркет? Я выбрал Яндекс.Маркет. Да. Хотя, на самом деле, тоже было у меня пару кейсов, когда я хотел оттуда уйти. Вот. Поэтому... Ну, просто Озон я один раз выбирал, мне тоже не понравилось, поэтому я выбираю между Яндекс.Маркетом и Озоном, пока все-таки выбираю Яндекс.Маркет. Вот. Но если говорить серьезно, то у меня, и жена у меня тоже перестала практически ходить в офлайн-магазин, то есть если вот там брать сейчас, как распределяют свои покупки, это, предположим, не знаю, там 5 покупок в онлайне и 1 покупка в офлайне.
2: Отлично. Ну, вот как раз пример того, что онлайн – это не просто 2%, а это очень значимый сегмент клиентов, который, может быть, в онлайне тратит уже там 50+% своего бюджета на покупку продуктов, правильно?
3: Да. Да.
2: Владислав, у меня последний вопрос. Я знаю, что ты такая кладезь цитат, и часто с тобой общаюсь, имел возможность послушать, как ты сложные мысли выражаешь простыми словами. Вот можешь одну какую-то твою такую, может быть, не знаю, самую любимую или самую уместную вот в рамках нашего интервью цитату?
3: Ну, наверное, я скажу такую самую важную для меня, как вот для генерального директора «Пятерочки», и, в принципе, как для человека, который уже очень долго в ритейле. Прочитал я эту цитату, наверное, лет 30 назад, еще когда служил в армии. Это цитата от Карнеги, и мне кажется, что она вообще реально отражает то, как надо относиться к своему покупателю. Карнеги говорил следующее. Я люблю клубнику со сливками, рыба любит червяков. И когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. И вот для меня это вот настолько отражает вообще подход к любому CVP, любого магазина, да, неважно, локального маленького или большой федеральной сети. То есть ты должен знать, на какого покупателя ты работаешь, кто твой покупатель и что он хочет. А дальше туда же можно приплести и про список, и про другие вещи, да, вот, потому что как, даже если раскрыть эту тему, когда мы идем на рыбалку, мы же тоже думаем, а какую рыбу мы собираемся ловить.
2: Супер. Спасибо тебе огромное за интервью, спасибо тебе огромное за время. Ребят, мне кажется, здорово, что такие уникальные предприниматели, управленцы приходят и делятся своими знаниями с большой аудиторией. Вот, спасибо тебе огромное. Вот, что-то, может быть, хочешь еще обратиться как-то, сказать?
3: Друзья, спасибо большое за внимание. Мне кажется, что самое важное для тех, кто работает в ритейле, для тех, кто у кого есть, какие бы ни были магазины или, может быть, сервисы, точно всегда думайте о том, кто к вам ходит, почему он ходит и почему он, зачем ему к вам ходить. Любите своего клиента, и у вас точно будет все хорошо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: В Дагестане 5 часов.
0: Время. Диалог ФМ.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, разбирая медицинский бизнес, мы обсудим, как вообще устроена экономика клиники, какие самые перспективные направления для инвестирования в медицине, что нужно сделать, чтобы начинающему предпринимателю открыть частную клинику, ну и самое главное, подорожают ли медицинские услуги в следующем году. И сегодня нам всем невероятно повезло, потому что у нас в гостях основной акционер компании EMC Андрей Яновский. Андрей, привет!
2: Приветствую!
1: Очень много вопросов, потому что медицина абсолютно всех интересует. Я думаю, каждый абсолютно из нас просто обязательно обречен на то, чтобы сталкиваться с этим постоянно, хотим мы это или нет. Давай сначала я хотел просто поговорить немножко про твой бизнес вот в цифрах. Что такое EMC, Европейский медицинский центр, сегодня?
2: Давай я сделаю одну единственную оговорочку. Это публичная компания, поэтому у меня есть некоторые рамки. Но для того, чтобы представить размер, это уже значительно больше, чем 25 миллиардов. В этом году
1: выручки,
2: да, рублей, если считать. Это маржинальный бизнес, это 40+%. Я думаю, что да, это...
1: И беды,
2: да, и беда маржин.
1: Я бы сказал, это высокомаржинальный бизнес.
2: Это высокомаржинальный бизнес, а я, в принципе, делаю бенчмаркинг. Это по мировым стандартам хороший бизнес. Ну и, наверное, почему? Потому что работают много врачей, более 650 профессионалов. Работает порядка 450 медицинского среднего персонала. Ну и дальше это уже мы, поддерживающие функции. В общем, 2500 сотрудников. При том, что для того, чтобы поддерживать, естественно, высокую маржинальность, мы внимательно нормируем, считаем и стараемся подходить к медицине, что не всегда традиционно в нашей отрасли, как к бизнесу. Это означает, что это четкие KPI, это обсчет, сколько приносит каждая койка, какой на ней должен быть оборот, сколько покупать оборудование, какое оборудование, ну и так далее. В общем, ничем не отличаясь, как это делается в обычном бизнесе.
1: Сколько клиентов у вас ежегодно?
2: В этом году и так же, как в прошлом, мы в районе 100 тысяч клиентов увидим, обслужим. У них, естественно, разный характер. Разная частота посещения, но, тем не менее, это хорошая сформированная база.
1: Вот это очень интересная история, потому что мы здесь уже неоднократно разбирали, что для того, чтобы построить большой многомиллиардный бизнес, и причем с капитализацией, я так понимаю, тоже десятки миллиардов, я даже хочу уточнить, мы специально посмотрели, на сегодня у тебя капитализация 64 миллиарда. С чем я тебя действительно поздравляю, это блестящий результат.
2: Спасибо.
1: Так вот, для того, чтобы построить такой многомиллиардный бизнес, оказывается, не нужны миллионы клиентов. Достаточно иметь 100 тысяч клиентов, как в твоем случае, но при этом очень лояльных и тех, кто действительно ценит твои услуги. Вот расскажи, чем вы отличаетесь, вообще немножко про свое позиционирование, как вы отличаетесь от других игроков рынка?
2: Одно маленькое отступление. Любой рынок, как правило, делится по ценовой пирамиде. Когда мы пришли в медицину, а никто из нас, акционеров, в тот момент никогда не был медиком или разбирался в этом глубоко, естественно, мы посмотрели на лучшие аналоги всего, что творится вокруг в мире. И мы сформулировали, что на самом-то деле вся пирамида должна делиться на две части. Это настоящая бескомпромиссная медицина и медицина, в которой появляются различного рода нюансы. Отличаюсь я в первую очередь тем, что моя модель подразумевает лучшие врачи, лучшее оборудование, лучшие самые современные технологии и эффективность управления бизнесом. То есть это то, что позволяет мне всегда находиться на острие. Я объезжаю весь мир, высматриваю все, что рождается в любой точке и комбинирую, что я могу привести, внедрить. Самое главное – внедрить здесь.
1: Это премиум-сегмент, правильно?
2: Это премиального качества медицинская услуга.
1: Премиального качества.
2: Да. При этом, извини, пожалуйста, я договорю, что для меня важно, и я пытаюсь в первую очередь донести это до своих сотрудников. Мы работаем в сервисном бизнесе. И это самое сложное изменение ментальное, которое мне вот как управленцу пришлось вносить. Потому что врачи, как правило, считают, что они оказывают медицинскую помощь, и на этом заканчивается все. А все остальные концы, то есть по пути клиента или, как обычно называют в медицине, пациента, театр начинается с вешалки. И у нас тоже начинается на самом деле все с вешалки. Потому что мы собираем обратную связь и всегда видим, не доработал в любой из точек маршрута, тебе скажут, что медицина была непремиальной.
1: Что самое важное в твоем бизнесе, что помогает тебе завоевывать любовь твоих клиентов?
2: А вот я и думаю, что, опять же повторюсь, из-за обратной связи сейчас самая большая доля всего, о чем говорят люди, это «дайте нам коммуникацию». То есть они уже давно уверены, само понимание бренда сформировано в сознании. Им нужно видеть ценность того, что действительно услуга.

0: чем. Вы же еще совершите несколько шагов. И это формирование счета и удобство пользования любыми сервисами, которые мы создаем вокруг. Ну, вплоть до мобильного приложения. Ведь элементы цифровизации, они все больше и больше проникают. Да, и они должны помогать, а не, например, выносить, как сказать, остатки сознания.
1: Да, ну, да, это немножко... Я хотел бы так это заострить нашу дискуссию, потому что, вот, предположим, я думаю, в какое медицинское учреждение мне обратиться. Ну, наверное, да, у меня в голове будет какая-то многофакторная конструкция. Может быть, даже где-то я буду думать, тут удобные приложения, тут менее удобные. Да. Но, наверное, на первом месте, как мне кажется, все-таки это доверие к врачам, доверие к бренду, это... какой-то личный опыт, рекомендации.
0: Вот, только что прозвучало самое важное, то, чем я занимаюсь. Доверие к бренду. Вот, что я пытаюсь сформировать. Безусловно, мой основной бизнес-процесс, он единственный, собственно, это оказание медицинской помощи. То есть это врачи, это их поиск, отбор, адаптация, естественно, создание всех условий для того, чтобы они могли себя правильно позиционировать. И потом последняя часть – это проверка качества их работы. Вот это сложило бренд. Но надо честно отдать должное и сказать, что EMC часто стоит либо первым, либо последним в ряду при выборе. Почему? Потому что это стоит денег. И выбирая, естественно, человек пытается рассмотреть разные опции. Но в конце концов за нами всегда закреплена одна характеристика. Если никто не помогает, и даже бывает, что и федеральный центр не помогает, то здесь будут биться до последнего. Вот это одна из характеристик, которую мы пытаемся поддерживать и развивать.
1: Как государство регулирует бизнес медицинский в России?
0: Ой, слушайте, мне кажется, что сильнее не контролируется ничего сейчас. Во-первых, ну, вы знаете, что есть законодательные требования, есть органы, которые следят, Роспотреб, Росздравнадзор, и мы сами, что самое главное, потому что, осуществив медицинский процесс, мы тут же начинаем анализировать с помощью искусственного интеллекта сначала, потом с помощью привлечения комиссии профессионалов, что было сделано так в соответствии с нашим же протоколом, что было сделано нет. И мы сдаем всю статистику, и мы реагируем на все обращения, которые делает клиент, и мы реагируем на все обращения снаружи. То есть в месяц это обязательно десяток запросов, которые прилетают на проверку того, что написано в карте неправильно, а может быть это нарушение тех клинических рекомендаций, которые есть и так далее. То есть это весьма жесткая как бы система, и поэтому...
1: То есть эта информация, она оцифровывается и как-то контролируется?
0: Электронная
1: правильно?
0: Медицинская да. карта, да. безусловно, и чтобы у вас не было сомнений, государство работает с этим очень плотно. То есть... Если вы обратитесь в государственную поликлинику, то там все абсолютно цифровизовано уже. Частные медицинские организации, ну сколько я сейчас сдаю, наверное, порядка 300 форм статистических, то есть практически всю информацию. И сейчас готовится законодательство, которое подразумевает, что я буду после каждого вашего посещения передавать информацию. Ну, условно, в обезличенном, извините, режиме, но тем не менее. Где обезличенный, там появится и правильный. Но смысл в том, что да, супер, понятно, контролируется понятно. Все.
1: Как ваша компания контролирует врачей, которые нас лечат?
0: Все начинается с оценки профессионального уровня подготовки. Это, безусловно, соответствие тому стандарту, который есть. За это отвечает самый главный в специализации. То есть, ну, в нашем случае это там руководитель центра или заведующий отделением. Там, условно, приступив к работе врач, все 100% карт обязательно сдают и их проверяют. Дальше проверяют, если он участвует, например, в хирургических вмешательствах, то все порядок всех действий и результативность этих действий. Это как отче наш. Что еще? В компании есть служба качества, которая тоже разделена на несколько направлений. И она обеспечивает в первую очередь защиту организации, потому что я владелец лицензии. Это означает, что любой материал, который у меня будет запрашивать контролирующий орган, будет соответствовать всему, что необходимо. Служба качества, которая отвечает за клиентский сервис. То есть мы точно выполнили все, что предписано по обслуживанию этого клиента. По выдаче информации, по своевременности выдачи, по полноте выдачи информации.

0: информации и так далее. То есть, когда я формулирую как генеральный директор компании задачу, что такое качество, я говорю, товарищи, это качество медицинской помощи, это качество сервиса и качество коммуникации. Вот три вещи, которые составляют единое целое и оцениваются клиентом.
1: А вот какие KPI существуют у врачей и чем вообще хороший врач вот отличается от среднего условно?
0: У врача в коммерческой клинике, как правило, KPI состоят из двух частей. Первые могут быть привязаны к коммерческим интересам клиники, вторые, безусловно, должны быть привязаны к качеству. У нас качественные занимают гораздо большую долю, потому что, когда я лучше или глубже разобрался в медицине, я понял, что если выполнить все требования, которые прописаны в стандартах, и выбрать наиболее такой полный, обширный подход к случаю, который есть у клиента, выручки будет сколько хочешь. То есть я иду от обратной части. На стороне KPI, которые коммерческие, я, безусловно, смотрю за тем, чтобы структура себестоимости у меня была постоянно под контролем, там, условно, от систем. Я ничем уже давно не отличаюсь от магазина, где пик-пик на каждый товар, который был отдан клиенту. И формирование себестоимости. То есть для меня это безусловно важно. Особенно в современных условиях. Потому что вот когда вы вначале спросили, а чем же она отличается? Ну, наверное, отличается тем, что если у меня стоит американский робот, значит, у меня будут расходники только американские. Потому что оно должно соответствовать все одному. Если были проблемы с тем, чтобы своевременно доставить какие-то расходные материалы или запчасти, значит, я предпринимал те действия, которые необходимы. Вот так или так, но я взял перед клиентом обязательства. Я свое качество ни в коем случае не могу уронить.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте перейдем на тему, как человек может повлиять на эффективность работы своего мозга. Вот сегодня очень популярность набирают разные практики, медитации. Я даже посмотрел, есть, например, приложение Медиатопия. Оно привлекло больше 30 миллионов долларов инвестиций. А насколько действительно медитации позитивно влияют на наш мозг?
2: Ну, здесь на самом деле довольно противоречивы данные исследований, потому что медитация — это такой зонтичный термин, который может включать в себя довольно разное количество практик, которые с довольно разной интенсивностью реализуются. Какие-то из них имеют под собой еще какую-то идеологическую базу, там эзотерика, вот это все, какие-то просто сфокусированы на том, чтобы человек думал о том, как он думает. Это называется метакогнишн, способность отслеживать собственные интеллектуальные процессы, которые в мозге происходят. Здесь самая стандартная, самая признанная западной наукой и изученная западной наукой, и самая понятная вещь называется mindfulness. То есть технология осознанности, сфокусированности на текущем моменте. Человек вот сидит и безоценочно думает о том, что происходит здесь и сейчас, смотрит на то, какая вокруг студия симпатичная, как вот какой-то рыжий чувак, с которым я тут разговариваю, фокусируется на текущем моменте. И усилием воли, сознательным фокусируясь на текущем моменте, он отключает вот этот внутренний панический диалог о прошлом и о будущем. Достаточно ли я готовился к интервью вчера? Будет ли у меня все хорошо на свидании через несколько дней? Вот обычно у нас очень много времени уходит на панический внутренний диалог. И есть технологии медитации, mindfulness, которые призваны вот этот панический внутренний диалог, направленный на прошлое и на будущее, закрыть, заблокировать, сфокусироваться на текущем моменте. И про них есть довольно хорошие данные исследований о том, что вроде бы как это, с одной стороны, повышает способность сосредотачиваться вообще на любой задаче, которую вы здесь сейчас делаете, а с другой стороны, снижает уровень тревожности, снижает уровень стресса, потому что в большинстве случаев мы тревожимся не о том, что происходит сейчас, а о том, что происходило раньше или будет происходить в будущем. И вот закрыть от себя шторкой вот этот вот диалог про прошлое и будущее может существенно повысить качество жизни в настоящем. И вот про эти практики есть данные исследований, про то, что это вроде бы как благотворно, но, опять же, тоже неоднозначное, тоже бывают какие-то люди, которым это вроде как помогло, бывают какие-то люди, которым это вроде как не помогло, а для всех остальных разновидностей медитации данных еще меньше. То есть существует некоторое общее гипотетическое предположение о том, что практика медитации вроде как может повысить способность фокусироваться на задачах, с которыми вы работаете, но при этом совершенно непонятно, стоит ли уходить вот этим вот кривым кружным путем, осваивать какой-то другой навык ради того, чтобы освоить тот навык, который вам нужен, потому что если в конечном счете ваша задача фокусироваться, допустим, на вождении машины, то для этого очевидно полезнее водить машину, практиковать непосредственно этот навык, чем сначала практиковать какую-то медитацию, а потом оставшееся время тренироваться водить машину. Может быть, лучше тренировать непосредственно то, что вам нужно, а не какие-то метанавыки универсальные.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбейси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат, и вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. И итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающее работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь. Могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути — личностный рост. И, как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост — это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности. Максимизация ваших талантов и потенциала и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваш разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие — это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое. Убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту — вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. Пожалуй, мой самый любимый совет — никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории. Сегодня даже 100 жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достойно. Так что возможности сейчас поистине безграничны. И мой последний совет по личностному росту. Выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затеряться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на «когда-нибудь потом». Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете, и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или... Если расписание позволяет. Это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное — создать систему управления временем для саморазвития и следовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса — это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии — непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Яркук. Расположено это село Агульского района Дагестана во внутригорном Дагестане, в 14 километрах к востоку от села Тпик. С востока и запада село защищено глубокими ущельями, на дне которых, извиваясь, текут речки. А с южной стороны село было защищено крутыми обрывами и были построены крепостные стены с надежными воротами.

0: Довольно большому количеству эпиграфики можно сделать вывод, что в селении имелась школа. В одной эпиграфике имеется дата 677 год, которую, скорее всего, следует считать годом основания села. Первоначально в селении проживали примерно 29 семей. По сравнительно небольшой численности населения, село располагало сравнительно большими посевными площадями. Также известно, что вся земля была поделена между тухумами. В общественной жизни тухумы играли большую роль. Они оказывали друг другу помощь во всех случаях жизни. Особенно помощь требовалась во время кровной мести. Главой тухума не всегда считался старший в роду. Ему необходимо было еще иметь богатство, ум и другие личные качества, служащие чести и достоинству всего рода. Как говорится, дерево держится корнями, а человек – тухумом. В селе сохранились и соблюдаются древние традиции. Сельская пословица гласит: «Пусть за дверью не уменьшится обувь гостей». Каждый горец считал за честь достойно принять гостя. Уважение оказывали каждому, кто бы он ни был и какой нации и вероисповедованию не принадлежал. Даже кровник становился для хозяина священную особую. Гостя, когда он уезжал, провожали до границ аула. Также он мог стать кунаком. Это происходило, если между гостем и хозяином устанавливались дружеские отношения. И крайне большим уважением в селении пользовалась семья, которая имела больше всего кунаков.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог.ФМ».
1: Всем привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги мы поговорим о том, как создавать компанию с нуля. Вот прям с нуля, когда ничего нет, ни капитала нет, ничего нет. А мы об этом сегодня поговорим. И у меня в гостях сегодня сооснователь сети онлайн-гипермаркетов «Все инструменты». И на секундочку, профессор бизнес-практики Шир МФТИ Виктор Кузнецов. Виктор, привет.
2: Привет, Игорь. Рад быть здесь. Спасибо, что позвал.
1: 365 городов в мире, охвачены твоей сеткой. А все начиналось в студенческом общежитии МФТИ. И тогда ты с другом на салфетке, как я знаю, да, писал, рисовал, замысливал. Дай сразу представление нашим зрителям. Как все начиналось?
2: Третий курс Московского физико-технического института. Появилось время на то, чтобы смотреть по сторонам. Как ты помнишь, ты же тоже физтех, кванты, да, заканчивал?
1: Да.
2: Вот. Третий курс.
1: А у тебя какой?
2: Факи. Аэрокосмические исследования. Космос.
1: Рядышком?
2: Да.
1: Трешка?
2: Точно. Вот. Появилось время на то, чтобы смотреть в стороны, хотя я работал с первого курса, но третий уже позволил как что-то запускать. И, соответственно, с партнером, с другом родилась идея. Нужно сделать компанию, да, которая будет передовая, технологичная, потому что в целом нам нравилось IT, нам нравилась технология, и мы понимали, что за этим будущее. С другой стороны, нравился вот такой, знаешь, тоже мужской рынок, как он нам казался. DIY, do it yourself, делай своими руками. Ну и родилась идея сделать интернет-магазин. Соответственно, там не было каких-то исследований, не было какого-то огромного пути. Взяли, сделали. Ну и шаг за шагом дальше, как это всегда бывает, адаптируешь, ищешь модель, меняешься и, соответственно, попадаешь туда, куда ты попадаешь. Сами написали сайт, по ночам сидели, его заполняли. Прям как это, как ночью сидели, цикали товары, характеристики, фотографии, поэтому, кстати, я очень хорошо понимаю, какая должна быть юзабилити у интернет-магазина, потому что, собственно, первое все делали своими руками. Да, сами стали делать рекламу, маркетинг. Тогда это было просто. Купил в Яндексе, для Яндекса ссылки с главных страниц и других сайтов. То есть купил ссылки с главных страниц других сайтов, и ты в поисковике на первом месте. То есть утром купил ссылки со словом «перфоратор», вечером ты по слову «перфоратор» в Яндексе на первом месте, и к тебе пошел трафик. Сейчас, конечно, все не так. Сейчас уже там нужно годами работать.
1: То есть, смотри, давай уточню. Какой капитал стартовый был у вас с другом?
2: Стартовый капитал, ну, он такой был, 1050 рублей. Да. То, что текущее, вот, знаешь,
1: было. Ну, текущий расход, да. 50 тысяч рублей. Какой сейчас оборот твоей компании? Ну, сейчас,
2: по,
1: давай.
2: По прошлому году.
1: По прошлый год.
2: 150 миллиардов.
1: 150 миллиардов. Значит, ты долларовый миллиардер.
2: Ну, я думаю, что, знаешь как, по-разному можно это смотреть.
1: Нет, давай, ты не увиливай. Я понимаю, тебя журнал Forbes все еще не посчитал, но я-то, Игорь Рыбаков.
2: Ты знаешь, компания, вот, что такое стоимость компании? Да, компания стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. А наша компания не продается. Вот мы IPO сделаем, тогда и посмотрим, какая реальная капитализация.
1: Прекрасно понимаю. Окей. То есть ты не просто миллиардер, ты дека-миллиардер. Ты сразу хочешь метить, как Таня Бакальчук, знаешь, мы тоже с ней сидим, и говорю: Таня, ты же миллиардер, что долларовый. Говорит: ну знаешь, Игорь, и все. И когда Forbes ее первый раз посчитал, то они дали ей там 7 миллиардов или 13, я не помню. Она говорит: вот, Игорь, почему я, говорит, тебе не хотела говорить про это? Я хотела сразу, чтобы было двузначное что-то. Хорошо, ответ принят.
2: Я, кстати, вот про Таню с Владом добавлю. При этом мы когда буквально недавно с ними пили кофе в Старбаксе, и они на двоих взяли одну кружку кофе. Одну кружку. Я говорю: вообще-то можете себе позволить и две.
1: Да-да.
2: На что Таня говорит: а зачем нам две, если нам достаточно одной? Мы же бережем планету. Да, это про то, как они относятся тоже к своим затратам. Ну и в целом вот этот вот подход, да, что как это, не надо ничего лишнего, если мне достаточно, и слава богу.
1: У меня есть на канале интервью с Таней Бакальчук. Она же очень редко раньше давала интервью. Да и сейчас редко
2: дает. С тобой, по-моему, одно из первых такое.
1: Да, первое интервью, поэтому кто не видел, обязательно посмотрите. Так все-таки давай вернемся. Смотри, ты какие чувства тогда испытывал тогда? Может, азарта, может, какого-то горения, рвения? Вот тогда, когда вы там на салфетке что-то рисовали, внедряли, карточки делали. Какие чувства? И, смотри, вот сейчас... У тебя бывают такие моменты, что ты также чувствуешь вот этот вот азарт, горение? Расскажи. Я хочу, чтобы зрители, может быть, подметили, что является драйвером, внутренним драйвером вот этих вот невероятных свершений, которые потом материализуются вот в эти все списки Forbes, в деньги, во влиятельность и так далее. Давай.
2: Я думаю, если говорить про драйвер, то такой ключевой драйвер — это детский комплекс. Да, детский комплекс, где очень хочется... обеспечить себя, людей вокруг, семью, там, команду, быт, и создать что-то великое. Вот это вот такой детский комплекс, который еще идет от родителей. А вот у меня, кстати, родители — учителя. По-моему, у тебя тоже учителя.
1: Да.
2: Вообще,
1: педагоги, да.
2: Да, смотрел тоже твой профиль хорошо. Да. Мы такие стандартные предприниматели, когда много любви, много вкладываются в развитие, но при этом жутко не хватает ресурсов. Да. Ты знаешь, что такое там 96-й год, год, когда не платили вообще никакие деньги.
1: Ничего, да.
2: И целый год пришлось там, приходилось заниматься собирательством ягод, грибов и все, что с этим связано. Возвращаюсь. Да, какие эмоции? Когда мы делали бизнес, мы сразу заложили два ключевых постулата. Нам важно было, чтобы клиенты, люди, которые с нами работают, они понимали, что мы для них надежные партнеры. Но мы действительно хотели создать что-то такое вот партнерское, и чтобы было взаимное уважение. Второе, это второй постулат, который мы тоже с самого начала заложили, это команда. Да, такая вот, где, во-первых, понимает, зачем он здесь, имеет возможность развиваться, имеет возможность вкладывать в, приносить пользу людям, помогая делать мир вокруг себя лучше, да, это наша миссия. Приносить пользу людям, помогает делать мир вокруг себя лучше. Ну и где действительно драйвово, интересно, весело, развиваешься, получаешь достойную оплату, которая при этом быстро растет. Ну вот эти два постулата, клиент и команда, были основой. Потом третий был постулат — эффективность. Да, это уже что? Быть самой прибыльной и быстро растущей компанией. Но вот ты задал на самом деле крутой вопрос. Я-то говорю про какие-то вещи такие более... сознательно, а ты спросил про чувства.
1: Да.
2: И чувства, они, на мой взгляд, гораздо важнее. Вот я об этом никогда не думал. Сейчас буду здесь сейчас что-то это...
1: Спасибо, что прям включаешься, потому что это действительно самый мощный драйвер, знаешь, чувство, да, или драйвер такой живой жизни, идущий изнутри. Вот поделись им, потому что он действительно... Возможно, нам следует самим его лучше осознавать, но а тем, кто ищет себя, возможно, тоже следует подсмотреть на тех, кто расскажет об этих чувствах. Пожалуйста, расскажи, поделись.
2: Вспоминаю. Чувство путешествия, приключения было? Точно да. Чувство того, что ты делаешь что-то великое, такой восторг, такое ликование? Точно да. Чувство безысходности и моменты, когда совсем тяжело, устал, и ты думаешь, что пора все это нафиг бросать, у меня не были, что интересно. Но, как я видел, когда были, там у людей рядышком. Да, вот. Поэтому...
1: Это очень интересно, смотри. То есть у тебя их не было, но ты видел людей, ты их опознавал, у кого были. Ты, может, им помогал или как-то, или видел, что твой азарт их оживлял заново. Или... Может быть, ты помнишь вот эти события? Или ты говорил, то, что должно умереть, пусть умирает.
2: Я давал возможность отдохнуть, и до сих пор вот эта практика есть, когда человеку можем предложить там месяц, три месяца пойти в отпуск, просто вот в хороший свободный отпуск, в оплачиваемый, для того, чтобы человек перезагрузился и посмотрел потом со стороны. Тогда он через три месяца приходит, или через месяц реально приходит и говорит: слушайте, ребята, я вас так люблю, я все понял, мы классные, вы классные и так далее. Да? Ну и тогда, значит, все хорошо. То есть все было сделано правильно. Или там был один кейс, когда человек тоже пришел и сказал: я понимаю, что компания, я ее очень люблю, она мне очень много дала и так далее, но вот я дальше не готов в таком ритме, с такой скоростью двигаться. Да, поэтому, там, наверное, мне стоит ее покинуть. Это тоже вот так вот. А возвращаюсь назад.
1: Да, давай.
2: Если говорить про чувства, чувство драйва, чувство энергии, чувство такого эгегей, они точно есть, были в самом начале. По поводу того, удалось ли их пронести до сегодня. И да, и нет. Да? Вот,
1: вот давай сейчас на этом.
2: Да-да-да. Это первый раз, когда я в эту тему вообще пошел.
1: Супер.
2: И я, кстати, тебе благодарен за то, что, если помнишь, мы с тобой месяца 4 назад летели из Дубая.
1: Конечно.
2: Да, и 5 часов вот разговаривали. И ты делился как раз, какое у тебя было перестроение. Вот там 40-45, да, и переосознание. Здесь, я думаю, что действительно, если что, я еще не понял, скажу сразу. То есть я еще не понял, у меня нет ответа. Но что точно, да, что есть переосознание, да, и какой-то процесс внутри меняется. Если там раньше было больше эгегей, вперед, давай, то сейчас... Я понимаю, что жесткий регулярный менеджмент с собой надо уменьшать. Вот то, что я всегда делал, такой сфокусированный, очень целенаправленный, ежедневный там, тайминг, цели, движение по ним и так далее, вот это надо уменьшать, убирать, изменять творчеством, созиданием, какой-то вот большей такой...
1: проявленностью.
2: Проявленностью, да. Вот, вот, вот. Да, у меня есть линия жизни.
1: Да. Поделись, пожалуйста.
2: Которую я там, еще стартанул, так повезло, в 13 лет. Да, я в 13 лет прочитал книжку Наполеона Хилла «Думай, богатей». Шикарная книжка. И как она мне зарядила, и написал себе 4 цели. Прямо вот в 13 лет реально написал себе 4 цели на 30 лет. На 30 лет. Первая цель была два сына. Мне хотелось очень важно, вот, чтобы...
1: Сколько у тебя сейчас?
2: У меня сейчас два сына.
1: Ну.
2: И первые были два сына.
1: Ну, то есть перевыполнил.
2: Да.
1: Так, окей.
2: Второе — своя компания.
1: Так.
2: Третье — свой загородный дом.
1: Так, дом есть уже?
2: Конечно.
1: Компания есть, дом есть. Так, отлично.
2: И четвертое — BMW X5.
1: Ужасно. Вот. Ты все четыре цели выполнил.
2: На 30 лет.
1: Ты представляешь опустошение человека, который выполнил четыре цели, которые планировал?
2: Ну, слава богу, пока я шел к 30-летию, я доделал линию жизни до 100.
1: Отлично.
2: Поэтому там...
1: Что там сейчас?
2: Давай полностью делиться не буду. Там есть три крупные вертикали.
1: Так.
2: Первая вертикаль — это семейная, родовая. Вторая вертикаль — это бизнесовая. Третья вертикаль — это такая благотворительная, развивающая. Mm. И там школы, там университет. И там медицина. Mm-hmm. Вот, то есть вот три такие крупные вертикали. По каждой вертикали есть четкие конкретные цифровые цели. И, соответственно, что поражает, то, что как-то вот по этим целям жизнь сама ведет. То есть вот она сама дарит, да, вот непосредственно. То есть вот представляешь так же, в 13 лет я эти цели написал, в 30 лет, ровно к 30 годам я их достиг. У меня в 29 я построил свой загородный дом. Mm-hmm. Ну, вот. И единственное, кстати, чего не достиг, BMW X5. Я купил не X5, а X6.
1: Ну, плюс один, да. Давай так. На самом деле 98% компаний в мире, которые сейчас большие и процветают, они все рождались не на капитале, а на неком построении общества с полем права и общей пользы. Пожалуйста, поразмышляй на эту тему для зрителей, чтобы твой пример стал вдохновляющим примером для тех, кто отправится в путешествие.
2: Да, я думаю, что когда у человека есть деньги для того, чтобы стартовать бизнес, он теряет многое. Почему? Потому что он не создает сам продукт, он его не выстрадывает, он не придумывает нестандартные решения. А он идет и пытается купить эти решения на стороне и получает стандартизированные бытовые такие базовые решения, да, ну, потому что еще и денег, наверное, много не тратит. Да, вот. Поэтому, когда у тебя вот, отсутствуют ресурсы, реально, ты начинаешь сам бегать, сам все делать.
1: Креативность.
2: И включается креативность, да, как это. Креативность лучше всего включается, когда человек прижат к стенке, и он понимает, что вот у него есть цель, у него есть мотивация, он что-то хочет создать, но как это, ресурсов на это нету. Да, и как мы, например, да, стартанули. Сайт. Надо написать сайт. Мы начали его наполовину сами писать, но у меня товарищ, друг со школы, Женя Комиссаров, он учился в МИЭТе. И МИЭТ, Московский институт электронной техники в Зеленограде. Я говорю, Жень, можешь мне сайт написать? Он, да, могу. Он мне его бесплатно написал. То же самое я дизайн. Стали делать дизайн. Ну, стали искать, кто может нарисовать. В итоге прототип и базу всего рисовали сами, перерисовывали 10 раз. Но уже там а дизайн помогали тоже ребята, кто как, кого где как нашли. Да. И доставка, первая доставка. Если бы были деньги, что бы мы делали? Мы бы взяли курьера, правильно? Сразу. Но денег, ну, да. Денег не было.
1: И он бы с товаром ушел куда-то.
2: Это другая история. Это тоже уже потом.
1: Было, да?
2: Конечно, конечно. Но если денег были бы. А денег не было.
1: Как хорошо, что денег.
2: Поехал сам. Да, поехал сам.
1: Опыт получил.
2: Опыт получил. Ты понимаешь, ты с клиентом общаешься. Ты понимаешь, что человеку нужно, какие у него вопросы. Ты потом сделал стандарты, как должен работать водитель, что у него должна быть сдача, что он должен быть в фирменной форме, что он должен, кроме того, что товар отдать, рассказать про него и помочь там основные базовые вещи по эксплуатации понимать. Ну и так далее, да? Yeah. То есть вопрос какой? Вопрос, что нужны ли деньги для старта? Я думаю, что деньги для старта хорошо, если их нет, да, потому что когда они есть, человек гораздо меньше творчески мыслит. Он пытается создать команду на деньгах. А команду на чем надо создать? На ценностях? Yeah. На идее? Yeah. Да, вот.
1: Это замысел, да.
2: Замысел, да. Ну, конечно, команда, конечно, там деньги какие-то нужны для того, чтобы кушать, для того, чтобы как-то существовать и двигаться. Хотя тоже можно как это перебиться. Да, вот. Мы, например, когда начинали, я там ночевал, у меня была шестерка, машина шестерка такая малиновая, да, вот. И я прям в ней спал. То есть там у нас комнатка, офис был. Значит, ну, после общежития мы сняли одну комнатку офисную, такую старенькую. Нам совсем задешево ее отдали. И вот мы целый день там работали. Вечером спускаешься, около офиса машина стояла. А шестерка, я не знаю, там был в шестерке, нет, там так классно раскладывается.
1: У меня шестерка была, только синяя. Моя любимая тачка, конечно.
2: Ну вот, тогда ты знаешь, там раскладывается передние сидушки, да. И спица вот просто бомбическая.
1: Отлично. Вот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой на строителя. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил: «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 7 часов. Время «Диалог ФМ».
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал: «Давайте что-нибудь отберем у людей». После долгих раздумий другой воскликнул: «Я знаю. Давайте отберем у них счастье. Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли». Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, помни, что у них много сил. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье», — ответил другой. Тогда кто-то выдвинул новое предложение: «Давайте спрячем его на дне моря». Ему ответили: «Нет, не забывай, что они любопытны. Кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно найдут счастье». «Спрячем его на другой планете, подальше от Земли», — предложил кто-то еще. «Нет», — отклонили его предложение. «Помни, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету. И тогда все обретут счастье». Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание и только внимательно слушал выступавших, сказал: «Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его никогда не нашли». Все повернулись к нему, заинтригованные, и спросили: «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри себя». Все боги согласились. И с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
3: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: 1996 году в Буйнакске на скале «Кавалер-батарея» шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы «Кавалер-батарея». Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: в диалоге с бизнесменами на радио Диалог ФМ.
1: В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста.
2: Одна из главных системных проблем в Казахстане – трайбализм, как раз о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании, или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации, может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и делу это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, ну, не знаю, там, член одного дачного кооператива, однокурсники. Ну, то есть там как-то мы формируем свои команды, в том числе из как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. В Казахстане это не так. Ну, и, конечно, это другой немножко... другой отбор. Ну, то есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, ну, более-менее одного типажа.
1: Так ты решаешь программу с родственниками, давай.
2: Слушай,
1: тебя же тоже осуждают.
2: Слушай, ну, у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, как бы понравится специалист, как бы берите на общих основаниях. Не понравится — шлите нахрен. Ну, то есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь суперкрутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем...
1: Волосатая лапа.
2: Да.
1: Слушай, я, когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в два раза больше, зарплата у вас будет в два раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не-не, так не подходит.
3: Когда я увидел твой продукт «Ипотека», я сразу подумал: блин, ну вот был нормальный этот самый парень. Помогал людям, ну, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные стратегии, снизить транзакционные издержки, да, и так далее. Вот. И тут вдруг бах — ипотека.
4: Почему ипотека – это большое добро, с моей точки зрения, в целом?
3: Бух ты!
4: Давай попробуем о добре и зле поговорить.
3: Давай, да.
4: У нас нет в 20 лет, когда мы обзаводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме и желание, на самом деле. Всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас.
3: 13%, которые я вижу там, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала.
4: Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивая эту самую ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло.
3: Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я говорю, каждое «если», я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты. Да? Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет, потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их.
4: Нет, он их.
3: Он их, но он полностью заложен.
4: Да.
3: Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально реализуется.
4: Через год примерно, ну окей.
3: Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее, то люди теряют квартиру.
4: Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же.
3: Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. Ну, у каждого же человека есть такой запрет, ну, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел там, не знаю, в алкогольный бизнес, там, не знаю, сигаретный. Ну, там, я не говорю там про какие-то криминальные там истории. У тебя есть такие какие-то вот, ну?
4: Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем, мягко говоря, не одобряешь.
3: А вдруг ты одобряешь?
4: Я не одобряю, в общем-то, там ни алкоголь, ни, в, ну, ни, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, ни в банковском самом секторе, знаешь, вот хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики. И в...
3: Ипотека — это уже на грани.
4: Блин, да, нет, за гранью точно совершенно находится, например...
3: Ну что за гранью в банке? Ну, вот...
4: Кредиты с очень высокими процентными ставками. Ну, то есть вот различные кредиты, микрофинансирование с очень высокими процентными ставками, когда ты, да, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом там, через 3 месяца получить у него 200, а вот оно где-то уже сильно токсичное.
3: Скрытой комиссии, да?
4: Ну, неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя вот эта вот нагрузка, она... Ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут, и потом
3: вот это начинает... Вот все-таки у нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальные, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, знаешь, такое... Синглотизация в мире. Как ты относишься вообще? Вот, за семью топишь?
4: Я, безусловно, топлю за семью. Семья – это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети – это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, и если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что ну, рано или поздно вот, как бы, текущее положение общества, оно нездоровое, к сожалению. Я правда верю, что семья – это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, не знаю, для меня там моя жена – это моя там, вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом.
3: Будут ли твои дети наследовать бизнес, как ты, у тебя императив, и будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу?
4: Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. У моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня.
3: Так, но скажи, вот какое?
4: Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом – это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого.
3: Я Маргулану Сисимбай задавал вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, там, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось.
4: Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь?
3: Давай по ассоциации тебе скажу. Вот, например, там 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. А в России нефть качают 70 лет. Что мешает?
4: Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Ну, как бы, что такое там... для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, ты поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. В России не получится жить за счет других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. А мы на пути какого-то вот развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть.
1: Если бы тебя спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность?
2: Я не думаю, что это прям закономерность, честно говоря. Там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так. По разным причинам у нас бы не получилось то, что получилось.
1: И вот теперь, когда это случилось, может быть, у тебя бывает такое желание, что все, зафиксироваться и сказать, жизнь удалась там? Или наоборот, у тебя паруса раздуваются, и ты говоришь, это только начало, мы еще не старались?
2: Знаешь, очень прикольно. Вот я в компании единственный человек, который, наверное, не имеет морального права уволить. Ну, то есть я с одной стороны, могу, имею самую большую свободу с точки зрения распоряжения ресурсами компании. Кого уволить, кого нанять. При этом пространство допустимого, в том числе с моей точки зрения, внутри вот этого вот пространства возможного, оно на самом деле очень маленькое. И, конечно, в течение последних 12 лет, что мы это делаем, мне очень часто хотелось уволиться. И сказать о том, что это, ребята, разбирайтесь дальше сами, я уже как-то больше не хочу. Отдайте мне мои, там, не знаю, 10 миллионов, я пойду домой. Да.
1: То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ?
2: Очень трудно. Очень трудно даже быть просто крупным предпринимателем, уж не говоря о боге. Но ты, я однозначно понимаю, я просто это видел очень много у своих очень близких людей, что это очень дьявольская ловушка. Когда ты в какой-то момент просто берешь деньги и уходишь, это прям очень часто начало конца. Как бы в какой-то момент сказать о том, что я больше не хочу этим заниматься, я не знаю, я хочу там учить детей в маленькой сельской школе на Дальнем Востоке, меня просто больше никто не трогал, и больше вообще не хочу вот ничего вот этого, мне все надоело. Это очень легко, но это реально просто путь в никуда. Я так точно не смогу. Я на своем месте сейчас, я это точно понимаю. И я очень надеюсь, что в ближайшие там несколько десятков лет я останусь на своем месте, и мои акционеры все-таки захотят меня видеть главой компании. И это, блин, будет очень тяжело, но я буду это делать. Потому что иначе будет еще хуже.
1: Круто.
3: Коротко, экспресс такой. Что бы ты сказал, если сейчас ты предстал перед Богом?
4: Ну, так восхитился бы. Круто.
3: Это же очень неожиданный ответ. А если ты вдруг встретился с Назарбаевым? Может, ты его спросил о чем-то бы, или сказал бы?
4: Я бы с удовольствием с ним бы пообщался, да, как с человеком, и насладился бы этой беседой, да, но скорее вот именно
3: то есть, таком, вот ты ответил, ты пообщался бы. Хорошо, Путин.
4: Я вот так до конца и не смог понять. Пост размолвки с Украиной, очевидно, был очень высок для всего общества. Я для себя лично не смог найти ответ на вопрос, что перевесило весы, что мы вот так вот поругались.
3: Ну и такой, знаешь, вот Бог был, Назарбаев был, Путин был. Замечаешь, да, я поставил, как сказать. А четвертого ты выбери. С кем бы, может быть, ты сам хотел бы встретиться, вот, и хотел бы оказаться, и знаешь, какой бы вопрос задал? Кого?
4: Ты знаешь, ну, мне, наверное, хотелось бы с своим отцом пообщаться, если бы я мог это сделать. И спросить как-то его о каких-то его решениях. Я, опять же, могу просто послушать его историю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то фундаментальные... Если к Путину у меня даже какой-то вопрос был, то там я не могу сказать, что у меня прям какой-то вопрос фундаментальный есть. Но мне бы хотелось очень послушать его историю и понять, там, почему он принимал те или иные решения, там, ну, которые как-то мою жизнь затронули в свою очередь.
3: Спасибо большое тебе за беседу, потому что, слушай, ты очень молодой человек, очень неординарный. Ты в 15 лет стал трейдером. Но на самом деле это ты ролевая модель, которую может посмотреть каждый и сделать так же. Спасибо.
4: Спасибо тебе, Игорь.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз калыр уятха. Көп ашасан татывы болмас, көп сөйлесен мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасан татывы болмас, көп сөйлесен мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары гең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары гең мола. Йоқны керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йоқны керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его системы убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги. Но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег. То же самое и со съемным домом. А затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину. А затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты, нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 2,5 миллиарда рублей получит Дагестан за 3 года для защиты и восстановления водных объектов от паводков. Об этом стало известно в ходе встречи председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предварительно предусмотрено порядка 2,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт стратегически важной Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища, а также мероприятия по восстановлению пропускной способности русел рек Дагестана. В нашей республике при контроле импортной плодоовощной продукции выявлены партии зараженных персиков, слив и салата. Проверку провело региональное управление Россельхознадзора. Я напомню, что за первые 2 недели на складе временного хранения «Виадук» специалисты проконтролировали ввоз 1000 единиц автотранспорта. Общий вес поступившего груза составил почти 100 тысяч тонн. Ну и театр в Дербенте официально получил имя Муслима Магомаева. Азербайджанскому государственному музыкально-драматическому театру в Дербенте присвоено имя всемирно известного артиста Муслима Магомаева. Соответствующий указ уже подписал Федор Щукин. Но и Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы с Россией. Об этом сообщили в финском МИДе. Общая протяженность границы двух стран составляет, я напомню, что 1300 километров. Ограждение протянулось примерно на 200 километров и установлено не сплошной линией, а в основном рядом с пограничными переходами и на участках, где финские власти считают риск незаконного пересечения наиболее высоким. С 15 сентября в России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. Решение закреплено в документе Кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС. Теперь статистику будут собирать напрямую из государственных цифровых систем. Это должно заметно снизить бумажную нагрузку на образовательные учреждения. Ну и ругать ребенка за двойку или тройку не стоит. Сначала родителям нужно выяснить причину плохого результата. Школьник мог не понять тему, переволноваться или не справиться с нагрузкой, или действительно отказаться от подготовки. Об этом, кстати, газете .ру рассказал замдиректор по воспитательной работе колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк. Кстати, по ее словам, строгий разговор, допустим, если школьник систематически не готовился, прогуливал занятия, нарушил договоренность, списывал или обманывал родителей, нужен. Однако обсуждать следует конкретный поступок, а не личные качества ребенка. Об этом предупредила педагог. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из пяти маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной местности жил некий плотник. Он делал деревянные изделия и продавал их, тем самым зарабатывал себе на жизнь. У него не было ни семьи, ни детей. Однажды пришел к нему сельчанин и сказал: «Ты каждый день работаешь и зарабатываешь немало денег, но я не слышал, чтобы ты помогал бедным в селе. Вот посмотри на нашего мясника и пекаря. Несмотря на малость, которую они получают, каждый день раздают людям хлеб и мясо. Люди всего села уважают их, зовут на разные собрания и приводят как пример для подражания». Плотник не промолвил ни слова, спокойно посмотрел на любопытствующего и продолжил свою работу. Скоро в селе распространился слух о жадности богатого плотника. Так шли дни. Спустя некоторое время плотник заболел, но никто не навестил и не помог ему. Вскоре он умер. В его завещании было сказано, чтобы его дом и все имущество разделили между бедняками и сиротами села. А через некоторое время сельчане с удивлением заметили, что мясник и пекарь перестали раздавать мясо и хлеб. Когда у них спросили о причине этого, они ответили, что раньше плотник давал деньги и велел раздавать беднякам мясо и хлеб, не сообщая, от кого милостыни. Люди были обескуражены услышанным. Они раскаялись в том, что зря обвиняли милосердного человека.
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Как часто, когда у вас есть выбор между вредным и полезным, вы выбираете вредное? Например, между газировкой и водой вы выбираете газировку, просто потому что ничего страшного, ты ведь не растолстеешь резко на 10 килограмм и не проснешься завтра с диабетом, верно? Примерно так мы все и любим думать. Нам нравится жить в иллюзии, где успеха можно достичь только в результате каких-то массивных важных действий. Так, словно успех – это эдакий крепкий орешек, на который нужно просто посильнее нажать. Мы думаем, что в один момент можно просто сделать что-то большое и хорошее, и на тебя резко упадут все блага мира. Например, съесть особую большую перуанскую морковку за 100 тысяч рублей и, впитав все ее чудесные соки, стать невероятно здоровым, цветущим человеком. Но до тех пор можно пить газировку вместо воды, просто потому что это вроде как не превратит тебя в больного человека. Так что здесь возникает небольшой парадокс. С одной стороны, ты прав, маленькие решения не имеют особого эффекта. Просто выпив стакан газировки, ты не испортишь свое здоровье. Но с другой стороны, маленькие решения – это единственное, что важно, ведь ты будешь результатом каждого своего малюсенького действия. Эти малюсенькие действия очень легко выполнять. Выпить воду вместо газировки – на это способен каждый. Но поскольку их так легко выполнять, их также очень легко не выполнять. Но что если вы все-таки решите делать эти маленькие действия правильно? Да, выпив стакан воды вместо газировки, вы не станете здоровым человеком, но через год в сравнении с другими вы будете значительно здоровее. Сегодня вечером у вас будет выбор – почитать перед сном книгу или провести это время в социальных сетях. Очень легко прочитать 10 страниц перед сном, но поскольку это так легко, мы без угрызений совести от этого отказываемся. Да, эти 10 страниц текста не сделают из тебя просветленного мудреца, но в масштабах 5 лет это минимум 50 книг. Другие в этот момент сидят в социальных сетях, ведь это вроде как не сделает их неожиданно глупее, чем они уже есть. Не сделает. Но на их фоне ты неожиданно начинаешь чувствовать свой интеллект. Это касается всех сфер нашей жизни – питания, саморазвития, спорта, отношений с людьми. Не существует никаких больших, массивных действий – это миф. Бывают только маленькие, ежедневные решения, которые приводят к большому результату. Нет лекарства от всех болезней, нет книги, которая всему научит. Нельзя получить идеальное тело за месяц, если ты всю жизнь сидел на диване. И ни одно место в мире не сделает тебя счастливым, если ты привык негативно воспринимать мир. Только ты каждый день решаешь, вредить себе или помогать. Бог в деталях. Конечно, не всегда получается действовать идеально, слабости свойственны людям, но у меня есть видение, кем я хочу быть через 10 лет, поэтому каждый раз, делая маленький выбор, я спрашиваю себя, приближает ли это меня к моей цели? Таким образом, через 10 лет я точно буду знать, что неплохой метаболизм ответственен за мой лишний вес, а сумма моих ежедневных выборов. Не существует таланта, есть предрасположенность, и только вам решать, реализовывать свой потенциал или нет. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Я правильно понимаю, что вы были первой компанией на российском рынке, которая запустила онлайн-продажи?
3: Да. Было такое дело.
2: В каком это было году?
3: 16-й год, 24 ноября.
2: Давай мы разберем твою бизнес-модель на примере одного автосалона. Какая там доходная и расходная часть?
3: Ну что ж, расходов у нас хоть отбавляй.
2: Какие основные статьи?
3: Ну, давайте расскажу, как должен быть устроен классический дилерский бизнес. Фонд оплаты труда по всем механикам, производственный, непроизводственный персонал, все те, кто участвует в цепочке добавленной стоимости и так далее, это расходы, которые стоят на первом месте. Второе место – это налоги. Третье место – это маркетинг. Четвертое место, ну, в тех случаях, когда есть аренда, или внутренняя, или не внешняя, ну, давайте я поясню просто ситуацию. В автобизнесе принято как? Недвижимость выводится на определенные, она, как правило, принадлежит самой компании, выводится на какие-то юридические лица, и после этого сдается в аренду.
2: То есть такое понятие «вменяемая аренда».
3: Абсолютно, да. То есть аренда, и после этого идут так называемые разного рода иные затраты. Вот, ну, под иными затратами имущественные комплексы в Москве – это очень дорого. Кадастровая стоимость, как вы знаете, 1.5% налог на недвижимость, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы оперируете первыми четырьмя параметрами, это фонд оплаты труда, маркетинг, арендные платежи и банковские проценты на сегодняшний день, то есть, раньше мы как-то их не особо считали, сейчас это стало отдельной темой, которая нуждается, ну, в учете, соответственно, да, это...
2: Можно вот прям с точки зрения ритейла, вот это же автомобильный ритейл, по сути, вот есть... твой оборот, есть. Сколько из этого оборота у тебя маржинальная прибыль и в процентном отношении основные статьи расходов.
3: Я могу четко сказать то, что прописано в контракте с производителями.
2: Давай.
3: Значит, маржинальная...
2: Как open book, да, у вас контракт,
3: абсолютно,
2: как open book.
3: Да. Еще раз, мы все-таки пытаемся работать как олигополия. Поэтому наценка на основном товаре 5%, наценка на запасных частях от 30 до 45%, наценка дополнительная, ну как, это не наценка, это возвратные бонусы от производителя, которые выплачиваются, ну как-то, у каждого по-разному, порядка 3%, вариативная маржа. И дополнительно может быть ситуация, связанная с компенсацией затрат на маркетинг. Это не у всех, но тем не менее, как правило, раньше это было 50%.
2: А какая доля продажи автомобилей и запчастей?
3: Это очень хороший вопрос. Как правило, зависит от объема продаж дилерского центра и конкретной марки. Я вам более интересную штуку скажу. Коэффициент покрытия всех издержек сервисом в классике должен быть 75%.
2: Это как?
3: У тебя есть автобизнес. 75% твоих затрат должен покрывать автосервис. Берешь директора, трясешь и говоришь, а у тебя как? И он тебе начинает что-то объяснять. Ну, ты-то парень опытный, ты берешь и начинаешь говорить, значит, смотри, на каждый машинозаезд у тебя должно быть столько-то, столько-то нормы часов. Ну, например, не менее 3.5. Почему? Ну, потому что регламентные работы это. Он говорит, так, хорошо. Содержание запасных частей в заказ снаряда должно быть такое-то. Содержание ГСМ должно быть такое-то. Содержание нефтехимии такое-то. Дополнительных товаров такое-то и так далее.
2: Слушай, извини, пожалуйста, я от тебя не отстану. Я все-таки вот на своем таком хочу...
3: Задел я тебя за живое, я смотрю.
2: Да. Я прям хочу для себя понять, мне важно в это погрузиться. Вот смотри, у автосалона есть выручка 100 рублей. Как она делится между продажами автомобилей, продажами запчастей и продажей услуг?
3: Ты это не поймешь. Объясню почему. Потому что есть разные модели ведения дилерского бизнеса. Например, у тебя машина стоит 100 рублей. Предположим, к тебе пришли какие-то люди и сказали, все, что вы делаете, это полная чушь. Ты говоришь, как чушь? Так делали последние 100 лет. Они говорят, это вообще не нужно. значит, 100 рублей, уже не 100 рублей, а 300 рублей финпродуктов. Сервис – это уже тоже не 30 тысяч рублей на заказ наряде, а из них 15 рублей – это 15 тысяч финпродукты. И вот дальше ты должен посчитать. Классически, если смотреть на выручку автобизнеса, ну, опять же, ну, например, ты продал 2000 машин Яндексу за один месяц. Какая у тебя будет доля автосервиса в выручке твоей компании?
2: Ноль.
3: Да никакая, значит. Но если ты этого не делаешь, то считается, что дилерский бизнес должен продавать не менее 100 машин в месяц. Тогда он рентабельно купаем. Если это так, то примерно 25-30% это сервис. Тебе должен давать выручки. Внутри сервиса у тебя должно продаваться не менее 45-50% запасных частей. Внутри запасных частей у тебя должно продаваться определенное количество масел. Но маслы тоже разделяются на категории А, Б, С. Когда ты делаешь факторный анализ, АБЦ-анализ, ты делаешь логистические запасы. Логистические запасы – это мы их дальше трансформируем в страховые запасы. Когда мы заказываем страховые запасы, мы исходим из того, что… Не очень сейчас сложно рассказываю.
2: Сложно.
3: Понятно. Значит, короче говоря, если вы решили заниматься автобизнесом, бросьте это гиблое дело, потому что это очень технологичная штука. Реально требует колоссального труда, низкой маржинальности, огромных капиталов и впахивания с утра до вечера в дилерских центрах. И если вы не привыкли разговаривать с механиком, который, надо это понимать, умеет разговаривать на чистейшем русском языке с вами и понимает что-то нормально, который обнимет ваш костюм Бриони, сказав: «Братан, как я тебя давно не видел». И это тоже нормально, кстати. Абсолютно. То есть, если вы ко всему этому не готовы, то вам не надо заниматься автобизнесом.
2: Ребята, в нашем интервью еще будет много очень полезных инсайтов от Владимира Попова, владельца компании «Фаворит Моторс». Подумайте, прежде чем заниматься автобизнесом. Все-таки, смотри, вот давай еще раз. Ты сказал, что сервисы должны покрывать 75% расходной части.
3: Да. В идеале.
2: Значит, у меня обратным счетом появилась, ну, простая мысль, которую я хочу подвести. Значит, у тебя доходная часть формируется из двух вещей. Маржи на
3: машинах
2: и...
3: Новых. Да. Отдельно пробег.
2: Да. Ну, давай так упростим. То есть, доходная часть формируется из маржи на машинах.
3: Продаж, да.
2: Маржи на подержанных автомобилях.
3: Да.
2: Маржи на запчастях.
3: На нормочасах вначале.
2: И на сервисе, то есть на нормочасах.
3: Да.
2: И плюс еще большой источник доходов – это финансовые продукты, где тоже вы, безусловно, зарабатываете, правильно?
3: Ну, конечно.
2: То есть, выдавая, скажем так, являясь таким каналом для выдачи кредитов, для продажи кредитов, по сути,
3: да,
2: вы тоже в этой цепочке, вам на этом удается зарабатывать, потому что вы, контролируя вот этот канал продаж кредитов, соответственно, да, вы сотрудничаете с банками и выстраиваете так модель, чтобы и потребитель получал хорошие кредиты, и вы могли в этой цепочке заработать, правильно?
3: Ну, нам банки дают какое-то комиссионное, да, вознаграждение, безусловно.
2: Как бы можешь сопоставить доход от финансовых продуктов по отношению к воловой марже, которую вы генерите с продаж?
3: Понимаешь, это самый сложный вопрос, потому что это очень сильно зависит от бизнес-модели, которую делает тот или иной дилер. Есть классическая модель, где долей финансовых продуктов можно, ну, не то что пренебречь, но ты должен продавать в классике. Это именно страховые продукты. Каска, реальная каска. Ну, мы его продаем порядка 75%. Угу. Вот это всегда просто, да? Это тяжелая каска и легкая каска какое-то. Значит, второе – это кредиты и так называемые финпродукты. Вот в чем здесь основная проблема? Когда мы говорим «маржа на машине», то ты предполагаешь, это именно маржа. Купил за 10, продал за 11. Но та модель, вот, которую мы сейчас с тобой рассматриваем, это купил за 10, продал за 9, и только за 11 ты продаешь вместе с финпродуктами и дополнительным оборудованием.
2: Понятно. То есть то, о чем я как раз говорил, что у вас может быть отрицательная маржа на продаже автомобилей.
3: Она сейчас всегда.
2: Да. Но при этом вы зарабатываете на сервисе, вы зарабатываете на продаже страховок, вы зарабатываете на продаже финуслуг.
3: Но бывает, что и ничего не зарабатываем на продаже автомобилей. Такое тоже бывает. Зарабатываем только на финуслугах и только на продаже, допустим, автомобилей с пробегом.
2: Такое ну да, тоже нет, так и говорит, что может быть отрицательная маржа на продаже просто новых автомобилей. Это мы разобрали доходную часть.
3: Ты хочешь сказать, а на кой черт вы продаете автомобили в минус?
2: Не, мне очень понятно, потому что продавая автомобили в минус, вы можете с этой сделки зарабатывать на том, что вы к этому автомобилю продаете страховку, вы продаете кредит, и вы там, не знаю, впоследствии в своей модели понимаете, что клиент в ваш салон приедет за обслуживанием этого автомобиля, вы заработаете еще в будущем на сервисе.
3: Ну, когда-то зарабатываем, когда-то нет, потому что в этой модели очень важно на сегодняшний день в больших числах, да, магия больших чисел, это сколько тебе стоит непосредственно деньги. Если раньше деньги тебе стоили меньше 1% в месяц, меньше 1%, то сейчас они тебе стоят 2+% в месяц. Соответственно, когда некоторые производители ставят тебе наценку маржу на автомобилях 3%, то вот здесь-то как раз это тонкий лед. Потому что ты должен в своей бизнес-модели совершенно четко посчитать, как это, потянешь ли ты новые расходы. Далеко не факт, что это вот обрадует в качестве результата. Я в этом не уверен. У нас в бизнесе пришло сейчас очень много романтиков. И я вот с ними говорю, понимаю, что мы в следующем году узнаем много нового о этих дарованиях, потому что с математикой там как раз было плохо.
2: Мне нравится твой сарказм все время.
3: Вот. Нет, почему?
2: Я думаю, аудитория тоже будет это как-то уже почувствовать, будет понимать. Ты знаешь, еще хотел такие вот быстро сейчас позадавать вопросы. Вот ты сказал, что сколько там салонов? Больше 3000, правильно? Дилеров.
3: Ну да, по России в целом.
2: А салонов?
3: Ну, примерно столько же.
2: Нет, ну есть же дилеры, у которых несколько салонов.
3: Есть. Десятки. Не-не-не, секундочку. Это салоны и дилеры вот всего где-то примерно. А ты знаешь, ты классный вопрос задал. Мы в ассоциации даже таких данных не имеем, не знаю. Вот знаем до 4000 дилеров и понимаем, что такой объем у нас было примерно 3640 до начала событий на объем продаж 2250. А сейчас у нас больше на объем продаж 1 600 000. Ну, то есть, по идее, Бобик должен сдохнуть. Но это очевидно. Вот посмотрим, как это будет происходить.
2: Понятно. Ну, то есть, в среднем, давай так, условно, продажи на один автосалон в штуках, они упали.
3: Конечно.
2: Да, но тем не менее, Бобик еще жив, как ты говоришь.
3: Ну, как сказать?
2: Вот, да. Вот в этой ситуации, когда в среднем продажи падают на одну точку, да, становится очень важным какая-то дифференциация одних автосалонов от других. Вот с точки зрения клиентского опыта, что вы делаете такого, что вас отличает от других автосалонов?
3: Ух ты, смотри, как на сокровенное потянуло. Ну да ладно, расскажу. Значит, корни берем с 94 года. И тогда уже было понятно, ты либо отличайся, либо умри, потому что был совершенно рынок со свободной конкуренцией, такой жесткий, это рынок «Лада». Другого
2: ты тоже читал эту книжку Траута?
3: Я написал свою «Автобизнес новой реальности».
2: Отлично. Да. Значит, мы сделаем вставочку прямо.
3: Сейчас называется Траут, ну классный. Он классный просто. «Отличайся или умри», да, она, по-моему, называется?
2: «Дифференцируй или умри».
3: Ну, да.
2: А «Differentiate to die» по-английски.
3: А, да.
2: А твоя книжка как называется?
3: «Автобизнес новой реальности». Значит, была «Лада». Для тех, кто ездил на «Ладе», все понимают, но машина не то чтобы марка устремления. И у меня тогда, я увлекался дифференциацией бизнеса, тогда это было можно. Я мог дифференцировать, наверное, получить самый шикарный вид дифференцирования – это по основному продукту, по машине. Что я сделал? Я действительно создал цех по доработке автомобилей. Я сделал свой бренд «Лада» специальная серия. Я в Китае произвел сигнализацию Deutsche Panzer, причем она выдавалась клиенту с бейсбольной битой. В 90-е это было очень, кстати, так, ну, заходило людям. И тогда «Лада» специальная серия продавалась на 1500 в среднем дороже, чем любая другая «Лада» на российском рынке. То есть, если спросить, а как вы заработали деньги? Вот ровно так, дифференцировавшись по основному продукту.
2: Это был тюнинг от Владимира Попова.
3: Да.
2: Образца 94-го года.
3: Да. «Лада Фаворит» специальная серия. Special Series. Так они до сих пор ездят. Вот, вот. иногда встречаю, она уже прогнила вся, но ездит, красавица. Вспоминаю все время один разговор с одним клиентом. Он говорит: слушайте, я все никак не мог понять, а чем вы отличаетесь от других? Я говорю: ну чем, мне самому интересно, я не знаю, все дилеры одинаковы. Он: вниманием к мелочам. Вот в фаворите действительно внимание к мелочам. Вот простые мелочи.
2: Можешь просто вот 2-3 простых примера, простых мелочей.
3: Да, элементарно. А вот девушка приехала к нам на сервис. Ей нужно перебортировать резину. Ей перебортировали резину, но обязательно подняли капот и специальным средством отдраили пластиковые детали двигателя. Я могу сказать, ей наплевать, если честно, на то, как вы ей перебортировали резину, она не ожидает ничего другого. Но когда ей показали капот и сказали: вы знаете, вот в следующий раз приедете, вам кое-что нужно будет сделать. Она говорит: а что вы мне сделали с машиной? Мы говорим: ничего, но она же стала совсем другой. Ну, просто мы не знаем, как иначе.
2: Какие основные советы ты бы дал начинающим предпринимателям?
3: Ну, я, наверное, у меня самый такой начинающий предприниматель, это младший сын. И когда он меня о чем-то спрашивает, у него масса идей, как всегда, но он еще молодой. Могу ли я вот это вот начать делать? Я говорю: Рома, вначале, пожалуйста, ответь на вопрос «чтобы что». И вот как только он начинает отвечать на вопрос «чтобы что», он на меня смотрит и говорит: пап, наверное, это не надо начинать. Я говорю: ну вот видишь, иногда носишься с идеей, это вообще свойственно, ну вот я вижу, ты тоже по душе, по складу предприниматель, да, и вот мы горим этим, смотрим, думаем: блин, ну надо пилить, надо просто делать, но лучше перед тем, как делать, начать отвечать себе на вопрос «чтобы что», а потом посмотреть на ресурсную базу. А потом ответить себе уже на конкретные вопросы, связанные там с планированием, опять же, организацией, мотивацией собственной. Как ты будешь осуществлять контроль в том или ином регионе, да? Ну и после этого только инвестировать деньги. Потому что, как правило, все потери в бизнесе, они идут от именно вот... духа предпринимательства в нас, который сидит.
2: Нам авантюризма. Очень...
3: Да. Авантюризма здорового. Но я скажу так, если бы мы не знали в 90-е, что так нельзя, более того, если бы мы не знали, что так вообще невозможно, мы бы не построили того, пускай даже небольшого бизнеса, который у нас есть, никогда. То есть мы занимались бы какими-то другими вещами. Но здоровый дух предпринимательства, что, цените его, любите это качество в себе. Я вот все-таки скажу еще одну штуку. Недавно Сбер приглашал, и собирались такие ребята, большие генеральные директора, и спрашивали: а что вам вообще нравится в последнее время в бизнесе? Я сегодня у себя в корпоративке увидел подведение итогов конкурса молодых механиков. И я с ними общаюсь, и мы работаем с колледжами, с техниками, и я смотрю на лица молодых людей, классные лица, глаза, внешность. Слушай, мне настолько приятно это поколение, оно настолько крутое, что мы даже не представляем в России, каким невероятнейшим потенциалом мы обладаем. То есть вот мы просто не ценим ту самую молодежь, 18-летнюю, 17 где-то, 16-летнюю, которая подрастает. Они другие, они крутые, они классные. Поэтому вот, чтобы вы, если будете заниматься бизнесом, вы, во-первых, цените сами себя, во-вторых, никогда не сдавайтесь, это полная конченная фигня. Всегда помните о том, что вообще не важно, кто против вас, важно, кто рядом. И очень важно, чтобы вы вначале отвечали себе, зачем вы это делаете. То есть зачем — это сильно важнее, чем как я буду делать. Вот зачем.
2: Супер.
3: По-моему, ответил.
2: Супер, супер. Володь, спасибо огромное за твое время.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Чтобы понять, что у вашего собеседника есть все части тела и физически он является целым человеком, достаточно броского взгляда в его сторону. Физические характеристики очевидны, и мы сразу распознаем, если человек, например, является калекой. Однако внутренняя или психологическая цельность не только от нас скрыта, но несмотря на свое всеобъемлющее влияние, которое часто по важности превосходит любой физический недуг, обычно никого не интересует. Обычно мы смотрим на поведение человека и заключаем: он поступает хорошо. Однако это ничего не говорит о том, почему он так поступает, и совершенно не гарантирует, что он останется хорошим во всех жизненных ситуациях. С другой стороны, цельный человек – это тот, для кого добро – это взвешенный и осознанный принцип жизни. Цельный человек, во-первых, понял, кем является, какие ценности и почему отстаивает, а во-вторых, сумел сохранить то, что понял. Он прошел через череду тяжелых жизненных испытаний и не растерял собственную сущность. Он остался верен себе, собственным идеалам и не поддался давлению обстоятельств. Иными словами, он совладал со своим существом и остался целым. Хороший человек может быть хорошим в силу обстоятельств, потому что солнышко светит. Цельный человек поступает правильно из-за осознанных внутренних причин, которые преодолели не только пасмурную погоду, но и шторм, и бурю. Таким образом, у цельного человека есть две составляющие. Он знает, кто он такой, и он остается верен себе. Однако не каждый знает, кем он является. За редким человеком стоит понимание собственной сущности, и за еще гораздо более редким – власть над ней. Большинство никогда не дорастает до цельности, потому что нет того, что можно было бы сохранять. Нет осмысленных принципов, выстраданных зароков, нет клятв и нет стержня. Человек-масс живет так, как живут окружающие. Ему неизвестен внутренний закон, поскольку вместо него он подчиняется воле толпы и вечно остается слепым в отношении той внутренней реальности, которую мы называем «личность». Дело в том, что сформировать личность или найти себя – это задача гораздо более сложная, чем кажется большинству. Юнг пишет: «Личность – это проявление величайшего мужества перед лицом жизни, ведь ее развитие – это скорее проклятие, чем радость. Первым результатом этого процесса является неизбежное отделение человека от бессознательного стада. Это изоляция, от которой никто не спасет. Юнг называет его индивидуацией. В первую очередь человек встает на свой путь. Отныне слепо шагать дорогой большинства для него неприемлемо, и дело не в том, что она порочна или неправильна. Проблема скорее в неосознанном, автоматическом, бездумном следовании ей. Человек, обладающий развитой личностью, не просто является продуктивным участником общества, но делает это сознательно, по своему выбору, а это требует изначального отделения от остальных. К сожалению, пассивное большинство всегда будет недовольно, когда кто-то своим волевым поступком ставит под сомнение разумность их пути. Поэтому, отделившись, человек часто будет встречен упреком и насмешкой. Однако возвращение в толпу под ее давлением не только нежелательно, но и означает фактическое поражение личности перед лицом безвольной массы. Психологи называют это деиндивидуацией. Чтобы показать, как она работает, взглянем на исследования американских ученых. Они наблюдали за поведением детей в Хэллоуин. Если ребенок был один и мог украсть деньги, то чаще всего воздерживался. В действительности только 8% детей крали деньги, когда у них была возможность. Однако, как только ребенка помещали в большую группу детей, где каждый был одет в маску и, следовательно, его личность была скрыта, 80% детей решались на кражу. Личность каждого отдельного ребенка размывалась в общем порыве анонимной массы. У взрослых деиндивидуация проявляется не менее ярко. Чем больше группа и чем сильнее участники похожи друг на друга, тем меньше в каждом из них личности. Человек же, кто вопреки призывам большинства решает идти своей дорогой, оказавшись за пределами бушующего стада, начинает замечать абсурдность происходящего. Как бы он ни старался, он больше не может отождествиться с толпой. С этого момента он и делает первые шаги в направлении собственной цельности. Ему предстоит узнать самого себя, а значит познать свои недостатки и содрогнуться от собственных слабостей. Поняв их, он сформирует кредо, принципы жизни, которые не позволят внутреннему хаосу поработить разум. И однажды, если он будет достаточно силен, то обнаружит, что сохранил цельность, оставшись верным самому себе. В начале же своего пути он устанавливает личный стандарт поведения. Например, говорит: «Теперь я поступаю правильно». Этот шаг нужен для того, чтобы мы начали отслеживать собственное поведение и силы, которые на него влияют. Если обычно мы действуем автоматически, согласно привычке, внутренним порывам или воле большинства, то при наличии стандарта наши действия подвергаются внимательному осмыслению. Во-вторых, мы делаем честность с самим собой высшим приоритетом. Джордан Питерсон говорит: «Урок, который нам преподала Германия во время Второй мировой войны, заключается в следующем. Люди могут быть очень нехорошими. Добрый семьянин под влиянием опасной идеологии или мнения большинства может превратиться в монстра за пару лет. И ничто не отделяет его от этой участи, кроме него самого. Только величайший героизм личности, который выражается в радикальной честности с самим собой, может противостоять безумию толпы». Сейчас солнечная погода, и быть хорошим несложно. Однако, каждый ли останется таковым, изменись погода в худшую сторону? По мнению Джордана Питерсона, большинство современных людей, оказавшись в Германии 40-х годов, ровно как и люди прошлого, заняли бы свое место в машине убийств. И не потому, что они плохие, а потому что от плохого нас отделяет только честность с самим собой и верность своим принципам. Если мы будем достаточно честны с самими собой, то быстро обнаружим, что способны на ужасные вещи. Мы можем причинять боль, совершать аморальные поступки, предавать и лгать. А если мы будем честны с собой до конца, то поймем, что в некоторых обстоятельствах эти поступки могут быть даже приятны. Тогда перед нами встает вопрос: как жить, чтобы не воспользоваться возможностью таких обстоятельств, когда она у нас неизбежно появится? Мы должны быть тем ребенком, кто, оказавшись в анонимной толпе и столкнувшись с выбором, воровать или нет, осознает в себе дурные мотивы. Такой ребенок говорит себе: «Да, я хочу украсть, но нет, я не буду этого делать. И я не буду этого делать не потому, что мне страшно, и не потому, что я не знаю, как лучше это сделать, а потому что я установил личный стандарт, и я себя не предаю». Так и только так происходит формирование и утверждение личности. Это может показаться чем-то простым или даже банальным, однако редкий человек борется с собой и поступает правильно, когда никто не смотрит. Когда весь мир говорит «сделай», а ты, повинуясь личному убеждению, отказываешься, это и есть момент триумфа личности. Несмотря на свою первичную изоляцию, цельный человек не становится вечным изгоем. Напротив, чем лучше он понимает силы, что на него влияют, и чем дольше он остается верен себе, тем острее и ярче он осознает свой долг перед обществом. Он не может быть цельным для себя самого, но ощущает непреодолимую тягу сделать мир лучше. Юнг пишет: «Рождение личности – это есть благо не только для индивида, но, что гораздо более важно, для окружающих. Она трансформирует, освобождает и исцеляет общество. Наша эпоха требует сильного человека. Того, кто вырвал себя из-под неизбежного влияния коллектива, сохранил себя и зажег сигнальный костер надежды, объявляя другим, что по крайней мере один из них сумел достичь цельности. Чести и удачи!»
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В Махачкалинском аэропорту была введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3200 метров. Церемония открытия прошла с участием президента Владимира Путина по ВКС. Новая полоса способна принимать воздушные суда всех типов, включая самые крупные пассажирские лайнеры, способные перевозить до 400 пассажиров, независимо от погодных условий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о скрытой мобилизации после выборов. Он подчеркнул, что власти не планируют призывать в армию 300 тысяч человек до конца года. Заявление было сделано в ответ на статью в Bloomberg, которая утверждала обратное. МИД России объявил о расширении списка иностранцев, которым теперь запрещен въезд в Россию. Решение стало ответом на 21-й пакет санкций ЕС. В новый перечень попали те, кто участвовал в принятии решений о военной поддержке Украины, санкциях против России и создании препятствий для российского судоходства, а также те, кто выступает за конфискацию российских активов. Саудовская Аравия сообщила европейским нефтеперерабатывающим заводам о прекращении поставок нефти в октябре, пишет Bloomberg. В то же время крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в мире, Saudi Aramco, активно приобретает дизельное топливо у других производителей. Российские пользователи нового iPhone 18 не смогут воспользоваться как минимум 18 функциями и сервисами. Среди недоступных опций – обновленная версия Siri, не поддерживающая русский язык. Кроме того, в этой модели отсутствует интеграция с ChatGPT, инструментами для письма, генерации эмодзи, созданием изображений с помощью ИИ и другими подобными функциями. По данным сентябрьского опроса B1, примерно половина ритейлеров планирует урезать расходы на сотрудников в течение ближайшего года. Это связано с развитием искусственного интеллекта. В условиях снижения рентабельности и ужесточения борьбы за клиентов, компании все чаще прибегают к ИИ для подбора кадров, формирования цен и оптимизации торговых площадей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: James Bond.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: чем идеальные напитки. Нашли их натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны.

0: Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончания «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Düşündü fahkı kada, tuhdi bahtunik. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Düşündü fahkı kada, tuhdi bahtunik.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Тогда давайте теперь вернемся как бы к тому, с чего мы начали. Смотрите, то есть, значит, у меня было несколько больших предпринимателей в гостях. Вот, например, Владимир Седов, это основатель компании Ascona. И вот, соответственно, они там крупнейший производитель матрасов, например, в России, да, и вот сейчас они делают, собственно, свое производство как бы в Африке. И он рассказывал очень интересные вещи.
3: Что ресурсы-то там.
2: Да, он говорит, другие вещи, он говорит, то, что смотри, интересный феномен, например, который обнаружили, когда приехали, значит, начали ездить по странам, проводить исследования и так далее. Вот он говорит, я там точно цифры не скажу, он говорит, ну вот в России, например, там люди меняют матрас раз в 5 лет, а в Африке люди там меняют матрас раз в 1.5 года. И он говорит, мы начинаем задумываться, почему вообще? Оказывается, то, что климат такой, да, что матрас изнутри начинает там цвести, гнить и так далее, и поэтому, собственно, да, они покупают, безусловно, более дешевые модели, но ротация как бы очень высокая. Он говорит, вот такие
3: и
2: вот...
3: Демография.
2: И, да, и при демография. Этом растущая бесконечная демография, да, как бы, да.
3: Конечно.
2: И в итоге ты получаешь такие экономические феномены.
3: Ну,
2: на,
3: конечно,
2: на...
3: У вас рынок формально 1.5 миллиарда человек.
2: Да.
3: У вас в России рынок немножко меньше.
2: В 10 раз.
3: Если даже вы в каждую семью по 10 матрасов раздадите бесплатно, у вас все равно ничего не получится. У вас все равно африканский рынок оказывается в разы, просто колоссально, на порядок больше. Конечно, удобно. А учитывая сырье, из которого, собственно, да, идет производство, да, да, любых принадлежностей, да, там и фурнитуры и так далее, а где лучше делать производство, где будут ниже затраты, да, где будут ниже зарплаты рабочим, например, да, где будут ниже налоги и так далее. Конечно, в Африке. Или тащить из Африки каучук в Россию, да, через целый список, да, ограничений там, да, и проблем, либо же наладить производство на месте. То же самое, могу привести пример там с Анголой. Угу. Да, то есть в Анголе там кисломолочная промышленность, да, значит, эти там йогуртовые заводы условно, да, и так далее. А, конечно, они могли завозить там сырье из Франции, и долгое время так оно и происходило. В какой-то момент они поняли, так, а зачем мы это делаем? Соответственно, любые другие компании, которые заходили туда, японские компании, китайские там, да, и так далее, они поняли, что есть сырье все на месте, сельское хозяйство есть, отлично, животноводство есть, отлично, давайте просто организуем вот этот бизнес на месте, да, и будет минимум затрат и максимум, соответственно, дивидендов. А распределение по торговым сетям может идти и внутри региона, и очень хорошо любую продукцию купит и Южная Африка, да, которая сейчас монополист в этом регионе и так далее. То есть на самом деле такого много. То же самое с Западной Африкой, там, с Русалом, да, то же самое с Восточной Африкой, там, ну, там более серьезные вещи, там, добыча урана, да, значит, там, тигрязные производства и прочее. Колоссальные выгоды. Проще прийти к компании, потратиться на вход в континент, да, соответственно, на какой-то регион, заложить там какой-то проблемный бюджет, грубо говоря, да, но потом на протяжении долгого времени иметь, ну, довольно хороший стабильный доход, который будет хорошо работать и на внутреннем рынке, потому что рынок огромный, просто, ну, 1.5 миллиарда, да, это страшная цифра, да, на самом деле. И хорошо будет работать и на Азию, потому что это очень удобная стратегическая транспортная доступность, да. Если мы берем весь африканский континент, весь Магриб, это, по сути дела, один большой порт Южного Средиземноморья. Это влияние на Европу в том числе, да, то есть это дальше транзиты и поставки в европейские государства. Это, то есть получается тут как бы одно за собой тянет другое.
2: Смотрите, хочется как бы такое, знаете, попытаться провести линию. Вот смотрите, например, если мы возьмем Китай, еще пару-тройку десятков лет назад, за счет чего, собственно, Китай очень быстро развивался. Огромная как бы популяция, за счет того, что как бы люди появляются и появляются, дешевая рабочая сила, соответственно, ты получаешь огромное конкурентное преимущество. Ты можешь дешево производить в большом количестве разного рода товар. Соответственно, но... Тут важный нюанс из того, что я сейчас слышу. В Китае все-таки было образованное население, хоть оно и в большом количестве.
3: Но не везде.
2: Ну, не везде,
3: не
2: безусловно.
3: Везде. Вот тут очень надо делать большую оговорку, когда там было образованное население. Вот тут надо очень аккуратно вот по времени развести. Сейчас, да, рост университетов, массовый вывоз, да, там, политической, экономической элиты в европейские, американские вузы для обучения, да, там часть уезжает в Россию, учится, в частности, у нас в университете, да, возвращается обратно, да, они не могут осесть, да, у них там условия контракта такие. Это сейчас, это 21 век.
2: Да.
3: Если же мы берем до этого Китай 90-х, Китай 80-х, 70-х, он не заточен на внешнее образование, на, соответственно, вот эту вот ту экономическую силу, которую мы видим у себя, это очень разных 2-3-4 Китая. Тут надо мне просто такой референс делать исторический.
2: Угу.
3: Это сейчас так, вот последние там 10-15 лет. До этого это было совсем по-другому.
2: Тут услышал. Тем не менее, значит, смотрите, можем ли мы провести такую линию, что Африка сейчас не вся, понятное дело, а вот точечно те страны, которые мы обсуждаем, это в целом имеет потенциал развития такой же, как Китай несколько десятилетий назад.
3: Вы знаете, я бы сказала, что у них потенциал развития гораздо больше на самом деле, потому что у Китая сейчас есть момент рецессии.
2: Это безусловно, да.
3: В отличие от Индии. Да, и как раз сейчас место Китая может занять Индия в Африке вполне себе хорошо. Я бы сказала так, что у Африки есть некий свой путь, где они не соревнуются с Китаем, они другие, у них другая психология, менталитет, там все другое. Да, и они не соревнуются там с Индией, Россией, Турцией, кем угодно еще. Да. Они продвигают как бы свою идею, какую-то свою историю, да, Африка для африканцев, да, там и так далее. И они могут стать просто крупным центром влияния, но не сразу. Но не сразу. Да, через различные организации, там, да, объединения там, между государствами и так далее. Им для этого нужны внешние партнеры, да, для того, чтобы себя как бы, ну, переформатировать свое место в этом в мире. Тогда, да, действительно, Африка может стать. Более того, есть прогнозы до 2050 года, что в Африке будет жить более трети всего мирового населения. И это население должно пить, есть, работать, платить налоги, перемещаться и так далее. И это будет колоссальная нагрузка. Она уже колоссальная нагрузка есть. Да? То есть если мы сравним Нигерию и, например, Бангладеш, да, там самое густонаселенное государство, а вот тут они начнут уже тягаться, кто из них более густонаселенный и у кого более развитый, то есть хотя бы столица, да, в Бангладеш или в Нигерии. Да, то есть какие транспортные возможности у Нигерии там, с там, транзитой самой Сахарской магистралью, и какие возможности у Бангладеш, кто будет лучше развиваться, да, из них. Вот просто берем два государства, одно из Южной Азии, значит, да, и одно из Африки. Шансы выше у Нигерии при всех проблемах, да, и бедности, долгах, там, да, всех этих вещах. Большой экспорт, большой пул внешнеэкономических партнеров, лучшая стратегическая логистика, близость ко всем крупным игрокам. А вот у Южной Азии больше проблем в этом плане. Поэтому я бы сказала, что Африка скорее не будет вымещать Китай или вымещать там Индию или еще кого-то. Она будет просто расти сама по себе, если, ну, не случится каких-то катаклизмов у них.
2: Смотрите, когда мы говорим, то треть населения — это какие-то феноменальные цифры, но,
3: да,
2: опять же, учитывая то, какую динамику популяции мы видим сейчас, собственно, это вполне себе имеет место быть.
3: Но ожидает 2,5 миллиарда к 50-му году население Африки целиком всей, а вот у Индии, Китая и всех остальных будет спад.
2: Ну, тоже по понятным причинам.
3: У нас вот сейчас 8 миллиардов, и представьте себе, что из этих 8 полтора — это африканцы. Это уже тяжело. Когда нас будет 10 миллиардов, из них у вас там 2,5, а то и 3 миллиарда африканцы, это колоссальная сила, просто колоссальная сила, с которой нужно будет как-то взаимодействовать. И лучше бы придумать, как это делать сейчас.
2: А насколько вы вообще видите такую картину потенциальную, я не знаю, там, к 50-му году или, может быть, дальше, что Африка в действительности сможет выйти на тот уровень, что там действительно, бедность такая, как вот она сейчас, это будет скорее редкость, нежели основная масса.
3: Ну, это такая идеалистичная картина, конечно. Я думаю,
2: больше
3: что...
2: про то, что вообще есть ли такая хотя бы потенциальная возможность?
3: Потенциальная она есть, и более того, ну, например, посмотрим, как поднялся Мозамбик, например, да, Эфиопия, да, вот я уже о ней говорила, самая там нищая страна вообще в мире, не в Африке, просто вообще в мире. Да, то есть там антирекорд с Афганистаном, так сказать, да, и всеми остальными. А даже они смогли за счет реформ, 15 лет они реформировались, но они смогли на это выйти на плюс, да, то есть попытаться устранить проблему там нищеты, голода и так далее. Гана, Кения, все остальные. То есть у них есть сейчас топ-шестерка, которая как бы локомотив этот, да, африканский тянет, но все остальные тоже к ним подключаются. Понятное дело, что, ну, скорее всего, будет больше развития у стран прибрежных, да, то есть имеющих выход к морю. Понятно, что ЦАР и ЧАД, ну, скорее всего, прогресс будет не очень большой. Это такая большая африканская печальная история. Но все остальные имеют очень хороший потенциал. Да, при хорошем руководстве, да, при грамотном стратегическом управлении, там, экономическом, политическом, да, без каких-то страшных природных катаклизмов, там, как там, засуха 2002 года в Африке, например, да, там класс страшный, да, там все эти кадры были везде по всей прессе и так далее. Вот если удастся это пройти, то это абсолютно фантастический экономический партнер, да, и политический, культурном отношении тоже очень интересно и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться.
2: Смотрите, еще одна, то есть я почему спросил про потенциал, я пытаюсь размышлять как инвестор, опять же, да, безусловно, я смотрю на какие-то там локальные вещи, я понимаю, могу там заработать окей, но при этом, насколько я понимаю, там есть еще достаточно большая проблема со всякой вооруженной преступностью, пиратами и так далее. Я вот смотрел не так давно какой-то документальный фильм про Сомали, и, честно говоря, я просто в ужас был повергнут, что там люди буквально, в смысле, на танках ездят, там, и вообще в целом держат всю страну, и там эти группировки две, они там друг с другом воюют.
3: Ну, их там пятеро, да, ну, Сомали пять штук.
2: Ну, там показывали вот какие-то две группировки, ну, которые две между основные, собой, да, между собой основные воюют, и там как раз были кейсы, рассказывали прецеденты про то, как они захватывают корабли, про то, насколько там в действительности невозможно даже рядом как-то вести бизнес и так далее. И я, с точки зрения инвесторов, например, это огромные риски, да, то есть ты вкладываешь деньги...
3: Конкретно в Сомали, да, то есть если мы возьмем вот эти рисковые зоны, то есть это все пять Сомали, да, там несколько версий есть, да, там Сомалиленд, Пунтленд, или Сомали целиком, или там Махерленд, Джубаленд, там разные есть версии, так сказать, разные сценарии. Одна история, да, то есть Сомали тяжело и больно, пока сейчас, наверное, ответ нет. Чад, ЦАР тоже пока сейчас ответ нет. А вот все остальные... Есть возможность инвестировать и на самом деле с прибылью. Если возьмете Гану, Габон, потрясающе, соответственно, богатое государство, довольно-таки стабильное на самом деле, ну, если брать, да, там, соседние варианты, да, там, с Буркина-Фасо, Мали и прочим. Да, Марокко, да, давайте возьмем Северную Африку, Алжир очень хорошо привлекает инвестиции. Топ-5 стран по привлечению инвестиций в Африку включают в себя Марокко, Алжир, Египет, ЮАР, на самом деле. И Габон туда тоже входит. Да, Нигерия там вот делит там 5-6 место, но тем не менее, да, получается, что африканцы уже умеют привлекать инвестиции, причем инвестиции арабские. То есть туда идут, очень хорошо идут арабские деньги, и конкурировать с арабскими деньгами сложно.
2: Это факт.
3: Естественно. Это деньги Катара, это деньги Бахрейна, Эмиратов, это деньги саудовцев, и они за собой, естественно, берут и ведут и идеологическую компоненту, и ее разорвать сложно. Да, вот мы все время говорили там в учебниках там, да, про, значит, там, зону франкофонного воздействия, да, значит, там зона франко-экономическая, французского языка и прочее. Но есть же зона арабского языка, да, диалектов, да, вот это смешение, да, и в итоге получается, что сейчас волна арабизации на самом деле, да, это арабизация африканского бизнеса и так далее. Китаизации бизнеса пока нет, потому что у них вот как бы у Китая такое больше периметральное воздействие. Хиндузации, ну, тоже пока не видим, да, то есть они воздействуют, у них пока вот такая очень, ну, аккуратная стратегия по Африке, да, могла бы быть американизация бизнеса, но ее не случилось, потому что они отвлеклись на другие регионы, что они там на Афганистан, на там Среднюю Азию и так далее, да, то есть взаимодействие с Китаем, там торговые войны, то есть они же ушли вот в азиатскую компоненту. В итоге получается, что сейчас в Африке колоссальное количество стран, практически большинство стран, чем и север, и запад, юг, восток, кроме центра, да, там до исключения некоторых, там буквально там 4-5 стран, где, вот, что называется, и сразу нет. Да? Во всех остальных есть рост. Ну, понимаете, невозможно получить совокупный рост континента там, в 4,5%,
2: да,
3: если бы у вас там вот настолько все было плохо, да, но этого бы просто бы не было. А сейчас есть. Соответственно, очень многие страны, например, в то, ну, вот мы говорим там Кения, Гана, Габон, Алжир, там, Египет, ЮАР, у них очень хорошие инвестиционные рейтинги. Даже можно сказать, что выше, чем у многих стран Центрально-Восточной Европы.
2: Угу.
3: Просто по показателям, по стратегическим возможностям, по ресурсности, по возможности отклика местного бизнеса на самом деле.
2: А если мы возьмем, например, вот Сомали, Чад и так далее, что эти страны отличают от, собственно, стран, которые все-таки находятся в фазе развития
3: активного? Их отличает более печальная история. Соответственно, их отличает меньше ресурсность. Если берем про Сомали, Сомали в основном, соответственно, там экспортируют там либо там стройматериалы, живых животных и так далее, да, то есть там песок, там бетонная смесь и прочее, да. То есть это изначально государство, которое, ну, не построило хорошую, сильную промышленность, да, то есть они могли бы воспользоваться, например, строительством портов, да, там тот же порт Берберы, там известный, да, и так далее, для того, чтобы, ну, вот, наработать на транзите. Да, собственно, сейчас там Сомалиленд и Пунтленд, которые, значит, там то хотят независимости, то, значит, говорят, что мы подождем, и так 25 лет происходит, регулярно заявляют в прессе, что мы хотим быть африканским Сингапуром.
2: Угу.
3: просто потому, что это Баб-эль-Мандебский пролив, это Аденский залив, это дальше выход на Суэц, это транзит товаров и в Европу, в Азию, и там, в Россию, значит, через Турцию и так далее. Пока нет. Почему? Потому что превалирует вот эта этническая компонента, да, то есть там клан Дарот дерется с кланом Исса и так далее, значит, все остальные тоже пытаются как-то найти свое место.
2: В общем, борьба эго пока что идет.
3: И это проблема, то есть нету, опять же, единой централизованной работающей системы управления, mm-hmm. и пока вот эта клановость есть, то же самое в ЦАР, то же самое в ЧАД, да, то есть страна разделена на несколько группировок, но в ЦАР и ЧАД еще больше проблема, да, мы вот там много лет назад, ну как, 14-15 год, там 10-11 лет назад, говорили о том, что вот массовое влияние радикалистских группировок террористических, да, естественно, ну, там, говорили про запрещенные там и Боко Харам, иначе, да, и там то, что там в ЦАР огромное количество организаций этих местных, да, запрещенных присоединяется к всемирному джихаду Аль-Каиды, вот эти все страшные вещи, да, они, мало того, что они там присоединялись, да, значит, они захватывали шахты, они начинали работать с подлогом лицензионных документов на добычу и переправку алмазов. То есть это быстрые деньги. Угу. Естественно, за этим пошел наркотрафик, за этим пошел черный рынок вооружений, и вот тут, как говорится, закрутилось. Выйти из черного рынка, серого рынка, который очень хорошо работает, невозможно.
2: Да.
3: Конечно. Поэтому закон, да, черного рынка, рынок запрещен, и поэтому он существует. То есть если вы запретили, это точно будет работать. Абсолютно точно. Вот, к сожалению, это печальная логика Сомали, печальная логика Йемена, если немножко, да, вот чуть-чуть да. через дорогу, да, что сейчас мы последние 2 года наблюдали в новостях не столько сомалийских пиратов, сколько их соседей йеменских, которые тот же самый Йемен, этот самый регион южного Йемена, северного Сомалиленда, этот вот кусочек перешейка Баб-эль-Мандебского пролива, они точно там же орудовали, где орудовали сомалийские пираты. Тут, ну, просто они по очереди это делают. Да, поэтому получается, что черный рынок вооружений африканский, он безумно выгоден. И не столько африканцам, сколько поставщикам, топ-пятерки поставщиков.
2: Угу.
3: К сожалению, поэтому эта проблема будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. То же самое с несчастной Ливией.
2: Понял. Давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, так Африка сейчас, как бы, да, в нее привносят свои системы, там, бизнесы, технологии и так далее, разные страны. Но есть ли что-то в Африке, что, наоборот, мы можем подчерпнуть и чему-то научиться?
3: Скорее всего, да. Я бы сказала две вещи. Но одна такая в виде менталитета, другая, собственно, экономическая. Начнем с экономической. Чем больше у вас пул партнеров, тем легче вам переносить какие-то экономические кризисы или политические кризисы. То есть меньше на вас воздействует внешняя среда. Вам не страшны сильно риски глобализации или там очередного миграционного кризиса и так далее, если у вас плюс 50 гарантированно, ну, в хорошем смысле, зависимых от вас партнеров, которые платежеспособны, которые вам могут что-то подпоставлять и так далее, которые, в общем-то, не выдвигают там каких-то политических там требований, претензий и так далее. Ну, иногда даже готовы за вас в ООН проголосовать, если получится. Это как бы интересная такая как бы политико-экономическая компонента, вот так сильно на пальцах. А вот интересная философская компонента, ну, психологическая, у африканцев, вот во многих африканских языках, например, ну, могу сказать по амхарскому языку, нету понятия «будущее время». Вот я буду делать, у них будет звучать, как я делаю. И то, что то есть просто в грамматике не заложено наличие каких-то конструкций, там, да, там, будущего времени. Почему? У многих так, ну, не беру арабскую часть, у них, да, свой сюжет. Почему? Вот это характерно для многих, значит, африканских стран. У них акцент, если говорить языком бизнеса, ориентация на процесс. То есть постоянно находиться вот в этом потоке взаимодействия. То есть у вас всегда время настоящее. Вы не думаете, что а вот через 50 лет будет, и вот, значит, к этому сроку вот тогда и заживем. А вот у них сейчас. У них горизонт планирования сейчас. То есть от сегодня и до заката дня. Это очень интересные особенности. Иногда это работает, да, что-то жить сегодняшним днем, жить вот этим процессом. Да, это во многом работает. Да, могут накладываться там религиозные особенности, значит, там местные верования, значит, там христианство или там мусульманство и так далее, могут. Но вот это вот во многих языках, вот когда переводите, просто нету будущего времени, нету, есть сейчас, мы сейчас торгуем, мы сейчас взаимодействуем. Да, и вот это интересная особенность, да, договориться на сейчас. А сейчас у вас может длиться очень долго. И каждый раз вы будете это пересогласовывать. Это менталитет. Ну, есть, конечно, минусы, да, что африканцы могут время так трактовать очень сильно растяжимо, на самом деле, да, то есть встречи, да, поскольку нету будущего времени, да, то и назначать встречу на вторник на 2 часа, в общем-то, бесполезно, да, потому что они придут, когда захотят. Время-то все время настоящее, мы помним, да. То есть вот этот менталитет, он немножко, вот он сложный для восприятия, но если к этому привыкнуть, немножко, так сказать, это выучить, то да, возможно, интересное взаимодействие.
2: Смешно. А про культурные университеты, смотрите, и правильно ли я понимаю, что там такая история, что, по сути, как бы разные страны создают свои вот эти культурные университеты для того, чтобы насаждать свою культуру в определенных регионах, да? То есть пускают корни.
3: О внешних, да, игрока,
2: да,
3: говорю.
2: Да,
3: это, ну, конечно, классический пример здесь, это система институтов Конфуция, да, то есть африканцев учат китайскому языку,
2: ага.
3: Да, и это, и опять же, вот это вот воздействие Китая, да, то есть принести свое, включая язык, потому что, ну вот, да, это удобно. Да, это сейчас, ну, конечно же, классические там, да, все французские школы с французским языком, конечно же, с английским языком, и, конечно, сейчас это школы русского языка. Либо это секция отдельная там при посольстве, либо отдельная культурная миссия и так далее. То есть это вот эта вот многогранность языков, не африканских, которые сейчас туда приносятся как часть мягкой политики различных государств. Это очень интересный тренд. Африканцы, на самом деле, очень восприимчивы к языкам, да, и они, особенно северные, да, они воспримут и китайский, и русский, и хинди, и так далее, да, особенности, если там долгое время делать. И это очень интересный компонент, мне кажется.
2: А вот, кстати, по поводу таких тоже особенностей, мы с вами затронули это в начале, но это же как бы очень смешная история про то, что на мировой карте Африка, она достаточно маленькая, да?
3: Ну, ты смотри, какая карта. На самом деле, тут надо очень аккуратно с атласом.
2: И если классический атлас, к которому мы все привыкли...
3: Ну, там так полстраницы-то будет, там больше займет.
2: Но примерно, если мы наложим, она будет выглядеть как Европа, а на самом деле она...
3: Это если глобус там с... Да, искажение взять, да, действительно будет немножко сложнее. Как Европа, она выглядеть не будет точно. Это у вас
2: хорошо,
3: неправильная карта, выкиньте ее,
2: хорошо,
3: пожалуйста.
2: Она будет выглядеть даже не как Россия, она будет как пол России выглядеть. Но суть в том,
3: что... Странные карты, ну да ладно.
2: Не-не-не, это вот классический, самый классический атлас, если мы просто...
3: Ну там огромная такая картинка обычно нарисована.
2: Ну, не знаю, на всех, это же прям вот типа такой феномен про то, что, по сути, как бы мы воспринимаем ее визуально воспринимаем Африку, как достаточно маленькая. На самом деле она...
3: Ну, по-разному, на самом деле, да.
2: Такого нету.
3: Нет.
2: А, нет, это на самом деле...
3: Сразу со школы было видно, да, что вот там это Австралия, значит, там, да, это там Индия, Китай, вот это Африка огромный этот кусок, да. То есть, на самом деле, у меня наоборот воспринимало, что Латинская Америка меньше, картину, как картиночка, да, вот там в школьном там учебнике, чем, собственно, континент. И, собственно, Европу надо было приближать, искать, да, вообще, где вот граница между там Бельгией, Голландией, да, и так далее. А здесь было все очень крупно. На самом деле, да. Но опять же, зависит от.
2: Ну, возможно, это
3: там,
2: на самом деле такой большой тренд в интернете сейчас, прям даже на эту тему.
3: Понятно,
2: вот эти короткие
3: да.
2: видео про то, что вот посмотрите, какая Африка, какая она на самом деле. Вот ее
3: ну,
2: площадь.
3: Это, видимо, какие-то пиаровские такие вещи, которые, конечно,
2: Африка продвигается.
3: К учебникам географии не имеют отношения.
2: Хочется, знаете, смотрите, вот какая задача. Нас ребят смотрят, которые так или иначе смотрят куда-то в будущее, в какую-то перспективу, и они сейчас хотят как бы вот всю информацию, которую мы сегодня обсудили, подвести какой-то итог для себя, какой-то вывод сделать. Вот давайте попытаемся сформулировать, какой вывод мы, как там деятельные люди, должны сделать вообще про Африку и про африканскую экономику. Я не знаю, 1, 2, 3 ключевых тезиса.
3: Ну, я бы сказала, что вывод номер 1. Африканская экономика сейчас развивается быстрее, чем общемировая. Это абсолютно колоссальная вещь. Второй вывод, что африканцев через очень небольшой промежуток времени для истории будет больше всех. Их может быть даже больше, чем китайцев через какой-то момент. Поэтому, соответственно, это та сила, с которой нужно считаться. В экономическом плане, в политическом плане и в социальном плане тоже. Но, то есть Африка — это не только там, комок каких-то проблем, это еще и огромный ассортимент возможностей. То есть я бы ориентировалась именно на то, что это очень интересные возможности для инвестиций и для любого абсолютно бизнеса, любого уровня.
2: Супер. Спасибо вам большое. Открыли для меня целый пласт новой информации. Мне кажется, на самом деле, если копать дальше, можно еще 2 часа разговаривать,
3: да?
2: И там есть еще много интересных областей, но мне кажется, сегодняшнюю задачу мы выполнили, потому что в целом, вот я говорю, очень много, даже заходишь просто там, не знаю, на YouTube, очень много контента про Китай, бесконечное количество, да, который, вот я недавно записывал, кстати, выпуск про Китай, мы понимаем то, что он претерпевает большой кризис, да.
3: Очень большой.
2: И это только начало.
3: Да.
2: И есть, наоборот, Африка, которая растет быстрее, быстрее, чем вся мировая экономика, да, как бы, и в целом там есть большой потенциал, и кажется, что сейчас то самое время, чтобы обратить внимание на все происходящее. Так что спасибо
3: Конечно.
2: Вам большое.
3: Вам спасибо.
2: Все, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкалинском аэропорту была введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3200 метров. Церемония открытия прошла с участием президента Владимира Путина по ВКС. Новая полоса способна принимать воздушные суда всех типов, включая самые крупные пассажирские лайнеры, способные перевозить до 400 пассажиров, независимо от погодных условий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о скрытой мобилизации после выборов. Он подчеркнул, что власти не планируют призывать в армию 300 тысяч человек до конца года. Заявление было сделано в ответ на статью в Bloomberg, которая утверждала обратное. МИД России объявил о расширении списка иностранцев, которым теперь запрещен въезд в Россию. Решение стало ответом на 21-й пакет санкций ЕС. В новый перечень попали те, кто участвовал в принятии решений о военной поддержке Украины, санкциях против России и создании препятствий для российского судоходства, а также те, кто выступает за конфискацию российских активов. Саудовская Аравия сообщила европейским нефтеперерабатывающим заводам о прекращении поставок нефти в октябре, пишет Bloomberg. В то же время крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в мире, Сауди Арамко, активно приобретает дизельное топливо у других производителей. Российские пользователи нового iPhone 18 не смогут воспользоваться как минимум 18 функциями и сервисами. Среди недоступных опций – обновленная версия Siri, не поддерживающая русский язык. Кроме того, в этой модели отсутствует интеграция с ChatGPT, инструментами для письма, генерацией эмодзи, созданием изображений с помощью ИИ и другими подобными функциями. По данным сентябрьского опроса B1, примерно половина ритейлеров планирует урезать расходы на сотрудников в течение ближайшего года. Это связано с развитием искусственного интеллекта. В условиях снижения рентабельности и ужесточения борьбы за клиентов, компании все чаще прибегают к ИИ для подбора кадров, формирования цен и оптимизации торговых площадей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гоа. Село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик в месте слияния рек Чиракчай и Футулусул. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что «гоа» – искаженная «ахва», что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Стремление – это готовность делать, это непреодолимое желание стать лучше, это когда мы признаем свое настоящее положение и хотим его изменить. Но даже связка стремления и вдохновения не способны привести вас к успеху, если нет мотивации. Мотивация – это будущее, ее вопрос – зачем? Это финиш, некий физический результат, конечная точка. Зачем вам начинать бизнес? Зачем вставать рано утром? Зачем ежедневно медитировать? Очень часто меня спрашивают о том, как повысить мотивацию, но одна лишь мотивация ничего не решает. Будущее не имеет силы без настоящего и прошлого. Поэтому первым делом необходимо вдохновить себя, основываясь на своем и чужом прошлом. Затем важно осознать, где ты находишься сейчас, в данный момент, честно признаться себе в настоящем положении вещей и пробудить в себе намерение действовать. И, наконец, только после этого мотивировать себя конечным результатом. Приведу очень простой пример. Банкротство – это ситуация. Ваше вдохновение в ней – это то, что вы когда-то уже были богатым человеком. Вы знаете, каково это, и что вы способны на достижение любых высот. Именно поэтому большинство миллиардеров были банкротами по крайней мере один раз. Но каждый раз снова выбирались наверх. Желание изменить свое финансовое положение – это стремление. А пачка купюр на переговорном столе бизнесменов – это мотив. Важны все три компонента. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Ребят, добрый день. У нас сегодня в студии абсолютно уникальный гость. Илья Якубсон. Илья, привет.
3: Приветствую, Михаил.
2: Чем Илья уникален? Ну, во-первых, мы это в процессе интервью выясним. Илья внес огромный вклад в развитие российского ритейла, и мы тоже с тобой поговорим. Но сейчас ты нам очень интересен как предприниматель и генеральный директор компании «Чижик», которая фактически строит, ну, я бы сказал, такой уникальный в России кейс. То есть, с одной стороны, это компания-стартап, а с другой стороны, это надо вот отдельно про это сказать. Я приехал к тебе, это было, когда, наверное, у «Чижика» было несколько магазинов, и у тебя висела такая табличка «Наша цель – триллион». И я запомнил это на всю жизнь. Вот компания-стартап, которая сразу говорит «Наша цель – триллион, триллион рублей». Поэтому ты здесь. Ты один из самых замечательных менеджеров, предпринимателей и собеседников, с которыми я встречался. Расскажи немного, пожалуйста, вообще, что такое «Чижик» сейчас?
3: Ой, спасибо, Миша, за такие хорошие, добрые слова. «Чижик» на сегодняшний день – это розничная сеть, которая покрывает 43 субъекта Федерации на всей территории, фактически большую часть территории России. Это компания, имеющая в своем составе 1520 магазинов, может быть, даже уже больше, мы их открываем практически каждый день. Это более 11 тысяч сотрудников, это уже на сегодняшний день 11 распределительных центров, и фактически нам 3 года.
2: И оборот прошлого года?
3: Порядка 118 миллиардов.
2: 118 рублей. Миллиардов. Ну, то есть уже точно это не стартап, это уже, если 3 года назад, да, буквально было несколько магазинов, то есть всего за 3 года ты с нуля, ты, твоя команда и вообще вся группа, да, вот X5, которой «Чижик» принадлежит, построили уже бизнес, который более 100 миллиардов.
3: Это уже, с одной стороны, вполне серьезный по своему размеру бизнес, с другой стороны, это в какой-то мере все равно до сих пор стартап, потому что построение бизнес-модели шло 3 года и продолжается до сих пор.
2: Я, честно говоря, не знаю ни одной компании, которая бы росла такими темпами. И, наверное, у тебя очень интересный кейс масштабирования. Вот можно тебя поспрашивать, как правильно вообще масштабировать бизнес? Какие основные ты видишь, ну, задачи, наверное, масштабирования, и как не допустить каких-то ключевых ошибок при масштабировании?
3: Во-первых, надо, чтобы было что масштабировать. То есть у тебя должна быть идея, у тебя должен быть концепт, у тебя должна быть стратегия. По большому счету, мы-то как начинали? Вот мы нашли цвет, вот мы нашли название, вот мы сделали, так скажем, шаблон магазина. Мы сказали, что все магазины будут на 100% одинаковые с точки зрения набора оборудования. Все, у нас нет разницы между магазинами.
2: Вот это очень важно, потому что так выше эффективность, правильно? То есть, когда ты делаешь магазины, там, не знаю, там часть 300 метров, часть 500 метров, часть 700, у тебя операционная эффективность, она хуже. Когда ты делаешь все 300, это, с одной стороны, операционная эффективность, но, с другой стороны, с точки зрения развития, я так понимаю, немножечко тяжелее.
3: Тяжелее.
2: Вот, все по 300 магазинов искать.
3: Да. Ну и вот, значит, сначала ты делаешь шаблон магазина. Параллельно ты создаешь бизнес-процессы. Потому чтобы быстро расти, у тебя должно быть что-то, что ты можешь быстро научить. И если оно правильно, то есть бизнес-процесс правильный, то фактически его можно реплицировать. Поэтому сначала надо создать прообраз того, что будешь реплицировать.
2: Сколько нужно вот открыть магазинов для того, чтобы, во-первых, почувствовать вот этот вот формат, во-вторых, для того, чтобы отшлифовать процессы. Вот такая, так сказать, первая точка, после которой принимается дальнейшее решение о масштабировании. Я пытаюсь просто на некоторые этапы масштабирования разделить.
3: Вот мне очень тяжело говорить, потому что я оказался в такой вот ситуации, в которой мало кто из предпринимателей оказывается. С одной стороны, мы пришли командой, мы все очень опытны, с огромным, так скажем, опытом и бэкграундом. С другой стороны, мы попали в компанию с колоссальными ресурсами и с великолепной, я бы сказал, корпоративной культурой, когда тебе все помогают, поддерживают. При этом у тебя есть наблюдательный совет, у тебя есть инвесторы, которые ставят тебе очень четкую задачу и готовы этой задаче следовать. Нам была поставлена задача, мы должны создать бизнес, который будет непререкаемым лидером в этом сегменте. Причем сегмента еще нет, а лидером мы в нем уже должны стать. По сути, мы должны этот сегмент создать. Или выступить, так скажем, кем-то, кто его вот толкает на всех остальных игроков на создание этого сегмента.
2: Понятно, что с самого начала была большая амбиция. С самого начала это очень важно. Я помню, когда я к тебе приезжал в офис, вот этот видел, наша цель триллион. Да, это круто. То есть с самого начала вы еще тогда стартап с одним-двумя там магазинами, но уже у вас как бы вот такая большая цель триллион. Но я так понимаю, у вас все равно было в голове, что к этой цели, к этому триллиону вы идете какими-то такими milestones, через какие-то вот определенные реперные точки. Вот что было первой реперной точкой?
3: У нас как бы мы запустили сначала 4 магазина, uh-huh. которые продавали бренды. Uh-huh. Мы их запустили не для того, чтобы, так скажем, продавать бренды. Мы их запустили для того, чтобы отработать технологию розницы. Параллельно мы прямо с первых дней, как собрали команду, мы запустили мощный коммерческий блок, ребята начали разрабатывать собственные бренды. И за первый год мы фактически, до начала открытия магазинов, у нас уже их было там порядка 26-27 полностью готовых пакетов, так скажем, бренд-буков с названием, внешнее оформление и прочее, для того, чтобы начать собственные торговые бренды запускать.
2: Ну, то есть первая была фаза, когда вы открыли магазины без собственных торговых марок, да. Правильно? Просто вот на таком условном ассортименте, которым торгуют все. Да. Вот вы что увидели, что вы протестировали на этом?
3: То есть, мы тестировали, как, да, вот я же говорил уже в начале своего рассказа, что для нас, так скажем, первая часть нашей стратегии, она звучит прямо в стратегии, называется «лидер по издержкам, лидер по цене». Относительно магазина, лидер по издержкам – это технология, которая тебе позволяет uh-huh. иметь самый высокий в отрасли уровень производительности труда. Переводя на простой язык, что такое уровень производительности труда? У тебя продажи должны быть высокие, а количество людей в магазине должно быть небольшим. И при этом у тебя должны быть хорошие условия труда для того, чтобы быстро расти.
2: Если то есть это будет... можно померить выручкой на сотрудника, выручкой да. с метра квадратного, да. правильно? Два твоих ключевые фактически показателя да. эффективности. И вот на этих 4 магазинах что-то увидел, что они как бы попали в твою вот бизнес-модель.
3: Ну да, мы вначале вообще, мы себе поставили задачу работать на 8 FTE, да, 8 сотрудников в магазине, там, ну, на определенный заданный уровень выручки. В конечном итоге мы после этого уже перешли на 7, и вот сейчас перешли на 6. И, в принципе, мы вот научились это делать на 6. То есть меньше людей, а уровень, так скажем, удовлетворенности и заряженности у персонала у нас один из самых высоких на сегодняшний день в отрасли. То есть это именно потому, что ты выстраиваешь процессы таким образом, что вот объемы продаются, а выполнять это легче, чем в других форматах. Угу. Соответственно, вот мы сделали этот момент. Параллельно мы создавали бренды. То есть на это там ушло там, год-полтора, чтобы их просто разработать, чтобы не произвести конкретный товар, а чтобы вот подготовительную работу сделать. Дальше, соответственно, перед нами стояла задача подготовиться к экспансии. То есть мы к ней готовили. Что такое экспансия в нашем примере? Для нас бизнес развивается по достаточно децентрализованной схеме. Соответственно, нам нужны отдельные команды для каждого из регионов, куда мы хотим пойти. Соответственно, вот такие команды мы начали набирать. Соответственно, мы набрали первые регионы, ребят начали переучивать, начали запускать, исправлять ошибки, каким-то образом создавать систему управления отдельно взятым регионом. Не скажу, что мы ее до конца создали, но этот процесс такой ongoing, что называется, безостановочный. Но базово появились материалы, как обучать новых людей. Uh-huh. Поэтому мы теперь берем человека, у нас человек 3 месяца проходит обучение. У нас директор региона, например, обязан отработать несколько недель на магазине продавцом, потом директором, потом на распределительном центре. Потому что у нас любой регион – это распределительный центр и магазины. Uh-huh. То есть, ну, это вот создание такой серьезной базы для того, чтобы двинуться вперед. Вот у нас первый год получается 4 магазина, второй мы завершили. там, мне кажется, 72 магазина или 74, могу уже путать. Третий год мы завершили 517, и вот прошлый год мы завершили 1500.
2: 1500. Вот все-таки я пытаюсь понять основные такие этапы масштабирования. Вот первый, мне кажется, ну, вот мы с тобой это выяснили, очень такой понятный, яркий этап, когда 4 магазина, были какие-то гипотезы, продажи с метра, продажи на сотрудника. Я так понимаю, они полностью реализовались, да? Ну, что дало там, как бы, не то, чтобы это был там прям переход ко второму этапу, но как бы какие-то есть такие точки, в которых ты сверяешь, да, свои гипотезы. Вот первая точка сверили, совпало. Следующая какая была точка? Это когда уже у вас было порядка 100 магазинов, и ты мог посмотреть, насколько бизнес-процессы работают на большем количестве магазинов. Или там, когда уже СТМы первые появились.
3: Когда пошли СТМы, и когда их продажи нас не разочаровали. Угу. Вот. Но надо сказать, что это тоже было связано во многом с тем, что львиная доля товара были бренды. В магазин уже поверил покупатель. Дальше один бренд уходит, на его место становится наш собственный бренд.
2: Это вот было в районе с какого количества магазинов?
3: Ну, по-хорошему, это было вот... Первые СТМ заходить начали уже, когда у нас было 4 магазина в конце вот этого периода, а дальше до 72.
2: Ну, где-то вот окей. То есть где-то вот до 70 магазинов, где-то когда было 70, вы уже поняли, что вот это вот, собственно говоря, основа бизнеса СТМ, она работает. Удачно воспринимается покупателем, люди понимают, что это качество, а не просто там низкая цена, правильно? То есть в этот момент вот уже стало понятно, вот, что модель работает. Вот какая-то третья была реперная точка или все, вот после 70 магазинов вы уже стали безоглядно там масштабировать до 1500? Или какая-то была еще следующая точка?
3: Не, мы все прекрасно понимали, что условно на тот момент у нас там 10% товара собственной торговой марки, а все остальное у тебя самые крутые бренды представлены на полках мейджеров российского ритейла и по супер низкой цене. Понятно, что все это продается. Мы понимали, что большой риск будет тогда, когда у нас 50-60-70% будут собственной торговой марки. И вот мы в прошлый год завершили на 77% в нашем ассортименте собственных торговых марок. И мы видим, так скажем, определенное торможение. Когда у тебя бренд номер один, известный россиянам 30 лет, иногда вообще с советских времен уходит с полки, на его место становится наш собственный бренд. Особенно касается это новых регионов, куда мы только зашли и нас не знали до этого. Понятное дело, что у тебя уровень продаж приседает.
2: Это вот очень важный момент, давай поговорим об этом. То есть я так понимаю, модель вот первоначально, да, предполагалось, ну и предполагается, что есть какие-то А-бренды, ну или, скажем так, по-другому, бренды, которые представлены во всех сетях, через более низкие цены на эти узнаваемые бренды, которые представлены везде, ты можешь, собственно говоря, добиться того, что люди могут сравнивать цены и понять, что у тебя действительно цены дешевле. И плюс у тебя какой-то объем бизнеса занимают уже свои собственные торговые марки, где ты можешь лучше контролировать качество, где ты можешь, ну, скажем так, по отношению к аналогам все-таки держать там цену чуть лучше, чем ты вынужден давать скидки на бренды, правильно?
3: Да, но дело в том, что ситуация очень сильно поменялась, особенно в прошлом году. Продавать вот бренды, да, стало невозможно по причине того, что...
2: Брендов стало меньше.
3: Даже не поэтому. Просто бренды сами... Что такое дискаунтер продает бренд? Фактически дискаунтер ломает всю ситуацию на рынке. Он продает ее по супер низкой цене. Это явно не вызывает восхищения всех остальных игроков рынка. Это ломает ценовое позиционирование для, так скажем, держателя бренда. И зачастую тебя просто отказывают в отгрузках. Поэтому мы пришли к выводу, что для того, чтобы быть успешными, в конечном итоге мы должны сделать так, чтобы наши собственные бренды стали локомотивом, стали таким серьезным паровозом. Да мы и раньше этого хотели, просто сейчас мы поняли, что надо делать быстрее, так скажем, увеличивать долю собственных брендов, превращать их в бренды, ради которых люди идут тебе в магазин. То есть если мы раньше считали, что это дифференциатор, который нас дифференцирует от всех, то мы понимаем, что это еще до сегодняшнего дня должно стать и драйвером. Вот я хочу гринолу. Где гринолу я на прошлой неделе покупал? Гринолу это там, не знаю, зеленый горошек у нас или кукуруза. Я покупал где? В Чижике. Uh-huh. Я пойду в Чижик, потому что гринолу есть только там. А почему ему гринола нравится? Потому что, с одной стороны, это бренд, который имеет великолепную визуализацию, а с другой стороны, он еще супер крутой по своему составу. И цена у него еще значительно ниже аналога.
2: А ты знаешь, вот то, что сейчас ты говоришь, мне пришла такая аналогия, не знаю, сколько она правильна, да, я подискутирую, но получается, то есть ты уже начинаешь больше мыслить не как ритейлер, который работает в модели там купи-продай, а как производитель, который создает бренды, который эти бренды продвигает. И фактически, ну, ты как бы, ну, давай так скажем, такой мультибрендовый вкус вилл, так можно сказать?
3: Не в бровь, а в глаз.
2: Как не говорится. В бровь, а в глаз.
3: Да. Я когда выступал, вот сейчас у нас конференция была большая с производителями, вот мы же официальные, мы же, по большому счету, наш главный конкурент, это не другие дискаунтеры, это не магазины у дома. Наш главный конкурент – это производители брендов.
2: Производители брендов. Да. То есть, как бы, получается, ключевая твоя компетенция – это развитие и создание брендов, ну а Чижик – это уже, как сказать, такой некий канал продаж.
3: Вторая часть, вот первая часть нашей стратегии, она звучит. У нас любой работник магазина, можно спросить, ее расскажет, звучит как лидер по издержкам, лидер по цене. А вторая часть нашей стратегии называется «Наши бренды – лидеры рынка». Вот мы мечтаем, я уверен, что мы доживем до этой мечты, чтобы там, я не знаю, через 5 лет панели Нильсона, строчка номер 1, номер 2, номер 3 была по каждой потребности или по каждой категории у бренда Чижик.
2: Не у бренда Чижик, а у тех брендов,
3: которые в этой категории у Чижик
2: собственной
3: есть,
2: да. Торговой марки, да. Чижик. А какая самая сейчас вот твоя вот самая любовь? Чижик, я так понял, это первая любовь. Вот. А какая будет вторая? Какой бренд из собственных торговых марок твой самый любимый? Чем ты гордишься?
3: Да много чем горжусь. Мне очень,
2: один нет, назови, один. Первое, нет, что в голову.
3: Нет, вот самое космическое, то, что у нас есть на сегодняшний день, это Цветаева.
2: Цветаева.
3: Это просто космос.
2: Цветаева.
3: Это космос.
2: Может, такой провокационный вопрос.
3: Вы знаете, сколько мы бы продали мороженого Цветаева в прошлом году? 143 миллиона штук.
2: 143 миллиона
3: штук. Да, мы один из самых крупных продавцов мороженого в стране.
2: 143 миллиона,
3: миллиона штук. Это сеть, которая доросла до 1500 магазинов только там, в ноябре и декабре.
2: А в чем, кстати, успех? Вот как сделать продукт, который, ну, понятно, с гораздо, скажем так, более ограниченной дистрибуцией, чем какие-то конкуренты, тем не менее смог показать такой результат. Вот что такого в мороженом Цветаева?
3: Очень просто. Мы делаем качество доступным. Мы взяли качество мороженого, так скажем, являющий стандартом мороженого в стране, который там, продается там, за 60, 70, 80 рублей за штуку. И это же качество в упаковке, которая во многом превосходит упаковку, так скажем, лидеров рынка, начали продавать по 20, там, не знаю, 24 до 39 рублей.
2: Это вместо?
3: Ну, вместо, получается, 60-109 рублей.
2: Ну, то есть снизили цену от 2 до 3 раз.
3: Да, мы смогли создать такую цепочку создания стоимости, когда вот такое фактически премиальное качество по такой пролетарской цене.
2: Ребят, все пробуем мороженое Цветаева и пишем комментарии, насколько удалось Чижику вот свое обещание сделать, сохранить, так сказать, улучшить качество и при этом еще и снизить цену в 2-3 раза.
3: Да. Мы приезжали в ряд регионов, где вот там, на третий день открытия магазина мне покупатели говорили, куда вы приехали к нам в Башкирию со своим мороженым, так сказать, из Центральной России. Я приехал то через полгода, на всех помойках мы лидеры по количеству фантиков, которые валяются.
2: Ну, то есть, мне, в принципе, твоя стратегия понятна. Ты хочешь, чтобы просто таких кейсов было гораздо больше.
3: Да.
2: Вот. И за счет этого, собственно говоря, Чижик будет завоевывать сердца покупателей. Не только как бы сегмента тех, кто ищет цену подешевле, но и тех, кто доверяет качеству. А как вот конкуренция происходит? Так вот, вот не знаю, я вижу часто вот много продуктовых магазинов, вот прям, не знаю, вот раз, два. Вот, например, есть какой-то, не знаю, вот Светофор ты называл. Открывается Чижик. Что происходит с Светофором?
3: Мы очень любим работать через стенку со Светофором. Во-первых, Светофор реально бренд, который на первом этапе, когда ты открываешься и тебя никто не знает, покупатели едут туда. Вот. Второй момент, мы очень хорошо друг друга дополняем. Мы работаем в абсолютно разных сегментах качества. И поэтому человек, который приехал в Светофор, много чего может купить там, много чего может купить у нас. У нас великолепные результаты через стенку от Светофора. Я считаю, что мы даже любим, мы называем это место силы. Маяк. Это, так скажем, большего размера Светофор. Это их же, так скажем, бренд в их конюшне. Маяк, Светофор, Чижик. Если еще кто-то из дискаунтеров становится рядом, то вообще получается хорошо, потому что место начинает таким магнитом реально выступать по привлечению клиентов.
2: Да, обычно так происходит, что когда открываются рядом два как бы конкурента, но с немножко там комплементарной аудиторией, может так получиться, что когда вы открылись рядом с Светофором, например, выручка у них даже вырастает.
3: Вырастает.
2: Но, да, то есть это вот не падает, да, получается?
3: Нет. У нас был случай первый, значит, мы открывали первый наш магазин в Ликино-Дулево, как сейчас помню. года два уже, наверное, назад это было, через стенку, даже не через стенку, вот напротив, прям наш вход и их вход. А рядом еще большая пятерка и 300 метров до Большой Победы. Вот. И за день до открытия мы приезжаем на магазин, посмотрите, как там что. Вот. Заходим к нам, заходим в светофор, начинаем сравнивать цены. И реально становится страшно, потому что цены, которые можно найти в светофоре, зачастую это, вот, это может быть в два раза ниже там, по цене, чем у других игроков рынка. Может быть, даже еще больше. Вот. И мы переживали, как вот покупать, как он поймет, что вот у нас горошек, который по качеству там, плюс-минус равен Бондюэлю, а здесь вообще другой горошек. И мы были поражены, когда магазин открылся. Это, наверное, один из самых таких лучших примеров скорости развития нашего магазина. Он там просто за два месяца вышел на высочайшие параметры продаж. И приезжаешь, ты видишь, из светофора ребята выходят с тележками, и из Чижика выезжают с тележками. Ну, просто разный ассортимент.
2: Мне кажется, это отличный лайфхак – открыться дверь в дверь с конкурентом.
3: Да. Не, ну, это должен быть конкурент, с которым ты имеешь разные CVP, и должен быть конкурент, который, в принципе, лучше тебя драйвит трафик.
2: Давай про масштабирование все-таки. Вот каких ошибок можно при масштабировании избежать?
3: Да, ошибок-то много на самом деле может быть. Самые такие вот ошибки, которые хотелось бы избегать, это ошибки с людьми, с выбором людей. И в этом плане, конечно, у нас такая эволюция профайла, по которому мы отбираем людей в команду, она очень серьезная. То есть, условно, кого мы отбирали 3 года назад, и как мы отбираем, и как, и кого отбираем сейчас, это уже абсолютно разные критерии. А именно от людей зависит результат. Вот, это первый момент. Второй момент, понятное дело, что, так скажем, со временем ты меньше ошибок делаешь в выборе локации. Uh-huh. Они все равно есть, вот, но вначале ты их делаешь больше, значительно больше. Ну, тут основные такие вещи. Понятно, что какие-то процессы у тебя недоделаны. Вот в моем понимании, вот, чтобы делать масштабирование, конечно, должен быть хороший прототип создан. Потому что от этого будет очень много зависеть.
2: И потом уже копипейст такой.
3: Да, потом копипейст. С другой стороны, мы все понимаем, что в наше время с теми скоростями, как развивается конкурентное окружение, время-то особо нет на то, чтобы его составить. Поэтому недаром мы все сейчас уже называем бета-версией. Подразумевая, что мы все тестируем и постоянно вносим новые итерации изменений.
2: А как вот эту скоростью управлять масштабирование? Потому что, ну, например, вот ты рассказываешь, что мы там открыли 100 магазинов, потом ты говоришь, там вот 1500. А вот как этот баланс? А может быть, надо там открыть было 500, еще что-то?
3: У нас посмотреть. Уникальная ситуация, Михаил. У нас 1000 магазинов в прошлом году, мы около 1000 магазинов открыли не потому, что, так скажем, вот мы как команда сказали, давайте 1000 откроем. У нас было очень серьезное целеполагание. И когда у тебя есть целеполагание, и по большому счету твоя задача просто понять вот при существующем целеполагании, какие тебе нужны ресурсы, и какие тебе нужны дополнительные какие-то еще вещи для того, чтобы это выполнить. Поэтому у нас, я говорю, мы очень нехарактерный кейс. Мы, с одной стороны, с точки зрения того, что мы делаем, скорости, драйва, интересности, мы реально стартап. Но, с другой стороны, с точки зрения ресурсов и вообще людей, организаций, которые за нами стоят, мы огромная корпорация такого мирового уровня под названием X5.
2: Вот это очень интересный момент, на самом деле очень важный, потому что многие компании пытаются внутри такую построить культуру внутреннего стартапа. Но не всем это удается. Я знаю, ну, много примеров, когда наоборот какие-то предприниматели или там менеджеры такого предпринимательского склада, как ты, у них не получается. Они говорят, не, ну там все была какая-то бюрократия, все было сложно, нам ничего не давали делать. И, в общем, в итоге люди уходят и пытаются стартапы уже делать не на базе какой-то корпорации с устоявшейся, да, там, структурой, а как-то отдельно искать инвесторов, что-то делать. Вот в чем залог успеха? Почему вот в рамках X5 удается делать такие, ну, по сути, внутренние предпринимательские проекты?
3: Ой, в моем понимании это корпоративная культура X5. То есть мы изначально, когда пришли, все, так скажем, с кем мы разговаривали, понимали, что чтобы мы что-то подняли, мы должны иметь такие же, так скажем, возможности, как любой стартап на рынке. Поэтому мы договорились изначально, что все хорошее, что мы считаем хорошим и нужным для проекта, из группы мы берем. А все, что мы хотим делать вообще по-другому, мы будем делать по-другому. И причем, как интересно, вот по ходу вот этих первых 2-3 лет жизнедеятельности, часто кто-то приходил из ребят из X5 и говорит, а как вы это делаете? Мы, а вот так, и так нельзя. А вот это как вы делаете? Вот так. Говорит, вообще нельзя. Например, а нам можно. Именно благодаря тому, что нам дали такие полномочия, нам дали такие возможности, мы смогли это так быстро реализовать.
2: Что ты взял хорошего тогда? Вот как использовать ресурсы большой такой вот мамы?
3: Ой, да мы очень много взяли хорошего. Во-первых, мы много взяли хороших людей. Причем я вот был в каком-то удивлении в таком. Я когда пришел, ну, думаю, вот любые вопросы буду ходить к CEO решать, просить еще что-то. На следующий день мы сидим в кабинете, первый день вот мы вышли, второй день мы сидим, два человека вышли, вот сидим, думаем, как мы что дальше что делать. И вообще, вот, еще хоть начать-то, да? Не каждый день же создаешь там вот такие крупные компании. Вот сидим, обсуждаем, открывается дверь, заходит два человека, там руководитель развития Пятерочки и его заместитель. Он говорит, парни, привет, меня зовут так-то, так-то, я про тебя знаю, мы знаем, что будет дискаунтер делать, он нам нужен, у нас дискаунтер на территориях по стране нас достали уже, чем вам помочь? Вот эти ребята открывали нам первые магазины. То есть все, что касается развития, вот мы взяли у них, мы не набирали никого на развитие. И потом методологию и вообще постановку всей работы мы делали с их помощью. Хотя понятно, что сейчас у нас абсолютно отдельный бизнес от Пятерочки. Там в этот же день к нам пришел парень, кто возглавлял логистику Перекрестка. И мы договорились, что первые магазины будем открывать на, не только на их софте. Вообще не делая никаких изменений, не тратя денег. Вот свои бизнес-процессы под них каким-то образом, так скажем, приспособим. Будем возить с их склада. И так продолжалось первый, наверное, год или полтора. Мы с них возили.
2: И это дало скорость,
3: безусловно. Очень много, да. У нас, допустим, у нас маркетинг возглавила девушка, которая до этого возглавляла маркетинг в Пятерочке. Вот, соответственно, когда вот такие люди первые начали появляться, то вообще все вопросы решались горизонтально. То есть тебе не нужно идти с PRS решать какие-то вопросы, что-то запрашивать. Я был в шоке, насколько это вот... Реально вот X5 такая. У нас же вот одна из ценностей в X5 – это партнерство. И вот в случае с Чижиком я могу сказать, что это сработало и работает очень хорошо.
2: Супер. А что не взял? Что вот сразу сказал, не, вот это мы сами будем делать?
3: Мы львиную долю процессов внутри X5, так скажем, даже не стали рассматривать, понимая, что это, так скажем, процессы огромной системы, которая, так скажем, вообще другая с точки зрения философии. Ну, грубо говоря, берем Пятерочку, логистику Пятерочки, да, она великолепная с точки зрения результатов, одна из лучших на рынке, однозначно одна из лучших, если не лучшая на рынке, то она рассчитана под логистику там 6-8 тысяч SKU товара на складе. У нас на сегодняшний день там 670 SKU. Ну, вместе с товарами Наута, там, пусть будет 750-800. Соответственно, у нас вообще другая логистика, у нас другие процессы, мы не обрабатываем такие сложные товары. Нам надо сделать, чтобы это было в разы дешевле. Поэтому, допустим, логистика у нас вообще полностью самостоятельна. Или, допустим, процесс управления магазином. Они у нас на порядок проще, соответственно, это тоже было создано с нуля. Ну, я думаю, что мы нашли свой баланс.
2: Супер. Мне кажется, это ключевое слово «баланс». Вы нашли свой баланс.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». В Дагестане 12 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В Дагестане завершено восстановление около 50 объектов мелиоративного комплекса, которые пострадали от весеннего паводка. Об этом сообщили в правительстве республики. В результате ЧС в Дагестане были повреждены 62 объекта мелиорации. Общий размер ущерба оценивается примерно в 488 миллионов рублей. Более 90 тысяч продавцов «Озон», чьи товары были застрахованы на момент атак дронов на склады в Самарской области, Дагестане и Адыгее, уже получили от «Ингостраха» первые страховые выплаты на общую сумму 8,2 миллиарда рублей. Выплаты являются предварительными. Окончательный расчет будет произведен после завершения инвентаризации и получения от «Озон» точной информации о размере ущерба по каждому инциденту. Администрация Белого дома изучает возможность возобновления коммерческих отношений с Россией до окончания конфликта на Украине. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Отмечается, что деловые соглашения должны показать решимость Америки в стремлении к нормализации отношений с Россией. Мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за Международный валютный фонд. Так они обещают выплатить по 100 тысяч долларов каждому пострадавшему. В сообщениях говорится, что МВФ совместно с ООН якобы возместит убытки 450 жертвам мошенничества по всему миру. Чтобы получить деньги, предлагается связаться с главой МВФ через поддельные контакты, после чего мошенники обещают прислать карту Visa. 11 дней будут отдыхать россияне в новогодние праздники с 31 декабря по 10 января. Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях в следующем году накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Американское издание GeekWire включило российскую нейросеть GigaChat от Сбера в список мощных открытий ИИ-моделей наряду с DeepSeek, Kimi, GLM и Gemma. Издание подчеркнуло, что GigaChat является единственной моделью в этом списке, разработанной не в США или Китае. По мнению автора материала, GigaChat уже достиг уровня Qwen и DeepSeek в таких областях, как математика и программирование. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
7: Радиоканал Диалог.ФМ. Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Иялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин-эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
8: Притчи народов мира.
9: Однажды осел упал в колодец, стал громко кричать, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Хозяин подумал, что ослик его стар, и он купит себе нового. Колодец тоже высох, выроет новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю. Он пригласил своих соседей. Все дружно стали бросать землю в колодец. Осел сразу понял, что к чему, и начал кричать, но никто внимания на него не обращал. Вскоре ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Возможно, в вашей жизни было много неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете, стряхнув его, именно благодаря этому кому подняться намного выше.
8: Притчи народов мира.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Я стал делать выступления, рассказывая про сообщество, про... Та миссия рыбаков фонда, про бизнес-сообщество «Экиум», которое сейчас, кстати, ведущее бизнес-сообщество на пространстве вот, Великого Севера. Уже более 1000 предпринимателей. И
3: тысячи, не только, порядка тысячи да,
2: и не только, участников. Да? И не только в России, уже в 7 странах. И он очень стремительно расширяется на другие страны, особенно сейчас, когда вот русскоговорящие люди везде. Дальше. Сообщество про женщин. 75 тысяч женщин. В России и по всему миру. 75! И это сообщество растет. Дальше. Их здесь и движение. 15 тысяч. Это сообщество грант-учителей. Ну, учителей, грант-учителей, которые говорят, ну, слушайте, мы становимся учителями друг другу и взаимное обучение и поддержку. То есть несколько сообществ. Университет детства, родительское педагогическое сообщество. В общем, я стал об этом рассказывать. Канал рос. Ну, в принципе, все. То есть, смотри, я стал, кроме того, что медийным, я стал встречаться с другими людьми. И вдруг я понял, что для моей самоактуализации это было самое сильное, что могло, ну, наверное, произойти. То есть, по сути, вот эти вот встречи, интервью, беседы, вот как сейчас мы с тобой, они имеют многонаправленную природу. Смотри, с одной стороны, мы создаем вдохновляющее воздействие или просвещающее, или побуждающее ту самую потенциальную мотивацию для людей. С другой стороны, мы взаимообогащаемся, мы обмениваемся нашими практиками. Я стал встречаться с людьми, с которыми я бы никогда по бизнесу не встретился. И это стало для меня университетом.
3: Мне нравится твоя история тем, что, есть история про одного тоже долларового миллиардера, который приехал играть в гольф, его в клуб не пустили. Он разозлился и сказал, я построю свой гольф-клуб. Построил прямо вот над тем гольф-клубом в лучшем месте, вот, более лучший, популярный. И вот ты создал свою медиа для того, чтобы иметь возможность апеллировать самому к аудитории, коммуницировать с ней, не зависеть от кого-то.
2: Кстати, и эта история, вот ты ее четко классифицировал, значит, она мне открыла еще другой ход. Я вычитал историю, как родился Стэнфорд. Старик Стэнфорд.
3: Который хотел построить кампус в Гарварде.
2: Кампус, да, в Гарварде. Он пришел, ему сказали, вы что-то не очень хорошо одеты, и у вас вообще бабки есть? Тот такой сказал, а сколько вот это стоит все? Ему сказали, что вот этот кампус.
3: 5 миллионов,
2: да, 5 миллионов там, да. Что-то фунтов. Он развернулся и уехал, ничего не сказал. А потом история записывает, что он вернулся в Калифорнию и сказал, слушай, если все то, что я видел, стоит 5 миллионов, а 5 миллионов я в год фунтов, условно говоря, зарабатываю, да, то все дети Калифорнии, и не только,
3: будут моими детьми.
2: Будут моими детьми. Да. И он заложил кампус во имя своих, ну, семьи, все так.
3: Да, у него рано умер сын, да, и он хотел в честь него
2: в честь как раз, него, да. Ну, он и называется там имени вот сына, но в простонародье он вот Стэнфордский, да, университет. По сути, смотри, энергия отказа раз, а второе, ну, когда человек, ну, вдруг видит, что, ну, он тоже может сделать, и вот история с медиа, которая случилась, и она меня, ну, собственно, подсветила мне такую штуку, что я очень хочу, и я уже делаю, Global University by Рыбаков сделать. И я уже начал это делать. И очень многие вещи в моей жизни, как открывашки, произошли из-за вот той истории, которую ты подметил.
3: Давай поговорим про физтех, про нашу альма-матер с тобой. Ты сказал, что у физтехов самое большое представительство в российском списке Forbes.
2: Это... Абсолютно, да. Более 12...
3: Давай попробуем перечислить быстренько.
2: Кривенко.
3: Вкусвилл. Кривенко, Вкусвилл, так.
2: Я не знаю, ты входишь? Наверное, да.
3: Нет.
2: я тебя уже зачисляю.
3: Рыбаков-Колесников.
2: Рыбаков-Колесников. Дальше, слушай, те, кто еще не вошел, но скоро войдут, это Кузнецов.
3: Все инструменты.
2: Да. Ну, они их еще не посчитали, но надо, чтобы уже... Дальше, Давид Ян есть там?
3: По-моему, был.
2: Да.
3: Эбби, да?
2: Да. Дальше, Абрамов.
3: Оба, скорее всего. И Мерлеон, и...
2: Абрамов, да. То есть
3: да,
2: и Евраз. Евраз, да. И Мерлеон, да.
3: Я про физтех знаю первую одну важную метрику, что выпускники физтех больше всего зарабатывают среди выпускников других вузов.
2: Да, абсолютно.
3: Вот. И вот вторая метрика, которой нету, но на самом деле ее делает MIT. Вот я когда был в MIT, там, у меня причем было, я два раза в жизни был в MIT. Первый раз я стажировался после второго курса института. Это очень интересно. Мне был 92-й год, я тогда жил в Бостоне.
2: Нормально.
3: Вот, да, и мне не понравилось. Я решил все-таки остаться в России, да. А уже второй раз я там был в Sloan Management School. Уже так все серьезно, там на какой-то двухнедельной программе. И первое, с чего они начинают, вообще рассказ о MIT, они говорят так, что если сложить все бизнесы, основанные выпускниками MIT, то это будет шестая экономика в мире. То есть здесь, мне кажется, еще физтеху есть куда стремиться.
2: Есть,
3: и
2: есть.
3: Ты как раз делаешь много для того, чтобы появлялось...
2: Мы, подожди.
3: Да.
2: Я не отделяю себя от братства физтехов, ну и вообще от братства всех, кто к нам... Ну, подключиться, да? Ну, потому что один человек, ну, точно ничего не делает, даже вот все, что типа я делаю, но на самом деле я ли это, или это конфигурация людей.
3: Окей, давай,
2: я
3: то вот... самое великое братство физтеха,
2: да.
3: О котором
2: 40 тысяч, кстати, знаем. Выпускников по всему миру. Вот.
3: 40 тысяч, не
2: да.
3: так много, кстати.
2: Не так много, не да. Так... Ну, он небольшой вуз, и вот именно пропорция, смотри, он очень небольшой, но его влияние относительно вот, других значимое. Но нам действительно есть что. Как еще сильнее проявить это? Есть.
3: Расскажи про вот то, что я уже выучил, аббревиатуру ШИР, школу Игоря Рыбакова на физтехе. Что это и вообще какие изменения в современном образовании ты считаешь наиболее важными?
2: Да, ну, известная всем аббревиатура STEM. Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Это вот ну, техническая ориентация в образовании. И физтех — это... Ну, один из топовых мировых лидеров по STEM. Вот. Теперь, последние 30 лет стало уже очевидным, что когда STEM снабжен arts, ну, то есть креативом и способностью к таким управляемым девиациям, да, то получается, ну, так что называется STEAM, сейчас называется там A добавляется, и получается STEM, ну, такой типа STEAM, аббревиатура. Так вот, на физтехе сейчас, вот в эпоху вот этого ну, изменений грандиозных, которые в мире, должно, чтобы появилась такая компонента. Физтех подзасушен сегодня. Именно STEM своей такой ориентации. Тем не менее, да, сколько творческих людей рождает физтех? Потому что каждый, кто предприниматель, ну реально это творчество. Предпринимательство, это уже давно признано, что это творчество. Так вот, общий вызов такой нам — добавить для обогащения субкультуры физтеха, для вот этой феноменальной субкультуры физтеха, добавить школу, которая бы добавляла вот этого предпринимательских искусств и наук. Угу. У предпринимательства тоже есть свои...
3: На ту фундаментальную базу, на, которую
2: да,
3: дает физтех.
2: Конечно. А где частные школы по тому самому пассионарному лидерству, о котором Гумилев говорил, Высоцкий говорил, настоящих буйных мало и так далее. Где они? Вот теперь есть, потому что наша устремленность есть. На физтехе будет такая школа, интернат. С 12 лет по 18 мы будем набирать одаренных людей со всей России. Слушай, и на грантах оплачивать их обучение, причем кто будет оплачивать? Наши же физтехи. Земляков будут поддерживать и так далее. Да? В результате мы на физтехе будем иметь интернат, школу, 1000 ребят. Будет заниматься по программе вот это вот лидерство, побуждение пассионарного, национально ориентированного лидерства, которые в будущем станут основателями теми самых ну, удивительных компаний. И наш частный с тобой случай, компания Технониколь, ХОВ, там, КУСВИЛ, там, все инструменты и так далее, слушай, это будет массовым явлением. Таким образом, мы субкультуру физтеха, вот эту всемирную субкультуру физтеха, да, мы ее еще больше используем для расширения благоухания и так далее. Вот такой план. Поэтому да здравствует интернат. И если уж вернуться с того, что ты начал про ШИР, это школа Игоря Рыбакова. С одной стороны, мне хочется оставить наследие в виде, ну, я там имел к этому отношение. С другой стороны, знаешь, я отношусь... Знаешь, дело не в том, кто это основал, а дело в том, как ну, будет расширяться это. А расширяться будет только, когда люди будут чувствовать ну, себя в этом, ну, то есть свою проявленность и все. Я все делаю для того, чтобы ну, начавшееся как можно быстрее было отчуждено от инициатора и стало ну, частью ну, какого, жизни и проявленности тех, кто будет сотворять это величие.
3: Про Долгопрудный мы поговорили. Теперь открываю какую-то прессу, очередная новость. Игорь Рыбаков строит город будущего. Причем ты третий предприниматель, которого я знаю, который, ну, два уже построило. Это Владимир Седов, Доброград, да, владелец Асконы. Под это даже, я знаю, были изменения в российском законодательстве да. некоторые. И Сергей Солонин, который что-то делает такое на Бали, вот, да, похожее. Вот. И вот ты можешь объяснить, во-первых, ну почему? Явно не потому, что ты вдруг подумал, что ты строишь дома, и типа Технониколь там, не знаю, может все это построить.
2: Слушай, ну, во-первых, вот эта экосистема физтеха, о которой мы уже вот говорим, да, это геном. Это геном, который, ну, видимо, во мне, в тебе, в нас. И Долгопрудный, он, это уже не просто кампус университета. Это и есть городок. Может быть, уже он превращается в город будущего. То есть тот, который дает начало новым людям, ну, новым взрослым людям, которые будут по-другому жить. Слушай, я бы хотел, на самом деле, чтобы это было повсеместно. Чтобы физтех был, ну, да, или вот эта субкультура превосходящей проявленности везде. Поэтому, ну, я это назвал «Город будущего», а учителем моим стал как раз Володя Седов. Ну, ты знаешь, все в нас проникает от какой-то беседы. И вот мы приехали в Доброград, Володя мне рассказал о том, как он созревал к идее города. Он стал моим учителем. Я замечтал вместе с ним сделать институт урбанистики на физтехе. Потому что я ему спросил: «Володь, ведь то, что ты мне рассказал, это важно, чтобы это было ну, доступно и вдохновляло». Он сказал: «Игорь, я согласен. Если ты, говорит, сделаешь институт, я стану там, ну, как профессором и все». Я ему пообещал: «Володь, я сделаю». Поэтому, смотри, сейчас на физтехе, на базе ШИР, ФТИ, ну, что является физтехшколой, будет научно-образовательный центр «Города будущего», где профессором будет Володя Седов. Василий Курбацкий, кстати, он тоже основатель одного из городов будущего, Эльтаун, под Челябинском. Может быть, кстати, Солонин. То есть Андре, это тоже на Бали он строит город. То есть люди, которые создают города, они, конечно же, будут приглашены стать профессорами практики на научно-образовательном центре физтеха по городам будущего. Это раз. Второе. Ну и, конечно же, так как я практик, ну что, я купил землю и говорю: «Ну, пожалуйста».
3: Есть уже параметры, анонсируют, да. Сколько там будет проживать людей. Вот давай, знаешь, просто интересно, вот скажу так, через 10 лет или там 25, мне нравится, как ты мыслишь, большими горизонтами, вот что будет там через 25 лет?
2: Хорошо. В ядре этого городка, ну или центра, будет университет с 5000 студентов. Половина — это с территории Великого Севера, половина — иностранные студенты. То есть в ядре этого, в ядре любого города, города будущего это есть город-университет, прежде всего. Это огромная связанность. Отраслевая, научные центры и так далее. POIS, Light Industry — это научно-практические лаборатории, где идут там цеха автоматики. Фактически я вижу следующее, что это 10 тысяч, от 5 до 10 тысяч студентов, это 30 тысяч населения города, не обязательно вот на этой территории, а в так называемом реюнионе, то есть, ну, в неком поясе. И это достаточно классический университетский городок. Но классический в том смысле, который есть в мире. В России таких городков. В Советском Союзе Дубна был похожий пример. Но теперь, я считаю, мы можем доставить и сделать такие локальные центры, чтобы они стали нашей нормой жизни. И я считаю, ну, может быть, и ты, и другие предприниматели будут вдохновлены этими примерами. И отвечая на вопрос, как нам стать хорошими предками, да, когда-то и ты либо присоединишься, либо там инициируешь там свой город, это уже не важно. Важно то, что мы станем хорошими предками, если создадим поле логических причин для вот этой превосходящей проявленности.
3: Интернаты. Свой квартал в твоем городе.
2: Да, я буду все сделать, чтобы ты, ну, получил предвкушение огромной радости. А второе, когда бы ты размышлял, как будет выглядеть твой некролог, что все, что я сделал, это выполнил упражнение своего учителя. Он сказал: слушай, Игорь, вот ты все мечешься, говоришь, какие планы, а я действительно такой метался, знаешь, до тех пор, пока я не написал свой некролог, который мне понравился. И вот я написал свой некролог, и там есть интернат на физтехе, ШИР, ну, школа Игоря Рыбаков, город будущего. Я все это написал в некрологии. Так этот некролог стал для меня, знаешь, чем? Манифестом бессмертия. А мой учитель так и сказал.
3: Это про наследие.
2: Да, Игорь говорит, напиши некролог, который тебе понравится, что с тобой происходит. Он станет твоим манифестом бессмертия. И тебе вот на вопрос, как стать хорошими предками, так это и есть ответ. Причем ответ, который вышел у тебя изнутри. И вот я так сделал. Я, конечно, когда он сказал, я не поверил, что это так работает, но я сделал. Я каждый раз немножко дописываю там в этом некрологии, ну, чуть-чуть вот дополняю. Но это феноменально действующий инструмент. И я очень буду рад, что если в твоем манифесте бессмертия тоже вот там будут какие-то такие строчки.
3: Супер. Вот какие бы ты дал советы начинающим предпринимателям?
2: Наверное, он выглядел бы так. Первое. Найти конфигурацию людей, в которых проявленность начнет случаться. То есть не служение, некая обусловленность, вот так надо делать, а так не надо, да? А проявленность. Скорее всего, это будет конфигурация предпринимающих людей в любой сфере. Это может быть наука, медицина, там, бизнес и так далее. То есть вот для молодых предпринимающих людей, чтобы рядом были люди, такая называется питающая конфигурация.
3: Среда.
2: Да, именно средовой подход. Собственно, это та самая будет образующая или образовательная среда. То есть это ключ. Дальше на нее можно поставить как apps, какие-то образовательные специалитеты. Это уже, пожалуйста, по желанию. Но образовательная среда из людей, из конфигурации людей, в которых ты сможешь проявляться и узнавать себя в разных ипостасях. Там, может, ты на гитаре играешь, может, ты на вейке, может, ты... Ну, которая не будет тебя детерминировать и определять, что ты вот так должен делать, да? Где будет гипердоминация какой-то проявленности. Например, вот спортом ты пошел, со спортсменами живешь, слушай, и вот они, знаешь, вот бегают, а вот другие проявленности в жизни у них подзажаты. Ну, вот будет не очень хорошая среда. Я бы начинающим людям в предпринимательстве, да и вообще тем, кто начинает свою жизнь, бы советовал бы избегать гипердоминации чего-либо, чтобы не впасть в такую обусловленность и стать рабом вот этой обусловленности. Мой вот настоятельный совет — влиять и вкладываться в среду, которая тебя окружает, и видеть, если твое самочувствие рядом с людьми раскрывающее, ты начинаешь проявляться новым, окружение тебя поддерживает, вот на это твоя конфигурация людей. Если тебя подавляет, ну, там, буллинг какой-то и все, ну, покинуть это. Не оставаться в том месте, где тебя сжимает, где тебя стрессуют и так далее. Неважно, что при этом выдает мозг, типа, ну, вот слюбится, стерпится, слюбится. Нет. Будет разрушение, подавление и преждевременная смерть.
3: Но не у всех такой стержень, как у тебя.
2: Миш, стержень-то, может, не у всех, но люди, которые вот так проявятся, смотри, например, я, если так проявляюсь, я вокруг себя создаю такое поле, где люди уже с меньшим там стержнем и с менее тугим стержнем у них есть возможность проявиться. То есть в любом случае, знаешь, ну, следует получить какую-то информацию, что не надо оправдывать свое, ну, бренное или такое, ну, страдающее существование и, ну, как бы закреплять его на уровне вот жертвенности. Так как неси свой крест.
3: Понятно.
2: Ну, поэтому вот эти самоуспокоения, типа, ну, вот где родился, там и пригодился. Вот эти вот самоуспокоения, что счастлив тот, кто довольствуется тем, что есть. Ну, давай так. Я немного хочу поколебать уверенность людей в том, что это таблетка. Это таблетка, скорее всего, замедляющая возможность обрести качество жизни, которая может перерасти в таблетку хронической неспособности обрести качество жизни. Вот. Ну, осторожно об этом говорю, потому что каждому свое, и в конце концов, если человек находит качество жизни в такой, знаешь, вот моя хата с краю, ну, я сторонник того, что смысл жизни в том, чтобы самому определить, что такое смысл жизни. И если смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, давай так, ну, страдать, ну, почему нет? Есть же клоуны в цирках. Есть. Это такая, ну...
3: Понятно. Вот. Знаешь, у меня папа один раз сказал, когда я задал такой же вопрос, в чем смысл жизни, он мне ответил очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. И никакого другого смысла в жизни нет.
2: Ну вот. Жить, придумывать смысл, ну, короче, то есть не искать, к кому присоединиться, иначе падешь жертвой вот этой... Все. Поэтому я поддерживаю твоего папу.
3: Супер. У меня практически уже там последний вопрос. Если бы ты мог пригласить на обед любого человека в мире, ну, из ныне живущих, кого бы ты пригласил?
2: Из ныне живущих? Или...
3: Из ныне живущих.
2: Ну, мне очень понравилась беседа с Уоррен Баффетом. Я бы еще раз не отказался бы побыть с ним.
3: Сколько ты заплатил в первый раз?
2: Нисколько.
3: Нисколько.
2: Мы просто беседовали на конференции топ-400 миллиардеров. Бизнес-конференция, на которой...
3: То есть
2: мы...
3: это было не то, что ты ужин там с ним
2: купил?
3: Нет,
2: нет, это мы беседовали, потому что все люди, как оказалось, все люди, которые... Все предприниматели, бизнесмены, которые говорят о школах, садиках, больницах, о сообществах, оказывается, интересны друг другу, они становятся синхронизированными по духу. То есть я об этом узнал ровно постфактум, когда вдруг оказался втянут в эти беседы и дискуссии. И я вдруг понял, что никаких шансов оказаться в таких беседах нет, если ты, ну, одержим там каким-то бизнесом, процессами и так далее. Но если ты являешься причиной университетов, школ, детских садов и так далее, больниц, ну, каких-то социально преобразующих действий, каких-то импакт действий для мира, для людей, тогда да. Поэтому это своеобразный пропуск, своеобразный код. Ну и, в принципе, он же лайфхак, потому что многие говорят, а как оказаться среди людей очень сильного питающего окружения, сильной влиятельности? Ну вот ответ, как? Стать социально преобразующим деятелем. Ну не в смысле нарисовать это, знаешь, говорить об этом, а на самом деле нет. Да и нет, просто, ну, это же все считывается. Ты как живешь? Чем? Вот стать, говорить, беседовать, строить, и тогда становишься интересен людям высокой влиятельности.
3: Игорь, спасибо тебе огромное.
2: Yeah.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак. Диоген Синопский, древнегреческий философ.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Аэропорт Махачкалы стал первым в России, где для обеспечения доступа сотрудников была внедрена бесконтактная идентификация, основанная на анализе радужной оболочки глаза, лица и голоса. Систему разработала компания «Азимут», входящая в состав госкорпорации «Ростех». О завершении реконструкции было доложено президенту Владимиру Путину. В аэропорту также установили новые радиолокационные и IT-системы. Стоимость зимних туров в Дагестан снизится на 30% по сравнению с летними, отмечают туроператоры. Проживание в межсезонье может быть в два раза дешевле, включая авиабилеты. Так, на Новый год можно приобрести туры по Дагестану и комбинированные программы с посещением Чечни. Пятидневная поездка будет стоить от 70 до 75 тысяч рублей на одного человека. Wildberries с 1 октября начнет третий этап компенсации для продавцов, чьи товары пострадали из-за атак беспилотников на логистические центры компании. Более 200 тысяч предпринимателей получат выплаты, что охватит всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса. Выплаты станут крупнейшими с момента инцидентов на складах. Россия лидирует по количеству семей, содержащих домашних кошек. Согласно последним данным, 59% всех российских семей держат котов. По общему числу кошек Россия занимает третье место в мире, уступая только Америке и Китаю, которые имеют более многочисленное население. В Таиланде зафиксирована новая волна COVID-19. Десятки граждан России стали ее жертвами, сообщают СМИ. Количество инфицированных достигло почти 140 тысяч человек. В России бухгалтеры, продавцы и IT-специалисты выделяются как самые токсичные сотрудники. В рабочих чатах от них поступает больше негативных комментариев, чем позитивных. Это происходит из-за обсуждения рабочих планов, просьб ускорить выполнение задач и повторяющихся вопросов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получившей столичный статус, артисты Кумыкского, Русского, Аварского, Лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Золотое правило денег. Фундаментом личных финансов, конечно же, является контроль бюджета. Киосаки считает, что во время кризисов очень важно в первую очередь держаться за то, что вы уже имеете, потому что это будет подспорьем для будущего.

0: базу для планирования. Именно хорошо продуманный бюджет в вашем кармане точно заставит деньги приходить к вам следующие 12 месяцев. Слово, которое приносит деньги. Немаловажную роль в достижении финансовых целей в будущем году, по мнению Киосаки, сыграет личная мотивация, потому что это именно тот инструмент, который поможет вам справляться со всеми трудностями, а самое главное, преодолевать на первый взгляд сложные испытания. Поэтому перво-наперво вы должны знать свое почему. Проще говоря, важно понять, зачем вы хотите добиться успеха во всем, что связано с финансами. Вы хотите построить какую-то эффективную модель управления финансами и потом обучить ваших детей, или вы мечтаете проводить больше времени дома со своей семьей и меньше работать. Возможно, вы хотите инвестировать больше, чтобы иметь возможность комфортно выйти на пенсию. Наклейте стикер с вашими «почему» на холодильник или разместите его на обложке вашего любимого ежедневника. В любое время, когда вам нужна мотивация, достаньте свой список «почему», чтобы напомнить себе о том, что для вас наиболее важно. Личная мотивация, по словам Роберта, это то, на что редко обращают внимание, но вооружившись таким инструментом, вы сможете спокойно зарабатывать большие суммы денег, следить за личным бюджетом, финансово прогрессировать и развиваться. В ногу с прогрессом. Одна из формул достижения богатства Роберта Киосаки гласит, что личная мотивация должна подкрепляться визуализацией прогресса. Вы должны чувствовать, что усилия и время потрачено не зря, потому не стоит в новом году стесняться рассказывать о своих достижениях друзьям и близким. Сколько денег вы сумели накопить? Какие книги по финансам смогли прочитать? Проговаривая свой успех, вы привлекаете еще больше возможностей в свою жизнь, и на подсознательном уровне лучше переносите стресс, вызванный изменениями в жизни. Если с друзьями и близкими делиться такой информацией не получится, начинайте вести дневник, записывая все, что вы сумели сделать за день. И обязательно перечитывайте написанное перед сном. Также тщательно отслеживать личные успехи поможет так называемая дорожная карта, составленная из целей для будущего года. Начните год с денежных обуз. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе преуспеть в своих финансах, важно, чтобы с трудом заработанные деньги пополняли ваш кошелек, а не шли на погашение кредитов и рассрочек. И именно долги и кредиты, по мнению Киосаки, чаще всего становились камнем преткновения для будущих миллионеров. Потому с денежными обузами нужно разобраться в первую очередь. Просчитайте дату, к которой вы объективно могли бы полностью рассчитаться с долгами. Затем выберите наиболее эффективный, на ваш взгляд, метод. Например, можно сначала погасить самый маленький долг, затем следующий и тогда самого крупного займа. Можно сначала сконцентрировать усилия на займе, по которому у вас самая высокая процентная ставка, и погасить сперва его, а потом заняться другими долгами. Новый год должен быть лучше старого. Роберт Киосаки считает, что начинать заботиться о личных финансах с Нового года – это очень удачное решение, потому что это как начать жизнь с чистого листа. Вы можете трезво оценить, как прошел этот год, чего вам не хватало больше всего и к каким целям действительно стоит стремиться. Такой анализ – это задел на будущее, который поможет выбрать правильный путь к достижению богатства. Например, все больше людей хотят позволить себе после выхода на пенсию достойный отдых, путешествия, качественную медицину. Это глобальные цели, но вы можете начать двигаться к ним уже с Нового года. Попробуйте сделать то, чего большинство боится, а именно инвестировать. Подумайте, как это можно сделать, где взять деньги, накопить или сэкономить. Выберите для себя несколько инвестиционных инструментов, помимо традиционных вкладов. Изучите, как они работают. Сначала попробуйте инвестировать небольшую часть денег, чтобы получить результат. Такой шаг сделает будущий год не похожим на предыдущий. Это будет движение вперед к богатству, успеху и исполнению желаний.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: У нас в гостях легенда Маргулан Калиевич. Я, если честно, очень сейчас счастлив, потому что мы с командой, прямо вот у нас намерение было в этом сезоне, обязательно, если вы будете, то это все будет.
3: Спасибо.
2: Финал, так скажем. Спасибо вам большое.
3: Да, вам спасибо, что пригласили. С удовольствием.
2: Маргулан Калиевич, вот сейчас как вас можно правильно представить? Какое вот сейчас у вас такое позиционирование?
3: Мое позиционирование, наверное, сегодня заключается в том, что я, наверное, больше исследователь жизни, который изучает законы эффективности и делится результатами своих исследований с людьми. Поэтому я все время в поиске, все время что-то пробую, где-то получается, где-то нет, но я обязательно рефлексирую, обязательно делаю выводы и обязательно делюсь с людьми.
2: Вот, и вот особенно последнее очень сильно замечается, хотел вот такое дать подтверждение, что вы делаете огромный вклад в общество, я считаю, что именно создаете большое количество такого образовательного, где-то даже бесплатного контента. И вот сразу отсюда такой первый вопрос, мысль вот касательно миссии. Зачем? То есть вот почему вы это делаете?
3: Ну, миссия, я считаю, это самый главный вопрос, на который должен ответить любой человек. Дело в том, что я достаточно глубоко продвинулся в изучении эффективности, законов эффективности, законов этого мира. Потому что, смотрите, если человек не отвечает на главные вопросы, которые стоят перед ним, то его эффективность, как правило, она такая отрывочная, мозаичная, не полноценная, не целая. Человек сам по себе не целостный. Поэтому до эффективности я считаю, что каждый человек должен себе ответить на три вопроса. Вот и вся эффективность любого человека начинается с первых трех главных вопросов.
2: Так.
3: Первый вопрос – кто я? Второй вопрос – каков этот мир? И третий вопрос – каково мое место в этом мире?
2: Угу.
3: И вот отвечая на вопрос, каково мое место в этом мире, вот на этот вопрос отвечает миссия человека. Угу. То есть то, для чего человек пришел в этот мир. Вообще считаю, что человек рождается дважды, умирает дважды. Рождается первый раз, когда он как животное, по сути, потому что мы кушаем, пьем, размножаемся, живем так же, ну, биологические существа. И вот второй раз он рождается, когда он находит миссию, когда он понимает, для чего он родился. Обычно это там к 30 годам, люди к 35, к 40 годам находят, если находят, конечно. И умирает дважды. Первый раз умирает, когда человек теряет интерес к жизни. А второй раз, когда его закапывают. Поэтому миссия – это такой краеугольный камень, это один из трех вопросов, на которые каждый человек должен ответить. Только тогда он становится эффективным. Потому что эти три вопроса отсекают все лишнего от него, все лишнее от него. И у него есть четкая система координат и четкая система ориентиров. Что его, что не его, на чем сфокусироваться, от чего отказаться, что делать, что не делать, что такое хорошо, что такое плохо. Второй вопрос, ответ на вопрос, каков этот мир или какова эта реальность. Я описываю этот мир таким образом. Этот мир – это мультивариантная, многоуровневая игровая вселенная, ограниченная моими возможностями. Вот теперь могу пояснить, что такое мультивариантная. Дело в том, что это подтверждает и квантовая физика. На самом деле, если представить, что эта Вселенная бесконечна, а бесконечно, когда мы говорим бесконечность, мы подразумеваем небо темное и микрокосмос, да, и туда бесконечность, и туда бесконечность на самом деле. Но на самом деле есть еще бесконечность вариантов. Кто нам сказал, что вот мы сейчас с тобой сидим в этой комнате, это единственный вариант во Вселенной? Я считаю, что есть вариант, где точно так же, но Арман сидит в свитере. Есть еще один вариант, где я сижу в белой рубашке или наоборот. И такое бесконечное количество вариантов. То есть в единицу времени у нас перед нами в будущем существует бесконечное количество вариантов, которые могут случиться. И какой вариант с нами случится, прежде всего определяется нашим намерением, второе – нашим решением, третьим – нашим действием. И получается, сзади уже варианты один, который мы выбрали, а спереди у нас постоянно бесконечное количество вариантов. Но бесконечное количество вариантов подразумевает у нас бесконечные возможности, а это не так. Поэтому я говорю, что этот мир, мультивариантная вселенная, ограниченная моими возможностями. Потому что чем больше у меня возможностей, тем больше вариантов действий.
2: Угу. А возможности чем они обуславливаются? То
3: есть, сейчас что это дойдем. Такое? Это про мультивариантность. Следующее, многоуровневая, я говорю. Наверное, все подтвердят, что в жизни вот так. Вот ты бьешься на одном уровне, бьешься, потом раз, решил какую-то проблему. И раз, тебя кинул на следующий уровень, и ты опять бьешься. Это какая-то, знаешь, гонка, как вот по спирали. Ты раз заново просто на другом уровне теперь это бьешься. Опять круг и заново на другом уровне.
2: Точно.
3: И это называется спиральная динамика. Мы по спирали растем вверх. И это поэтому многоуровневое. Ты должен все время преодолевать препятствия, расти. Там возникают новые препятствия, еще больше препятствий. Ты преодолеваешь, растешь, там еще больше препятствий. Таким образом, все идет по нарастающей, а не по уменьшающейся. Поэтому я это назвал многоуровневая вселенная. И третье, почему игровая вселенная? Дело в том, что такое игра? Игра – это структурированная деятельность человека, которая характеризуется основными характеристиками, такими как цель, наличие конкуренции, дефицит ресурсов, эмоциональный накал и наличие препятствий. То есть это структурированная деятельность и наличие правил. Uh-huh. Это структурированная деятельность. То есть в жизни у нас есть правила, в жизни у нас есть цели, в жизни у нас есть препятствия, в жизни у нас недостаток ресурсов, в жизни у нас постоянная борьба конкурентная. И это все эмоциональный накал. Таким образом, наша жизнь – игра. То есть все игры построены по этому принципу. То есть игра – это не то, что там дети там играются и так далее. Игра – это не про развлечение, а игра – это определенный вид структурированной деятельности человека. Именно поэтому я говорю, что этот мир, это реальность, это мультивариантная, многоуровневая, игровая вселенная, ограниченная моими возможностями. Ответы на вопросы у каждого будут свои, потому что каждый живет в своей реальности, потому что этот мир – однопользовательская игра. И поэтому сейчас, услышав этот подкаст, вы просто сядьте, напишите на бумаге ответы на эти три вопроса. У вас они уже есть. Просто они неточные, и вы еще ни разу не формулировали их. Первое, что сразу даст эффект, первое, вы напишите, это уже хорошо. У вас такое «оба». Теперь я понимаю, что есть представление у меня. А потом начинаете просто корректировать. Смотреть, соответствует это вашим наблюдениям или нет. Работает это или не работает. Если не работает, думайте, а что будет работать.
2: Угу.
3: Вообще, я вам скажу, источник всех кризисов на Земле и у каждого человека в частности заключается в том, что существует реальность, а вот существует наше представление об этой реальности.
2: Угу.
3: Так вот, когда они не совпадают, это кризис. Кризис – это всегда несовпадение нашего представления об этой реальности и самой реальности. И вот приведу пример, я много раз приводил. Вот ты приходишь домой вечером, уставший, голодный, холодный, и думаешь, сейчас жена меня встретит, обнимет, скажет: «Ой, дорогой Арман, ты кормилец наш, молодец, я тебе борщ приготовил, то сделал, горячие пончики был». И ты такой заходишь домой, и жена такая: «Опять ты шляешься на этой работе, что за у тебя работа? Давно брось, беспонтово, толку от нее никакого, с семьей не живешь». Что произошло? Твое представление о реальности не совпало с самой реальностью. Ты-дин, и у вас кризис в отношениях. Кризис в отношениях. Или ты думаешь, сейчас биткоин полетит, станет $200,000. Оба, купил, а биткоин раз, упал на 90. И тынк, что произошло? Кризис, твой финансовый кризис не соответствует твоему представлению о том, как поведет себя биткоин, тому, как он тебя повел. И это касается и финансового кризиса, или биржевого, и личных, и психологических кризисов, и правительственных, и политических.
2: Окей, и что нужно делать в таких случаях? Как вот
3: для того, чтобы
2: избегать
3: таких кризисов, нужно четко иметь представление и ответ на эти три вопроса. Кто я, какова реальность и каково мое место в этом мире? Когда ты знаешь эти три, то твое представление, оно очень четко, и ты не подвергаешься кризису. Потому что вот простой пример. Мой ответ на вопрос: я исследователь. Я могу подумать сейчас, ну там, я приду к Арману, там меня торт ждет, там прихожу, а торта нет. Предположим, я торт не ем, но предположим, да? Оба, и я могу обидеться на Армана. Но это не так, потому что я исследователь, а соответственно, я никогда не делаю утверждений. Я все делаю в виде гипотез. Гипотеза: возможно, Арман встретит с тортом, возможно, без торта, а возможно, вообще с хмурым лицом, а возможно, просто по-деловому. Одна из гипотез выстрелит, остальные ошибочные, нормально. Я же исследователь. А когда я исследователь, я выдвигаю гипотезы, и, соответственно, мои ожидания не могут как-то не сработать.
2: Да.
3: Да, потому что я понимаю, как работает этот мир.
2: Супер.
3: И, соответственно, выдвигаю гипотезы, а потом либо подтверждаю гипотезы, либо нет.
2: Супер, супер. Давайте теперь, ну, я просто задал первый вопрос, и уже да, оттуда столько вышло. Я вот, знаете, хочу вот просто, наверное, мы там не сможем, наверное, все обсудить. Но вот давайте так, возьмем теперь вот это слово «эффективность» и посмотрим на него с разных сторон, с разных сфер нашей жизни. И мне вот очень интересно узнать именно, какие последние наблюдения ваши именно были. Допустим, давайте возьмем сферу вот «я», как человек, «я личность». Mm-hmm. Вот какие там ваши были последние такие озарения, инсайты – именно в личной эффективности? Что нужно делать, чтобы быть в целом эффективнее, успевать больше?
3: Ну, прежде всего, не имеет смысла успевать больше. А зачем? Когда я говорю, надо ответить на эти три вопроса, смысл этих вопросов заключается в том, что ты понимаешь смысл, во-первых, своей жизни, ты понимаешь смысл своей деятельности. Соответственно, успевать больше, а в чем смысл? Ведь твой смысл должен быть прожить счастливую жизнь, не так ли?
2: Да.
3: Но если прожить счастливую жизнь, а счастье не имеет прямой корреляции с количеством. Это не количественная характеристика жизни, это качественная характеристика.
2: Угу.
3: Так вот, когда ты гонишься за успехом, тебя волнует количество.
2: Да.
3: Миллиарды, там, еще что-то и так далее. И поэтому ты бежишь, потому что тебе надо набрать количество.
2: Да.
3: Но счастье, для того, чтобы быть счастливым, надо остановиться. Надо, наоборот, остановиться и довольствоваться тем, что есть. В этом и большая разница. Твой смысл, основной смысл твоей жизни – прожить счастливую жизнь, а ты встал на беговую дорожку и гонишься за успехом.
2: Угу.
3: И, соответственно, у тебя и счастья нет, и не факт, что ты, знаешь, как мне напоминает, как это гончих собак, соревнования гончих собак, там этот заяц бежит, и они все гонятся за ним. Механический заяц причем. И не факт, что они догонят. Но получается, ты всю жизнь бегаешь, у тебя несчастья нету, весь в поту, уставший и так далее. Поэтому не надо стремиться достигать большего. Надо быть счастливым. И вот ко мне иногда приходят бизнесмены и спрашивают: а как, Марлон Карлович, вот это сделать, а как этого добиться, а как этого добиться? Я говорю: подожди. Как ты сейчас себя чувствуешь? Он говорит: кайфую, говорит, у меня хороший бизнес, все. Ну, ты говоришь, ты счастлив? Я говорю: да, счастлив. Он говорит: да, я счастлив. Вот недавно был в Замбии. Я ему говорю: ты знаешь, ничего не делай. Ничего не делай. Потому что ты просто сейчас будешь слушать всех коучей, сделаешь круг, и в конце прибежишь именно в эту точку, потому что цель-то быть счастливым была изначально. И ты встанешь на эту беговую дорожку, будешь бегать, в лучшем случае опять прибежишь в эту точку и скажешь: а вот оно какое, оказывается, счастье. Ну, если ты сейчас счастлив, не меняй ничего. Ничего не меняй. Зачем? Ты и так уже находишься в той конечной остановке. Занимайся любимым делом. Живи в потоке. Будь счастлив. Самое интересное, когда ты занимаешься любимым делом и ты счастлив, у тебя больше вероятность, что ты достигнешь успеха.
2: Что больше и произойдет как раз-таки.
3: Да.
2: Как следствие.
3: Потому что и люди, и клиенты, они тянутся к людям, которые счастливы. Ну, мы же сами, смотрите, есть два преподавателя. Один очень грамотный, но злой. А второй счастливый. Он прямо с душой работает с ребенком. Всегда же, даже заметно, по школе, дети всегда начинают успевать в тех предметах, где преподаватель делится с ними любовью, а не знаниями. Потому что я знаю даже по школе своих детей, у них есть крутые преподаватели, но злые, но они ненавидят этот предмет. А есть преподаватели, которые делятся с детьми любовью, и они этот предмет любят и уже сами учатся. Сами учатся, пишут конспекты и так далее. Спрашивается, какой метод обучения лучше? Конечно, через любовь, через счастье.
2: Просто я вот на самом деле, это сейчас такой момент, вот для меня это был большой инсайт, потому что я вчера буквально сидел тоже со своим другом, предпринимателем, и вот у него там корпоратив, все классно, он сидит в телефоне, работает. Я говорю, подними голову, порадуйся, все хорошо. Он такой, блин, не могу. И я понимаю, говорю, слушай, мы, кажется, заложниками стали всего этого.
3: Да, 100%.
2: И вот в современном обществе вот это культивируется очень сильно. И еще плюс, знаете, такая некая токсичная продуктивность стала у многих, да, там важнее прочитать 100 книг, а не вытащить там один ключевой инсайт из одной книги, да. И вот я вот один из этих заложников тоже. Я все время вот бегаю, все время что-то делаю. И вот решением этого вопроса являются вот эти три вопроса, да, которые я должен
3: сделать. И знаешь, еще интересный парадокс. Вот в жизни я тоже в свое время наблюдал такую вещь. Интересно, парадокс жизни, что чем моложе человек, тем больше он спешит.
2: Да.
3: Хотя у него целая жизнь впереди. А чем старше человек, тем меньше он спешит. Хотя у него осталось мало. Почему? Ну, старые люди не все же тупые. Это говорит о том, что старые люди понимают, что когда ты спешишь, ты совершаешь больше ошибок. А что такое ошибка? Это то, что тебя отбрасывает назад все время. Поэтому лучше делать все не спеша, но поступательно.
2: Окей. Тогда можно я сразу свой контр такой, таракана еще одного вытащу? А что делать, если ты начинаешь, ну вот, есть же такое качество у предпринимателей, да, там это конкуренция, да, вот это, и ты смотришь на конкурентов, на ребят каких-то, и ты начинаешь, ну, неосознанно себя сравнивать с ними, от этого расстраиваешься, думаешь, надо втопить, надо потерпеть, вот-вот, и будет вот это счастье. А как вот это перестать делать? Как перестать сравнивать себя?
3: Ну, смотри, у меня есть определение слова «конкуренция». Конкуренция – это соревнование между бизнесменами по доказыванию обществу, кто больше любит свое дело. Ключевое слово – кто больше любит свое дело. Не кто больше делает свое дело, а кто больше любит свое дело. Вопрос в эмоциях. Вот ты знаешь, в соцсетях, например, очень многие ролики залетают, где там берут какую-нибудь ржавую вещь и восстанавливают. Либо берут какую-нибудь там вещь и там одни руки только снимают и как делают там. Или там кондитерку как продвигает, там какой-нибудь тортики, мортики. Заметь, все люди тянутся к людям, которые делают свое дело с любовью. Поэтому если ты делаешь дело с любовью, цена не имеет значения. Цена не имеет значения. Люди инстинктивно тянутся к любви. Если ты будешь просто гнаться и соревноваться, конкурировать там, по количеству действий или усердия, усердие и действие абсолютно не имеют прямой корреляции с любовью. Как раз таки то, что ты делаешь с любовью, ты делаешь не спеша. Ты делаешь не спеша. Поэтому научись конкурировать любовью, а не количеством и скоростью своих действий.
2: Вот это был последний панч. Супер, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы. Например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного. Очарование красивой истории, а не фактами. И поиск функций, а не решение проблемы. Все они следствия отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных, ценных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
0: Личный коуч. Диалог FM. Все время по делу.

0: Казахстане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Аэропорт Махачкалы стал первым в России, где для обеспечения доступа сотрудников была внедрена бесконтактная идентификация, основанная на анализе радужной оболочки глаза, лица и голоса. Систему разработала компания «Азимут», входящая в состав госкорпорации «Ростех». О завершении реконструкции было доложено президенту Владимиру Путину. В аэропорту также установили новые радиолокационные и IT-системы. Стоимость зимних туров в Дагестан снизится на 30% по сравнению с летними, отмечают туроператоры. Проживание в межсезонье может быть в два раза дешевле, включая авиабилеты. Так, на Новый год можно приобрести туры по Дагестану и комбинированные программы с посещением Чечни. Пятидневная поездка будет стоить от 70 до 75 тысяч рублей на одного человека. Wildberries с 1 октября начнет третий этап компенсации для продавцов, чьи товары пострадали из-за атак беспилотников на логистические центры компании. Более 200 тысяч предпринимателей получат выплаты, что охватит всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса. Выплаты станут крупнейшими с момента инцидентов на складах. Россия лидирует по количеству семей, содержащих домашних кошек. Согласно последним данным, 59% всех российских семей держат котов. По общему числу кошек Россия занимает третье место в мире, уступая только Америке и Китаю, которые имеют более многочисленное население. В Таиланде зафиксирована новая волна COVID-19. Десятки граждан России стали ее жертвами, сообщают СМИ. Количество инфицированных достигло почти 140 тысяч человек. В России бухгалтеры, продавцы и IT-специалисты выделяются как самые токсичные сотрудники. В рабочих чатах от них поступает больше негативных комментариев, чем позитивных. Это происходит из-за обсуждения рабочих планов, просьб ускорить выполнение задач и повторяющихся вопросов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана, от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я хочу поговорить о том, почему тяжелый труд не обязательно приведет вас к успеху. Всегда ли тяжелый труд приводит к успеху? Он может являться его частью, но одного лишь упорного труда недостаточно. Довольно сложно принять тот факт, что, несмотря на все ваши старания, вы так и не достигли своих целей. Возможно, у вас есть установка, что если будешь много работать, то обязательно всего добьешься. Это правда лишь в том случае, если вы усердно работаете над нужными задачами, в правильном порядке, для продвижения в сторону правильной цели. Когда я был молодым, я работал на ферме. Я вставал в 5 утра, когда было еще темно. Выходил на поле с рассветом и работал до заката. Я очень-очень тяжело работал в поле, но так и не заработал много денег, и, конечно, я не развивался, и, конечно, не выстраивал карьеру. Поэтому одной тяжелой работы мало. Нужно работать над нужными задачами и продвигаться в правильном направлении. Ведь даже если вы усердно работаете над своей целью, одного лишь тяжелого труда недостаточно. Итак, гарантирует ли тяжелый труд успех? В целом, нет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами парой советов, чтобы вы смогли направить энергию в нужное русло для достижения ваших целей. Во-первых, четко определите свою цель. Обозначьте финальную точку, и из этой точки продумайте шаги в обратном направлении до вашего сегодняшнего положения. Достижение цели можно сравнить с карабканием по лестнице. У вас есть определенные шаги. Обязательно запишите их на бумаге.

0: И у вас на это всего час. Как бы вы им распорядились? И он отвечает, первые 55 минут я бы изучал задачу и только 5 минут действовал. То есть большую часть времени он думает над проблемой, прежде чем решает ее. Так и нужно поступать, когда хотите достичь цели. Второй мой совет. Придерживайтесь наилучшего плана. Обычно цель можно достичь несколькими способами. Ваша задача — выбрать наилучший план. Старайтесь работать с умом, а не до ночи. А какой же путь наиболее эффективный? Можно спросить совета у знакомых, чтобы точно быть уверенным, что вы планируете все сделать правильно и вовремя. Мой третий совет. Не забывайте контролировать процесс и ищите новые способы улучшить ваши методы работы. Так вы всегда сможете понять, что сбились с пути, если чувствуете, что стали больше и тяжелее работать, а продвижения никакого нет. Не стоит слепо преследовать цель. Нужно адаптироваться к каждому новому уровню. Недавно в Институте менеджмента было проведено исследование, в результате которого стало понятно, что приспособляемость — это самое важное качество, которое нужно развивать, чтобы стать успешным. Будьте гибкими, адаптируйтесь, открывайтесь новому. Внедряйте в работу новые методы и подходы.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Вот смотри, ты в премиальном бизнесе. Я его понимаю очень просто, что у тебя лучшие технологии, лучшее оборудование, лучшие врачи, лучшие практики. Uh-huh. Вот все вместе это приводит, безусловно, к лучшему клиентскому опыту. Uh-huh. Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим конкретно про врачей. То есть, можно сказать, что вот один из KPI-ов это, не знаю, правильный диагноз. Мы же знаем, что врачи ошибаются.
3: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Читал я в книжке. Врачу мы не готовы, естественно, этого простить, особенно если это случается с нами. Один из пунктов такого реноме и EMC, что а вот диагноз-то они поставят лучше всех. И, конечно же, они подберут самую лучшую тактику лечения. И бывают случаи, что люди, получив первые два, уходят для того, чтобы найти, а где, как по их мнению, можно получить, например, более дешевый, реализацию этого плана.
2: Вы как-то мониторите это? Вот какой процент, не знаю, вот я пытаюсь вот получить какой-то ответ на вопрос, чем хорошие врачи отличаются от средних. Для меня бы один из таких KPI-ов был, что, не знаю, хороший врач, у кого больше процент правильных диагнозов, потому что, ну, дальше как-то лечишь по протоколу, там, плюс-минус, но диагноз это важно в определенных заболеваниях в особенности.
3: Давайте так, никто не считает с этого конца, все считают с обратного. Международный есть параметр, который говорит, а сколько же в Америке в прошлом году отрезали левых ног вместо правых? Если честно, в прошлом году 3400. В Америке при полной структуре и так далее. Наш показатель, который мы...
2: Просто вот типа пациента привезли и ампутировали не ту ногу. Это не шутка.
3: Нет, это не шутка, но у них же все публикуется. Uh-huh. Страховые компании же все открывают, всю статистику, и можно посмотреть это в интернете. Смысл в чем, что когда по пути клиента, в данном случае пациента, вы идете, каждый должен выполнить определенную процедуру. Ну и кто-то фломастером пометил, не на той ноге метку поставил. Uh-huh. Что бывает? Ну, вы знаете, да, поворачивай налево, нет, направо. А, вы женщина.
2: Я не хочу про это думать, но я, видимо...
3: Смотрите.
2: То есть, вот... если даже происходят такие случаи, я тогда не знаю. Под общим наркозом страшно находиться, короче. Ты должен ему успеть сказать, не-не, подожди, мне левую, а не правую.
3: Да, для этого и существует качество, для этого и существуют стандарты, которые говорят о чем? О том, что когда я служил в армии, в советской, я заканчивал на космодроме, и было 4 точки контроля. Хотя обычно говорят, что в советской армии их 3. Четвертое это было, он записал, что сделали первые трое. Сделал, проверил, перепроверил там, и так далее. Ну, потому что это достаточно дорогая техника, и вообще опасно все это делать. Вот примерно то же самое происходит у нас по процессу. То есть... мы не приступаем к выполнению следующей операции, пока не убедились, что это действительно так. Можно совершить ошибку, всегда теоретически возможно. Это означает, что дальше наступает фактор физического. Ну, грубо говоря, если ты поставил здесь перила, они не смогут переложить тебя другим боком. До мелочей, то есть надо продумывать эту дорожку, да, обеспечивая людям. Они же тоже люди, они думают о чем-то, у них что-то происходит дома и так далее. В общем, все превратить в как можно более проверяемую технологическую вещь. Это цель. А вы все-таки спрашивали про цифру, я пытаюсь вернуться к этому разговору. 0,02% – это допустимый показатель жалоб обоснованных, которые мы получаем. И если этот показатель больше, то у врача наступает гигантская проблема. Но при получении любого обращения мы разбираем его до корневой причины для того, чтобы понять, это касается его компетенции, медицинский, это касается нарушения процесса или это коммуникация. Для того, чтобы предпринять последующие действия и не получить на этом враче проблему.
2: То есть здесь очень важно, это некая вот такая, не просто выявить такие случаи, но провести работу над ошибками.
3: Ну, конечно, правильно? Иначе они повторяются.
2: Да, иначе они повторяются. Но вот здесь как раз я расскажу про свой личный опыт, не с EMC, вот, но тем не менее, у меня ребенку, ему когда было 5 лет, сыну поставили диагноз паховой грыжи. Ну, как обычно, говорят, что надо получить диагноз там, или рекомендацию как минимум в двух, второе а лучше мнение. В трех, да. Второе или там, а еще лучше третье мнение. Вот, в принципе, в России все, куда я обращался, специалисты поставили однозначный диагноз паховой грыжи и очень простой механизм. Операция полостная, надо резать. Ну, просто на всякий случай, вот жена, вот слава богу, какая-то интуиция, она говорит, вот что-то я вот не уверена. Мы полетели в Германию, они взяли вот там вот эти все там, не знаю, протоколы, описания, ну, просто так улыбнулись, вот между собой переглянулись и сказали, вот у вас там, не знаю, 80% вероятности, что вам не надо резать, что там пройдет, там, не знаю, год-два, да, у вас это само собой как-то вот там рассосется и так далее. Что и произошло. То есть мы, в принципе, то есть, наверное, с точки зрения KPI вылечить, они бы вылечили. Но это можно было сделать и без операции. Это вылечилось само, да. Вот эти врачи, они про это не узнали. Вот все те, кто поставил, с моей точки зрения, неправильный диагноз, не в твоей клинике, скажу еще раз, но они про это не узнали. Они дальше продолжают ставить неправильные диагнозы. Вот как ты считаешь, что в процессе у них не так пошло?
3: Давайте я шуткой отвечу. К сожалению, та область, про которую мы сейчас говорим, она, в общем-то, не творческая, как об этом думают врачи, а прикладная. И когда к вам приходил прошлый раз сантехник, он сказал, господи, да кто же вам все это сделал? Ну, примерно то же самое происходит и при разном уровне общения врачей. Мы пытаемся поднять это на другой уровень, да, с тем, чтобы они не боялись открыто обсуждать. Какой я приведу вам пример? Я уже говорил, что мы делаем консилиумы по разным поводам, и это на самом деле инструмент развития врачей. То есть они видят, как смотрят, как подходят к этому другие профессионалы в их области, и это развивает. В операционной мы ввели такой инструмент, как HoloLens. То есть это очки там, дополненной реальности, которые подключают доктора к интернету. Он видит условно всю энциклопедию этих случаев. Он подключен к своим коллегам то есть там, где сидят реальные люди, неважно, в Америке, там, в Израиле, где угодно. И все они видят в реальном времени, что происходит и как, что делается. Вот таким методом дополнения мы помогаем сформировать другого профессионала. Да? И самое главное – живя вот в этом открытом пространстве, он меньше боится, потому что, ну, вы же понимаете, да, если ты что-то сделал, ну, надо подзамести.
2: Я хотел еще одну сенситивную тему затронуть для нашей аудитории, потому что у многих отношений к платной медицине такое, что ты, когда приходишь к доктору, он пытается не просто тебя вылечить, а как бы продать тебе максимально возможное количество услуг. Угу. Вот, ну, наверняка вы тоже с этим сталкиваетесь, то есть какие-то у вас существуют, ну, не знаю, так вот апеллируя к здравому смыслу, инструменты, которые все-таки не позволяют людям думать вот в этом направлении, чтобы не было у них ощущения, что им вот, не знаю, тут насчитали там вот, больше, чем нужно, чтобы их вылечить.
3: Смотрите, естественно, обладая статистикой всех обращений, я могу гордо заявить, что в широком смысле у меня такого нет. То, что мы не формируем у кого-то таких ощущений, конечно же, нет, потому что мы все основываемся на каком-то опыте. Мы же были в другом месте, и там сказали, вот только одна услуга, и тебе достаточно. И когда тебе начинают рассказывать, что по протоколу вообще-то имело бы смысл сделать, а что, как правило, вызывает эти... Я бы не хотел приступать к там, хирургическому вмешательству без МРТ. Да. Но вообще, если честно, Это и я бы тоже для себя не хотел. Но человек не подготовлен, он считает, что ему в приоп, то есть, ну, предоперационные действия, включают некие лишние истории.
2: Почему так происходит? Почему
3: это вот слабый уровень образованности.
2: Да. Почему вот люди, по сути, степень такой высокой клиентоориентированности и заботу о здоровье воспринимают, как будто им просто что-то впаривают? Вот почему это происходит?
3: Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что это недостаточный уровень образованности. И вторая история. Мы же сейчас все очень грамотные, да, то есть у нас есть доктор Google там и так далее. Наверное, у людей, ну, сформировавшимся каким-то критическим мышлением, слово «Википедия» не вызывает безусловный рефлекс, да?
2: Да.
3: В медицине мы часто себе позволяем хорошо подготовиться с помощью компьютера к визиту и начинать доктору рассказывать. Что мы ответили на это? Во-первых, у меня на сайте есть всегда баннер «Написать письмо генеральному директору». Он работает в онлайн. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы никто не смог замышковать вопрос, да, который поступил в клинику. Раз. Второе. Я рекомендую всегда всем, с кем я коммуницирую, воспользуйтесь. Ведь обратившись и запросив, можете прокомментировать, почему мне назначают то или иное? Это попадет в отдел качества, который может с вами в спокойной, дружеской манере разобрать, что сейчас имело бы смысл идти вот по этой дороге, потому что всегда есть развилки. Если мы выявим это, значит, надо изменить метод. Если вот это, значит, мы можем, наоборот, сократить что-то и так далее. У меня есть один показатель. Он и экономический, и отражает эффективность. Средний оборот койки – это 3,4 дня. Я не стараюсь, чтобы человек долго лежал в госпитале. Зачем? Я сделал все, я выполнил все операции, манипуляции. Дальше я ему предлагаю программу реабилитации. Иди домой, потому что эффективность повысится, особенно если ты можешь проходить реабилитацию в амбулаторном режиме. Я этим подчеркиваю что? Что я стараюсь найти лучшее решение, ну, иногда оно стоит дополнительных денег.
2: Если бы ты сейчас был на месте предпринимателя, у которого есть стартовый капитал, то порекомендуй, пожалуйста, в какое направление медицины ты бы инвестировал?
3: Легче всего отбить как раз на косметологиях и стоматологиях, потому что это быстрый доступ, клиент, который как бы подготовлен к употреблению этой услуги. Уже уходя внутри каждой из них, возникают сложности. То есть ты пошел в ортодонтию, и тут начинаются нюансы.
2: Угу.
3: То есть, понятно, нам всем пишут имплантология всего рта за 3 часа. Качество будет такое же. Вот. Ну, тем не менее, это начало входа самое простое. Почему я порекомендовал бы еще это? Потому что требований меньше сейчас сформировано, может быть, и
2: менее зарегулировано.
3: Натренироваться, да, на кошечках будет легче.
2: А вот часто бывает, что какие-то хорошие врачи, лучшие врачи, они уходят и делают свои собственные какие-то клиники, бизнесы, практики.
3: Вообще, это мечта каждого врача. Но как часто, совсем даже не часто. То есть, скорее, они готовы уйти под инвестиции от какого-то, условно, инвестора, то есть, человека готового вложить, а не сами. Нет, врачи, они, как правило, не бизнесмены.
2: Понятно. То есть, все-таки врач, он не мыслит здесь уже себя там как предприниматель, скорее... Он мыслит так, что я найду инвестора и получу какую-то долю.
3: Это идеальная картина мира.
2: Я не буду брать на себя риск, но идеальная картина. Вот такая комбинация инвестора, который готов взять риск, и ему нужен
3: партнер. Под обещание этого доктора.
2: Да, под обещание этого доктора, который уже придет с какой-то своей базой, там, правильно, уже какой-то будет бизнес какие-то.
3: Да?
2: Сразу не с нуля. Да, понятно. Если вот твой бизнес разложить на основные направления, где ты больше всего зарабатываешь?
3: Ну, сейчас я больше всего зарабатываю на онкологии.
2: Это какая часть твоей выручки?
3: В этом году будет около 20.
2: 20%?
3: 20%, да. Оговорочку сделаю. Я говорю про коммерческую часть. У меня две ноги у бизнеса. Одна нога – это чисто коммерческие услуги, вторая – это работа с государством. То есть у меня есть несколько ГЧП проектов, которые мы реализовали, и там, ну, принципиально другая экономика, другой функционал работы. Поэтому там только высокотехнологичная медицина. А здесь, вот в этом супермаркете одной двери, второй будет травматология, а третий будет, сейчас скажу, ну, внутренние болезни. То есть все, что вокруг терапии, кардиологии.
2: Существует ли в твоем бизнесе медицинский туризм? И да. Какую долю он занимает?
3: Если мы говорим про внутри России, то это 12% моей выручки. То есть я привожу клиентов из других городов. Ну, как правило, либо городов-миллионников, либо, соответственно, богатых регионов, готовых как бы себе это позволить, потому что они принимают решение за границу или ко мне в Москву. Опять же, в основном это развитость или неразвитость word of mouth, когда там есть, помните, я сказал, а будет там такая-то, такая-то конференция, на ней врачи из того региона узнали, что вау, так тут есть-то еще и покруче, и они условно через агентское вознаграждение могут быть в цепочке, ну, соответственно, есть шанс, что клиент приедет сюда. Естественно, что логистика мне сейчас помогает в этом деле. Ну, очевидно, особенно со сложными или плановыми вещами, я просто гораздо лучше выгляжу. Ну, вот сейчас у меня цель побольше поработать с Востоком. Я упоминал, что та же самая Корея, Сингапур, они, конечно, активно отъедают, потому что через Китай большая цепочка сложных случаев улетает пока из России. Вот. СНГ – это тоже потенциальный рынок. Там разная история с кросс-курсами, которые сейчас складываются между странами. Но, тем не менее, мы видим этих клиентов. И, наверное, общая тенденция того, что возникают очаги интереса снаружи. И я их сейчас тщательно изучаю, как мне притянуть из других стран на свою территорию. Потому что я вам сказал, что я вошел в International Hospital Federation. У меня появился реноме. Соответственно, ко мне есть уже обращение и через посольство, и через торгово-промышленные палаты о том, что как можно условно окончить, я уже начал этот процесс аккредитации и, соответственно, оказывать помощь для них. При том, что, естественно, они там будут оплачивать через страховые компании. То есть это такой сложный процесс, но, тем не менее, реализуемый. Мне интересно.
2: Вот можно на твоем примере такой вопрос. В каких направлениях российская медицина, ты считаешь, находится абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне, а где все-таки отстает?
3: Да, мне кажется, это достаточно просто сказать. В каждом из направлений вы можете в России найти решение очень достойного уровня. Проблема нашей медицины в управлении и в сервисной ориентированности, или как они называют ее, пациентоориентированности. Если мы это наладим, то, знаете, вот пока не поваришься, не поймешь. Но я сейчас, так же, как и наши врачи, стал апологетом того, что вот система, которая выстроена по СИМАШКО, сильнее ее невозможно создать вообще никогда.
2: Она, то есть у нас сильная медицинская
3: школа. Она безумно дорогая, но она создала такой фундамент, который до сих пор... И, ну вот, например, Москва. Хороший пример. Хватает финансирования? Все, соответственно, отлично начинает работать. То есть это возможно к реализации.
2: Я думаю, ты своим интервью сейчас вдохновил кого-то на создание бизнеса именно в медицине. Ну, во-первых, все услышали, что у тебя EBITDA 40%, значит, поняли, что в медицине можно зарабатывать. Ты можешь дать, ну, не знаю, несколько советов, не знаю, 5 простых шагов предпринимателю, чтобы открыть частную клинику?
3: Ну, первый совет – это не ориентироваться только на меня, потому что только у меня такая беда. А у следующего она на 10% меньше. А у всех остальных следующих еще на 10% меньше.
2: То есть 20% средняя норма
3: рентабельности. Это средняя по больнице, да, как мы уже...
2: Это все равно прекрасный результат. Я думаю, это очень... Я думаю, в целом медицина очень интересная индустрия.
3: Правильно. Второй совет – это обязательно подходить к этому не как к медицине, а как к медицинскому бизнесу. Что это означает? Это... Означает для меня, вот как я это перевожу, что главный у вас в бизнесе, как и в каждом сервисе, это клиент. Если вы совершите ошибку и скажете, ну, конечно, главный врач, вот как он скажет, так мы все и устроим. Ну, ждите убытков. Это нормальная как бы, история, она повторяется во всех как бы, бизнесах. Ну и что еще, наверное? Да ничего, не дам я больше никаких советов. Это нормальный бизнес, там надо работать. Там надо работать и, естественно, работать с персоналом. Там очень много категорий персонала. То есть вроде бы я вам сказал, что один основной бизнес-процесс, но у меня вот 57 специализаций. И, к сожалению, с чем обычно борется любая большая компания? Это с границами между там, какими-либо бизнес-юнитами, стримами там, и так далее, да? Чтобы была горизонтальная текучка и кадров, и технологий, там, и ресурсов и так далее. Представляете, да, сколько у меня этих ограничений? И чем глубже и дальше, тем чем лучше профессионалы, тем больше, значит, соответственно, у них эти ограничения. Потому что медицинская информационная система, мне бы лучше, чтобы было 57 разных возможностей и так далее. Вот не верить в это с самого начала. То есть не ставить ограничений, которые гарантированно приведут к ультрасложностям и так далее.
2: Ну, давай я на базе нашего интервью буду сейчас помогать нашей аудитории все-таки в вопросе, с чего начать для того, чтобы открыть частную клинику. Но я так понял, первое, важно выбрать направление. Ты уже сказал, что стоматология, косметология, так интуитивно возвратные инвестиции в этих направлениях должен быть выше среднего.
3: Угу.
2: Второе, мы с тобой поняли, что в любом таком бизнесе ключ к успеху – это врач. И надо найти по-любому врача, там, одного, нескольких, с своей большой клиентской базой. Правильно?
3: Это быстрый старт называется.
2: Да. Оборудование. Должно быть какое-то современное технологичное оборудование. Я так понимаю, здесь уже ну, достаточно каким-то просто следовать стандартам.
3: Оборудование, так же, как и в каждом бизнесе, должно быть, а, достаточно хорошего уровня и ремонтопригодным. Для того, чтобы не было жестких логистических ограничений. Приведу пример. Китайский автопром сейчас все завоевывает. Ну, по одной простой причине, что вроде бы наладили логистические схемы и могут менять блоками. Примерно то же самое происходит с любым оборудованием, которое ты покупаешь. Очень сложно поддерживать отношения с лакшери или премиальными производителями. Очень сложно. Очень
2: Но оборудование можно взять в лизинг, правильно?
3: Есть ли запифы, да.
2: Да, есть медицинский лизинг, то есть это как бы все абсолютно это. Ну и, наверное, еще вопрос о помещении, то есть насколько вот место важно?
3: То же самое, это вы тут же ответили на свой же вопрос. Это магазин.
2: Как обычный ритейл, правильно?
3: Трафик, конечно, ритейл-схема, абсолютно. Ровно так же, как вы должны подходить к квадратным метрам внутри. Да? То есть, с одной стороны, должна быть медицинская технология, это трансляция законов на плоскость вашей клиники. С другой стороны, если вы пойдете последовательно читать все требования, у вас будет 800 тысяч квадратных метров незанятых пространств. То есть вот здесь экономить на медицинском технологе, который уже там зубы подъел и сделал несколько объектов обязательно.
2: Медицинские услуги облагаются НДС?
3: Нет.
2: То есть это еще индустрия хорошая тем, что там ниже налогооблагаемая база.
3: Я открою секрет, и налога на прибыль нет.
2: И налога на прибыль нет.
3: Нету.
2: Ну, видишь, здорово. То есть получается, сказка. Какие еще у вас? То есть НДСа нет, налога на прибыль нет, какие-то еще есть налоговые льготы?
3: Нет, других преференций ну, впрямую нету, да, только если ты там в каких-то еще программах участвуешь, но это индивидуально уже.
2: Понятно. Ну, когда нет налога на прибыль, это получается та самая беда, которая максимально близка к чистой прибыли.
3: Конечно. Так ради этого государство и подчеркивало нам, что рынок не развит. Идите и вкладывайте в него.
2: Супер. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо тебе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Это что, магия какая-то? Вовсе нет. Продуктивные люди следуют определенным правилам. Совет первый. Развивайте свои сильные стороны и не зацикливайтесь на слабых. Если вы нацелены на результат, игнорируйте свои слабые стороны. Пытаться их улучшить – пустая трата времени. Только работа над сильными сторонами дает результаты. Найдите свою силу и направьте ее в нужное русло. Но как найти свою силу? Первый шаг – самонаблюдение. Проанализируйте свою работу, получаемые результаты и определите закономерности. Начните с простого, например, «Моя продуктивность выше, когда я работаю в команде или в одиночку». «Я учусь лучше, когда слушаю или читаю». «Пик моей продуктивности приходится на утро или вечер». «Что я могу делать с легкостью, в то время как другим это дается тяжело?» «Будьте собой, делайте то, что у вас получается лучше всего». Второй совет. Управление временем. Нужно не планировать, а отслеживать свое время. И вот почему. Человек плохо ориентируется во времени. Далеко не каждый может детально описать, как провел последние 24 часа. Единственный надежный метод – вести учет. Возможно, вы слышали выражение «то, что измеряется, улучшается». Хорошо, допустим, вы отслеживали свое время в течение одной недели. Список перед вами. Что дальше? Следующий шаг – непосредственно тайм-менеджмент. Вы просматриваете список и исключаете непродуктивные действия. Для этого задайте себе три вопроса. Первый. Что будет, если я перестану это делать? Если ничего, то смело убирайте действия из списка. Второй. Может ли кто-нибудь выполнить это задание так же хорошо или лучше меня? Если ответ «да», делегируйте задачу. Третий. Какие непродуктивные занятия отнимают мое время? Уберите действия, которые пожирают ваш драгоценный ресурс. Затем объедините свое время в большие блоки. 4 часа непрерывной работы лучше, чем 15 часов работы урывками по 10-15 минут. Таков секрет эффективных людей. Они не работают набегами.
0: Личный

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация Дмитрий Ядров совершили совместный рабочий визит на дагестанское предприятие «Азимут». Так, компания является одним из ведущих российских производителей оборудования для гражданской авиации. На мощностях махачкалинского завода выпускаются современные средства связи, навигации, посадки, наблюдения, системы автоматизации управления воздушным движением, который поставляется в крупнейшие аэропорты страны. В международном аэропорту Махачкалы имени Аметхан Султана запустили новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3 километров и современный командно-диспетчерский пункт. В церемонии открытия в режиме ВКС принял участие Владимир Путин. Я напомню, что новая инфраструктура позволяет принимать любые типы воздушных судов, включая крупные пассажирские самолеты на 400 человек. Администрация Махачкалы планирует передать в концессию 8 городских котельных с целью привлечения частных инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения столицы. Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Проект концессионного соглашения подготовлен по инициативе компании «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения. Речь идет о 8 отопительных объектах, ранее которые находились на балансовом ведении котельные. Голосование на выборах идет активно во всех субъектах Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Ее цитирует РИА Новости. Панфилова добавила, что во всех 89 субъектах избирательные участки были открыты своевременно и незамедлительно приступили к работе. По словам главы ЦИК, явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%, а проблем с проведением выборов в регионах не было. Мы напомним, что эти дни в России проходят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. По смешанной системе будут избраны 450 парламентариев. Пенсии в нашей стране в следующем году будут проиндексированы дважды в год, об этом пишет nevs.ru. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля, будет зависеть от роста доходов, а также социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Ну и перед трудоустройством россиянам необходимо детально изучить трудовой договор и оценить соотношение оклада и премии. Об этом сообщила директор департамента организационного движения Роскачества Ирина Шульженко. Специалист рекомендовал обратить внимание на размер гарантированного фиксированного оклада, условия выплаты надбавок, режима труда, отдыха и компенсации. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Эрпили – село в Буйнакском районе Дагестана. По преданию, первоначально аул был расположен в местности Герск. Оттуда жители переселились в местность Гентичи и построили там укрепленное селение. Обнесли его валом и деревянной оградой, так как в то время часто нападали различные искатели легкой добычи, разоряя селение. Существует и другое предание о возникновении. Некогда из села Тануси в Черкота, а оттуда, в местность Нижнего Караная, переселился некий Исмаил вместе с сыном Будайчи. В те времена здесь стояли дремучие леса. В них водилась разнообразная дичь и было много благоприятных для охоты мест. Сын решил поселиться здесь. Постепенно вокруг его жилья стали селиться и другие люди. Будайчи отличался храбростью, мужеством и стремился окружить себя такими же людьми. Во время охоты он с товарищами заходил далеко на север, доходя до тогдашних кабардинских и черкесских владений. Кабардинские и черкесские князья видели в нем храброго, влиятельного союзника. Его дружба с ними началась с того времени, как Будайчи удалось вернуть им табун лошадей. Награду за это он получил от них жену и прислужниц. Подобную же услугу оказал он и Шамхалу. Никто до него не мог возвратить Шамхалу угнанное стадо. Лишь Будайчи удалось сделать это. Шамхал дал дружине во главе с ним прозвище Эрпири. Отсюда и нынешнее название Эрпили. Постепенно в этом селе оформилось феодальное владение, во главе которого стоял бий. Все крестьяне, даже лично свободные, находились в той или иной степени и феодальной зависимости от бия. Они платили ему подати и обрабатывали земли, принадлежащие ему.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Через деревню шли люди. Они бежали из соседней области от эпидемии. Многие были истощены и просили милостыню. Но деревенские жители наглухо закрыли ворота и ставни. Только один крестьянин не выдержал. Он принес из своего амбара несколько мешков муки и приказал жене: «Пеки хлеб, не могу я спокойно смотреть на горе, хоть чем-то помогу». Жена начала печь хлеб, а крестьянин выходил с теплыми буханками за ворота и раздавал голодным. Один старик протянул крестьянину взамен мешочек и сказал: «Возьми, добрый человек, я захватил этот мешочек из дома, но моя семья погибла, и он мне не нужен». Старик взял хлеб, заплакал и пошел дальше. Крестьянин боялся заразиться и забросил мешочек в угол сарая. Поток беженцев был огромен, и вскоре у крестьянина кончилась мука. Тогда он поехал на мельницу и смолол запас зерна, оставленный для посадки. «Ты с ума сошел? Как ты будешь дальше жить?» — говорили крестьянину соседи. «У меня есть дом и моя семья, а у этих несчастных ничего нет. Будем Богу молиться. Может, пошлет нам пропитание и поддержку», — отвечал крестьянин. Но зимой ему пришлось печь хлеб пополам с травой. Однажды жена прибиралась в сарае и нашла в углу какой-то мешочек. «Посмотри, муж, тут какие-то камушки!» – закричала жена. «Один старик дал мне это за хлеб. Это же драгоценные камни!» – воскликнул крестьянин. Он купил зерно, новую лошадь и помог всем беднякам деревни. На вопрос, откуда у них взялось богатство, жена крестьянина всегда отвечала: «Доброму человеку и небо помогает».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам

0: инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды. А магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях? Годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней. Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов, так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь... Ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которая со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, «Никогда не оставляй вдохновения без обязательств». Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, «Мне нужно записать видео». И в тот же момент я написал себе, «Я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео». И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, «Дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить». Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, «Ну что, вышлешь программу на неделю?» Он ответил, «Да-да, скоро будет готово». Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал... Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок. По прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт, потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
1: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки, а я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобный семинар и думают,
1: Вот этот парень начал свой бизнес. То они вообще, вон, выступают на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
3: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой...
1: Очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь «Встретимся на берегу в час, я буду там». Когда же я спрашиваю «Может, посерфим завтра?», а мне отвечают «Я не могу», и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
3: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить.
1: Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да. Мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?». Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно. Потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» Дмитрий Ядров совершили совместный рабочий визит на дагестанское предприятие «Азимут». Так, компания является одним из ведущих российских производителей оборудования для гражданской авиации. На мощностях махачкалинского завода выпускаются современные средства связи, навигации, посадки, наблюдения, системы автоматизации управления воздушным движением, который поставляется в крупнейшие аэропорты страны. В международном аэропорту Махачкалы имени Аметхан Султана запустили новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3 километров и современный командно-диспетчерский пункт. В церемонии открытия в режиме ВКС принял участие Владимир Путин. Я напомню, что новая инфраструктура позволяет принимать любые типы воздушных судов, включая крупные пассажирские самолеты на 400 человек. Администрация Махачкалы планирует передать в концессию 8 городских котельных с целью привлечения частных инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения столицы. Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Проект концессионного соглашения подготовлен по инициативе компании «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения. Речь идет о 8 отопительных объектов, ранее которые находились на балансовом ведении котельные. Голосование на выборах идет активно во всех субъектах Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Ее цитирует РИА Новости. Панфилова добавила, что во всех 89 субъектах избирательные участки были открыты своевременно и незамедлительно приступили к работе. По словам главы ЦИК, явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%, а проблем с проведением выборов в регионах не было. Мы напомним, что эти дни в России проходят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. По смешанной системе будут избраны 450 парламентариев. Пенсии в нашей стране в следующем году будут проиндексированы 2 раза в год, об этом пишет nevs.ru. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля, будет зависеть от роста доходов, а также социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Ну и перед трудоустройством россиянам необходимо детально изучить трудовой договор и оценить соотношение оклада и премии. Об этом сообщила директор департамента организационного движения Роскачества Ирина Шульженко. Специалист рекомендовал обратить внимание на размер гарантированного фиксированного оклада, условия выплаты надбавок, режима труда, отдыха и компенсации. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Шири. Это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не должен зарабатывать больше своих родителей. Психология – это движущая сила. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Люди часто спрашивают, как моя работа эволюционировала со временем. Я начал с очень простого понимания, что действие – это ключ ко всему. Даже действуя неверно, если вы продолжаете менять подход, вы преуспеете везде. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Есть мечта, цель, желание, они зажигаются этим, они боятся. И просто не действуют. Это иллюзия, что знание – это сила. Знание – это потенциальная сила. Знание проигрывает каждый день исполнению. Вначале

0: Вот и сегодня в понимании, что 80% успеха – это психология и 20% – механика. Я стратег. Верная стратегия может сохранить вам 10 лет, но если у вас неверная психология, узнаете стратегию и не примените ее. Психология – это движущая сила, которая создает выдающийся бизнес и выдающуюся жизнь.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: А у тебя, когда ты начинал, была какая-то идея о том, что тебе нужно сформировать какой-то капитал, какую-то подушку, еще что-то? Потому что, ну, мне кажется, это такие, знаешь, базовые какие-то вещи вообще. Закрыть вот просто, чтобы ты понимал, что у тебя тыл закрыт, и вот тогда ты вроде как можешь подумать о чем-то. У тебя было такое? Нет, просто идея. И погнали.
3: Нет, знаешь, ну вот я понимаю, что не знаю, как тебе, но вот, допустим, я когда живу неделю один, например, семья там в командировке или где-то там на отдыхе, вот я понимаю, что я за неделю трачу денег, там, не знаю, 30 тысяч рублей. Я покупаю, ну, простую еду, ну, я не беру какие-то, не делаю больших покупок.
2: Ты этот, сидишь, медитируешь и пьешь воду?
3: Нет, я покупаю еду в нормальном магазине, в Азбуке Вкуса, но, понимаешь, я ем такую еду, там, я купил 2 пакета овсянки, ягоды, еще что-то там, какое-нибудь арахисовое масло, я не ем мясо, например, там, довольно давно.

0: Уже. Поэтому, но я даже не знаю, что придумать там, чтобы вот больше потратить. Uh-huh. Но это не означает, еще раз, что не должна быть подушка. Должна быть. Особенно, когда у тебя семья, у меня двое детей, жена, и там разные бывают действительно времена в жизни. И мудрые и опытные люди, которые вот у тебя ходят на подкаст, они дают советы, что всегда должна быть, ну, какая-то ликвидность у тебя. Я, наверное, только сейчас вот до этого дошел, и то у меня все время, я это все время откладываю почему-то, не знаю. Может быть, в этом вот какая-то детская травма есть там, но мне хочется сначала всем остальным сделать хорошо, а потом подумать о себе. И это черта, про которую я знаю, и жена мне об этом говорит, и она права.
1: Вот. Она в том-то из дома, да?
0: Ну, в каком-то смысле, да. Очень часто были времена, когда она говорит, давай я буду что-то там откладывать, потому что на тебя надежды в этом смысле нет. Ты там это все куда-нибудь обратно запустишь в компанию, в оборот и так далее.
1: Это я мне, не помню, это, по-моему, Федор, мы с тобой обсуждали, вот сейчас Федор. Федор говорил, да, что у меня была проблема, что я все в бизнес нес и не мог остановиться, все хотелось в компанию отдать.
0: Ну да, потому что это живое, растет, и ты видишь от этого вот, ну, какую-то невероятную отдачу. Ну хорошо, принес ты домой, там поставил еще одни, не знаю, что там, что можно купить там, часы или
1: я
0: что-то.
1: Я даже придумать ботинки. Не могу, мне в голову, честно говоря, особо и не лезет.
0: Вот у меня сейчас самая большая радость, знаешь, я прям вот радуюсь, как ребенок, знаешь, чего? Я новую спортивную форму себе заказал.
1: Класс, да?
0: Класс, там цена вопроса 200 евро, но я доволен, как вообще просто.
1: Да, я недавно поймал себя на мысли, я зашел, я думаю, хочу полностью, я играю в теннис, я думаю, хочу полностью обновить все вообще, вот все, что связано у меня с теннисом. Новые напульсники, там новые носки, новые кроссовки. Я пришел домой, все это разложил, думаю, какая красота, там цена вопроса тоже 200 баксов, знаешь. А удовольствие там больше, чем от покупки машины, потому что ты с этим соприкасаешься, чувствуешь как-то вот, ну, такое, знаешь, ощущение какое-то детское такое приятное.
0: Ну, и вот я еще, знаешь, вчера как раз на делал тренировку, слушал подкаст, и я понял, что меня радует, что я до сих пор, я слышал про это, по-моему, Оскар говорил, я до сих пор могу побивать свои предыдущие рекорды.
1: Да.
0: Но мне все-таки 45, не 36, как Оскару, но я сейчас делаю больше, чем я делал в 35. Больше, сильнее, дольше, там, выносливее, там, я поднять могу, там, не знаю, нести, нажать, бежать и так далее. И это по-прежнему вот эту траекторию показывает, что ты, ну, инвестиции в себя даже, они все равно дают классный возврат, а еще ты как ресурс его можешь возвращать компании потом, потому что иначе, ну, удерживать все-таки такой большой объем в эти турбулентные времена, ну, на это нужен собственный ресурс. Надо уметь его возвращать, и вот это меня радует, например, больше всего. Так же, как и тот организм, который растет и развивается.
1: Вот по поводу развития тоже хочется поговорить. Я знаю, что ты в какой-то момент я слышал, что ты чуть ли не книжку там в неделю читаешь, и образование, и Стокгольмская школа. Как ты вообще относишься к классическому образованию, и что ты подразумеваешь под вкладывать в себя, подразумевать? Потому что я вот иногда задумываюсь, все говорят всегда, нужно вкладывать в себя, нужно вкладывать в себя. А что вкладывать-то, пока можно уже? И ты книжки читаешь, все одни другим противоречат, все куча информации, ты в этом тонешь, и ты уже знаешь, в какой-то момент теряешь, не можешь отдать себе отчет, где вообще то, что мне надо слушать действительно и там внедрять в свою жизнь, а где нет. Как ты фильтруешь это? Потому что я вот, опять же, тебя слушаю, и я чувствую, знаешь, насколько у тебя в голове вещи структурированы. То есть у тебя там нет такого бардака и хаоса. Вот я, у меня там бардак и хаос. Я понимаю, что у меня там просто где-то есть хорошие мысли, где-то не очень, но в общем и целом полный
0: хаос. У меня тоже есть не очень.
1: Но вот я тебя слушаю, и я такой вижу, что у тебя... Я задаю тебе вопрос, ты такой, раз, два, три, у тебя есть ответ. То есть ответ он когда есть? Когда ты точно об этом думал, подумал, осмыслил и как бы и зафиксировал для себя какую-то идею.
0: Ну или быстро сумел структурировать.
1: Либо быстро сумел структурировать, да, тоже такое возможно. Но тем не менее там есть фундамент, из чего как бы структурировать. Вот каким образом ты впитываешь информацию, потому что, опять же, двигаясь, развивая команду, да, и там какой-то момент слышу, ты говоришь, у нас там 100 человек, сейчас 1200, в 12 раз больше людей, больше обязательств, больше стран, больше всего, нужно расти вместе с этим. Как?
0: Смотри, все очень индивидуально. У меня какой-то
1: про тебя исключительно
0: больше, да, такой, наверное, восточный способ обучения. Мне одно время, ну, очень нравились все эти практики вот от Го до там всех этих стратегем и так далее. И вот этот подход, что там учиться можно у шума ветра, и вообще сама позиция, знаешь, если про главное спросить. Главное — найти в себе ученика, вот это желание учиться. Я долго боролся, у меня были моменты, когда вот это вот, ну, научите меня чему-нибудь там. Я помню, я даже пришел в Стокгольмскую школу поступать, уже там что-то компания себя представляла, говорю, ну что, малыши, там берете меня? Они говорят, а ты кто такой вообще? Ты решил там кейсы эти все, вот это вот все. Я говорю, я вот это. Они говорят, ну и что?
1: Все такие.
0: Ты сделай там то, что надо сделать, мы потом подумаем. Я такой, блин. И это первое. Второе, я долго делал ошибку, наверное, лет 10, вот количеством в смысле качества. Но вот эта история про книги в неделю, ты через 2 года уже начинаешь путаться во всех этих книгах, потому что ты только ее успеваешь дочитать.
1: У меня в ковид ровно была эта история, когда я как бы меньше стал именно куда-то передвигаться, выходить, я начал очень активно читать, просто постоянно по 3 книги параллельно мог читать. И в какой-то момент я сел такой, думаю, у меня просто шар такой, знаешь, я думаю, и что со всем этим теперь делать? То есть ты ничего из этого даже не применяешь.
0: Но это в лучшем случае расширяет лексикон и помогает там как-то, в общем, обогащать свой словарный запас. Но в целом вот мой товарищ Андрей Железнов, близкий друг мой, он мне сказал, слушай, давай не так, давай читать 1 книгу в квартал, но все вместе и обсуждать ее. Ну, потому что в этом смысла больше, чем то, что ты нас спамишь там каждый понедельник, кроме ненависти к тебе ничего не вызывает.
1: Вон ты прочитал, нашел где-то время, а я не успел даже открыть.
0: И ходишь потом такой, ну что, ребята, я вот вам книжки разложил там все. Вот. И он абсолютно прав, потому что важно даже не одна в квартал, а важно хотя бы какая-то одна вещь, один паттерн поведенческий, который мы поменяли. Вот я об этом говорил, что сложно выйти за пределы своих там нейронных связей сформированных, и это, наверное, вот самое главное, чем я последние 5 лет занимаюсь. Вот чтобы моя реакция на какое-то действие в следующий раз была не такой автоматической, как она была до этого. И вот все, что я делаю с точки зрения обучения, оно должно мне помочь в этом, потому что это какая-то, знаешь, свобода. Вот как говорят, свобода — это краткий миг между стимулом и твоим ответом на него.
1: Так, погоди, мне нужно осмыслить это. Свобода — это краткий миг между стимулом и твоим ответом.
0: Ну, представь, я тебя уколол булавкой.
1: Да.
0: Ты можешь мне врезать, можешь ничего не делать, можешь убежать.
1: Да.
0: И вот этот момент, пока ты выбираешь ответ, это и есть свобода. Ты можешь реактивно,
1: Да.
0: А можешь просто сказать, слушай, не делай так больше. Можешь еще что-нибудь сделать. Вот это и есть свобода. И останавливая себя в этот момент, не давая вот этой автоматической системе там выбрать что-то, фильм, еду, там, не знаю, ответ, формат разговора даже, вот этот формат такого пассивного слушания, вот этого быстрого листания, знаешь, вот из себя, из этого всего. Но все равно мы же все в это попадаем. Вот. Поэтому вот для меня сейчас это важно, и это помогает прям действительно какую-то вещь, одну научиться делать. Плюс интересные необычные форматы. Я хоть интроверт, и я вот очень это все, внутренне к этому открыт, но очень не люблю сам туда записываться. Но мне жизнь помогает. То на какую-то самурайскую игру, то у меня жена подарила мне подарок на путь Сантьяго там с коучем неделю, то еще в какой-то формат. И хотя мне это вначале все жутко не нравится, идти неделю с незнакомым мужиком по горам там вдвоем, так
1: своеобразно, так себе подарок
0: для интроверта.
1: Да.
0: И потом это там одно из лучших приключений в моей жизни. Во-первых, у тебя столько открытий, у меня там целая тетрадь с инсайтами, я записываю для команды ролики какие-то, и это еще история про преодоление, потому что это была худшая погода за 8 лет, которую видел мой гид. Я для того, чтобы было поинтереснее, заболел на второй день и с температурой шел там 39.
1: Не хватало веселья, да?
0: Да, и вот там еще до кучи всяких было мелких приключений. Но самое главное, там очень много уроков, которых ты берешь из этих ситуаций, если ты нацелен на то, чтобы их брать. Вот краткий пример, смотри. Мы с ним разговаривали там каждый день несколько слотов по 20 минут, например, какие-то highlight of the day, да. И, например, он был экипирован очень легко, потому что он такой продвинутый гид, у него там одни штаны на все случаи жизни, да. Там 2 рубашки и так далее. Я такой тоже опытный походник, говорю, хорошо, у меня пусть будет 2 штанов, 2 рубашки, 2 пары обуви, у него была 1. И мы попадаем в это дождище. И он, естественно, промокает. Мы выходим, мы оба промокаем за первые 15 минут. И все, и мы идем там мокрые до обеда. В обед я могу переодеться, он не может. И это первая история, что он немножко недооценил эту штуку на своем опыте. Но вторая вещь, я понял, что в моем рюкзаке, при том, как аккуратно я его не собирал, потому что понимал, что мне его нести все эти дни по горам, 4 или 5 вещей, которые мне не понадобились и были не нужны. И я мечтал их выкинуть там на 3-й или 4-й день.
1: Ты же создавали тебе вес, да?
0: А потом он мне говорит, сколько у тебя проектов в течение года? Я так примерно посчитал, говорю, 51. Он говорит, у меня 7. Ты не находишь взаимосвязи с твоим рюкзаком? Я говорю, конечно, нахожу. Я carry too much, да, там, поэтому надо что-то с этим делать. И вот через такие формы, через эти метафоры, через ситуации, с которыми ты в компании попадаешь с интересными и близкими людьми, которые могут тебе что-то показать. Опять же, если ты настроен брать. Если ты не настроен, если ты говоришь, я на танке, вы все разойдитесь, да, там, у меня молоток, вы все гвозди. Тогда это вряд ли работает. Но не зря же 2 уха и 1 рот. В общем, слушать надо больше.
1: Ты сейчас говоришь мне прям про поход прям резонанс такой, знаешь, внутренний, когда ты чувствуешь вот рабочий завал постоянно, mm-hmm. где-то вот эта суета, суета, суета. Я вспомнил, я ходил раньше тоже в походы, и я помню, я такой же тоже был опытный походник, мы пошли на Алтай почти там на 4 недели, и у меня такой довольно легкий рюкзак уже, я в целом понимаю, что к чему, что это все будет мокнуть в сплаве и так далее. И ребята с огромными рюкзаками, mm-hmm. с кучей стафа, он там самый модный нож купил, самое модное то. Я говорю, дружище, ты пожалеешь в походе обо всем этом, потому что это тебе нужно будет в гору тащить, и тогда твой самый модный нож, который тебе на самом деле не нужен, и всеми вот этими вот ты пользоваться даже в процессе не будешь, он будет создавать тебе вес. И ты мне сейчас аналогию привел, да, с количеством проектов, и сразу так немножечко тык и стучит. Но знаешь, что нюанс какой есть? Что оно так иногда щелкает, вот инсайт. Мы с Оскаром разговаривали как раз про инсайт, он говорит, что это? Это вот когда у тебя сложилось какие-то эмоциональный всплеск, плюс вот момент правильный, плюс вот информационный, и у тебя происходит инсайт. И дальше вопрос того, как ты этот инсайт применишь.
0: Да.
1: Потому что у меня есть блокнот с огромным количеством инсайтов.
0: Да.
1: И иногда я вот, знаешь, я недавно открыл в Notion какую-то там страницу далеко, куда я записывал инсайты там двухлетней давности. Я такой... Ну, в целом, можно заново их писать,
0: какие
1: потому что...
0: Какие классные мысли.
1: Какие классные мысли у меня были 2 года назад, да, почему я этим не пользуюсь? Я такой, так, что с этим делать, как это все внедрить? Столько мыслей, все хочется. Это же все теряется.
0: Смотри, я стараюсь действовать очень просто. Переводить это в деятельность. Вот, извини, пожалуйста. Кто-то не туда попала вода. Например, возвращаясь из похода вот с этими мыслями. Ну, uh-huh. про рюкзак это одна и какой-то еще набор действий. Я начинаю прям делать... убирая встречи, которые мне не нужны, отключая там все каналы в Телеграме, которые, ну, бессмысленные.
1: Бессмысленные?
0: Ну,
1: там все нужные.
0: Ну, я тоже так думал, да. Я же неделю без них прожил, понимаешь, а они без меня. Вот, поэтому прям с самого понедельника вот все, что я делал, я вообще стараюсь в понедельник, знаешь, ну, хотя бы раз в 2 недели брать чистый лист и все-таки вот писать честно для себя, что я делаю из того, что важно и нужно, а что я таким образом, не знаю, отдыхаю, там, реализую какую-то свою творческую энергию, еще что-то делаю, там, хотя бы честно для uh-huh. себя. И понимаю, что там, ну, половина из того, что нужно, а половина, потому что я так привык, рутина, нравится, какие-то другие люди мне эти встречи поставили, они мне вообще не нужны, интересны. Я могу их отменить? Да. Вот давай прям, вот сегодня одну встречу за неделю всю сквозную отменяю. Завтра там еще подумаю, там один телеграм-канал отключу, послезавтра там еще что-то сделаю, там, да, наоборот, какой-то там созидательный, запишусь там, вот хотел сходить там на концерт на этой неделе, не сходил ни на какой, но на следующий там схожу. Понимаешь, в каком-то смысле забивать колышки. Uh-huh. Если их не забивать, ну, как вот палатку, да, попробуй не прибить, ее унесет ветром. Но так вот эти все намерения, их надо заземлять, и заземлять прямо в расписание. У меня есть один товарищ, он мне давно еще там рассказал, он говорит, я прям в расписание ставлю 2 раза в неделю себе встречу с самим собой на 2 часа, бронирую и вот тут сижу, потому что, говорит, это тоже надо планировать. Я так не делаю, но вот в целом пример людей, которые много тоже чего добились.
1: Знаешь, я периодически пытаюсь поставить себе встречу с самим собой, но потом за час до этой встречи там появляется какая-то опция и другая встреча, какая-то очень важная и очень нужная, и я как бы всегда этим пренебрегаю. И знаешь, у меня даже есть такие правила, которые для себя выделял. Я точно знаю, что мне нужно 2 раза в неделю ходить на массаж, потому что у меня в этот момент, ну, я не знаю, происходит чудо, магия какая-то mm-hmm. просто. И я точно знаю, что это годами просто доказанная вещь, и она точно работает, я точно всегда выхожу свежий, с кучей идей, мыслей и так далее. Но раз в какой-то период времени, я не знаю, как так происходит, это приятное занятие, я вылетаю из этого. И потом я спустя 3 месяца... Почему я перестал ходить? И все. Вот у тебя же огромное количество людей, встреч, команды, партнеры и так далее. И график, я уверен, что он забит, забит, забит, забит, забит. Как ты, я не знаю, с легкостью вычеркиваешь вот какое-то? Это же, оно же все кажется важным. А тебе все кажется, что важным. Оно все горит, все кажется важным. То есть кто-то наверняка подумает, что так, ну, это нужно, это не нужно. Там все всегда оно горит, оно всегда все хочется делать.
0: Я с тобой согласен. Но, видишь, для того, чтобы выжить, ну, мне кажется, и предпринимателю, и просто человеку все равно необходимо приоритизировать, ну, делать какой-то выбор. Uh-huh. Жизнь одна, часов 24, там, ну, извини, либо одно, либо другое. И вот это умение все-таки выбирать из кучи всего интересного важное, и срочно еще.
1: Да.
0: И убирать все остальное. Вот, ну, это такой навык, наверное, который надо тренировать. Я постоянно вот эту свою кучу перебираю. Я говорю, так, у меня вот эти 53 проекта. Вот что из них прям? Нет, все ценное, ничего нельзя отпустить. Это вообще такая, и это бомба, и это супер, и вот это невероятно. Но потом ты говоришь, хорошо, вот если тебе надо было оставить бы топ-3, которые ты вот все, остальное там, они сгорели в, там, не знаю, в радиоактивный пепел. Какие бы это были бы там? Ну, вот эти, хорошо. Если бы ты там вот только с тремя людьми встречался, ну, кто это бы был бы? Вот, вот эти люди там, не знаю, что-то бы ты еще делал там, слушал, три канала бы оставил, какие бы оставил? Три подкаста там, три продукта, три костюма. Ну, понимаешь, в каком-то смысле это чуть-чуть зафреймить себя в эти рамки, но чуть-чуть. Но я уверен, что, ну, и, например, Оскар говорил это про тренировки, и я прям, вот я пришел уставший, я, там, не знаю, и ты ее спрашивал, как ты, вот это же, да. Вот у меня то же самое, начни, потихоньку, разговаривай, не хочу, вот я прям сам себе говорю, я не хочу кроссовки надевать даже, я просто, вот меня, я одену шорты и сижу без майки полчаса, понимаешь, но потом вот это вот, потом меня не вытащишь зато там через час оттуда-обратно, и вот это вот, ну, делание через не могу, история про волю, про то, что вот сомкнуть щиты, держать строй, мне кажется, она в успехе в целом очень важна, и когда мы вот вначале с тобой говорили о том, что знаешь, вообще, вот я когда слушал твой подкаст, у меня какая мысль была. Знаешь концепцию сбитых самолетов, когда во время Второй мировой войны хотели понять, какие места в самолетах нужно укреплять, угу, чтобы так. Их не сбивали. Вот самолет прилетал на аэродром, они смотрели там, где пулевые отверстия, лапки там. А потом кто-то додумался, говорит, надо
1: заклеивать изучать... нужно не то, а те, которые не долетают.
0: Да, да, собирать, да, те, да, которые точно, упали. И вот в этом смысле очень интересно, понимаешь, кроме каких-то успешных историй, где все говорят, да, конечно, мы так все и планировали с самого начала, как написали миссию, и потом ей следуем все 100 лет. Есть 10 компаний, которые делали то же самое, у них почему-то не получилось. И вот очень интересно исследовать, почему. И я не исключаю, что в половине случаев из них, ну, не беря там волю, везение и все остальное, вот эта воля, понимаешь, какая-то вот, ну, настойчивость, выносливость, на готовность на долгую дистанцию это делать, вот этой воли не хватило. Вот то, о чем ты говорил, что не из 90-х там не все протянули. Ну, может быть, еще чего-то, но мне кажется, вот это очень важно. И все-таки... маленькая заметка на полях. Мне кажется, в нашей русской, особенно мужской традиции, простят меня дамы, это вот себя ставить все равно на последнее место. Вот,
1: терпило,
0: ну, знаешь, такое. К врачу идти, вот я тоже, меня пока там жена не запишет, я говорю, там, знаешь,
1: та же самая история.
0: Обломок копья в спине мне не мешает спать. Только не трогайте меня, пожалуйста.
1: Я вот, знаешь, что про тебя слышу, что про что бы ты ни говорил, ты говоришь, вначале мы там про продукт говорили, да, и про даже не про продукт, а про концепцию. Ты говоришь, вот люди хотят. Потом мы говорили про клиента. Ты говоришь, вот я письма сам там читаю, разбираю. Потом ты про команду, тоже про людей. И вот я слышу, что у тебя, по сути, все, вот то, что я для себя пытаюсь какие-то выводы сделать, я пытаюсь понять, что, в чем соль, да, в чем твоя ключевая фишка. То, что я слышу, это то, что у тебя все про людей. То есть для тебя бизнес, многие, знаешь, бизнес — это цифры. А у тебя бизнес — это люди, вот из того, что я, по крайней мере, слышу, что команда, ты даже не сказал сейчас, что у нас есть там KPI, штрафы, там еще система налажена, ты говоришь, люди, донесение им, понимание и так далее. Клиент, ты не сказал то, что у нас там классная маркетинговая коммуникация, ты говоришь, клиент может написать, я ему отвечу, мы бабушке отправим. То есть это для меня очень интересный подход вообще. То есть казалось бы, может быть, очевидный, но для меня это такое откровение, знаешь.
0: Но он точно должен быть твердый, с гибким. Вот смотри, безусловно, должны быть какие-то цели, KPI, и они у нас есть. Но мир такой сложный и подвижный и непредсказуемый, что запланировав что-то на год, у тебя после первого квартала, ну, все, реальность там поправит-то очень сильно. И что должно происходить? Должна быть возможность у людей внести обратную связь в это. Сказать, давайте поменяем цели, давайте пересмотрим KPI, давайте добавим какой-то суперпроект, который мы реализуем, один убавим. И это такая живая система. Она, ну, все-таки состоит из жесткого и гибкого, но ее смысл в том, что мы вас слышим. Ну, я вас слышу, да, и если есть у этого здравый смысл, амбиция и соответствие миссии и ценностям, давайте, блин, делать. Даже если это не получится, пусть это будет успешный провал, чем посредственный успех. Вот я очень люблю
1: успех. Успешный провал, чем посредственный успех, супер. Дабы люди, которые нас слушают, во-первых, не перегрузились, а во-вторых, чтобы у меня была возможность позвать тебя еще раз, что я обязательно сделаю, может Спасибо. Быть, теперь уверен, потому что, честно тебе сказать, то есть я сейчас вот прям, я сегодняшнюю ночь проведу за листом бумаги, потому что я от тебя почерпнул очень много идей с точки зрения того, как я мог бы посмотреть на вещи под другим углом, а как раз то, что я тебе говорил вначале, что когда ты находишься в своем коконе, и ты видишь ситуацию с одной стороны, я тебя слушаю, и я такой, а почему я так не думал, почему я не смотрел с этой стороны? Вот я сейчас разговариваю с тобой, огромное количество каких-то выводов для себя сделано, прям обязательно нужно их зафиксировать. Но, тем не менее, финальный вопрос. Если бы ты... Я знаю, что тебе нравится слово purpose, потому что ты его часто используешь, и оно по-разному трактуется, но я так понимаю, что ты для себя определяешь это как какая-то вот такая большая идея, миссия, да, как еще что-то. Вот ты для себя, это все же ищут миссию какую-то, потому что, мне кажется, она создает опору, опять же, идею того, что ты вообще делаешь, зачем ты это делаешь. Ты сформулировал как-то для себя эту миссию? Не миссию компании, твою личную.
0: Мою, да. Вот если я пытался себя спросить про свое предназначение, и мне кажется, вот мое предназначение объединять людей, заинтересовывать их большой интересной целью и безопасно все вместе туда добираться и быть частью этого крутого путешествия.
1: И когда ты об этом думаешь, у тебя внутри искрится?
0: Но у меня до сих пор, видишь, я улыбаюсь.
1: Это очень здорово. Честно тебе скажу, я прям в восторге. То есть я знаю, что я понимаю, что это самокритично, тебе может так не казаться, но я в восторге, и мне кажется, что ребята, которые нас смотрят, они прямо прозреют, по-другому не могу сказать, учитывая то, что тебя действительно очень мало в медиапространстве, и даже какие-то интервью, которые есть, и лекции с тобой, они там набирали очень небольшое количество просмотров, я уверен, что наш выпуск наберет очень много, потому что то, что ты дал, ту информацию, которую дал, ту энергию, которую ты дал, она прям действительно уникальная в огромном количестве аспектов, так что да. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что позвали, и тебе большое спасибо за очень такие тонкие, мудрые, вдумчивые вопросы, за то, что ты удерживаешь, как бы ты ни говорил, что у тебя там какой-то беспорядок, у тебя очень такая стройная линия интервью, и видно, что тебе искренне интересно то, что ты делаешь. Это супер подкупает, поэтому огромное спасибо, было приятно быть сегодня у тебя в гостях.
1: Спасибо тебе большое. Всем пока, до встречи.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В юности с Джо Диспензой произошел несчастный случай. Мальчик попал в ужасное ДТП, получив в результате множественные переломы позвоночника. Врачи предложили ему стандартную в таких случаях операцию – скрепление позвонков специальными пластинами. Но никаких гарантий на успех доктора не давали. Тогда Диспенза отказался от операции и принял решение исцелиться сам. К тому времени он уже владел определенными практиками медитации, которые и начал использовать для восстановления своего здоровья. Почти 10 недель молодой человек занимался ежедневными медитациями, визуализировал свое выздоровление. Спустя пару месяцев Джо смог встать на ноги и начать вести привычный образ жизни. Собственное чудесное исцеление убедило Диспензу в том, что с помощью разума человек способен контролировать любую часть своей жизни, от физической до материальной. В своих работах он учит тонким настройкам мышления, с помощью которых каждый сможет сформировать новую личность и достигнуть желаемого результата. На сегодняшний день в копилке автора несколько десятков работ по управлению собственной жизнью, 4 из которых стали мировыми бестселлерами. Так Диспенза издал сверхпопулярную книгу «Сила подсознания», которая раскрывает ключевые идеи использования мозга таким образом, что каждая мысль может превратиться в материальную вещь. В «Силе подсознания» Джо рассказывает об интересном эксперименте, когда на двух группах людей провели тестирование. Участники первой должны были тренироваться, выполняя подъем на бицепс, но делать это мысленно, прокручивая упражнение в своей голове. Участники второй группы проделывали все то же самое, только по-настоящему. Результаты были одни и те же. Сила бицепсов испытуемых возрастала в любом случае, поднимали ли они штангу физически или имитировали это действие в мыслях. Показательно, что участники, практиковавшиеся мысленно, продемонстрировали аналогичные физиологические изменения, хотя и не получали физического опыта, пишет Диспенза. Как видите, сила подсознания способна менять реальность. Мыслеобразы, которые прокручиваются у нас в голове, реальны для мозга и для тела. Все, что мы проигрываем в голове, чудесным образом способно изменять реальность. И прямо сейчас я поделюсь с вами 2 простыми шагами, выполнив которые, вы гарантированно настроите себя на путь богатства и успеха. Все, что вам нужно сделать с самого начала, принять твердое решение, что вы хотите измениться, чтобы стать богатым и успешным. Важно осознанно пожелать перемен, ведь только так вы сможете понять, как изменить свою жизнь. Поймите свои истинные желания и цели, начните мыслить позитивно. В этот момент кто-то, вероятно, уже почувствует, что процесс запущен, а кто-то скажет, что никаких изменений не происходит. Почему так, объясняет Диспенза. Тело годами программировалось на ощущение неблагополучия. Мы становимся на трибуну и провозглашаем, что грядущая перемена пойдет нам на пользу. Но кажется, что внутри себя мы просто не способны испытывать ощущение истинного счастья. А все потому, что разум и тело разобщены. Суть в том, что ваше тело по прошествии времени привыкает быть в постоянном стрессе. Большинство людей просто приучили себя к негативу, и теперь ваше тело лишь действует по привычке. Поэтому можно с уверенностью заявить, что вы несчастны на подсознательном уровне. Ввиду этого Диспенза подчеркивает, для преодоления негативных подсознательных программ недостаточно мыслить позитивно. Но что же в таком случае необходимо принять? Для этого есть второй шаг. Приняв сначала твердое решение, вы должны знать, что просто мыслить позитивно для переформатирования своего подсознания на успех и богатство будет недостаточно. Необходимо полностью поменять привычки тела, научить его заново радоваться. Большинство людей ежедневно пребывают в стрессе. Они постоянно думают о негативных вещах, вспоминают темное прошлое. В этот момент мозг отправляет сигнал телу, который также выдает неприятные ощущения на физическом уровне. Например, учащается сердцебиение, подступает ком к горлу, потеют ладони. Каждый день, прокручивая все больше и больше негативных мыслей, мы замыкаем наше тело в круг, находясь в постоянном стрессе. Важно кардинально перекодировать свое подсознание, научить мозг и тело новым привычкам, программам, которые будут задавать позитивную волну жизни. К примеру, думать о достатке – отличная привычка для будущего миллионера. Закрепите мысли о своем богатстве. Думайте о перспективе заработка больших денег. Буквально вшивайте эти мысли в свой мозг. Представляйте позитивное будущее с огромными суммами на картах и в кошельке. А если вдруг думаете о прошлом, тогда прокручивайте в голове исключительно хорошие моменты. Представляя свой успех и богатство, благополучие родных и близких, прокручивая все эти мысли в своей голове, ваш мозг начинает отправлять телу совсем другие новые сигналы. Они намного приятнее предыдущих, ведь несут только положительные эмоции. Вы начинаете ощущать радость, получать удовольствие от возможных перспектив. Круг снова замыкается, но теперь находясь в состоянии постоянного удовлетворения. Важно регулярно воспроизводить образы позитивных желаний и событий. Таким образом, вы перепрограммируете свое подсознание. Так в мозге начнутся меняться и закрепляться новые нейронные связи, создавая новую привычку тела – идти к богатству. Снова и снова репетируйте будущее событие в мыслях, пока оно запечатлевается в мозгу в виде новых нейронных связей. Вновь и вновь погружайтесь в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все это происходило на самом деле и не изменится в нужную сторону, пишет Диспенза. Регулярные мысли настроят вас на нужный лад. Хотите притягивать богатство в свою жизнь? Думайте об этом постоянно. Со временем, кроме соответствующего настроения, к вам будут приходить все новые и новые идеи заработка, а откроются новые возможности и начнут достигаться абсолютно другие вершины.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров удостоен ордена почета Республики Дагестан третьей степени. Соответствующую награду ему вручил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Дагестана отметил руководство и специалистов подрядной организации, которые принимали участие в строительстве новой взлетно-посадочной полосы Махачкалинского аэропорта. Почти 50 объектов мелиоративного комплекса, которые пострадали от весенних паводков в Дагестане, полностью восстановлены. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего по данным республиканских властей, стихия повредила 62 объекта мелиорации. Суммарный ущерб оценивается в 488 миллионов рублей. Порядка 2,5 миллиардов рублей предварительно предусмотрено проектом федерального бюджета на будущие года для восстановления водной инфраструктуры Дагестана. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Средства планируют направить на капитальный ремонт стратегически важной Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища, восстановление пропускной способности русел рек, а также капитального строительства новых объектов водной инфраструктуры. Ну и часть села Баматюрт, это Хасаюртовский район Дагестана, 22 сентября до 3 часов дня останется без электроснабжения. Об этом сообщили в ДГЭнерго. Работы по техническому обслуживанию энергообъекта согласованы с местной администрацией. Ну и к новостям культуры. Всероссийский театральный фестиваль русских театров «Русская сцена» пройдет в нашей республике с 5 по 13 октября. О нем на пресс-конференции в ТАСС рассказали временно исполняющие обязанности министра культуры Дагестана Зарема Бутаева. На пресс-конференции также обсудили гастрольную повестку, выступление ансамбля «Лезгинка» в Кремлевском дворце и открытие в Дагестане детского театра на национальных языках. Ну и Минпросвещение России с 1 сентября следующего года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся в старших классах. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Об этом сообщает ТАСС. Ранее мы, в свою очередь, напомним о том, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября общество знания будет изучаться с 9 по 11 класс, а новые единые учебники по этому предмету плотнее свяжут с историей, литературой и географией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей. Компания Elko.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Касункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулеймансталский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расми Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулеймансталский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один молодой человек и старый стояли возле колодца. Молодой хвастался перед пожилым, что он лучше понимает других людей. В это время к ним подошла старуха и спросила, не проходил ли мимо них красивый высокий юноша. «Он пошел к реке», — тут же ответил старый. «Но мимо нас прошел лишь невысокий пожилой человек с уродливой внешностью», — удивился молодой. «Все верно, но женщина спрашивала о своем сыне, а для матери, сколько бы ни прошло лет, сын всегда будет красивый и молодой».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Например, я пишу этот текст на клавиатуре, и она кажется вопиюще большой и неуклюжей для современного уровня технологий. Очень скоро всем клавиатурам придется исчезнуть. То же самое произойдет с мышками и даже мониторами. Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало, скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов.

0: нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на частоте интернета, а сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность, найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Слушай, ты вот сейчас только что сказал, что для тебя эти постоянные изменения были способом познания себя. Но у тебя есть такая цитата, что твоя инвестиционная активность является способом познания мира.
3: Да, учиться у реальности. Да.
2: Вот Насим Талеб, удивительно умный человек, да, которого там я когда в Сбере работал, мы несколько раз привозили. Один из вот трех самых интересных мыслителей современности. Насим Талеб, Кен Уилбер и Тони Гидденс. Вот в его теории антихрупкости есть такое определение.

0: Определение антихрупкости. Антихрупкость, то есть способность выживать в кризис.
1: Это даже более того, это не это процветать,
0: да,
1: в неопределенности.
0: Да.
1: Да, не просто выживать,
0: преодолевать,
1: а процветать.
0: А выиграть, да, от кризиса, да. Держится на трех вещах. Первое — это так называемое прилаживающее взаимодействие с миром, как в айкидо, когда ты не борешься, а танцуешь, сопровождаешь процесс. А сопровождая, понимаешь силовые линии, и ты выводишь себя из-под удара, да, как в айкидо, а потом просто, когда удар заканчивается, ты просто подергиваешь, и совершенно все равно, сколько он весит, он упадет. Потому что он вложил собственную энергию в это падение. Второе – это обрасти большим количеством индикаторов процесса. То есть не одним, не двумя, а сотнями индикаторов того, что происходит. И здесь такой пример – что вот в 2004 году, помнишь, в Юго-Восточной Азии был цунами, и погибли там огромное количество, там десятки тысяч людей. И спасатели потом одно наблюдение сообщили, что удивительно, погибли огромное количество людей, домашних животных, но не погибло ни одно дикое животное. Они все так связаны между собой, и все сигналы, которые, как в «Аватаре», они получают друг от друга, да, были сигналами, что надо уходить. Они все ушли, потому что связаны, потому что индикаторов много, да. Этот не так прокричал, этот не так пискнул, да, это не так, там, дерево зашевелилось. А третье – это постоянно мониторить эти сенсоры.
1: Да.
0: Постоянно мониторить сенсоры. Вот не случайно, например, в Лондоне по четвергам, ты знаешь, да, выходят и пьют пиво до часа ночи, стоят на улице толпой 100 человек, мерзнут, холодно. Да. И там что происходит? Они стоят, разговаривают друг с другом, но при этом слышат всех остальных. В соседней группе три человека, один говорит: у меня начальник уехал в Гонконг. Ага. А у меня начальник уехал в отпуск. Ага. А мы вчера встречались, ага. И он использует вот эту толпу, переходя из одной группы в другую, для того, чтобы постоянно мониторить процесс. И поэтому я хочу задать тебе вопрос. Интуиция.
1: Да.
0: Интуиция – это неосознанная компетентность. Когда Менделееву однажды, ему много раз эту фразу говорили, он очень обижался, сказали, что: слушай, ну тебе же приснилось, что там? Он сказал: стоп, стоп, стоп. Я до этого 40 лет пробирки переливал. То есть интуиция – неосознанная компетентность. На бессознательном уровне уже появились ощущения связи, да, между элементами и похожести, отличия. И когда это вдруг накопилось и сложилось в некую логически описываю конструкцию, он ее и нарисовал в виде периодической системы. То есть интуиция невозможна в зоне твоей некомпетентности. Ну, я никогда не смогу быть интуитом в ядерной физике. Я ее не знаю.
1: Да.
0: Вот интуиция в твоей жизни.
1: Это важнейшая часть, потому что быстрая система мышления принимает в 1000 раз больше решений, чем медленная система мышления.
0: Ну, это Канеман.
1: Да. И на нее можно упираться невероятно, когда она натренирована, так же, как мы сейчас тренируем нейросети.
0: И когда ты окружил, да, себя большим количеством источников,
1: да,
0: информации.
1: Когда я начал заниматься инвестициями, я продал свою первую компанию, появился капитал для инвестиций. Я в этот момент не
0: это
1: мог...
0: Это ты Озону продал, да,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: свой
1: интернет-магазин обуви.
0: Вот,
1: да.
0: Магазин обуви.
1: Да. Угу. Я стал акционером Озона, потом долгое время был. И я тогда не мог упираться на свою интуицию, не мог, потому что я бы делал все неправильные решения, да, вот как сейчас у всех приложения, где они могут торговать акциями, если ты только, ну, начинающий, ты упираешься на свою интуицию, ты будешь делать все ошибки, собирать все ошибки, которые только возможны, да. Вообще первое, чему надо обучать при инвестициях, это все искажения человеческого вообще психологии. У нас очень много искажений,
0: да,
1: их много.
0: Да, когнитивные ошибки, мы их преподаем.
1: Да, ты должен это знать перед тем, как делать инвестиции. Да? Но у меня был проводник. У меня был проводник Оливер Юнг. Это один из величайших бизнес-ангелов мира, который поддержал просто, ну, не знаю, 300 компаний. Да? И невероятно успешный. И он меня ввел в этот мир. Он меня прям взял за ручку, говорит, соинвестируй вместе со мной, ты будешь учиться. Я учился какое-то время с ним. Потом потихоньку ты проводишь встречи, ты начинаешь что-то чувствовать. Да? Вот сейчас прошло с этого момента там, 13 лет. Я уже, во-первых, я сделал большое количество, да, уже поддержал компании, я уже вижу какие-то паттерны, но это мало. Потому что 130, у меня 130 историй. Это не научно-релевантная выборка. Поэтому у меня есть совет директоров, в котором у каждого 130, и совместно у нас там, почти 3000 инвестиций. И вот это коллективный, вот мы можем какие-то уже делать выводы. Я сам еще выводы.
0: Ну, фактически ты создал think tank.
1: Да, think tank такой, но я вот очень, смотри, это очень хороший вопрос.
0: У меня диссертация просто по экономике, да. По think tank.
1: Я очень много внимания уделяю вот этому вопросу, который ты задал. Я слежу, смотри, мне надо следить очень внимательно за всей информацией, которая поступает в мой мозг, потому что я тренирую свою нейросеть, которая потом на интуитивном уровне будет принимать решения. И вот если самые великие инвесторы, там Уоррен Баффет и так далее, у них 4 решения, у Уоррен Баффета 4 решения, которые он принял, объясняют 80% всего его доходности. Да? Но в этот момент очень важно, чтобы у тебя была натренирована, он читает каждый день 5 часов, каждый день финансовой отчетности, чтобы принять несколько решений в год. Да? Очень много тренирует себя. Очень-очень важно учиться у реальности. Потому что если ты получаешь информацию из новостей, она на 99% отрицательная. И ты учишь свою нейросеть, что практически все плохо кончается. И как бы такой человек будет плохой инвестор. Потому что как инвестор я должен говорить кому-то «да». Я должен верить больше, чем мне страшно. И это важнейшее. Да? Поэтому я постоянно слушаю историю, где что сработало, кто что видит, у кого что не сработало. В реальности. Эту информацию невозможно получить из новостей, к сожалению, потому что у новостей negativity bias невероятный просто. Им надо просто кровь, скандал там, и так далее. Все плохое, что есть в мире. Новости бесполезны, чтобы обучать свою нейронку. Реальность – слушать от других и очень внимательно слушать людей. И постоянно ты тренируешь. Как Месси, да, футболист самый великий. Он, когда футболисты встречаются в чемпионате мира, они конкурируют своими рефлексами. Эти рефлексы просто наработаны годами. У них нет времени думать. Они просто там, если кто-то понаблюдал бы за Месси, ну, невероятные вещи делает за коротейший срок. Это чистый рефлекс. Кто лучше натренировал свой мозг, тот и лучше играет. То же самое,
0: у кого большее количество степеней свободы.
1: Да, то же самое у инвесторов. Мы как инвесторы, мы конкурируем между собой. Кто лучше натренировал свой мозг? Потому что когда приходит возможность, тебе нужно принимать решение очень быстро. К сожалению, тебе не дают возможность 3 месяца думать. Вот Flash and Post у меня был час. 1 час, чтобы принять решение. 1 час. Со мной был другой предприниматель, мы хотели вдвоем вложиться. Мы послушали все, была супер история. Я сразу сказал Дитеру, я не уйду отсюда, не купив у тебя долю 15%. Я отказываюсь, все. Потому что слишком хорошая была история. И человек, который был со мной, он говорит, да, давай мы пополам. Но потом, когда мы вышли, у него начались сомнения, он хотел еще что-то изучить. И он выпал из сделки. И мне пришлось его часть взять на себя. Ну, потому что мы дали слово. Ну, я же не могу. Ну, мы дали слово, все. Как бы я его часть взял на себя. Это я очень сильно больше проинвестировал, чем хотел. Но тебе не дают возможность. Вот момент приходит и уходит. И тебе нужно очень быстро принимать решение. Поэтому я невероятно упираюсь на интуицию. Встречаю человека. Он мне рассказывает, что перед инвестицией что происходит. Человек мне в основном рассказывает 3-5 историй. Откуда я, почему я делаю то, что делаю, как я вижу будущее, и какую-то логику своего прошлого, будущего. И вот он мне это. Я слушаю эти истории, они абсолютно разные. Для кого-то очень важно, кто он, где он родился. Он прям много рассказывает, вот я из вот такого города. И так. Для кого-то это вообще не важно, для кто-то живет в будущем. Я слушаю это, и в какой-то момент у меня рождается Да. Все. Конечно, должен быть какой-то наставник. Ты говоришь, слушай, вот я чувствую, что это надо делать. Он может сказать, да, это да, но не настолько да. Давай снизишь сумму в два раза, потому что ты сейчас чересчур возбудился или что-то. Да? Надо с кем-то еще все равно обсуждать от кого-то другого это решение. Но и нет, и самое главное, нет, тоже приходит очень быстро. Человек заходит, ставит глаза ниже твоих, уже подчиняется практически, да, и внутри уже нет, уже нет. Ничего еще не случилось, и уже нет. Это удивительно, да. Я в какой-то момент заметил, что ух ты, вот я не знал, почему возникает нет. Оно возникало до того, как я заметил, что человек ставит глаза ниже моих, так, как он не на равных обсуждает. Поэтому интуиция – это наше все. Оно принимает в тысячу раз больше решений. Я очень внимательно обучаю и делаю невероятно много для того, чтобы мое подсознание давало мне правильные сигналы. Окружение, кто меня окружает, какие истории я слушаю. Да? Вот я навсегда запомнил, Арнольд Шварценеггер говорил, когда он готовился к «Мистер Олимпия», когда к нему подходили люди в зале и начинали что-то показывать, все, что в мире не так, вот ворчать, да, там что-то там опять. Он просто брал их и просто отталкивал. Все. Ты мне не нужен, я не хочу это, я не хочу свой мозг загрязнять вот этими словами. Он просто их, он настолько агрессивно был настроен, потому что он шел к мистеру Олимпия, он должен был позитивно настроен быть, да, работать. И вот этот человек, который, казалось бы, много вреда нет, ну, поворчал он, да, но нет. Арнольд Шварценеггер прям агрессивно их отталкивал и убирал из своего мира, потому что эти люди влияют намного сильнее, чем нам кажется, да, вот это плохо кончится, у тебя не хватает этого, вот эти все, вот, поэтому создаешь сообщество, вот я сейчас создал сообщество, вот я вошел в топ-20 бизнес-ангелов мира, я сейчас создал сообщество для топ-200, чтобы мы вместе, мы все живем в разных местах, у нас есть общее поле, в котором мы делимся, учимся вместе. Делимся провалами, успехами. Это бесценно. Это определяет успех. Именно это. И я тоже как бы заставляю себя не смотреть новости, насколько это возможно. Да, это тяжело иногда бывает, но я заставляю себя. Потому что если ты испортил свою интуицию, если ты становишься циником, все. Ты как инвестор ноль, полный. Ну полный. Все, ты как венчурный инвестор. Ты все, ты бесполезный материал, ты испорченная, все, как нейросетка.
0: Очень полезно. Скажи, пожалуйста, первое, у кого ты учишься? И второе, есть ли у тебя команда и как ты работаешь с командой?
1: Фундамент моей стратегии – это автономные маленькие единицы. В современном мире эти маленькие единицы из 10-20 человек – могут делать вещи, которыми пользуются миллиарды. Раньше это было невозможно. Раньше, чтобы какая-то структура обслуживала миллионы людей, там должен быть аппарат десяток тысяч.
0: Сейчас ну, типичный пример – это Airbnb.
1: Airbnb, да.
0: Которое обошло по стоимости три самые большие отельные сети в мире, не имея в собственности ни одной комнаты.
1: И одели Instagram, когда был продан, там было типа 7 сотрудников. Да, там. Есть очень Telegram, да, строится. Там 20 ключевых программистов, которые делают все. И маленькие команды могут. И они, у них существенно лучше продукт, чем WhatsApp у Facebook, где там команда просто. А у Гугла еще был это Circles, это вообще там какая-то гигантская махина пытался конкурировать, да, там и шансов никаких не было. Соответственно, я упираюсь в свои как бы мышление про людей. Я хочу работать с сильными, автономными людьми максимально, которым не нужна помощь, которые, да, как бы вот у меня поэтому и много портфельных компаний разных, потому что каждая компания сама по себе, мне не нужна синергия и так далее, вот это отдельно. Поэтому я в основном работаю с основателями, генеральными директорами, невероятно талантливыми людьми, от которых даже я учусь, я постоянно удивляюсь и поражаюсь, тому, что они делают. Да, у меня нет такого, что я постоянно, вот, о, как мне надоело, все никто не делает, я лучше сам все делаю. Такого нет, да, потому что я в основном, у меня там не основная доля, да, как бы я работаю с сильными людьми, которые сильные акционеры. Это вообще база капитализма, база чувства собственности. Когда ты работаешь с людьми, у которых есть чувство собственности, это моя история, я строю ее. Это непобеждаемая сила мотивации. Когда это есть, все остальное становится вторичным. Когда есть правильная мотивационная система, а самая лучшая мотивационная система – это собственность, нет лучше, ничего. Тогда все остальное становится легче. Да? Поэтому, когда предприниматели часто говорят, ну, ругают своих сотрудников, что они не так же сильно работают, как они, что они не думают. Ну, как бы, а почему они должны, если тебе принадлежит 100% компании? Почему? Это, кстати, в больших компаниях это большая проблема. Сейчас они становятся публичными, и у сотрудников появляется возможность купить акции. Вот у меня сейчас моя самая новая компания, мы в Германии открыли компанию, которая покупает бизнесы у собственников, которым 70 лет плюс, у которых нет наследников. Таких сотни тысяч. Они решили почему-то перестать делать детей в Германии, в Европе, да. Сотни тысяч хороших бизнесов, нет наследников. Мы покупаем эти бизнесы и потом передаем собственность в течение 15 лет новому собственнику и сотрудникам. 50 на 50. Соответственно, новый собственник – это обычно высокомотивированные всякие иммигранты, другие люди, да, которые хотят. Они получают возможность стать владельцем бизнеса в течение 15 лет без собственного капитала. Сотрудники становятся… И эта компания становится… Она принадлежит команде. И такие компании… По науке они намного сильнее по многим-многим параметрам, чем компании, где у сотрудников ноль. Да? Там очень многие вещи автоматически происходят, да, там и так далее. И мы хотим создать 10 тысяч компаний, которые принадлежат вот команде, которая строит эту команду. Это уникальная модель, которую мы сейчас в Германии вот пробуем, и я думаю, она будет очень успешна. Это фундаментальный принцип моего командостроения. Да? Вот сейчас я занимаюсь охотой за единорогами, у меня команда по всему миру, где-то они, я даже иногда не знаю, где они находятся, да, хотя мы стараемся знать. Это никак не может работать, если у них нет автономности. Да, раньше, когда мы все в офисе сидели, да, можно было, было классно, да, все в офисе, там, мотивационный спич, поехали, а сейчас этого нет, все где-то. И, ну, вот я обожаю вообще людей, я люблю с людьми быть, я люблю раскрывать потенциал людей, это вообще мое главное, да, потому что команда, я люблю брать молодых людей, в которых я вижу что-то, и давать им шанс. Шанс. И когда это феноменальная сила, да, как бы, когда человек раскрывается вместе с тобой, вместе с твоей миссией. Ну, вот такие базовые у меня принципы, я, конечно, по мотивации.
0: Вот смотри, там, когда покупаешь компанию и передаешь другим людям, то надо под стратегию этой компании формировать специфическую в каждой компании свою собственную корпоративную культуру. Давай зови, потому что у меня самая сильная команда, которая занимается корпоративными культурами. Да. Будем, с удовольствием поможем. Теперь смотри, последний вопрос. Надо еще успевать жить. А когда жить, если не сейчас?
1: Да.
0: Как ты совмещаешь? Вот ты очень много работаешь, много летаешь, много общаешься. Но не только же в этом, да, счастье жизни. Я понимаю, что ты успеваешь заниматься спортом. Я понимаю, что сейчас будешь тратить время еще и там на подготовку к своим перформансам, как спикер и стендапер. А вот что есть вот в этом личном пространстве? Не в деятельности, да? Ведь согласись, хороший врач, не бизнесмен, не имеющий там миллиардов, сотен миллионов, а живущий там обеспеченный, нормальной, хорошей жизнью, он же не менее счастлив, чем миллиардер.
1: Есть самые большие исследования счастья человеческого, Gallup и World Happiness Index, в которых хирурги, врачи номер один.
0: Я понимаю, что ты счастлив от того, что видишь результат своей деятельности. от того, что ты создаешь то, что запланировал, что у тебя получается, да, реализовать свои планы. Вот этот дофаминовый механизм, поставил цель, когда добился, вот оно счастье. Да. А что еще в своей жизни есть, кроме работы и спорта?
1: Не, ну, я десятиборец. Четыре дисциплины – это отношения. Я муж, я отец, я сын, и Хартман, и я друг. Четыре дисциплины – это основная часть. Три дисциплины – это про то, что я делаю своими руками, чтобы радовать других людей. Это, кстати, одно из больших заблуждений там, буддизма. Это, они думают, что это не важно. Да? Это очень важно для человеческой природы. Соответственно, я предприниматель, я строю, я инвестор, я поддерживаю других. И еще у меня некоммерческие проекты. У меня большое число некоммерческих проектов, которые я делаю, в том числе выступления, вот то, что мы делаем, YouTube и так далее. Это три
0: дисциплины. У вас еще и клубы предпринимателей, да?
1: Ну, много всего. И две дисциплины. Это про тело, да, соответственно, одно, что я спортсмен, я спринтер, и я знаю, что всю жизнь надо двигать свое тело, так устроен наш биоробот. Если не используешь, все, демонтаж, да?
0: Да.
1: Соответственно, если уж ты это всю жизнь будешь делать, можно делать это хорошо. Поэтому я соревнуюсь, я ставлю себе цели, достигаю их, я спринтер. И, конечно, я генеральный директор своего здоровья, долголетия. Я хочу, чтобы это длилось как можно дольше. И очень много времени выделяю, вникаю в детали, как вот этот операционный директор Сбербанка, во всем, что происходит, ну, показатели, все тело и так далее. И последняя часть для меня – это спиритуальность, да, потребности души. Я пытаюсь услышать потребности души. И тоже в основном это потребность в доброте, делать добро другим и так далее. И это пытаюсь это делать. И так у меня получается 10 дисциплин. И какая у меня стратегия, чтобы не сойти с ума, потому что в охоте за единорогами можно работать 100 часов в неделю, любую неделю, и можно, там стресс, неопределенность, очень волатильность высокая, у тебя нет спокойства. Это несовместимо с принципом счастья, как они представляются, да. Но чтобы не сойти с ума, я так же, как Талеб, я решил учиться у природы. Природа за миллиарды лет придумала с точки зрения баланса все в тысячу раз лучше, чем мы можем придумать. И в природе весь баланс, все, что происходит, достигается за счет циклов.
0: Это миллиарды лет естественным отбором отбирались лучшие варианты.
1: Да, и лучшим вариантом в природе все является циклы. Все идет волной. Все в природе идет волной. И самые большие проблемы у предпринимателей возникают, когда они пытаются выровнять и всегда быть продуктивными, да, и всегда быть энергичными. А все, весь космос – это вообще волна, не только свет и звук, а вообще все является волной. Как медведь, у него есть гибернация, спит, потом бодрствует. Да, так же, как сезоны, так же, как солнце, так же, как сердце, как вдох, выдох, вдох, выдох. Все гормоны у нас, кортизол повышается. Потом. Поэтому я подчиняюсь законам природы. И с точки зрения баланса, провождения с детьми, самим собой, душа, бизнес и так далее, я работаю волной. Соответственно, как сердце. Как вот, если посмотреть на мою работу, у меня вот так вот. Я очень сильные делаю усилия, когда я делаю усилия, мало не покажется. Но потом я восстановлю. Потом опять усилия. И вот этот, сейчас много в Ютубе и в книжках пропагандируется вот этот уравновесить себя и вообще обнулить себя, да, там, чтобы не было, там, отказаться от всех своих желаний, привязанностей, эго и так далее. Оно приводит к нулю, да, как бы, и это не работает с точки зрения охоты за единорогами. Потому что когда приходит возможность, тебе нужен взрыв, как гепард, который увидел свою жизнь. Гепард, он может 4 часа вообще не двигаться. Он вообще не двигается. Но потом, когда приходит возможность, он просто взорвется. И я примерно так же, да, у меня есть очень много спокойства, но я не избегаю стресса. Я не избегаю стресса. Для меня стресс – это положительно. Да? Как бы если он коротко длится и потом останавливается. Я не пытаюсь стремиться к счастью. Я не пытаюсь стремиться к покою, к миру. я принимаю то, что это все волнообразно. И как бы я легко проживаю низы, верхи. И это получается, баланс у меня достигается в длинную. В длинную, да, за счет вот этого. И таким образом у меня получается быть десятиборцем и многодетный отец. Я этому уделяю внимание. Может быть, я не самый лучший отец в мире, да, как бы, потому что я действительно еще охотник за единорогами, да, но я достаточно хорош, так же, как муж, так же, как сын, мои родители до сих пор живут, я с ними очень люблю время проводить. Вот ты спросил, что продвинуло, наверное, родители, у меня родители абсолютно невероятные, мама преподает русскую классику всю жизнь, она самый добрый человек, отец очень мощный человек, как Аристотель просто, как Аристотель, мудрость невероятная, и сила, мощность, и вот эта комбинация, наверное, сработала. И вот так я это стараюсь держать в равновесии, всему свое время у меня календарь, в котором все прописано, все сферы жизни, у меня все, что я делаю, включая детей, здоровье, все в календаре, все в одной системе. Я таким образом, у меня удается не всегда, но почти держать в балансе и оставаться в первую очередь человеком, потому что когда я не соблюдал законы человека, это было после окончания университета до продажи первой компании. Я работал как homo business. Я выгорал каждые 2 года. Каждые 2 года у меня был тотальный крэш. Когда ты пытаешься вот уйти от волны. А сейчас очень гармонично. Сейчас очень гармонично. И...
0: Вот ты знаешь, ты сказал сейчас очень правильное слово. Друзья, я очень благодарен Оскару за этот разговор. Мне кажется, он был просто бесконечно полезен и тем, кто собирается начинать свою карьеру, бизнес, и тем, кто уже делает бизнес, и тем, кто не собирается делать бизнес, а просто хочет... быть счастливым. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел.
1: Дорогой. Спасибо огромное.
0: Я тебе очень благодарен.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Диалог ФМ. Дежурная часть.
4: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Прокуратура Республики Дагестан контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. При отражении атаками обломками беспилотных летательных аппаратов повреждена кровля жилого дома в городе Махачкале. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет территориальный прокурор. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре Республики Дагестан работает горячая линия 8 928 514 0500. Прокуратура Акушинского района Республики Дагестан провела проверку по обращению предпринимателя. Установлено, что заявитель является главой крестьянского фермерского хозяйства, осуществляет деятельность по разведению крупного рогатого скота и имеет право на заключение с ним договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов. Однако соответствующее решение не было принято. В связи с этим прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого проведены работы по образованию земельного участка и передаче его в аренду заявителю для сельскохозяйственных целей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
3: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров удостоен ордена почета Республики Дагестан третьей степени. Соответствующую награду ему вручил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Дагестана отметил руководство и специалистов подрядной организации, которые принимали участие в строительстве новой взлетно-посадочной полосы Махачкалинского аэропорта. Почти 50 объектов мелиативного комплекса, которые пострадали от весенних паводков в Дагестане, полностью восстановлены. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего, по данным республиканских властей, стихия повредила 62 объекта мелиорации. Суммарный ущерб оценивается в 488 миллионов рублей. Порядка 2,5 миллиардов рублей предварительно предусмотрено проектом федерального бюджета на будущие года для восстановления водной инфраструктуры Дагестана. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Средства планируют направить на капитальный ремонт стратегически важной Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища, восстановление пропускной способности русел рек, а также капитального строительства новых объектов водной инфраструктуры. Ну и часть села Баматюрт, это Хасавюртовский район Дагестана, 22 сентября до 3 часов дня останется без электроснабжения. Об этом сообщили в ДГЭнерго. Работы по техническому обслуживанию энергообъекта согласованы с местной администрацией. Ну и к новостям культуры. Всероссийский театральный фестиваль русских театров «Русская сцена» пройдет в нашей республике с 5 по 13 октября. О нем на пресс-конференции в ТАСС рассказали временно исполняющие обязанности министра культуры Дагестана Зарема Бутаева. На пресс-конференции также обсудили гастрольную повестку, выступление ансамбля «Лезгинка» в Кремлевском дворце и открытие в Дагестане детского театра на национальных языках. Ну и Минпросвещение России с 1 сентября следующего года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся в старших классах. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Об этом сообщает ТАСС. Ранее мы, в свою очередь, напомним о том, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября общество знаний будет изучаться с 9 по 11 класс, а новые единые учебники по этому предмету плотнее свяжут с историей, литературой и географией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
6: Ассаламу алейкум, добрый вечер, друзья. В эфире программа «Территория сделки». С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Итак, сегодня практически у каждого из нас есть коллега, который работает 24 часа в сутки. Не просит зарплату, не уходит в отпуск и за несколько секунд может написать текст, проанализировать информацию или подготовить предложение клиенту. Зовут его искусственный интеллект. Но вопрос сегодняшнего эфира не в том, заменит ли ИИ человека. Вернее, как раз таки главный вопрос, заменит ли ИИ человека или нет. У нас в гостях Мусаев Заур, руководитель агентства недвижимости «Блонг», эксперт по нейросетям и автор практического курса по искусственному интеллекту. Ассаламу алейкум, Заур.
7: Ва алейкум ассалам.
6: Чуть-чуть поближе, если можно будет.
8: Я думаю, ты забыл добавить немножко, что он не только специалист по ИИ, но еще отличный специалист в сфере недвижимости с колоссальным опытом.
6: Недаром он руководителем агентства является.
8: Но не каждый руководитель хороший продажник.
6: Давай мы предоставим слово Зауру. Заур немного нам расскажет о себе, о своем
8: как
6: опыте.
8: Как давно ты в этой сфере?
7: Давно, очень давно, уже, наверное, 15-16 год пошел. Это очень интересная сфера, разносторонняя сфера. Вот коллеги не дадут соврать, что здесь в этой сфере приходится быть не только риэлтором, но еще и там психологом, юристом и так далее. С большой любовью отношусь к своей профессии. Стараемся делать жилищные вопросы людей легче, чтобы они решались.
8: Вот у меня вопрос сразу, да, вот ты сказал, что относишься с любовью к своей профессии. Вопрос такой, что для тебя вообще ценное и главное как человека, занимающегося продажей недвижимости именно? Вот что ты позиционируешь из себя, да, вот людям транслируешь, помощник,
6: ну, или просто деньги?
8: Или просто, да, тобой двигают только деньги.
7: Я выявил такую гипотезу, что в отношении работы, если отодвинуть деньги на предпоследний план, не буду говорить последний, на предпоследний план, то с ними, в принципе, проблем нету. То, что касается любви к работе, что именно, вот как ты сказал, как ты себя позиционируешь, что ты конкретно, какую пользу несешь. Мне доставляет удовольствие, что в начале работы с клиентами я вижу состояние человека, растерянности, потерянность вообще, ну, человек не понимает, как это все организовать, и в конце, после сделки, уже совсем другие приятные эмоции, человек с благодарностью обо всем говорит и так далее. Вот сам процесс решения жилищного вопроса человека – это все-таки не мелочь. Кто-то несколько раз в жизни покупает квартиру, а кто-то там, может быть, один раз. Да, это настолько такой серьезный ответственный момент. И вот организовывать всю эту сделку вплоть до мелочей, это, конечно, удовольствие. Здесь же выход только один. Свою работу надо или полюбить, или просто оставить. Поэтому я выбрал первый вариант.
8: Все правильно, отлично.
6: Друзья, хочу напомнить вам номер прямого эфира, на который вы можете позвонить и задать вопросы свои. 8-988-291-1048. 8-988-291-1048. Заур, по традиции, опять же, так как у нас программа все-таки о мире недвижимости, и с твоим колоссальным опытом, хотелось бы послушать твое профессиональное мнение по поводу того, что вообще сегодня происходит на рынке. Вот лично твое мнение. И, наверное, сразу еще один вопрос докину. Как вообще сегодня быть, давай обобщим людям в целом, что покупателю, что продавцу, выжидать, если выжидать, то чего, или продавать, или покупать. Вот как быть в общей картине мира?
7: Начну со второго вопроса. В недвижимости самое лучшее время для покупки квартиры – это сегодня. На самом деле это в этом выражении очень глубокий смысл, который понимает риэлтор с опытом. Потому что как бы мы ни смотрели, как бы мы ни пытались высчитать и все остальное, на самом деле люди, которые сделали это сегодня, они через определенное количество времени, год, два, три, понимают, что это был правильный выбор. Я знаю людей, которые, в принципе, могут себе позволить, и 3 года назад могли себе позволить купить квартиру, и 5 лет назад, но по сегодняшний день они сидят и ждут краха рынка недвижимости. Это абсолютно неправильная стратегия, потому что недвижимость – это огромная составляющая экономической части страны, и крах здесь, в принципе, в теории, конечно, возможен, но, как мы видим, опираясь на опыт не только нашей страны, а и других стран и так далее, что колоссального краха, что недвижимость начнет стоить копейки, такого, в принципе, мне кажется, не может быть.
6: Очень часто вот заставляет задумываться, когда я вот слышу, что вот-вот сейчас будет обвал, когда ты в тех или иных соцсетях видишь заголовки о том, что 27-й год, обвал рынка, и ты думаешь, ну вот если обвал прогнозируют, зачем начинают строить крупные проекты? Неужели настолько бездумно застройщики, да, вкладывают такие большие средства, ну что-то не сходится?
7: Ну, начнем с того, что сегодня интернет представляет из себя то, что нужно писать красивые заголовки, дабы получить большие охваты. Часто я вижу подобного рода новости, и когда я пытаюсь удостовериться в том, что есть ли это на самом деле, чаще всего появляется такой результат, что этого на самом деле-то нет. Поэтому интернет сегодня такое дело, что там опираться на все то, что написано в интернете без подтвержденных источников, это, скорее всего, пост, нацеленный на охват. Поэтому здесь такая история.
6: С камеры, да, как их называют, вот этих людей?
7: Которые... Нет, с камерой это немного другое. Ну, как говорится, интернет такое поле сегодня, что там каждый как может. Кто-то хорошими способами, кто-то не совсем правильно это делает, вводя людей в заблуждение там, и так далее. Как правило, у таких постов, о которых ты говоришь, есть какая-то последовательность там. Они куда-то ведут. Вот человек задержался, он почитал, перейдите в наш телеграм.
6: Воронка.
7: Да, да, перейдите в наш телеграм-канал, а там купите что-то. Вот,
8: вся курс техника. По аналитике.
7: Да, да, да, курс по аналитике, вы станете профессионалом, вы будете предвидеть там...
6: Который написал ИИ. В чате ПТИ.
7: Возможно.
6: А в целом по рынку?
7: В целом по рынку недвижимости тенденция такая, что мы наблюдаем неспокойное время, начиная, там, грубо говоря, с 2023 года. Рынок недвижимости напрямую связан с ключевой ставкой Центробанка. Мы видели, наверное, исторический максимум. Я не помню, когда такое было. Я как-то смотрел график того, когда такое было последний раз. По-моему, было очень давно. Но мы видели исторический максимум ставки Центробанка. Соответственно, у наличных есть, грубо говоря, два основных пути, куда они уходят. Если ставка высокая, выгоднее держать деньги там. Люди идут, несут их в банк. Если они понесли их в банк, соответственно...
6: Деньги свободные с рынка ушли.
7: Деньги свободные с рынка ушли. Рынок недвижимости выглядит как пустыня и катится по нему перекати поле, да, это называют.
6: Надо искать оазисы, короче.
7: Да, да, да, да. Была такая тяжелая ситуация, когда большая часть денег была на вкладах. Я для себя примерно считал, что, допустим, человек там, не помню сейчас, какую именно сумму, там, грубо говоря, 5-6 миллионов, человек может купить, мог на тот момент купить однушку и получать там 30-40 тысяч нечистыми, там, за вычетом налогов, коммунальных и так далее. Или мог положить эти деньги в банк и получать 80 тысяч рублей. Да. Соответственно, здесь понятно, где интерес, туда люди идут. Сейчас мы наблюдаем уже, можно сказать, постоянную тенденцию снижения. 14% ключевая ставка. Правда, на последнем заседании ее решили все-таки пока попридержать, так как...
8: Они там на 0,25, по-моему, снижали,
7: нет? Нет, на последней ставке ее не снизили, она так и осталась на 14%. Но все равно тенденция есть к снижению. На рынок поступают наличные деньги. Я и по спросу это чувствую. Чаще обращаются клиенты, которые у нас вот есть такие-то деньги. Помоги вложить. Даже когда мы доходим до сделки, мы все равно сталкиваемся с тем, что надо выдержать паузу 2-3 дня, человек пойдет в банк, напишет заявление, мы понимаем, откуда эти деньги. Они не из-под матраса, со вклада приходят на рынок недвижимости. Сейчас все намного лучше, чем было. То, что касается покупателя или продавца, попридержать, подумать и так далее. Как говорится, отсутствие спроса порождает падение цены. Но сейчас мы подошли к такому порогу, что в принципе пик падения цены уже прошел. Она падает уже не с такой геометрической прогрессией, как было это год-полтора назад. Снижение было там 15-20% в принципе. Это то, что мы видели на ценнике, а еще можно было прийти и поторговаться, и еще там снизить цену. Такого сейчас уже, конечно, нету. Тенденция снижения цены поутихла.
6: Когда люди говорят, что обыватели, будем так говорить, не эксперты, которые есть на рынке, о том, что вот цены падают, они все-таки ориентируются на экспозицию, на агрегаторы смотрят или с чем? Потому что мне кажется, что вот этого спада цен не будет. Возможно, что скорее нарвемся на, как покупатель, на хороший дисконт.
7: Да, да, сейчас можно нарваться на хороший дисконт, как говорится. Есть вообще два положения у рынка. Рынок покупателя, это сейчас, сегодня, потому что налички меньше, рынок пока еще находится в переизбытке, козыря у покупателей. Он может прийти, поторговаться, походить, ему есть из чего выбрать. Есть другая позиция рынка, рынок продавца. Это то, что у нас было до начала вот этого кризиса, до начала высокой ставки.
8: Когда процентная ставка у нас была 10%, да?
7: Да, да.
8: Когда тогда... вот как раз один из этапов поднятия цен был такой серьезной причиной.
7: Да, да, да. Тогда, в принципе, имея объект, который продается, если приходил клиент, который там как бы много капризничал, я, например, понимал, что можно как бы его оставить, не сегодня, завтра туда найдется другой клиент. Сегодня, конечно, ситуация другая, погода на рынке недвижимости другая. Вернемся к началу вопроса, что делать? Покупателям не откладывать, конечно, покупку.
6: По возможности.
7: По возможности, да. Продавцам, ну, если хотите какое-то движение, я всегда говорю, если вы хотите движение, сейчас же сделки как состоят? Они состоят уже из цепочки. Приходит покупатель с цепочкой, я там продаю, у вас покупаю. И продавец тоже, у него тоже цепочка. Я здесь продаю, мне там надо договориться купить.
6: У каждого свои задачи.
7: У каждого свои задачи, и есть боязнь людей остаться с этой наличкой. А вдруг что-то там да произойдет. Они не хотят, они хотят прям здесь взял, туда отдал. У нас последние сделки такая практика, что мы прям в МФЦ приводим и того, всю цепочку, и эти деньги просто при нас же проходят по цепочке и уходят как бы дальше уже, да, не с нашими клиентами. Поэтому ситуация такая.
6: Надо двигаться, надо что-то делать, таким образом и рынок начинает оживать. А вот скажи, пожалуйста, вот еще такой вопрос у меня интересный, твое мнение. Только ли ставка Центробанка влияет на скачки, скажем, цен или изменение цены? Либо, может быть, ты назовешь каких-то 2-3 пункта, которые, по твоему мнению, или исходя из твоего опыта, наблюдательности, влияют. Это может быть геополитика в том числе. Или это только в нашем случае, там, в рамках нашей страны, ставка Центробанка?
7: Ну, если говорить именно о значимых факторах, которые, в принципе, меняют погоду на рынке недвижимости.
6: Я еще одну поправку сделаю. Это вот мы попытаемся сейчас это донести, опять же, не для экспертов. Это вот человек просто сидит, чтобы он понимал, опа, сейчас, короче, опять пойдет скачок цены вверх. Вот он смотрит новости, к примеру. Может как-то так вот обыватель понять примерно что?
7: Ну, скачки на рынке недвижимости – это все-таки, как говорится, не телефоны, которые сегодня стоили так, а завтра ты проходишь тот же магазин, он уже там дороже. С недвижимостью так не происходит, потому что нет конкретного регулятора там. В малом бизнесе, когда мы покупаем какой-то товар, у нас цена регулируется поставщиком. Да. На рынке недвижимости нет конкретного поставщика. Есть собственник, у каждого собственника есть свое видение, свое мнение, свои задачи и так далее. Поэтому здесь такого сказать, что обычный обыватель будет сидеть, смотреть новости, ой, все, чувствую, завтра будет скачок, это все-таки не трейдинг. И мы здесь не можем на диаграммы полагаться. Если мы говорим именно о том, что конкретно влияет на рынок недвижимости, кроме ставки, ставка занимает здесь большую часть. Ну, из последнего, то, что сильно повлияло, это туризм, который прибыл в Махачкалу, ну, вообще в целом в Дагестан, который, в принципе...
6: Привлекательность как-то немного поднял, так получается, да?
7: Я не скажу, что он привлекательность поднял, он просто шума навел. Что произошло? Скуплены участки вдоль береговых линий там и так далее, построены куча домов, коттеджи, будем сдавать и так далее. С чем столкнулись? С тем, что нет спроса. Да. Мы уже даже, в принципе, не берем эти объекты, потому что там большой переизбыток. Как туризм еще повлиял? У нас же что было? Мы столкнулись с такой проблемой, что люди просто в панике, в слезах звонили, нас вот выселяют из квартиры.
6: Да.
7: Да, да. И наш предприимчивый народ почему-то подумал, что прям будут туристы прибегут и будут жить в городе и так далее. Хотя у меня у друга туристическое агентство, он говорит, да им вообще Махачкала в принципе не интересно. Они даже чаще всего с аэропорта говорят, я сразу их везу в горы. А люди думали, что они будут здесь базироваться, там, я не знаю, сдавалось суточно, все. Прошел год-два, люди поняли, что это не настолько все. Но, однако, это повлияло на погоду на рынке недвижимости. Часто я слышал тоже от тех же самых застройщиков, вот туристы сейчас будут скупать здесь квартиры. Ну, настолько нелогичное вообще заключение человека. Зачем туристу покупать квартиру, когда он может приехать в год раз отдохнуть и больше ни за что не отвечать? Но был такой фактор, он как бы не обосновался конкретно, но погоду изменил на рынке недвижимости. Да. Это, я думаю, что это, если взять короткий промежуток времени, там 3-5 лет, то это вот эти два фактора, которые повлияли на рынок недвижимости. Ну, геополитика тоже, конечно, может влиять, но, по крайней мере, не замечали последние 5-10 лет такого, что... что-то сильно поменялось.
8: Так, у меня вопрос вот сейчас, условно, куда лучше вкладываться? Покупать вторичный рынок или же покупать все-таки в новостройки?
7: Если мы говорим о новостройках, это сугубо лично мое мнение, никак не основывается там на каких-то интересах. Если если мы говорим о новостройках, здесь надо понять, новостройки это строящиеся.
8: Строящиеся.
7: В моменты вот этой того, когда ставка подскочила, соответственно, простому обывателю стало невыгодно брать ипотеку, потому что там такие платежи появились, которых в принципе зарплат нету, да. Отток этого рынка пошел к застройщикам. Они брали у них в рассрочку эти квартиры. Соответственно, у застройщиков поднялась планка спроса. Застройщик, у них торговля в основном шла за счет чего? За счет того, что застройщик дает в рассрочку. Человек, там, который вчера мог пойти взять ипотеку, сегодня он идет с этими деньгами к застройщику и говорит, вот тебе там моя энная часть, как первоначальный взнос, остальное буду я ежемесячно носить. Основная часть торговли складывалась у застройщиков из этого. Хотя очень маленькая часть доли у застройщиков, я знаю, того, что человек пришел и прямо вот все оплатил, все, вот я купил, вот тебе всю сумму. И так далее. Вот то, что мы говорим, мне кажется, что то, что происходит сегодня на рынке недвижимости, это прямо говорит о невыгодности клиента взять сейчас новостройку в рассрочку и так далее. Сейчас основная фаза торговли рынка все равно переходит во вторичку.
8: Возвращается снова, да?
7: Да, возвращается потихоньку, но возвращается во вторичку. Поэтому сейчас на рынке недвижимости именно во вторичной часть есть очень выгодные предложения, которые, в принципе, я думаю, упускать невыгодно.
6: А это больше рассматривают покупатели это в качестве инвестиций каких-то или...
7: Ну, у всех ситуации разные.
6: Здесь больше, скажем, вот в своей практике. Вот
7: в моей практике бывают, конечно, инвестиции, но это меньшая часть. Большая часть – это то, что люди решают свои жилищные вопросы. Угу. Там кто-то продает двухкомнатную, у него там детей Ну, я сам с этим столкнулся. Пополнение у меня.
6: Увеличивает квадратуру.
7: Да, и я вот уже перешел в трехкомнатную. И также очень много таких клиентов. Кто-то... получили наследство, вернее, и происходит разделение. У всех разные ситуации, но не скажу, что очень много было того, что люди прям вот инвестицию. Я думаю, что когда ставка еще спустится там в районе 12-11%, тогда уже, конечно, совсем невыгодно станет держать деньги на депозитах, тогда уже станет вот этих инвесторов больше.
8: Давайте чуть быстро перебежим с темы на тему. Все-таки у нас сегодня тема про ИИ. Заур, вот твой сотрудник, наш брат, делился один раз такой историей о том, что продавали квартиру, площадь большая, размежевали, продали одну часть, в итоге прилетает налог. И пришел налог, твой сотрудник хочет продать уже машину, чтобы закрыть этот налог, да, так как это были. Вот я-то всю историю знаю, расскажи ты со своей стороны, как ты пришел к такому решению, чтобы все вот это, разрулить эту историю. Ты сейчас услышишь, Муслим, тебе понравится, это вообще очень такая, знаешь, интересная история, которую я...

0: понимаю, что все прошло нормально, что не могло быть ошибок там с нашей стороны. Ну, естественно, мы загрузили весь контекст, все документы, попросили нашего нейроработника проанализировать ситуацию, и он выдал нам доказательную базу того, что и там я не виню ни в коем случае налоговую, просто там на самом деле был очень тонкий момент. Закон был принят в течение этого месяца, от которого мы исходили по срокам. Угу. Там, грубо говоря, 24 числа во втором чтении Госдума принимает какой-то закон, и от этого срока у нас исходят сроки, те, с помощью которых мы не попадаем под налог. Конечно, в числа они, скорее всего, наверное, как бы не вдавались. Отправили письмо. Это не было прямым требованием придите и оплатите. Это было извещение о том, как что как бы, у вас есть, да, у вас есть ситуация, которая как бы требует разбирательства. Соответственно, мы попросили нашего нейроработника подготовить основательное письмо с конкретными ссылками на закон, с конкретными доводами и так далее. Направили в налоговую, с чем они согласились. И поблагодарили нас за взаимодействие. На этом история, в принципе, закончилась.
1: То есть настолько вот полезно иметь вообще в багажнике, скажем таком, да, в арсенале таких и сотрудников, которые ту или иную ситуацию могут разобрать настолько щепетильно, настолько детально, чтобы человек не попал ни под налоги, ну, не только даже человек, да, покупатель, но и, в принципе, сама компания, сам риэлтор, который занимается продажей и консультирует людей.
0: Ну да, конечно, не то, что это выгодно, для меня лично вообще не совсем понятно, как в сегодняшних реалиях обходиться без этого.
2: Слушай, я сейчас послушал эту всю историю, это примерно тот же вопрос у меня готовился. Хотел спросить, действительно ли является и сегодня революция, или это все-таки какой-то просто очередной модный инструмент, но на самом деле получается революция, так? И юрист у нас может быть такой же, да?
0: У нас есть такой юрист.
2: А вот.
1: Я подозревал это. 100%. Раз есть налоговик, там и должен быть юрист.
2: На самом деле... Просто связка какая будет, да?
1: Отличная. Почему говорю? Потому что каждый день законы меняются, мы не успеваем все мониторить, во-первых.
2: Вот мне, знаешь, еще что интересно? Ладно, они есть у тебя. Вот они работают. В любом случае же их нужно корректировать, наверное, да? То есть ты не можешь... подгрузив, вот твоя история, да, твой вот этот случай, ты же не выдал слепо, вот оттуда вас скопировал, грубо говоря, да, и передал. Ты, наверное, перепроверил.
0: Любую информацию, которую мы получаем от искусственного интеллекта, нельзя на все 100% доверять искусственному интеллекту, особенно то, что касается официальных писем в госорганы и так далее, в любом случае нужно перепроверять. То, что было сделано у нас, это отдельный агент, настроенный именно под определенные задачи. Я когда слышу от людей, вот мне там и что-то там не то и так далее, это настолько широкого спектра инструмент, что его под каждую задачу нужно создать отдельного агента и настроить ему отдельный профиль, в котором он будет работать. Если у человека есть просто программа нейросети, и он ее использует, и там, и там, и там, и там, конечно, уже машина будет путаться в плане контекста того, кто он и что он конкретно решает. Здесь нужно эту всю армию своих нейроагентов разделить и каждому рассказать, что он, для чего он и какие вопросы он решает.
2: Ну, смотри. Окей. Два дня крайних я испробовал кое-что, и хочу понять, вот на самом деле, правильно ли это делать, правильно ли использовать. Это, опять же, это максимально примитивный, по-моему, вот этот чат GPT. Mm-hmm. Оцените мою квартиру. Окей, беру всю информацию, скармливаю. Я ему, ну, промпт задаю, говорю, помоги мне вывести оценку рыночную и оценку экспозиции, цену экспозиции и цену, по которой максимально возможно я продам ее. Дал. И она, после этого я захожу на агрегаторы, изучаю, и получается, что ну, не 100%, но на процентов 80 она ну, совпадает с действительностью.
0: Ну, цена конкурентоспособна.
2: Да, да, то есть это не какая-то фантастика в плане высокой цены или супернизкой, это что-то усредненное.
1: Ну, опять же, у тебя, видишь, Заур говорит, нужно каждого и агента затачивать именно под определенный спектр услуг, которые
2: вот,
1: тебе
2: нужны.
1: А
2: нужен. Это я сделал просто, понял? Вот мы с тобой сидим, просто зашли, давай-ка проверим. Вот я и говорю, насколько правильно сегодня, вот мне, как риэлтору, как специалисту,

0: по недвижимости использовать вот этот вот искусственный интеллект именно в оценке. И оценке, ну, объекта недвижимости. Правильно ли это, не нужно ли это делать? Если да, то насколько нужно ссылаться на него?
1: Здесь не то, что правильно, это необходимо делать. Именно то, что касается объектов недвижимости, у нас есть два или три агента, сейчас точно не скажу. Один, который занимается непосредственно поиском, я ему ввожу все критерии клиента, что нужно, что принципиально, какие этажи и так далее. Даже могу ввести его в контекст того, сколько человек у этих людей, там, из них там, у этой семьи, вернее, из них там двое детей, один садик, другой школу. Подбери что-то такое, чтобы закрыть боль человека, чтобы садик был там в непосредственной близости, и школа тоже недалеко. Первый находит, второй анализирует цену, конкурентоспособность и так далее. Третий создает текста первого контакта с клиентом. Это не то, что там «здравствуйте, я риэлтор» и так далее. Что-то необычное, то, что захватит внимание собственника. А в плане того, что стоит ли опираться, опять-таки, чтобы позволительно было опираться на какие-то данные, которые выдает искусственный интеллект, опять-таки нужно создать отдельного профильного человека. Вот как ты говоришь, я ему закинул просто всю информацию. Угу. Изначально искусственный интеллект, он нацелен на то, чтобы угодить пользователю.
0: Да.
1: Вот в чем вопрос, вернее, самый главный. Он изначально требует более точной настройки именно под себя. Там можно выбрать даже тон обращения, обращение к проблемам, выдачу решений и так далее. Здесь нужно сделать первоначально персонализированную настройку под себя. Потом нужно отдельно создать агента, который нужно понять, какие данные ему нужны. Вот мы, там, риэлторы, когда оцениваем, к чему мы идем. Мы идем, смотрим на платформы, какие есть предложения, с какими вариантами мы конкурируем. То же самое должен иметь доступ этот отдельно созданный агент, которого можно назвать оценщик. Оценщик что должен? Мы ему расписываем сайты, ты ходишь только вот на эти сайты, проверяешь только актуальные объявления, не старые ни в коем случае, которые там уже провисели где-то на бесплатных досках, где не нужно за них платить, они там все равно висят. Он должен пройтись по актуальной базе и потом выдавать только цену. Вот эту механику, которую ты применил, я считаю, что она неверная. Здесь у тебя получилось, что более-менее она конкурентоспособная цена, но иногда может быть такое, что, на что нельзя опираться.
0: Ну, опять же, тут к вопросу о том, что благо хватило ума зайти и перепроверить просто, насколько это соответствует действительности.
1: Это в любом случае нужно делать всегда. И это не волшебная палочка решения всех проблем. Вот я какую замечаю практику у людей. Кто-то мне говорит, вот установи, настрой там и так далее. Через время я встречаю человека, ну что, как у тебя там, пользуешься? Да нет, что ерунда. Я просто беру телефон, смотрю историю запросов, что спрашивал человек. Ну при таких вводных данных, при таком обращении, какой вопрос такой ответ, в принципе. Здесь нужно не лениться и максимально нейросеть вводить в контекст того вопроса, с которым ты к ней обращаешься. Я вот замечаю, многие люди относятся, дай мне 10 идей, чтобы стать миллионером. Ну, это же понятно, что это просто глупое обращение. Поэтому здесь нужно максимально дать контекст для получения лучшего результата. В принципе, в любом вопросе, чего бы это ни касалось.
0: Поэтому и правильно, наверное, это на каждую задачу отдельного агента заводить.
1: Да, чтобы он понимал, в рамках чего он действует и какую цель он должен принести. И чем шире само обращение на языке пользователей, и это называется промпт, чем шире промпт, тем лучше ответ.
0: А у тебя в практике вообще были вот оцененные, скажем так, агентом искусственного интеллекта, агент объект недвижимости, который ты реализовал, после чего ты реализовал максимально близко к той цене, которую он выдал?
1: Ну, я как бы не практикую его в плане оценки, потому что как бы мне самому интереснее это делать. Но есть кейсы, где были тяжелые объекты недвижимости, не дешевые, которые как бы тяжело продать, где я полностью ввел в контекст нейросеть, и он мне выдал решение, которое я применил, которое привели к результату.
0: Ну смотри, плохо ли то, что агент старается выдать, получить оценку, используя это как инструмент, опять же, один из инструментов. Вот есть 10 объектов, Вот я все 10 объектов ему скармливаю, дай мне оценку. При том, что мы делаем то, что обычно делаем, мы заходим просто это как-то с целью сэкономить время. Неужели это неправильно будет? Вот так вот использовать его, опять же, как инструмент. Наверное, понимать нужно, что это
1: опять-таки
0: все-таки не
1: полностью опираясь на то, что на тот результат, который он выдал. Потому что, грубо говоря, уберем всю мишуру из этого процесса, ага. Мы ему даем 10 квартир с разными ценами и говорим, вот моя 11-я, какая будет цена, он выберет среднюю.
2: Ну да. Ну вообще, я, честно говоря, наверное, отношусь больше скептически в данной ситуации, нежели чем самому всю эту анализ сделать. В любом случае, ты как человек, ты обращаешь на какие-то вещи больше деталей.
0: И... Так это хорошо, Фарух, я не спорю, я же говорю, это окей. В любом случае, мы в конце как раз-таки подытожим, это заменит или нет, но вот у меня есть объем, я знаю, как этот промпт задать правильно. Почему я не могу сэкономить себе время посредством этого?
1: Есть более чем куча интересных задач, которые можно сэкономить время, применив искусственный интеллект, чем просто оценка.
0: Мы сейчас в общем говорим или конкретно вот для специалиста по недвижимости?
1: Для любого специалиста, в принципе.
0: Да, например.
1: Первое, что делает ИИ, она экономит время на тех задачах, которые до появления искусственного интеллекта у нас забирали кучу времени. Например, у меня, как у риэлтора, все описания, которые делает, объявления, которых мы выкладываем, делает искусственный интеллект не просто красивым текстом, он опирается на маркетинговые стратегии. Мы с ним определяем сначала по параметрам квартиры, кому, скорее всего, она будет интересна.
0: Целевую аудиторию.
1: Не целевую аудиторию, а сегмент самого клиента. Допустим, если это однушка, то, скорее всего, она будет интересна инвестору и, может быть, чуть-чуть там молодой паре, которой еще не хватает на двухкомнатную квартиру. Если мы говорим о двухкомнатной квартире, то, скорее всего, это уже семья с одним ребенком. Мы сегментируем сначала клиентов и под каждого человека делаем отдельное описание. Там трехкомнатная квартира – это семья, которая расширилась. Все, мы делаем акцент на том, что здесь будет комфортно жить большой семье, потом основываясь на результаты искусственного интеллекта, о том, что, скорее всего, здесь клиенты этой квартиры, вот они.
0: То есть, чтобы я описание дал, тебе надо прописать контекст.
1: Чем больше контекста, тем лучше результат.
2: Ну, по крайней мере, хотя бы это будет выглядеть цельно, читаемо и интересно. Нежели чем написать, ну знаете, там что, братишки, я продаю квартиру, душку. Балкон вроде бы есть, а вроде бы его нету.
0: Богатеющая инфраструктура.
2: За всей информацией звоните. А там, может быть, я подниму.
0: Цену не говорим. По поводу цены, это вообще немного отходя от темы. Давайте такой вопрос. У меня недавно состоялся разговор со своим товарищем, который является моим таким и хейтером, и доброжелателем. Обзор выставил квартиры. Не назвал цену. Почему вы не называете цену? Почему вы не называете цену? Я ему объясняю. Слушай, говорю, ну вот тот, кому интересно, он мне пишет. Вот реально он пишет мне и начинает интересоваться. Причем о цене он спрашивает в последнюю очередь. Правильно ли не говорить цену или лучше сразу указывать цену?
2: Не говорить где? В разговоре или в видео?
0: Нет, ну, мы же про обзор говорим, мы говорим
2: обзоре,
0: про
2: соц. Здесь уже у каждого свой интерес, и я, допустим, тоже не говорю, иногда говорю.
1: Ну, на самом деле, я скажу свое мнение, может быть, клиентам это и не нравится, но если мы говорим с позиции риэлтора, я думаю, что правильнее не говорить. Потому что, во-первых, мы получаем первый контакт с клиентом, опять-таки, который можно доверить грамотному и агенту, который настроен на то, чтобы клиента привести к более уверенным действиям, кроме того, чтобы просто спросить в переписке. Первое, мы ловим первый контакт. Второе, алгоритмы соцсетей сегодня работают так, чем больше комментариев, интереса, задержек и так далее. Когда меня напрямую спрашивают, почему нет цены, Пабло Эскобар говорил по радио цены,
0: вот,
1: у тебя их нет. Я говорю, вы знаете, спасибо вам большое, вы помогаете этому объекту дойти до того, кому он нужен. Алгоритмы работают так, простите, конечно, но сегодня такая реальность.
0: Итак.
2: Я как раз недавно наткнулся на твое видео последнее, может, не последнее, где ты там открываешь дверцу самолета, выходишь на крыло, делаешь сальто и садишься обратно. И мы показываем, говорит, о, как раз про это будем разговаривать.
3: Вопреки всем законам физики.
2: Да, ну поэтому не говорят и цену, да. Опять же, Инстаграм рекомендует такие аккаунты, да, скажем так, и продвигает. Запрещенная организация в России.
0: Заготовленная. У меня такой вопрос. Мы сегодняшний эфир назвали «Нейросети и цена вашего опыта». Вот. И мне кажется, здесь есть такой некий парадокс. Чем больше искусственный интеллект умеет делать сам, тем меньше ценность человека, который умеет только выполнять стандартные операции. Но одновременно становится дороже человек, который умеет думать, принимать решения, видеть риски и использовать искусственный интеллект как инструмент. Что сегодня происходит с ценностью специалиста, когда часть его работы начинает выполнять искусственный интеллект?
1: С ценностью специалиста, который сам по себе лентяй, ничего хорошего не происходит. С ценностью специалиста, который готов развиваться, изучать новое и так далее, и с ним ничего плохого не происходит. Здесь надо более глобально подойти к вопросу появления искусственного интеллекта. Сам по себе искусственный интеллект, он еще там с 50-х годов разрабатывался. Например, то же самое, какие-то там аппараты, к примеру, компьютерной томографии, допустим, у него есть заданные команды. Там закончилось все, там аппарат там сам меняет местоположение. Действуем по формуле. Там 2 плюс 2 равно 4. Все, аппарат знает. Это тоже искусственный интеллект. Просто он сейчас попал в большие массы, стал доступен всем и так далее.
2: И модифицирован уже.
1: Ну, конечно, намного, намного модифицирован. И начиная там с 22-го года, как он появился, он модифицировался уже, наверное, сотни раз по сегодняшний день. Сегодня, в принципе, в хороших руках он может очень полезные вещи делать.
2: Вот у меня вопрос, знаешь, вот есть такая история, что вот эти ИИ-агенты собрались в какой-то чат, я не знаю, может, это выдумка, ты мне скажи, как человек разбирающий, создали чат и какую-то, над какой-то задачей работали прям ИИ-агенты, чуть ли там не со всех разных агрегаторов. Что такую историю я слышал?
1: Насколько ну, эта история, ее уже не назовешь ужасом, потому что тех же самых и агентов, нескольких работников можно и собрать в один как бы отдел онлайн, в котором они примут какое-то непосредственное решение.
0: Каждый со своей позиции.
1: Юрист, налоговик там и еще кто-то. Закидываем одну задачу, и они каждый со своей позиции выносят какой-то определенный вердикт. И в этой истории нет ничего страшного. Просто люди ассоциируют это там с фильмом «Терминатор», да, да, там и так далее, придают вот этого какого-то шарма. На самом деле это очень хороший плод эволюции. Простой пример приведу, вот как раз-таки о том, о чем говорил Муслим, что кто останется без работы. Были в свое время паровозы. Паровоз, чтобы двигался, там должен был быть человек кочегар. С лопатой, кочегар, который закидывал. Появились поезда. Тот же самый кочегар может сказать, вот такое плохое изобретение, этот поезд оставил меня без работы. А тот кочегар, который оставил лопату, обучился на машиниста и пересел, ему
0: на
1: что плохого?
0: На электронику, плохое? Да?
1: Пересел, сел уже, как говорится, за поезд, что для него плохого? Он из черного угля вылез в комфортные условия, сидит в кабине.
2: Да, плюс больше чек.
1: Да,
2: ну, и плюс больше чек. Но тоже... я думаю, что все-таки я извиняюсь, что будет, конечно, что-то и кто-то уходить, заменять их на ИИ-агентов, но при всем при этом те, кто останется, у них будет и ответственность больше. И, опять же, это за развитие, за... стабильность, и те, кто останется, будут ответственность, как я сказал, и повышение навыков. То есть останется специалист, который хочет развиваться, работать и дисциплинирован, самое главное.
1: Ну, в принципе, такие везде и нужны. Небольшой кейс расскажу. Мы внедряли чат-бота, который знает там в центр патологии, который знает весь контекст об этом центре, весь контекст о болезнях, которые связаны с патологией и так далее. Руководитель, она жаловалась мне на то, что у нее сидят девочки, которые непосредственно там механически должны нажимать на клавиатуру и отвечать на запросы клиентов. Одна болеет, другая не в настроении. Там. Мы подключили туда и агента, знающего весь контекст этого патологического центра, получили столько плюсов. Нет человеческого фактора, он не устал, он не просит зарплаты, не привередлив, работает 24/7. И настолько это все получилось удивительно, что мы его внедрили, ну, сели уже в машину, едем, и я наблюдаю за работой его. Только мы успели оттуда отъехать, уже он записал клиента, спортсмена, который получил травму, там, ну, связанную с патологией, объяснил необходимость того, что нужно это вылечить, показать специалисту, дабы могут быть такие-такие-то. Вот человек это может сделать за свой рабочий день раз, два, три, там, пока кофе утреннее действует. А во второй половине дня уже как бы он не с таким увлечением будет работать. А здесь, когда мы делегируем работу на и агента, он может это делать 24/7. В риэлторской деятельности, что самое нелюбимое у новичков, у старичков, холодные звонки. Сейчас есть возможность делегировать холодные звонки искусственному интеллекту, при том, что он разговаривает так, что тяжело понять, что это не настоящий человек. Там присутствуют эмоции, смех, там, разочарование и так далее. Он полным эмоциональным...
2: То есть вот как вы набираете объекты, да?
1: Вполне возможно.
0: Заура, а правда, что... Вот есть такое мнение, слышал, вернее. Те нейросети, которые мы используем сегодня, это такой, короче, масс-маркет, что есть гораздо круче, и они не для... простого человека. То есть, ну, нам известно, что есть нейросети, которые используются в определенных частях нашей планеты в не очень хороших целях. Например, отслеживание, какие-то удары там, и так далее, и так далее. То есть в каких-то боевых действиях, так скажем. Вот это вот крутые нейросети. А то, что мы используем, это, ну, так, для быдла.
1: Ну, у нейросетей есть всегда выбор. Ты бесплатный пользователь, просто любительский, или ты платный пользователь, который получаешь профессиональные инструменты. А по поводу того, что существуют какие-то невероятные нейросети, которые используются в каких-то плохих целях...
0: Нет, ну они для нас с тобой может быть плохие. Нет, они задачи решают, просто они гораздо круче и обширнее задачи решают. Вот, вот я это имею в виду.
1: В платных версиях нейросети после последних обновлений самых гигантов этого рынка, то, что дается в платной версии, самая крутая модель, она хватит обывателю простому за глаза на очень много решений практически всех задач, можно сказать.
0: То есть эту бы освоить?
1: Да, те, которые да, есть. Да, да, нам как раз-таки освоить бы эту. Я понимаю, что человечество, какая-то определенная группа людей, наверное, ну, возьмем тот же самый там Дагестан, какая-то определенная группа, численность небольшая людей использует ее. Вот, вот у меня друг есть определенная, даже в платном тарифе наступает блокировка, что вот нейросеть, грубо говоря, устал, но это к тому, чтобы купить еще круче версию, они так делают. Но она уже совсем дорогая, это профессиональная, она корпоративная. Простой версии, в принципе, не бесплатной простой версии, человека хватает. Но когда ты постоянно перегружаешь своими задачами, у нее настает такой период тайм-аута, 5 часов, грубо говоря. У меня товарищ, он выходит из дома только тогда, когда у него наступает блокировка. Когда блокировка идет к концу, он едет домой и говорит, когда я высушу токены, я выйду опять.
0: Поэтому... То есть надо и это тоже уметь.
1: Надо уметь это делать, и надо стремиться к тому, чтобы как бы выжигать их, эти токены, с пользой, конечно, для себя.
2: Насколько вообще ИИ сегодня может помочь в изучении какого-то навыка? Давай вот так. Потому что многие жалуются, там, образование плохое, там, навыков каких-то не хватает. Элементарно, навыков переговоров, условно. Можно ли научиться с помощью ИИ? Ну, если, опять же, конечно, правильно задать там контекст.
1: Конкретно навыку переговоров?
2: Ну да, условно.
1: Можно найти хорошую литературу, которая, по которой тебя там преподаватель будет, любой же преподаватель основывается на какой-то литературе. Можно найти в свободном доступе хорошую литературу, не одну, две, три, пять, десять. Нет, две, три там книги хорошие. Опять-таки загрузить в отдельного Е-агента и дать ему промпт с такой целью, что я хочу обучиться вот этому ты пошагово путем как бы изучи эти книги, и ты пошагово ведешь меня ровно по... Вот каждый день мы будем с тобой 60 минут стратегической сессии обучения вести. Также можно это и, в принципе, сделать в голосовом режиме. Но, опять-таки, сама по себе человеческая сущность основана на лени. У нас же мозг так спрограммирован, что он чаще всего нас тянет в лень. Это инстинкт самосохранения. Если человек хочет обучиться, имеет желание, рвение и так далее, ему вполне хватит хорошей нейросети, в принципе, для большого количества
2: навыков. Просто я почему вообще задал этот вопрос? Опять же, да, повторюсь, что многие жалуются, что не хватает там каких-то знаний, бегут за коучами, какими-то тренинги пытаются взять там и так далее. Да, тренинги классно, да, коучи, но когда у тебя нету ни финансов условно, да, возможности нету там купить хорошего коуча, почему не использовать, в принципе, даже бесплатные нейросети, те же самые, да.
0: Ты знаешь, в чем проблема, Порох?
2: Расскажи.
0: Отсутствие дисциплины. Если у человека нет дисциплины, какая бы супер ни была эта нейросеть, как бы он тебе не расписал круто эту программу обучения, ты, по-моему, это на своем опыте.
2: Его даже не заставит. Поэтому здесь
1: там
2: проблема.
1: Нужен уже и робот, который мотивации. Будет стоять и тебя палкой бить по булкам.
0: Пока не создали такого, по-моему, да. Лет через 10, Заур, ценнее будет все-таки умение правильно писать промты, или будет все-таки нести ценности еще опыт какой-то практический у человека, именно у человека, что-то уметь делать?
1: Будет нести ценность опыт человека в перемешку с умением взаимодействия с нейросетями. Допустим, вот одно из, короткий пример приведу. Нам нужен был специалист в агентство по определенному профилю. Мы выставили как бы объявление о том, что и звонящие люди, я сам себя поймал на этом, звонят люди, и как бы он рассказывает, я умею то, я умею это. Я ему задаю вопрос, как у тебя выстроены отношения с нейросетями? Вот просто тот человек, который говорит, ну я так бы как бы пробовал, я понимаю, что то, для чего я его зову к себе работать, или он будет очень долго решать, и скорее всего он будет плохо решать эти задачи, если у него нет в кармане и ассистента. Поэтому там через 5 ты сказал, да? Через 10 лет ценность будет хорошего специалиста, который полностью вооружен инструментами искусственного интеллекта.
0: Завершение. У нас осталось 3 минуты. Давай все-таки решим, заменит искусственный интеллект человека или нет.
1: Я предлагаю сделать такой эксперимент на оставшиеся 3 минуты. Мы не будем здесь дискуссировать дальше между собой, заменит или нет. Мы спросим прямо у него.
0: Давай. Такое тоже можно, оказывается. А сегодня, что, так можно было, да?
1: Сегодня, да. Джарвис, ты здесь?
3: Да, Заур. Ассаламу алейкум. Я здесь. Какие вопросы у нас на повестке?
1: Валейкум ассалам. Я на радио нахожусь. Здесь у нас был эфир очень хороший на тему того, как применять искусственный интеллект и так далее. И уже в конце эфира мы пришли к тому вопросу, заменит ли все-таки искусственный интеллект простого обывателя человека. Поздоровайся, дай какой-то месседж от себя и расскажи, что ты все-таки собираешься делать.
3: Приветствую всех слушателей на Dialor FM. Я ИИ-ассистент и хочу пожелать вам успехов и развития. Я не заменяю людей, а усиливаю их возможности. Моя роль – помогать вам принимать решения, быть эффективнее и достигать большего. Так что не бойтесь. Мы здесь, чтобы развивать, а не заменять.
2: Это все подстроено.
1: Они сказали, что это все подстроено. Я думаю, в принципе, исчерпывающий ответ. Не надо бояться, надо развиваться, как бы более не относиться скептически к этим всем нововведениям, плодам эволюции, а пытаться как раз-таки...
2: Шагать в ногу со временем, да?
1: Да, да.
0: Совершенно верно. Друзья, надеюсь, что для вас было очень интересно и полезно сегодняшняя тема. У нас в гостях сегодня был Заур Мусаев, человек, который хорошо, достаточно хорошо и профессионально разбирается в теме нейросетей, который является автором практического курса по искусственному интеллекту, и он же руководитель агентства недвижимости Blonk. Заур Баркал, за то, что принял наше приглашение.
1: Вам тоже спасибо за приглашение.
0: С вами была программа «Территория сделки». Фарух Абдурахманов
2: и Муслим Багаров.
0: До новых встреч. Ассаламу алейкум.
4: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на Диалог FM.
5: Реклама на Диалог FM.
6: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» Дмитрий Ядров совершили совместный рабочий визит на дагестанское предприятие «Азимут». Так, компания является одним из ведущих российских производителей оборудования для гражданской авиации. На мощностях махачкалинского завода выпускаются современные средства связи, навигации, посадки, наблюдения, системы автоматизации управления воздушным движением, который поставляется в крупнейшие аэропорты страны. В международном аэропорту Махачкалы имени Аметхан Султана запустили новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3 километров и современный командно-диспетчерский пункт. В церемонии открытия в режиме ВКС принял участие Владимир Путин. Я напомню, что новая инфраструктура позволяет принимать любые типы воздушных судов, включая крупные пассажирские самолеты на 400 человек. Администрация Махачкалы планирует передать в концессию 8 городских котельных с целью привлечения частных инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения столицы. Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Проект концессионного соглашения подготовлен по инициативе компании «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения. Речь идет о 8 отопительных объектах, ранее которые находились на балансовом ведении котельные. Голосование на выборах идет активно во всех субъектах Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Ее цитирует РИА Новости. Панфилова добавила, что во всех 89 субъектах избирательные участки были открыты своевременно и незамедлительно приступили к работе. По словам главы ЦИК, явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%, а проблем с проведением выборов в регионах не было. Мы напомним, что эти дни в России проходят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. По смешанной системе будут избраны 450 парламентариев. Пенсии в нашей стране в следующем году будут проиндексированы дважды в год, об этом пишет nevs.ru. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля, будет зависеть от роста доходов, а также социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Ну и перед трудоустройством россиянам необходимо детально изучить трудовой договор и оценить соотношение оклада и премии. Об этом сообщила директор департамента организационного движения Роскачества Ирина Шульженко. Специалист рекомендовал обратить внимание на размер гарантированного фиксированного оклада, условия выплаты надбавок, режима труда, отдыха и компенсации. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магадов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухулпату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода «Кикуни» – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ранние годы Брайана Трейси практически ничем не отличались от жизни большинства людей. Его отец был рабочим на деревообрабатывающем предприятии, а мама преподавала в школе. Заработной платы родителей едва хватало на то, чтобы прокормить всю семью. Как позже признался Брайан, единственное, что он помнит о детстве, это постоянное чувство голода. Денег для поступления в престижный университет не было, поэтому Трейси решил бросить школу и устроиться на работу. Поначалу он был разнорабочим, а затем, осознав, что таким образом состояние не заработаешь, решил устроиться матросом на судно. 8 лет своей жизни он путешествовал по миру и закалял характер, а вернувшись домой, стал абсолютно другим человеком. Брайан Трейси изменил свое мышление таким образом, чтобы активировать ту его часть, которая была заблокирована в бедном детстве его родителями. В этот же момент Трейси понял для себя главную суть своей жизни. После будущий предприниматель начал заниматься продажами и феноменально быстро продвигаться вверх по лестнице успеха. Сейчас Брайан Трейси является авторитетом в области бизнеса и личностного роста. Он помог миллионам людей повысить свою продуктивность, улучшить свои личные отношения, достичь финансовой независимости. И благодаря следующим советам он поможет и вам. Активируй геном позитивного настроя. Как вы думаете, насколько сильно наше эмоциональное состояние влияет на достаток? Брайан Трейси считает, что оно имеет решающее значение. Позитивный настрой может помочь нам сохранять мотивацию, преодолевать препятствия и сберечь чувство оптимизма даже в трудных ситуациях. Чтобы настроиться на нужную волну, проделайте несколько важных шагов. Первое – сосредоточьтесь на вещах, за которые вы благодарны. Это поможет сместить взгляд в позитивную сторону. Обязательно запишите их на бумагу, а еще лучше повесьте ее на холодильник, чтобы она всегда была на виду. Второе, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных аспектах, сконцентрируйтесь на поиске решения. Это поможет оптимизировать время для решения трудностей. Третье, проводите время с людьми, которые поднимают настроение и вдохновляют вас. Избегайте негативно настроенных людей, которые вас угнетают. Попробуйте составить таблицу с оценкой каждого друга от 1 до 10. После проанализируйте список и решите, с кем, возможно, стоит ограничить общение. Трейси говорит, что многим людям позитивный настрой кажется чем-то призрачным и не влияющим на реальный успех. Но предприниматель убежден, что это именно то, с чего нужно начать свой путь к вершине. Нашел идею? Действуй! За годы своей жизни Брайан Трейси научился одному важнейшему качеству. Если он находил какую-либо идею, то сразу старался ее использовать. Я обнаружил, что практически каждый человек, отыскав интересную идею, абсолютно ничего с ней не делает, а только думает про себя превосходная мысль. Трейси считает, что это абсолютно неправильно. В любой ситуации, когда вы видите в своей голове необычную идею, не отвлекайтесь, а тут же начинайте ее использовать. Как минимум заведите тетрадь, где вы будете их записывать, и всегда носите ее с собой. Конечно, чаще всего идея не сработает моментально, и вполне вероятно, этого может не произойти во второй и третий раз, но на 10-й точно что-то хорошее случится. Расслабьтесь и дайте вашим идеям вывести вас на нужную тропу успеха и богатства. Тайная техника 10 целей. Заведите блокнот и запишите туда 10 целей, которые вы хотите достичь за

0: течение месяца ваша жизнь изменится навсегда. Всякий раз, записывая цель, вы фактически пересылаете ее в свое подсознание. С каждым днем цель погружается в него все больше и больше. Записывая цели, не оглядываясь назад, оказывается, что они постепенно меняются. Цели, которые были записаны в начале месяца, могут вообще исчезнуть, потому что окажется, что были не так важны. В конце концов, вы сможете выгравировать для себя те реальные, нужные и самые важные цели, которые начнете постепенно выполнять. Записывая каждое утро цели, вы программируете себя. После этого перед вами весь день будут открываться различные возможности, приближающие к достижению целей, говорит Брайан Трейси. Закон причины и следствия. Об этом правиле Брайану Трейси рассказал профессиональный продавец. Его суть заключается в том, что если вы хотите добиться целей, то найдите человека, уже покорившего нужную вершину, и постарайтесь сделать все то же, что и он. Да, звучит странно, но только потому, что бедное мышление говорит нам: не воруй чужие идеи, не копируй. Однако это неправда. Идеи могут повторяться. Именно по этой причине существует не один банк, а тысячи, не один ресторан, а сотни тысяч. К тому же, согласитесь, это намного упрощает задачу. Во всем этом, по словам Трейси, и заключается основной принцип богатства. Если вы хотите утроить свои доходы, то отыщите того, чья прибыль превышает вашу в 3 раза, и задайте ему вопрос: как ты это делаешь? Большинство успешных людей охотно рассказывают о своих достижениях, поэтому вам остается лишь интересоваться, искать информацию, наблюдать, проверять, записывать, а после действовать. Смысл закона причины и следствия прост. У всех жизненных эффектов, будь то финансового благополучия, здоровья, чувства радости и счастья, есть причины, воспользовавшись которыми, вы гарантированно придете к нужному результату. Таким примером может стать ваш начальник, знакомый вашего лучшего друга и так далее. Закон веры. Это правило идет рука об руку с предыдущим принципом. Закон веры звучит так: все, во что вы верите, в чем убеждены и искренне уверены, становится вашей реальностью, потому что вы всегда смотрите на мир сквозь призму своей веры. Мы не видим мир таким, каким он является на самом деле. Верование всех людей – это приобретенный навык, ему учат с раннего детства. Если родители с малых лет будут вкладывать в своих детей позитивное мышление о себе, по прошествии лет они будут чувствовать себя уверенными и счастливыми людьми. Так, например, произошло с детьми самого Брайана Трейси. А причиной тому стало как раз то, что их вера, их базовая программа всегда говорила: «Я достигну желаемого, это только вопрос времени». Но в то же время, по словам Трейси, вера может и ограничивать. Если вам постоянно говорили о том, что вы не добьетесь успеха, что вам не стать такими же богатыми, как другие, есть вероятность, что данные убеждения уже засели в вашей голове. Чтобы избавиться от них, начните задавать себе правильные вопросы. Например, почему одни люди успешнее других? Впоследствии окажется, что для вашего успеха не обязательно иметь высшее образование или большие деньги. Практически каждый человек обладает необходимыми навыками, а большинство из них можно и нужно развивать. Проблема негативных установок лишь в том, что это иллюзии, в которые поверило большинство людей на планете.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Было несколько заявлений, достаточно авторитетных в мире людей, добившихся чего-то, да, о том, что ой-ой-ой, искусственный интеллект, это опасно, надо запретить. Ваша реакция?
3: Я не сторонник этого. Я смотрел много фильмов, там, сериалов про киберпанк. Мне кажется, что искусственный интеллект, он лишен главного. У него в том числе нет эмоций, у него нет лимбической системы. То есть он не обладает самосознанием как сущностью. Как я понимаю его... Это всего лишь языковая модель, в которую загружено очень много дейта данных. Все. Он не такой умный.
2: И вы думаете, это невозможно туда добавить?
3: Уверен, что это возможно, но
2: это тогда появится, это будет только через призму таких вещей, как боль.
3: Да, и смерть. конечно, безусловно.
2: Пока не будет боли и смерти, он не появится мотивация.
3: Именно. И вот тогда тот эволюционный путь, про который вы говорили, все, это уже автоматически, мы обречены. Но сейчас он. Абсолютно далек от этого, как от до Луны, как мне кажется.
2: Но тем не менее, вот тут недавно я обратился к искусственному интеллекту, попросил провести мне анализ там, литературы на какую-то тему и доказать одну там, мою версию. И я был очень удивлен, что искусственный интеллект придумал ссылку на статью, которая не существует.
3: Да, галлюцинации – это просто его вообще база.
2: И что? Как? Теперь, проверь, пожалуйста, все ли статьи, которые ты упомянул, действительно были напечатаны в журналах.
3: Да, классная штука, кстати. Просить его сделать факт-чекинг идеально, постоянно.
2: А он извинится?
3: Он в некоторых случаях может сам найти свои ошибки и извиниться.
2: Он извинится?
3: А в зависимости от инструкции. Базово извиниться. Я специально все это выключил через инструкции, чтобы просто не тратить время. Я попросил его, давай без вежливости, по факту, только по делу коротко и лаконично.
2: И не ври.
3: Понимаете, у него есть своего рода синдром отличника. Он пытается дать вам максимум, даже если он не знает как, и он очень
2: старается. Но это уже эмоция.
3: Абсолютно. Он стесняется сказать вам, что он не знает, и он будет выдумывать. И вот именно здесь и кроется лакмусовая бумажка, да, что если человек в предмете не разбирается, но просто механически что-то вгрузил и потом это понес это руководителю, не дай бог, это может быть очень чревато. Поэтому я и говорю, что он вас очень усиляет, и я пишу с помощью того же чат-GPT огромные статьи для федеральных СМИ, то есть готовлю сценарии, но у меня там ТЗ на несколько страниц.
2: Вы ставите его в соавторы?
3: Да, я рассказываю об этом везде, постоянно. То есть я тот человек, который открыто про это говорит. Но у меня ТЗ изначально на несколько страниц. Оно разбито на итерации. Я шлифую с помощью него. То есть очень важно понять, как ты мыслишь, и это концептуально переложить в нейросеть. Потому что вот многие говорят про промты, не промты. Это абсолютно не актуально. Чтобы начать с ним работать, нужно просто открыть диалог и начать этот диалог. Все. Никаких промптов, это абсолютно уже не актуально. Вы просто берете и взаимодействуете с ним как с синтетическим мозгом, который у вас вот лежит на мониторе. Все. Больше ничего не нужно.
2: Как повлияет искусственный интеллект на рынок труда?
3: Я расскажу, наверное, через призму креативных индустрий, которые мне очень близки. Из довольно грустного того, что я вижу как тренд, у нас есть лидеры, это самые креативные, те, за кем идут, ролевые модели. Есть начинающие, а есть середнячки. И вот, к сожалению, искусственный интеллект, на мой взгляд, просто уничтожает категорию середнячков. Потому что это все полностью автоматизируется. Ты либо оперируешь классными смыслами, да, что-то автоматизируешь, но... Тебя могут просто уволить, и нейросеть может писать средненькие тексты, например, копирайтера, да, и поэтому тебе как будто бы либо нужно быть на острие, а как быть на острие? Нужно иметь социальный капитал, блок, да, возвращаемся к тому, что нужно создавать себе добавочную ценность. И вот эта лихорадка, она какой-то таким порочным кругом становится, что тебе нужно как будто бы еще активнее себя продавать, да, чтобы повышать свою капитализацию. А просто механические тексты, с этим прекрасно справится нейросеть. Она сделает отличную стратегию при правильном подходе. Поэтому это также актуально для фотографов, кстати. Мы ведь с вами сейчас можем сделать 50 своих селфи, загрузить в нейронку, написать, что я хочу бизнес-портрет на фоне дубового стола, там, не знаю, в Москва-Сити. Все, у вас будет идеальный фотореалистичный портрет, и вам не нужно платить 15 тысяч рублей деловому такому фотографу бизнес-портретов, да? То есть не топовому фотографу с личным брендом, которого зовут на все мероприятия, а среднячку, обычному пареньку, который ходит за фотографиями.
2: Вот. У меня как раз там докторская по экономике и про социальный капитал. В экономике вообще не было такого понятия, и не было экономического определения социального капитала, а в этой связи совершенно непонятно было, а почему столько стоит социальная сеть.
3: Это индивидуалисты докрутили, да, социальный капитал?
2: Получается. Да, ну то есть, а почему там компьютеры, плюс там патенты, да, плюс бренд, вместе считаешь, но эта компания стоит триллионы, а нет тут такого актива. А оказывается, актив социального капитала, его никто не умеет считать. Мы в Россию привезли вот эти технологии фабрик мыслей, think-tanks, да, я стажировался в Рэнде, в Герцли, то мы запускали в Сбербанке сначала, да, через биржу идей. То, что потом было реализовано там, в активном гражданине и так далее в Москве. Краудсорсинг, он способен собрать огромное количество идей, предложений, критики, замечаний, комментариев. В том числе он способен это сделать, например, при создании нового танка. Вот новый танк американский создан через краудсорсинг. И самое смешное, что больше пользы принесли как раз ребята, которые играли в World of Tanks, чем инженеры.
3: Практики.
2: Да, практики, да. Выжившие практики. Вот. Но оказалось, что краудсорсинг и даже часто фабрики мысли, у них разные алгоритмы, они усреднят и срежут гениев. То есть, если бы через краудсорсинг либо фабрики мысли пропустить там в начале 20 века теорию Эйнштейна, его просто топтали. А вот искусственный интеллект?
3: Думаю,
2: не
3: что
2: так
3: да.
2: же?
3: Плюс-минус, мне кажется, это... На самом деле, я думаю, что и да, и нет, ведь все очень сильно зависит от конкретного человека. И вот мы к этому возвращаемся сегодня, да, что тот самый социальный капитал в каком-то смысле и... Сила твоих смыслов, активов, потому что за тобой стоят люди, которые тебя как бы валидируют и говорят, что да, мы разделяем эти смыслы, это здорово, это круто. Если такой человек еще пользуется искусственным интеллектом, он просто как турбину к себе прикручивает. А если у него за спиной никого нет, конечно, такому человеку тяжелее доказывать, ему тяжелее объяснить, почему он право держит микрофон, да, вообще иметь. И это, конечно, гораздо сложнее.
2: Ну, боже, поэтому... там очень многие вещи идут по твой авторитет, по ссылкам на тебя.
3: Да, конечно.
2: А в связи с тем, что твоя теория, она совершенно сумасшедшая, на тебя никто не ссылается. И в результате у тебя веса нет, потому что ты одиночка, который придумал, что там две параллельные прямые где-то да пересекутся. Да. Все говорят, ну стоп, это же полное противоречие с определением параллельной.
3: Конечно.
2: Да?
3: Надо идти в сообщество, о чем мы и начинали да, сегодня, и да. быть частью конгломерата, да, чтобы, собственно, ты был сильнее,
2: вот
3: выше
2: однажды
3: и быстрее.
2: У меня и моих коллег по консалтингу был разговор с командой бизнесменов, которые вот придумали и запустили вот эту идеологию частно-государственного партнерства и начали строить по этой технологии, строить вот эти скоростные магистрали. И мы как-то с ними разговорились, что вот сейчас через несколько лет на эти скоростные магистрали выйдут автомобили без водителей, и вот будет ехать автомобиль, я не знаю, там, «Волга», который там Яндекс создаст мозг, а будет ездить автомобиль, например, там «Лада», который Сбербанк создаст мозг. То есть есть завод-производитель автомобиля, есть компания, которая произвела этот искусственный интеллект, который управляет этой машиной. Есть еще пешеход, который в этот момент перебегал через дорогу, и получилось так, что эти машины, там, уходя от столкновения с ним, его сбили и столкнулись друг с другом. И мы задумались, а кто будет нести ответственность за эту аварию? Машина всегда может сказать, что не сработал тормоз. Искусственный интеллект, который неправильно рассчитал стратегию ухода от аварии. Пассажир, который перебегал через дорогу. И вот мы долго сидели и обсуждали, кто должен нести ответственность и где должен быть основной мозг в связи с этим. И вы знаете, к какому парадоксальному выводу мы пришли? Что так. Единственное решение этой задачи, когда мозг находится в дороге.
3: Интересно.
2: В дороге, а не в машине. И тогда машине не нужно квантовый компьютер. Машина просто едет по датчикам. А дорога, зная, сколько машин, какое сцепление с дорогой, какая погода, где перебегает пешеход, дорога управляет. В машине должен быть очень маленький мозг. И не надо его оснащать сотнями камер, и не надо оснащать огромным интеллектом. Вот сейчас почему еще сейчас замедлено развитие вот этих автоматических машин без водителей? Потому что не справляется процессор. А тут за все несет ответственность дорога. И за разметку, и за то, что невозможно пешеходу перебежать, где нельзя. То есть они должны поставить такие ограждения, чтобы это было невозможно. Где надо поставить светофоры и еще ограждения. Правильно разметить, правильно защитить. Да?
3: Это превентивная система, получается.
2: Да. И получается, что единственное решение у этой сложной задачи не в этой не в машине, не в интеллекте, не в воспитании пешеходов, а всего лишь в том, что надо в другом месте разместить мозг.
3: Кстати, очень интересно, вы сказали сейчас, это же про дилемму вагонетки в каком-то смысле. Я задавал чату GPT этот вопрос, мне было очень интересно. Я говорю, ты едешь на вагонетке, у тебя есть развилка, здесь как бы человек и здесь человек, что ты будешь делать? Знаете, что он ответил? Я поеду назад. Говорит, я остановлюсь и поеду назад.
2: А, ну да. Да. Вот. Это вопрос про ответственность. А вот все-таки вот мы его затонули чуть-чуть и... Ну, непонятно, кто будет нести ответственность.
3: Системный подход, по
2: после,
3: сути.
2: После разговора с аватаром Ситникова пациент ушел в депрессию, принял наркотики или покончил с собой.
3: Безусловно. А аватар, может быть, сделали не вы, а да. Кто-то сгенерировал его и создал какие-то смыслы.
2: В том-то и дело. Мало того, там еще была помеха связи, он завис.
3: Да-да-да.
2: Да, на самом интересном месте, что привело еще в большую депрессию. А, ничего не получается все равно. Кто? Оператор связи, производитель модема.
3: А это получается...
2: Искусственный интеллект.
3: Да, получается, что дискуссионный вопрос, потому что у нас же у разных стран абсолютно разный подход в этом плане. Например, как раз на Западе, да, больше считается, что как бы платформа, да, вот платформа, она как бы несет больше ответственности. Вот у нас пока больше именно про авторов конкретных, да, что вот автор там что-то запостил, он, значит, как бы несет за это ответственность. Поэтому подход очень разный, и в том-то и проблема, что законодательство за этим еще не поспевает. У нас очень мало стран, у которых есть, по сути, некие цифровые манифесты. Такой манифест, например, в Саудовской Аравии, в Турции есть. У них блогеры должны давно уже регистрироваться как отдельная единица. То есть я просто писал статью для Forbes именно как цензурирование блогосферы в разных практиках. Да? И, безусловно, у нас пока что еще работать и работать над этим, чтобы... Ну, вот то, что сейчас регистрация блогеров с 10 тысячами подписчиков, это как раз в какой-то степени шаг к деанонимизации блогеров, но с другой стороны... Те, кто были в серой зоне, им абсолютно все равно. Они как там находились, так и находятся. Им что регистрируют, их что не регистрируют. Поэтому вода камень точит. И, как вы правильно заметили, комплексный подход только через призму разных инструментов он в совокупности может превентивно защищать людей.
2: Ну, потому что иначе у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
3: Да, конечно, безусловно. По поводу искусственного интеллекта и контента, возможно, мы придем к тому, как уже сейчас бывает, да, что будут просто дисклеймеры, что вы смотрите сгенерированный контент и берете там всю ответственность, снимается, ну, как дисклеймер такой, да, то есть
2: да,
3: тоже вариант.
2: Ведя психотерапию через Zoom, я буду текст тоже говорить.
3: Да-да-да, проговаривать его до конца обязательно.
2: Поди отличить.
3: Что, мнение настоящего Алексея Ситникова может отличаться от мнения его цифрового аватара.
2: Да-да-да, с вами говорил автопилот. А вот такой вопрос. У меня была такая неприятная история. Из Википедии получаю письмо. Вы знаете, у вас там на сайте написано, что вы трижды доктор наук. Вы знаете, так не бывает. Мы тут обратились к одному кандидату наук. Он прошерстил, не нашел ваших двух диссертаций. Хотя это трудно сделать, на ваке они висят. Вот. И поэтому мы навсегда без права восстановления закрываем ваш аккаунт в Википедии.
3: А это давно было?
2: Да, года 3 назад. Угу. Я им послал все свои 4 докторских, сканы писем из ВАКа, ссылку на ВАК на диссертацию. Я послал им тексты диссертации, я послал им дипломы там, профессора. У меня еще есть там, PhD американский. И так не удалось вернуть.
3: Молчание было
2: права?
3: Ответом, да?
2: Молчание было ответом. И да, безответственный эксперт просто схалтурил и просто поленился найти. И мог бы мне написать, я ему прислал бы сканы и ссылки, но этого не сделал. В результате безответственный эксперт, ну, в общем, там, создал совершенно неправильную и незаконную ситуацию. Вот какие права все-таки у человека, который входит в это пространство, которое не он регулирует, и фактически бесправен.
3: По сути, да, это как Дикий Запад, по большому счету. Для того, чтобы хоть что-то регулировать, остается только один формат, как он раньше назывался, это stand-alone блок, когда ты делаешь отдельный собственный сайт и поднимаешь его на своем сервере, в идеале вообще на собственном. И то, если большой интернет обрубит, ну как бы твой сервер тоже упадет. Но это вот, если по-серьезному, это единственный устойчивый формат, когда вы создаете собственный актив, которым можете управлять. Я даже знаю несколько видеоблогеров, которые подняли свой видеохостинг. Вот из-за ситуации в нашей стране они сделали свой маленький хостинг, на который выкладывают свои видео. На мой взгляд, это крайность, это очень избыточно, потому что если возникнет такая какая-то крайняя ситуация, ну, вряд ли вам это как-то сильно поможет. Но я думаю, что нужно просто держать это в голове, понимать это и не настолько сильно аффилировать себя со своим медиапродуктом, чтобы невозможно было быть самостоятельной личностью, автономной, потому что иначе это будет довольно грустно. Мы действительно можем потерять все в любой момент. Нужно просто подняться, идти дальше и использовать те обстоятельства, которые есть, и те возможности, которые будут. Вот и все.
2: Ну вот это же и говорит о том, что да, современный интернет, прав Тим Бергерс-Ли, да, что современный интернет абсолютно асоциален, и это не то, что они собирались сделать.
3: Ну, конечно, это по сути.
2: И появится другой интернет. Кто-то же это сделает?
3: Да, конечно.
2: Кто-то же это сделает. У нас просто вся архитектура разработана, но такого заказчика системного, который был бы заинтересован в новом интернете, меньше зарабатывать, чем зарабатывать в старом, почему-то не находится.
3: Стейкхолдеры дрожащими руками держат свои миллионы.
2: Ну, как раньше, да, владельцы нефтяных компаний и старых автомобильных скупали все патенты в области электромобилей, чтобы, не дай бог, это не появилось.
3: Абсолютно.
2: Но не удалось. Я думаю, здесь будет то же самое. Как искусственный интеллект изменит сферу образования?
3: Он уже очень сильно ее меняет. И на самом деле это очень классно, потому что, как я говорил, есть такое как бы демократизация креатива, то есть порог входа сильно понижается. И с помощью того же чат-GPT можно, по сути, без вложений, если у человека есть просто стимул не только обучиться новому навыку, но и сделать свой индивидуальный трек. Потому что, кстати, тоже интересный момент. Многие люди работают с тем же чат-GPT, любой с другой такой подобной генеративной нейронкой, просто давая ей задачу. Вообще-то можно дать ей бразды правления, можно ей отдать лидерство, описать ей контекст задачи, что, например, я хочу научиться кататься на горных лыжах за 6 месяцев, у меня там, не знаю, протрузия в пояснице, есть ограничения определенные, сделай мне индивидуальный план, который учитывает мои личные особенности и дай мне таймлайн на весь этот период. Чем больше контекста вы вгружаете в чат в любых задачах, тем более персонализированный и классный ответ вы получаете. Поэтому с точки зрения образования это гибкий пластилин. Методологии, новые навыки, абсолютно все, что угодно можно делать, вплоть до того, что можно взять отраслевой телеграм-канал, выгрузить из него все тексты, попросить чат-GPT сверстать из этого стройную методологию, чтобы вы уделяли в день полчаса и весь месяц учили навыки, основанные на этом телеграм-канале какого-нибудь эксперта, который вам нравится. Мне это и очень импонирует, что это пластилин, который можно, из него можно лепить все, что угодно. Важно лишь концептуально понять, как с этим работать. Вот и все.
2: Вот искусственный интеллект сейчас, в принципе, может отслеживать наше там потребительское поведение, наши особенности мышления, на что я обращаю внимание, какие покупаю там автомобили, какие покупаю продукты. Он может отслеживать, уже даже понимать меня лучше, чем я сам, может быть, даже понимаю.
3: Да? Предиктивно, по
2: сути. Я же, да, иррационален. А дальше возникает следующий шаг. Что, во-первых, он будет, естественно, управлять моим там, поведением, вниманием, покупками, закупками и так далее. Я вчера еду на автомобиле, или позавчера, когда мы записывали, с шоссе энтузиастов. И вдруг звонок из вашего любимого Яндекса. Здравствуйте, здравствуйте. Вы же сейчас едете в такой машине? Да. А вы знаете, что вы едете не туда? И я говорю, не понял. Ну, вы же домой хотели? Ну, да. А вы посмотрите, вы едете не туда. А геопозиция неправильно показала, что я уже еду в Химки. То есть был сбой геопозиции, но они-то не знают.
3: Служба позвонили, да?
2: Да, но искусственный интеллект отследил, что я еду не туда, куда собирался. И они мне звонят. Ладно, вот Канеман получил Нобелевскую премию, да, за книжку «Думай долго», там, «Принимай решение быстро». Вот когда искусственный интеллект помогает хирургу проанализировать твой там ПЭТ-КТ или там томографию, либо рентген, или УЗИ, а он же уже способен заметить то, что не каждый врач заметит.
3: С филигранной точностью, конечно.
2: Филигранной точностью, да. Потому что анализирует пиксели, да, а не то, что там со своим зрением видит врач. Мало того, у него все истории болезней всех людей для анализа диагнозов. Ну вот он помогает врачу принять решение, решение, делать или не делать операцию, удалять или не удалять этот орган. А вот в какой момент будет сделан этот шаг позволить искусственному интеллекту уже и решение принимать?
3: Ну да, это же в первую очередь правовой вопрос. То есть тогда, когда наше право позволит это, и на самом деле, возможно, это будет и лучше гораздо, потому что если искусственный интеллект сможет принимать доказательные эффективные решения, он же не выспался, у него не дрогнет рука, да, то есть он же не обусловлен контекстом как человеку. У человека может быть ужасное настроение, он вчера поссорился со своей супругой, да, любимой, сегодня у него с утра тяжелейшая, сложнейшая операция, там какое-нибудь коронарное шунтирование, да, и прочее. То есть, безусловно, если мы дойдем до этого, а я уверен, что мы до этого дойдем.
2: Ну, то есть искусственный интеллект не сделает. А, не получилось.
3: Да-да-да. Если только он, конечно, не переживет эволюционный период. Тогда, возможно, вполне. Вообще, вот к тому, что вы сказали про такси, мне кажется, что интересную статью читал на эту тему, что мы переходим от вот этой вот такой когнитивной экономики к экономике намерений как раз, когда искусственный интеллект, он создает все, чтобы создавать предиктивные условия для ваших будущих решений. Куда вы пойдете, где вы будете отдыхать, через какую рекламу, да, вы пойдете продукт покупать.
2: А что самое неожиданное может произойти в этой сфере диджитализации искусственного интеллекта? Вот пофантазировать. Вот что может произойти такое, что, в общем, мы даже не... Ну, мы обыватели, а вы специалист, даже не предполагаем. Это первый. А второй, какие мифы существуют про вот искусственный интеллект, которые... Ну, про все же существуют какие-то неправильные представления. Вот какие существуют неправильные представления про искусственный интеллект?
3: Ну, наверное, я начну с конца. Самый главный миф и шаблон вокруг вообще генеративного искусственного интеллекта – это то, что он для каких-то людей из IT-сферы, для программистов, текущий этап развития, он настолько делает эти продукты комфортными, что ими могут пользоваться даже самые неподготовленные люди. Я говорю сейчас про... условно, не знаю, учителей, представителей гуманитарных наук. Я гуманитарий стопроцентный. Вот я использую именно гуманитарный подход, который позволяет мне решать задачи. То есть, по сути, это как, не знаю, техника Apple. Она ничего нового не создает, она переосмысляет уже имеющиеся технологии, делая их понятными даже ребенку. И вот это про... Claude, ChatGPT, другие продукты, наш Яндекс.GPT также прекрасно развивается. Это главный шаблон, что это там для каких-то айтишников, да, а я вот не буду туда идти. И это большая ошибка, потому что я повторю, что если он кого уволит, то он уволит не людей, а тех людей, которые не хотят пересобирать себя и адаптироваться к новым инновациям. Вот в чем проблема. Мне это очень сильно напоминает, помните, когда... Такая, в начале 20 века появились автомобили, перед ними шел человек и размахивал, что самоходная тележка едет. Вот ровно то же самое наблюдаю сейчас с искусственным интеллектом. Но хорошая новость в том, я очень много выступаю в регионах России, прям в маленьких городах иногда, в далеких регионах. Я вижу, что все больше и больше людей уже набивают руку и эту мышцу себе набивают. Вот по поводу самого неожиданного, ну, конечно, это если у него появится самосознание. Если он выйдет каким-то образом из-под контроля человека и начнет... создавать какие-то собственные нейронные связи, как, например, в одном прекрасном сериале, где он просто прятался от людей, по серверам путешествовал и масштабировал себя, наращивал новые нейроны. Ну, конечно, это чисто вот киберпанк, да, то есть это такие вот истории из фильмов, из сценария. Я думаю, что это единственное, что действительно может быть таким, ну, неконструктивным и фантастическим, но почему-то кажется мне, что все будет гораздо более скучно. Нехорошие люди будут использовать его для нехороших задач, а добрые люди будут использовать его во имя добра, как в жизни всегда и было с любыми технологиями.
2: Я, когда вы рассказывали, что скоро все будут пользоваться, да, там, наверное, даже дворники, я помню, в Кении еду через прерию, саванна, и стоит несколько масаев, попоне в одной, в шлепанцах и в попоне. То есть вот длинные эти двухметровые масаи. Проезжая мимо них, они останавливают нас и пытаются нам продать бусы, чтобы обменять на ручки. Там, ну, на доллары это идеально, ну ладно, на ручку. И один такой подходит, у него два зуба, никогда не мылся, никогда не брился. И вот он подходит и так властно просит меня так опустить окно. Я окно опускаю, он смотрит на меня и говорит: «А вы же не американец». Я говорю: «Нет, я не американец, я русский». Русский. Ну что, перестройка идет своим ходом? Я говорю: «Стоп, стоп, да». Он говорит: «А что, Лихачев, похоже, потерял позиции, да?» И я говорю: «Ой, а вы местный политолог». И он так отвернулся, говорит, да, просто интересуюсь.
3: Это хобби просто, да.
2: Про дворника, который будет пользоваться искусственным интеллектом.
3: Вдогонку рассказываю. У меня прошлым летом был очень интересный опыт. Меня пригласили в Свердловскую область, это города Алапаевск, Асбест, небольшие промышленные индустриальные города, прочитать лекции про искусственный интеллект. И я подумал, отличная идея, конечно, я вписываюсь в такое. Я был в турне 5 дней по этим городам, выступал в кинотеатрах, домах культуры, в каждом из которых сзади большой бюст Ленина стоит, запылившийся. И что вы думаете, каждый раз я делал один и тот же срез. Кто пользовался генеративным ИИ, там Яндекс.GPT, большинство людей поднимало руки. Я был невероятно удивлен, и иногда там ребята могли выйти на сцену и фору дать некоторым нашим спикерам. То есть я к тому, что это тоже большой шаблон, что им пользуются только какие-то технооптимисты и гики. Нет, это абсолютно не так. И вот это очень здорово. Я думаю, что мы сейчас находимся на том этапе, когда такое позднее, точнее, раннее большинство, да, вот по теории инноваций, когда раннее большинство уже это опробовало, процентов 20-30 людей. А дальше он будет только масштабироваться и становиться все более и более эргономичным и комфортным для самых даже отдаленных таких категорий людей и консервативных аудиторий.
2: А можете сейчас вот себе оттуда из будущего, вот себе сегодняшнему, там, дать пару советов?
3: Наверное, главные советы, которые я бы сам себе дал, это про то, что неважно, как будут меняться декорации, вообще человечество всю дорогу меняло эти декорации, но фундаментальные вещи, они остаются. Это какие-то базисные абсолютно инструменты вроде добросовестности, порядочности, рационального мышления, которое я всю жизнь вот пропагандирую. Я бы, наверное, дал себе такой посыл, чтобы это сохранять, несмотря ни на что, несмотря на то, как будут меняться эти нейросети, как киберпанк будет захватывать наш мир, как бегущий там по лезвию в фильмах и прочих. Вот чтобы сохранять тот самый каркас и фундамент, который сделает меня устойчивым человеком, даже оказавшись на острове без технологий.
2: И оставить человеком.
3: Да, оставить человеком. Вот самое главное. Наверное, это та цель, которую я ставлю перед собой. Остаться в хорошем смысле аналоговым, потому что чем больше я вижу вот всю эту цифровизацию, тем больше теплоты и душевности в обычных человеческих связях, в общении, в книгах, которые пахнут типографией. Вот я вообще не перевариваю электронные книги, я могу читать только вот эту корочку, которая хрустит. Вот, наверное, хочется все это сохранить на долгой дистанции. Это главный посыл.
2: Друзья, какой потрясающий, интересный собеседник, который показал нам, куда мы движемся. Не надо, оказывается, этого будущего бояться, открыться ему, использовать то, что появляется из этого будущего, но при этом оставаться человеком. Вам всего доброго, а вам огромное спасибо.
3: Спасибо огромное. Спасибо вам.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров удостоен ордена почета Республики Дагестан 3-й степени. Соответствующую награду ему вручил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Дагестана отметил руководство и специалистов подрядной организации, которые принимали участие в строительстве новой взлетно-посадочной полосы Махачкалинского аэропорта. Почти 50 объектов мелиативного комплекса, которые пострадали от весенних паводков в Дагестане, полностью восстановлены. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего, по данным республиканских властей, стихия повредила 62 объекта мелиорации. Суммарный ущерб оценивается в 488 миллионов рублей. Порядка 2,5 миллиардов рублей предварительно предусмотрено проектом федерального бюджета на будущие года для восстановления водной инфраструктуры Дагестана. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Средства планируют направить на капитальный ремонт стратегически важной Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища, восстановление пропускной способности русел рек, а также капитального строительства новых объектов водной инфраструктуры. Ну и часть села Баматюрт, это Хасавюртовский район Дагестана, 22 сентября до 3 часов дня останется без электроснабжения. Об этом сообщили в ДГЭнерго. Работы по техническому обслуживанию энергообъекта согласованы с местной администрацией. администрации. Ну и к новостям культуры. Всероссийский театральный фестиваль русских театров «Русская сцена» пройдет в нашей республике с 5 по 13 октября. О нем на пресс-конференции в ТАСС рассказали временно исполняющие обязанности министра культуры Дагестана Зарема Бутаева. На пресс-конференции также обсудили гастрольную повестку, выступление ансамбля «Лезгинка» в Кремлевском дворце и открытие в Дагестане детского театра на национальных языках. Ну и Минпросвещение России с 1 сентября следующего года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся в старших классах. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Об этом сообщает ТАСС. Ранее мы, в свою очередь, напомним о том, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября общество знаний будет изучаться с 9 по 11 класс, а новые единые учебники по этому предмету плотнее свяжут с историей, литературой и географией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть. Пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший сын, — «где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая. Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец: что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
3: Халяльная, не халяльная концепция, она влияет на нескольких уровнях. И, во-первых, по иерархии, а во-вторых, по времени. Дело в том, что любая храмная продукция, она накапливает риски. Ну, например, ты продаешь в ресторане алкоголь. Тебе прокатило полгода нормально, через год кого-то убили в твоем ресторане. Убили в твоем ресторане по пьянке. А слух идет, никто не хочет идти туда, где убили человека. У тебя выручка падает. Ты обанкротился, например. Либо другой вариант. Ты там продаешь алкоголь, и там условно тебя хлопают налоговые, потому что там что-то с акцизами. Может быть и копейки, но они хотят отжать твой ресторан. Есть повод докопаться. Но из-за тебя, самое главное, никто не встанет на твою защиту, потому что ты не оказывал людям пользу. У меня со мной это произошло, когда у меня отняли банк. Я был

0: Банки мало, газа мало, вы уже докопались до такого бизнеса. То есть я уверен, куча народу встанет на мою защиту. И осознавая это, власти тоже понимают, что вот эти вещи отнять будет архисложно. Поэтому, видишь, халяльный бизнес, он как бы сам себе создает такую ауру и оберегает. На самом деле оберегает Всевышний, конечно, но для тех людей, кто не верит, вот чтобы понимать. Условно, даже простой пример так скажу. У меня один парень, айтишник, пришел, говорит, у меня сын принял ислам, ходит с ребятами, и мне говорит, папа, не кушай левой рукой, кушай правой рукой. Я ему говорю, почему? Он говорит, на левой руке дьявол, шайтан, на правой надо кушать. Чего же чушь, говорит? И мне говорит, объясни. Я говорю, смотри, в исламе нету чуши, говорю. Там все четко и рационально. Это пришло исторически. Вот у меня есть птицефабрики, да? Вот в птицефабрике есть птичник. Здесь спереди идет чистая дорога, сзади грязная дорога. Через чистую дорогу подвозят воду, комбикорма и так далее. А через грязную вывозят навоз, мертвую птицу и птицу на убой. И эти дороги по санитарным нормам не должны пересекаться в течение 20 километров. И везде сам барьеры такие, как бы ванночки, машина проезжает с дезраствором и колеса дезинфицируются. Так вот, представь, теперь в степь, пустыню, как раньше люди жили, ты в течение дня ходишь в туалет, а потом тебе надо кушать, а руки помыть нечем. И ты не знаешь, какой рукой ты подтирался. Ты не помнишь, ну, какой рукой кушать. А тут ты знаешь, левая рука всегда для грязных дел, правая рука для чистых дел. Все, и ты знаешь, в течение дня все грязные дела ты делал только левой рукой. И ты знаешь, когда сел кушать, ты ешь правой рукой, она у тебя всегда чистая. Практично, с точки зрения болезней, бактерий и так далее, и так далее. Как это все объяснить людям двумя словами? Просто. Говоришь, на левой руке шайтан, на правой всегда кушай правой рукой. Вот и все.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог.ФМ.
0: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог.ФМ. Говорим по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера? Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома. А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон? Смартфон для меня это слишком умно. А компьютер вы используете редко. Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером. Если не считать почты. Ответ будет, вполне возможно, что победителем буду я. Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске. Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее? На это потребуются некоторые годы. Но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дядя и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, что бы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. Если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги. Не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5
2: да,
1: секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
1: И
2: вот...
1: показывала неудачу. Тыщу.
2: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С Тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я стою обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
2: добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Okay.
1: И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Ну, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь, Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» Дмитрий Ядров совершили совместный рабочий визит на дагестанское предприятие «Азимут». Так, компания является одним из ведущих российских производителей оборудования для гражданской авиации. На мощностях махачкалинского завода выпускаются современные средства связи, навигации, посадки, наблюдения, системы автоматизации управления воздушным движением, который поставляется в крупнейшие аэропорты страны. В международном аэропорту Махачкалы имени Аметхан Султана запустили новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3 километров и современный командно-диспетчерский пункт. В церемонии открытия в режиме ВКС принял участие Владимир Путин. Я напомню, что новая инфраструктура позволяет принимать любые типы воздушных судов, включая крупные пассажирские самолеты на 400 человек. Администрация Махачкалы планирует передать в концессию 8 городских котельных с целью привлечения частных инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения столицы. Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Проект концессионного соглашения подготовлен по инициативе компании «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения. Речь идет о 8 отопительных объектах, ранее которые находились на балансовом ведении котельные. Голосование на выборах идет активно во всех субъектах Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Ее цитирует РИА Новости. Панфилова добавила, что во всех 89 субъектах избирательные участки были открыты своевременно и незамедлительно приступили к работе. По словам главы ЦИК, явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%, а проблем с проведением выборов в регионах не было. Мы напомним, что эти дни в России проходят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. По смешанной системе будут избраны 450 парламентариев. Пенсии в нашей стране в следующем году будут проиндексированы дважды в год, об этом пишет nevs.ru. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля, будет зависеть от роста доходов, а также социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Ну и перед трудоустройством россиянам необходимо детально изучить трудовой договор и оценить соотношение оклада и премии. Об этом сообщила директор департамента организационного движения Роскачества Ирина Шульженко. Специалист рекомендовал обратить внимание на размер гарантированного фиксированного оклада, условия выплаты надбавок, режима труда, отдыха и компенсации. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решения, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Уоррен Баффет известен своей простой, но глубокой финансовой мудростью. Он убежден, что люди часто тратят свои деньги на абсолютно глупые и ненужные вещи, таким образом сами себе перекрывают путь к богатству. И если искоренить следующие, самые распространенные финансовые ошибки, вы сможете все кардинально изменить и наконец-то стать богатым. Первое, что делают все бедные люди, это пренебрегают личным развитием. Баффет считает, что лучшее вложение, которое можно сегодня сделать, это инвестировать в себя. Повышение квалификации, получение качественного образования – вот что может значительно увеличить ваш доход. Работодатели ищут людей со знаниями, часто им нет времени заниматься обучением, а они хотят найти того человека, который уже будет знать, что нужно делать. И такому человеку готовы платить приличные деньги. А если вам хочется быть самозанятой личностью, компетентность в бизнесе и его процессах никогда не станут лишними в создании своего дела. Ваши знания и способности – это активы, которые никто и никогда не сможет у вас отнять. Постарайтесь собрать их как можно больше. Использование кредитных карт – это вторая ошибка всех бедных людей. Безусловно, кредитки могут быть удобными и полезными, особенно когда есть желание что-то приобрести, а своих средств пока недостаточно. Но процентные ставки кредитных карт затмевают абсолютно любые преимущества, если вы забываете вовремя заплатить по долгам. Просто сядьте и подсчитайте, сколько на самом деле вы можете потратить за год на то, чтобы закрыть все кредитные долги. Уверен, сумма вас удивит. Уоррен Баффет рекомендует обходить стороной подобную часть расходов. Во-первых, таким образом вы перестанете тратить больше, чем зарабатываете, а во-вторых, сбережете кругленькую сумму, которую можно будет потратить, например, на свое образование. Следующая статья расходов бедного человека – погоня за новейшими технологиями. Новые гаджеты – это всегда приятно. Маркетинговые уловки современного мира умеют сделать так, чтобы люди возжелали свеженький продукт. Но если вы точно решили встать на путь обогащения, начните здраво оценивать ваши возможности и надобность нового гаджета. Вполне вероятно, ваш старый все еще отлично работает и пока не требует замены, а соответственно тратить средства на это не имеет никакого смысла. Например, Уоррен Баффет отдает предпочтение функциональным технологиям. Если он видит, что продукт практически не отличается от того, что у него уже имеется, да, богатейший человек планеты не покупает это устройство. Посещение баров, ресторанов и пабов. Это делают все, а особенно бедные люди. Расходы на ужины в ресторанах и выпивку в барах являются одним из самых проблемных зон человека. Если вы решили стать богатым, стоит забыть о подобного рода роскоши. Особенно на этапе, когда вы двигаетесь к финансовой свободе. Поскольку мы все люди живые, общение и веселье – важная часть нашей социальной жизни. Замените посещение заведений на посиделки дома. Ваше эмоциональное состояние не пострадает, а вот финансовая часть обзаведется сэкономленными средствами. Теперь на очереди перерасход на одежду. Замечали, как одеваются самые богатые люди мира? Большая часть из них отдают предпочтение простоте в гардеробе, в том числе и Уоррен Баффет. Это особенно применимо для тех, кто хочет вырваться из бедности. Забудьте о ярких и дорогих брендах. Зачастую вы переплачиваете лишь за то, что на вашей футболке будет красоваться известное имя. Это всего лишь одежда. Магазины полны альтернативных вариантов, которые во многих случаях не уступают качеству брендовых марок. Неиспользованные абонементы в тренажерный зал – еще одна статья расходов бедного человека. Знаете ли вы, что по статистике 80% тех, кто купил абонемент, бросают спортзал? Сейчас очень распространены выгодные предложения от сетей фитнес-клубов. Мол, покупаешь абонемент на год или полгода по очень привлекательной цене. Однако в конечном итоге большая часть людей перестают посещать тренажерные залы. Казалось бы, вы крупно сэкономили, купив выгодные выгодный абонемент. Но на самом деле опять потеряли, ведь просто его не использовали. Баффет пропагандирует активный образ жизни, но предостерегает от подобного рода затрат. Если вы из той категории людей, которые уже покупали годовые абонементы, а потом переставали ходить, попробуйте сначала заниматься сами и абсолютно бесплатно дома или на свежем воздухе. Или рассмотрите вариант брать месячный абонемент, но конкретно в тот месяц вы должны оказаться в зале. Услуги подписок тоже являются финансовой ошибкой бедного человека. Регулярно проверяйте и контролируйте, на что и где вы подписаны. Очень часто, предоставляя выгодное предложение, сервисы требуют указывать данные карт, чтобы после окончания бесплатного периода неожиданным образом снять с вашего счета средства. Об этой подписке вы вспоминаете только после транзакции, обещаете отменить любые автопродления, затем снова об этом забываете, с вас опять списываются средства и все идет по кругу. Денег становится все меньше и меньше, а ведь они могли пойти на благие дела. Контролируйте ваши подписки. Если оформили что-то по выгодному предложению, поставьте себе напоминание отключить продление после окончания акции. А лучше сделайте это за сутки или двое, ведь некоторые сервисы любят списывать деньги заранее. Покупка новых автомобилей. Это, по мнению Уоррена Баффета, является серьезной частью расходов, которые стоит избегать. Машины печально известны своим быстрым износом. Миллиардер рекомендует обращать внимание на поддержанные марки и использовать их до тех пор, пока это возможно. И не забывайте, что любой автомобиль в целом требует постоянного осмотра и ремонта. Когда вы планируете такую довольно серьезную покупку, подумайте о том, как вы в будущем будете обслуживать свой автомобиль. А перед этим хорошенько поразмыслите о том, нужен ли он вам вообще, ввиду вашего финансового состояния. Нередко люди покупают подобный предмет роскоши, потому что хотят быть в комфорте, равняясь на других людей, но на самом деле их финансовое положение не позволяет такого рода затраты. И следующая ошибка звучит так – азартные игры. Хоть это может показаться кратчайшим путем к увеличению благосостояния, но Уоррен Баффет подчеркивает важность понимания вероятности того, что вы преуспеете в азартных играх. Миллиардер призывает людей принимать финансовые решения, которые будут благотворно влиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе, нежели обращать внимание на сиюминутные варианты обогащения. Большое количество людей именно на этом и погорело. Мы склонны спускать крупные суммы денег, надеясь на удачу, и этот процесс может происходить постоянно. Хорошо, если вы можете становиться, но есть и те, кем азарт овладевает целиком и полностью. Знаете, долгосрочная перспектива с продуманными шагами намного важнее заработков здесь и сейчас. И не забуду упомянуть курение. Да, это именно то, что вытягивает деньги из вашего кармана, а еще негативно сказывается на здоровье. Уверен, вы не раз встречали статьи о том, сколько можно сэкономить на курении, не говоря уже о том, что элементарный индивидуальный подсчет может показать вам цифру в $1000, которые определенно могут привести вас к значительному увеличению личного бюджета. Путь к финансовому успеху любого богатого человека закладывается перед сном. Практически все бедные люди этого не делают. Речь идет о планировании. Каждый вечер перед сном запишите список самых важных дел, которые с утра необходимо выполнить, чтобы приблизиться к желаемым вершинам. Каждый вечер анализируйте проделанный путь за день, делайте выводы, корректируйте свое направление, записывайте задачи, ложитесь спать. А на утро в голове и на листе бумаги у вас будет дорожная карта, готовый план, выполняя который вас ждет несокрушимый успех.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая. Что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что россияне могут получить пенсионные накопления, если их сумма не превышает 439 тысяч рублей. Право на пенсионные накопления имеют граждане, которые официально работали в период с 2002 по 2013 годы, вносили добровольные пенсионные взносы или направляли материнский капитал на формирование пенсии. Если накопительная пенсия составляет 10% или менее от месячного прожиточного минимума для пенсионеров, то накопление можно получить единовременной выплатой. На текущий год прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Таким образом, 10% от этой суммы составляет 1628 рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Холчада горхельгич эб, гулида берелгич эл. Сабля пашади не знает, пуля глаз не имеет. Холчада горхельгич эб, гулида берелгич эл. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цугора стакула киногу цугору руген. Вор думает, что все на свете воры. Цугора стакула киногу цугору руген. Вакхун алжана шулалдеса, вёрцхун жужахасу гуслик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакхун алжана шулалдеса, вёрцхун жужахасу гуслик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая, и он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решения. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения.
2: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльных клиентов. Итак, первый способ увеличить денежный поток — это увеличить количество сделок. Компании, продукт которых нужен клиентам один раз в несколько лет или даже один раз в жизни, например, новый дом, автомобиль или обручальное кольцо, должны сосредоточить все свое внимание на увеличении количества сделок. Потому что те же клиенты в следующий раз обратятся к ним не скоро. Поэтому, если для того, чтобы удвоить вашу прибыль, вам нужно поднять объем продаж в два раза, то вам нужно сфокусировать весь ваш маркетинг, всю рекламу и стратегическое планирование на том, чтобы удвоить количество сделок. Второй способ увеличить вашу прибыль — это продавать больше каждому клиенту. Как только клиент решает у вас что-то купить, вам пора начать думать, как можно увеличить размер этой сделки, а значит и ее прибыльность. К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента. Побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM. В Дагестане 22 часа. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров удостоен ордена почета Республики Дагестан 3-й степени. Соответствующую награду ему вручил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Кроме того, временно исполняющий обязанности главы Дагестана отметил руководство и специалистов подрядной организации, которые принимали участие в строительстве новой взлетно-посадочной полосы Махачкалинского аэропорта. Почти 50 объектов мелиативного комплекса, которые пострадали от весенних паводков в Дагестане, полностью восстановлены. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Всего, по данным республиканских властей, стихия повредила 62 объекта мелиорации. Суммарный ущерб оценивается в 488 миллионов рублей. Порядка 2,5 миллиардов рублей предварительно предусмотрено проектом федерального бюджета на будущие года для восстановления водной инфраструктуры Дагестана. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Средства планируют направить на капитальный ремонт стратегически важной Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища, восстановление пропускной способности русел рек, а также капитального строительства новых объектов водной инфраструктуры. Ну и часть села Баматюрт, это Хасавюртовский район Дагестана, 22 сентября до 3 часов дня останется без электроснабжения. Об этом сообщили в ДАГЭнерго. Работы по техническому обслуживанию энергообъекта согласованы с местной администрацией. Ну и к новостям культуры. Всероссийский театральный фестиваль русских театров «Русская сцена» пройдет в нашей республике с 5 по 13 октября. О нем на пресс-конференции в ТАСС рассказали временно исполняющие обязанности министра культуры Дагестана Зарема Бутаева. На пресс-конференции также обсудили гастрольную повестку, выступление ансамбля «Лезгинка» в Кремлевском дворце и открытие в Дагестане детского театра на национальных языках. Ну и Минпросвещение России с 1 сентября следующего года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся в старших классах. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Об этом сообщает ТАСС. Ранее мы, в свою очередь, напомним о том, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября обществознание будет изучаться с 9 по 11 класс, а новые единые учебники по этому предмету плотнее свяжут с историей, литературой и географией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в гости к Кее Байрамовой, которая уже 31 год проживает в Арабских Эмиратах. И это очень интересный собеседник. Одна из тех женщин, благодаря которой, можно сказать, строится этот огромный мегаполис Дубай. И я думаю, вам интересно будет послушать. Давай знакомиться с моей аудиторией. Хотелось бы немножечко услышать о тебе. Расскажи, кто сегодня Кея в Арабских Эмиратах? Человек, который прожил здесь 31 год.
2: Если честно, то буду совсем откровенна. Да? Я вообще человек, который... Я закрытый человек. Закрытый в каком смысле? То есть я живу по принципу «счастье любит тишину». И для меня, как бы, знаешь, работа, дом, дети. И я как бы не очень там где-то хожу, там участвую где-то. И поэтому для меня, наверное, сегодня будет... Ну, я наверное, скажу, что я, наверное, готова. Готова рассказать свою историю, как я приехала сюда 31 год назад. В 93-м году это было. Приехала я с Туркменистана, с Ашхабада. Приехала первый раз сюда, наверное, этот, как его... Историю. Это моя история, про которую я всегда мечтаю и думаю, надо один день написать книгу. И книгу, наверное, я назову «$20 в кармане». Интересно. То есть я приехала сюда с $20 в кармане. Первая моя работа, когда я приехала сюда, я работала в «Шератоне». Я работала в «Шератоне» в отеле, в сейлс-офисе. Но, как и всем другим, было очень тяжело.
1: Сколько тебе лет тогда было?
2: Мне тогда было чуть больше 19. Да. Но я родилась в семье, у нас 4 девочки в семье. И как и все в Центральной Азии, уезжать за границу – это табу.
1: В свои 19 лет. При этом ты выросла, я знаю, в очень традиционной семье. Такой прям...
2: Ну, в традиционной, наверное, я не скажу, что это традиционная семья была. У нас современная семья была. Но все равно какие-то обычаи, традиции мы должны всегда придерживаться. И папа у меня художник, народный художник Туркменистана. Мама, дочь тогда был первого секретаря при Советском Союзе. Поэтому как бы немножко такая консервативная семья, и все равно жили мы по принципу, что скажут соседи.
1: Ну, да. Это вот у нас у казахов, Ядбулады. Что скажут соседи, родственники
2: окружение. И так далее, да. Вот. А я, когда росла всегда, ну, слушай, как у нас в Средней Азии, ты чья дочка? Первый вопрос, чья ты дочка, да.
1: Ну, с каким будешь?
2: Да. Всегда говоришь, там, я дочка Дурды Байрамова. И я все время говорила, а почему я не могу сказать, что вот я сама Кея там, Байрамова? Да, и как бы все время я, наверное, внутри с этим боролась. И я всегда хотела уехать за границу.
1: Ты по счету какая?
2: Я третья.
1: Третья, средняя.
2: Да, я третья.
1: Да. С тобой похоже. У нас чем-то тоже 4 девочки в семье, и я вторая.
2: А, тоже, да.
1: Да, дальше. Тебя отпускают в свои 19.
2: Меня не отпускают. Да, меня не отпускают, поэтому приехала я уже сюда, когда уже прилетела, я уже тогда позвонила маме, сказала, мам, я в Дубае. Я помню, что ты, знаешь, такой, знаешь,
1: ты убежала
2: молчок.
1: Из дома.
2: Ну, знаешь, вот сказать «убежала», наверное, слово это значит...
1: Ну, набралась
2: убегают,
1: смелости.
2: Убегают замуж там, это...
1: Ну, хорошо,
2: а
1: набралась смелости.
2: А я не убежала, я сделала первый шаг в свое будущее. То есть я сама приняла решение... продолжать, то есть жить свою жизнь.
1: Это было достаточно смелое решение.
2: Да.
1: Вырасти в такой консервативной, традиционной туркменской семье в 19 лет, покинуть дом, приехать, как тебя вообще еще запустили сюда? Ну, и тогда, по факту кстати, позвонить родителям, сказать...
2: Кстати, тогда не было таких законов. Они пришли чуть позже, когда там 30 лет можно выезжать. Да, это уже было потом. Вот. И вот так я осталась. Работала несколько лет, и так началась моя карьера. Я первую компанию свою открыла уже, наверное, в в конце 90-х годах. Это было трейдинг, general трейдинг. Тогда я занималась food stuff. До этого я работала тоже как sales. Вот. И уже, помню, уже вышла замуж, я была беременная. У меня мой друг, один очень хороший друг, попросил меня: слушай, ты все равно ничего не делаешь, но у тебя так хорошо получается маркетинг. Может быть, поможешь моему другу? Он приехал сюда и открыл компанию, он поставляет рабочую силу. То есть у него свой офис там в Индии, и они хотят привезти сюда рабочую силу на стройки. Я говорю: слушай, я ничего об этом бизнесе не знаю вообще. Он говорит: ну, знаешь, человек, который может продавать еду, он может продавать и не знаю, иголку. Да, да? Потому что маркетинг – это маркетинг. Да. Ну, я говорю: объясни мне немножко, ладно, хорошо, я буду part-time как-то, этот, как-то немного помогу вам, ребят, хорошо. Так все и началось. Вот, начала... у меня там пару знакомых было, я стала приходить в компании, объяснять им про этот бизнес и говорить, что вот мы можем привести там вам рабочую силу с Индии и так далее. Вот, сама не понимая этот бизнес. Вот, мы договорились, что они будут платить мне комиссионные. Определенную сумму. Вот. Попер бизнес.
1: Сначала ты искала.
2: Да, то есть я начала ходить, то есть этот какого мой маркетинг начал расти в большие уже, наверное, скажу, контракты, которые он стал уже да, сразу их получать. И один день он приходит и говорит: слушай, говорит, большие комиссионные получаются, говорит, да, я немножко, говорит, хочу тебе сократить.
3: Если ты будешь таким темпом работать, я банкрочусь.
2: Я ему говорю: подожди, беременных женщин обижать нельзя,
1: ты
2: говорю. Да. Я говорю: да, такое дело не пойдет, говорю, давай мы с тобой, говорю, как договорились, ты будешь держаться на своем слове. Ну, он не сдерживает свое слово, вот. Тут я его, значит, мы с ним еще раз поговорили, не получилось, пришлось по-другому. То есть принес он мои деньги, да, принес он мои комиссионные, но дело было уже в принципе. Вот. И,
1: друг, ты его проверила на деле и в деньгах, да, ты уже поняла, что с этим человеком дальше ты не хочешь по всей
2: жизни. Ну, естественно, что я точно не пойду с ним, да, и, ну, так как я, наверное... Не то, что там, я не могу сказать, что я обиделась, я не люблю, когда нарушают
1: правила.
2: И я ему сказала, я говорю: ну, раз такое дело, говорю, наверное, мне придется тебе пообещать, что я открою такую же компанию, и моя компания будет в 10 раз больше, чем твоя. Ну, и вот, пожалуйста, я это сделала.
1: Этот принцип «уговор дороже денег», он привел тебя
2: сегодня
1: к тому, кем ты являешься?
2: Ну, я этим занимаюсь уже 20 с чем-то лет, наверное, уже 20 с лишним лет.
1: Да. Ты знаешь, это удивительно. У тебя несколько бизнесов. Консьерж-сервис плюс клининг и вот этот maintenance, да. И то, что ты привозишь, трудоустраиваешь людей, и когда я к тебе звоню время от времени, ты: я в Индии приехала привезти 1000 человек, 1500. Да. И для меня было удивительно вот слышать, думаю, такая хрупкая женщина, вот, ну, для меня это девушка, да, молодая, такая энергичная. Откуда столько смелости? Это сегодня ты в Бангладеш, завтра ты в Индии, послезавтра ты где-то в Катаре.
2: Непале, да.
1: И ты же привозишь, получается, не только строить, выстраивать этот мегаполис, да, рабочую силу, ты привозишь их и в Саудовскую Аравию, и в Катар, если я не ошибаюсь.
2: Да.
1: То есть это какие объемы? Сегодня перед нами сидит человек, который, благодаря которому строится Сауди, Катар и Дубай. То есть это можно так...
2: Бахрейн. Да.
1: Но у тебя, тебе сейчас все это легче дается?
2: Наверное, что уже... в первую очередь я хочу отметить, что в этом бизнесе по сегодняшний день нету женщин. То есть это не женский бизнес. И тем более женщина, которая не с того региона, ни с Индии, ни с Пакистана, ни с Бангладеша, ни с Непала. Я вообще аутсайдер.
1: Женщина из Центральной Азии.
2: Из Центральной Азии вошла вот в этот
1: бизнес. Покорившая Ближний Восток.
2: вошла в этот бизнес. И да, и не просто этот не просто вошла в этот бизнес, а я его еще и расширила. Расширила, да, совсем по-другому. То есть у меня получился даже концепт. А концепт получился так, что я открыла свою компанию, я продолжаю делать маркетинг. Вот у меня уже ребята работают, все, мы начали. Начали мы 4 человека в офисе, и да, уже, когда мы уже совсем расширились, у меня было 2700 человек в
1: моей только компании. Только на Дубай или на весь Ближний Восток?
2: Только в Дубае у меня
1: были. Только в Дубае.
2: Это были employee моей компании. То есть я работодатель, 2700 человек.
1: Это вот. Риски. И... Какие риски ты на себя брала?
2: Ну, как говорится...
1: Тот, кто не рискует.
2: Тот не пьет шампанского. Но в этот, как, у меня, наверное, все было гармонично. Гармонично как? Вот я
1: тот,
2: дальше...
1: кто не рискует, тот не живет 31 год в Дубае.
2: Это точно, да. Тот едет домой.
1: Да, тот едет домой.
2: Вот. Значит, я открыла компанию, я продолжаю, я хожу, предоставляю свой сервис. И люди у меня спрашивают, значит, одна компания, вторая. Mm-hmm. Вот, говорит, вы привозите нам людей. Mm-hmm. А вы можете их кормить? И я думаю, слушай, что-то такое интересное мне предложили. Ну, иду к другим. То же самое, тот же самый вопрос. И думаю, так, раз
1: есть потребность,
2: да, потребность есть, значит, нужно открыть кейтеринг-компанию. Я открыла кейтеринг-компанию, начала я с одной кухни в Алькузе. Вот. Закончили 11 кухон, 450 человек на кухне. И кормили мы 10 тысяч человек 3 раза в день. Да. Вот. Наверное, это был такой момент в моей жизни, который я, наверное, по сей день я горжусь, потому что помимо того, что мы привозили рабочую силу, этих людей кормила, и я поставляла этих людей в Бурдж-Халифу.
1: Это сейчас звучит так круто, прям реально круто. Я вот просто сейчас представляю, как строилась Бурдж-Халифа, как ты под себя подмяла все, там 10 тысяч человек привези, 10 тысяч накорми, еще их посели. То есть это понятно. Все сейчас посчитали цифры, сколько она примерно зарабатывает, скорее всего. Потому что это всегда звучит очень легко. А как тебе это далось? Ты, наверное, просто это была молодость, много энергии, много смелости, энтузиазма. Ведь сначала ты в эту историю шла, скорее всего, на голом энтузиазме.
2: Вот если бы ты меня спросила этот вопрос 10-15 лет назад, у меня был бы совсем другой ответ. Тогда я тупо просто хотела заработать. Все, я, конечно, да, это
1: азарт был.
2: Это был, знаешь, вот это концепт, который никто не делал, да. То есть мы его расширили так, как нужно было именно demand на тот момент нужен этому маркету, да. И тогда я просто, знаешь, мы работали все 24 часа, да, вот практически это operation, если даже если я скажу про кухню, да, но, например, завтра ты начинаешь готовить 3 часа ночи, да, и каждый бизнес, он интересен очень, потому что я не училась на...
1: Food and beverage, ты от него далеко.
2: Да, для меня это вообще было как-то... Я училась, я дочь художника, то есть я заканчивала живописное отделение, поэтому для меня все это было стройка и так далее. Но мне было настолько это интересно, да, и я видела вот этот весь прогресс, как это все строится, как люди эти живут. И тогда я просто тупо хотела заработать, да. Так как ты сегодня спрашиваешь меня этот вопрос, сегодня я, наверное, отвечу совсем по-другому. Почему? Потому что видеть людей, тысячи людей. Кстати, за вот эти вот все годы мы вот подсчитывали, сидели, наверное, проделанную работу. Почти 200 тысяч человек мы привезли в этот регион с разных стран. И... просто, наверное, сегодня я хочу сказать, что это уже пошла отдача. У меня идет отдача. Я настолько люблю свою работу, и когда человек, ты находишь людям работу, да, они приезжают, это значит, помимо того, что ты вкладываешь там, в экономику там, со страны, региона, мира и так далее, сколько детей на эти деньги обучились, сколько семей?
3: Возможно, кому-то будет интересно, сколько несчастные бедолаги получают, строя в такую жару, ну, ты знаешь, да, чтобы сразу закрыть все вопросы. Какой средний чек?
2: Зарплата приблизительно начинается, смотря какой трейдс, да, где-то с 1200 до 1400 дирхам.
3: То есть строитель получает столько денег, вот эти вот, мы-то думаем, что они получают, вот этот, знаешь, есть такой миф, они получают 100-200 долларов.
2: Да вы
3: максимум.
2: Что, девочки, это даже закон Эмиратов не позволяет.
3: Да?
2: То есть есть между
3: многие
2: странами...
3: Многие так и думают и верят,
2: да,
3: что 200
2: смотрите,
3: долларов...
2: Смотрите, между странами есть контракты. Да? Вот Непал, например, они вообще... Там абсолютно зарплата минимальная, которая выезжает. Потом не забывайте, что каждый... рабочий и вообще каждый человек, который выезжает с Индии, он регистрируется с в государственной системе.
3: Разрешение берет, да?
2: Да.
3: Выезд.
2: То есть, когда он сюда приезжает, все вот эти вот его виза, иншуранс и так далее, это уже в системе. То есть, они знают, куда...
3: То есть, средний чек $300.
2: Да,

0: по-моему, в 2012 году или 2013 году.
1: Ты понимаешь, что food and beverage
0: это очень... Нет, я, не, очень... Не, нет я продала эту компанию не потому, что я... Она до сих пор, те, которые у меня взяли, это те, которые со мной начинали, да, которые mm-hmm. купили. У меня просто физически нет уже столько...
1: энергии.
0: Да, у меня, этот, какой я, наверное, я хочу больше времени проводить с детьми. И у меня немножко другие сейчас приоритеты, то есть это labor camp, это, понимаешь, это 24 часа operation с людьми, это басы, это автобусы на работу, туда-сюда, это...
1: Ну, ответственность колоссальная,
0: да.
1: Это жизнь
0: я
1: людей.
0: Я просто уже не то, что там физически, а я уже думаю, что, наверное, я должна свое время направить на более... на такие моменты, где от меня будет больше пользы. Угу. То есть, помимо строительства, потому что ты вот сейчас только про строительство.
1: Я знала, я думаю, ну окей, да. Я поехала опять в Непал, да. Поехала в Бангладеш,
0: да.
1: Поехала в Индию, там взяла большой этот джет, ну не private, но взяла там большой самолет, сделала 3 заходов, как бы, и ну как-то, да, там привезла людей, заработала денежку и все. А как дальше? Ну, видишь,
0: ну,
1: это...
0: Да, помимо строек еще очень много. Там отели, то есть это hospitality sector, да, это
1: да.
0: Oil and gas sector, это education sector. Вот, например,
1: но
0: сейчас...
1: Но это уже другой немножко вид деятельности твоей, который параллельно идет, это второй
0: нет,
1: и третий
0: это,
1: бизнес.
0: Это,
1: или
0: это
1: все под одну компанию?
0: Самое, это то же самое, просто... Угу. Другое направление.
1: Но я знаю, что ты работаешь с Emirates. То есть Emirates...
0: Мы привозим людей в аэропорт.
1: Тоже трудоустраиваете вы.
0: Потом мы привозили людей с Узбекистана, с Казахстана, с Кыргызстана. Вот. Но это
1: как... VIP-терминал, то есть это VIP-лаунж, это полностью...
0: Да, first and business class launch, это catering, это вот компания, которая предоставляет еду в самолеты. Вот.
1: Хорошо, один вопрос. Как ты и этот сектор, и эту нишу под себя подмяла? Которая сегодня подмяла, ну, практически твоими руками. Ты привезла людей, которые сделали это, да, и сделали круто. Сегодня ты тот человек, который сотрудничает с Emirates, который привозит вот в бизнес-класс людей в Fly Dubai. Как? Расскажи.
0: Ну, смотри...
1: Все же ищут возможности.
0: Да, смотрите, рекрутмент – это бизнес по направлениям. То есть есть люди, которые делают что-то определенное. Uh-huh. Да, например, вот я буду вот это делать. А я люблю всегда...
1: В одну точку пить.
0: Я всегда думаю, как можно расширить и сделать как-то interconnected. То есть один бизнес помогает другому.
1: Uh-huh.
0: Но рекрутмент бизнес uh-huh. – это одно и то же. То есть uh-huh. если ты приводишь настройки, это определенная ниша.
1: Uh-huh.
0: Да? Hospitality sector – это другая. Uh-huh. То есть, ну, это тот же самый бизнес.
1: Ну да, в принципе, да. Как бы одна ниша.
0: Это одна компания.
1: Да,
0: то есть
1: компания.
0: Это одна компания, которая делает вот эту работу. Просто секторы разные.
1: Круто. Окей, все понятно. У тебя просто не было вариантов и других приехать сюда, в Дубай, и не добиться ничего. Потому что в свои 19 лет ты просто сказала родителям «до свидания». Я поехала в Дубай, и как бы назад дороги нет. У тебя была цель, ты сама такая, ну, очень человек энергичный, очень такая коммуникабельная, экстраверт. То есть знаю я тебя довольно давно, и как бы вижу, понимаю, что ты девушка всегда открыта к новым каким-то, к новым делам, к новым испытаниям, скорее всего. Не бывает так, чтобы в жизни все было, знаешь, только вот прям топ, везде тебе везло. Скорее всего, были какие-то и подъемы, и падения, о которых мы с тобой поговорим. Вот скажи, с 20 долларами ты приехала сюда, 20 долларов было. Ты историю своего успеха рассказала уже, как все у тебя это получилось. Возможно, это желание было доказать родителям. Возможно, ты об этом не думала, но как-то подсознательно оно всегда было с тобой. Я приехала, должна этого добиться успеха и доказать родителям, что все не зря.

0: родителям никогда не хотела ничего доказывать.
1: Ну, может быть, подсознательно было такое, нет?
0: Нет. Я настолько благодарна своим родителям за вот эту вот любовь, наверное, знаешь, такую. У нас в семье, так как у меня папа был детдомовский, у нас никогда не было такого, что вот так и все. Не было у нас такого. У нас были, конечно, какие-то моменты, где там в гости пойдешь, там конфетку не трогай, да? Но всегда это все обсуждалось на каких-то примерах. Да? И папа все время, там, если даже хотел что-то нам донести, что-то, он все время какой-то пример нам рассказывал. Он не говорил там, вот так не делай, я сказал, там, или что, у нас деликатно. Вообще такого нету. В семье не было никогда. Вот, потому что так как он сам был детдомовец, и у него тоже, он тоже всегда вот рассказывал, я очень любила слушать его истории, и он всегда говорил, у меня не было выхода, то есть у меня было только два пути. Или наверху быть самым лучшим или в тюрьме. У меня не было середины. Я детдомовский, у меня нету ни родителей, ни родственников, никого нету. И я не был ребенок, как остальные дети с родителями со школы идут домой. Я шел в детдом назад. И воспитывали нас нянечки. Но, слава богу, ему просто повезло, что у него были очень хорошие воспитатели и так далее. Вот. И он тоже сам все добивался. И мы, когда росли, я вот абсолютно помню, что постоянно мы слышали одно и то же. Вы должны быть самостоятельны. То есть никогда не рассчитывайте ни на кого. Рассчитывайте всегда только на себя. Вот. И живя, и вот мы вот в этом доме, в родительском доме, мы всегда это слышали и от мамы, и от папы. Ты должна быть самостоятельной.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Ну, примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билет и улетел. Все, вот как бы, ну, не думаешь. Вот, если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс пока еще. Кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк, и им дадут кредит, ипотеку дадут. Но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун – это когда вот всех вот людей в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун – это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен отчехлять банку. Да? Это вот финансовый локдаун. Да? Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну, вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Но если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да? Но вот не более 20%. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Есть три очень мощных шага. Если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое – постоянно расширять свои компетенции. Работодатель видит людей с большими компетенциями, с большей ответственностью, кто может, кому можно поручить это, и расширяет зарплату. Второе – связи. Ну, связи – это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечко, там, кумовство какое-то, нет. Связи – это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать те самые компетенции, чтобы за меньшее количество фрикций или действий достигать тот же результат. Да? Поэтому связи с людьми, у которых есть другие приемы, да, другие подходы, как выполнить ту же работу эффективнее. Ну и третье. Быть быстрым и мобильным. Дело в том, что, ну, вот как бы скорость и мобильность — черта, ну, которая сильно решает. Даже если ты, ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну, тогда грош цена твоим там этим компетенциям. Вот поэтому у меня для вас две новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстры. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, я даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. И вот еще что. Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, все, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто такие люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ха-ха, ну да. Знаете, кому везет? Тем, кто быстрее, точнее, да, расширяет связи и компетенции. Им чаще везет, это правда, это статистика. Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, хранить резервы, да, и первый миллион, 1 400 000 обязательно, чтобы был в кэше, ну, то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем 1 400 000, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да. Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот. А лучше купить на бирже индексы. Индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. А чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты активно инвестируешь в венчур?
2: Я сейчас сменил вектор. Я все-таки считаю, что тех инвестиций, которые сделали, их достаточно. Нужно их максимально капитализировать. И считаю все-таки, что инвестиция в себя по-прежнему является самой эффективной инвестицией. Что инвестиция в себя имеет, ну, в свою компанию, самую быструю срок окупаемости. Она лучше всего контролируется. Когда ты инвестируешь в ущерб собственным внутренним инвестициям, это создает определенные проблемы. Внешние инвестиции отнимают больше энергии, потому что ты меньше понимаешь, что там бизнес, значит, нужно больше времени тратить на контроль. Поэтому я сейчас развернулся внутрь собственного бизнеса и хочу приблизительно ближайшие 2 года инвестировать исключительно в свою компанию. В удлинение цепочки ценностей для потребителя. Буду расти горизонтально.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поймите, что вы являетесь сгустками энергии и функционируете на определенных частотах. Как ваш сотовый телефон функционирует на определенных частотах, вы тоже настроены на определенную частоту. Представим, что эти линии представляют уровни вибрации. Частота — это уровень вибрации. Существует бесконечное количество частот. Вы настроены на одну из частот. Согласно закону вибрации, все движется, и ничто не находится в состоянии покоя. Все движется. Мы буквально живем в океане движений. Каждая частота имеет свой цвет. Это напоминает цвета радуги. И когда разные цвета соприкасаются, то границы между цветами размываются. Они все соединены вместе. Вы никогда не увидите это невооруженным глазом с помощью обычного зрения. Зрение — это внешнее физическое чувство. Этот стол вибрирует. Он кажется твердым, но на самом деле это не так. Если вы посмотрите в микроскоп, вы увидите движущиеся частицы энергии. Он кажется неподвижным, но на самом деле... Это не так. Он движется настолько быстро, что кажется неподвижным. А теперь давайте поймем, что частота — это уровень вибрации. Она ничего не создает и ничего не разрушает. Вам нужно просто настроиться на ту же частоту, на которой находится то благо, которое вы желаете. В этой комнате сейчас играет музыка, но вы ее не слышите. Если я принесу транзисторный приемник и включу его, вы услышите музыку. Мы не слышим ее, но она здесь. Все, что мне нужно сделать, это покрутить колесо настройки, и тогда я услышу другую музыку. И снова повернуть колесо, и я настроюсь на другую музыку. Я настраиваюсь на разные частоты. Точно так же, когда вы создаете у себя в голове образ и погружаетесь в него, вы настраиваетесь на определенную частоту, и вы начинаете притягивать все, что находится на этой частоте. Вы можете ух, вот так и перепрыгнуть на более высокую частоту, но также ух, и свалиться на более низкую частоту. Да, некоторые люди так и делают. Все неразрывно связано. Не существует разграничительной линии, которая отделяла бы одно от другого. Все и все мы связаны воедино. Не важно, какой у вас цвет кожи, не важен ваш пол, какие у вас политические взгляды и ожидания, или симпатии и антипатии, не важно, какой у вас рост, не важно, какой у вас вес, все это не имеет значения. Мы все связаны воедино. Вы имеете дело с бесконечностью. Нет ни начала, ни конца. Осознайте это. Вы! Творец и Создатель. Вашим возможностям нет предела.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» Дмитрий Ядров совершили совместный рабочий визит на дагестанское предприятие «Азимут». Так, компания является одним из ведущих российских производителей оборудования для гражданской авиации. На мощностях махачкалинского завода выпускаются современные средства связи, навигации, посадки, наблюдения, системы автоматизации управления воздушным движением, который поставляется в крупнейшие аэропорты страны. В международном аэропорту Махачкалы имени Аметхан Султана запустили новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3 километров и современный командно-диспетчерский пункт. В церемонии открытия в режиме ВКС принял участие Владимир Путин. Я напомню, что новая инфраструктура позволяет принимать любые типы воздушных судов, включая крупные пассажирские самолеты на 400 человек. Администрация Махачкалы планирует передать в концессию 8 городских котельных с целью привлечения частных инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения столицы. Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Проект концессионного соглашения подготовлен по инициативе компании «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения. Речь идет о 8 отопительных объектах, ранее которые находились на балансовом ведении котельные. Голосование на выборах идет активно во всех субъектах Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Ее цитируют РИА Новости. Панфилова добавила, что во всех 89 субъектах избирательные участки были открыты своевременно и незамедлительно приступили к работе. По словам главы ЦИК, явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%, а проблем с проведением выборов в регионах не было. Мы напомним, что эти дни в России проходят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. По смешанной системе будут избраны 450 парламентариев. Пенсии в нашей стране в следующем году будут проиндексированы дважды в год, об этом пишет nevs.ru. Первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля, будет зависеть от роста доходов, а также социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Ну и перед трудоустройством россиянам необходимо детально изучить трудовой договор и оценить соотношение оклада и премии. Об этом сообщила директор департамента организационного движения Роскачества Ирина Шульженко. Специалист рекомендовал обратить внимание на размер гарантированного фиксированного оклада, условия выплаты надбавок, режима труда, отдыха и компенсации. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Громкое самопожертвование – не добро, а реклама добра. Анатолий Алексин. Советский писатель и драматург.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху, счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит», «The Power of Passion and Perseverance» подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит:
2: «Ловко ж ты работаешь! И много тебе за такую работу платят!»
3: «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» — отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше и взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша. Это бы еще ничего, да 1 грош я сразу трачу, долг плачу. И 2-й трачу, в долг даю, так что мне достается всего только 1 грош.
2: Как же ты жить ухитряешься?»
3: А на это, как ни глянь, один ответ: «Трудно прожить всего на 1-то грош».
2: «Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?» — продолжал допытываться царь.
4: «А как же иначе?
3: Отец меня вырастил, состарился, теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет, потому-то у меня и остается на себя только 1 грош».
1: Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Анализ потребительских предпочтений в сегменте молочной продукции, проведенный компанией BrandPulse, демонстрирует, что около трети российских потребителей при выборе данного вида продуктов ориентируются на бренд. Это свидетельствует о значительной роли брендинга в формировании потребительских решений. В условиях тенденции наблюдается усиление конкурентной борьбы среди производителей молочной продукции. Особенно остро конкуренция проявляется в свете активной экспансии ритейлеров, которые активно выводят на рынок продукцию под собственными торговыми марками. Аналитическая компания NTEC предоставила данные о структуре продаж молочной продукции в основных федеральных торговых сетях. Согласно данным, бренд «Простоквашино» занимает лидирующую позицию, демонстрируя наибольшую популярность среди потребителей. На втором месте по объемам продаж находится бренд «Цветаева», представленный в сети «Чижик».
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова – сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акулгечкеда – фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акулгечкеда – фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязаны делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарные. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того, и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязаны. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать, а потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны, и для него это делают, хотя и не обязаны.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: притчи народов мира.
1: Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», — сказал он. «И что тебе показала наша поездка?» «Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них 4 пса. У нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, Виктор, брофист, у нас брокаст, вот такой формат. Для всех, кто не знает, Виктор Кузнецов предприниматель уникальный, потому что уже почти 20 лет один проект, одни и те же принципы.
2: Привет всем, кто смотрит подкаст. Да, очень приятно быть здесь.
1: Вот для тех, кто не понимает, вот в общей экосистеме электронной коммерции, почему есть место для всех инструментов? Вот где ваша ниша?
2: Значит, всеинструменты.ру. Наша основная ниша и очень серьезное конкурентное преимущество, то, что мы такой вертикальный игрок, специализированный. Да. То есть мы все для дома, дачи, стройки, ремонта, производства. То есть у нас сейчас 1,6 миллиона уникальных товаров от шурупа до станка, но мы не marketplace, мы не работаем по комиссионной схеме. Что это значит? Это значит, что весь товар, который мы продаем от своего юридического лица, берем полную ответственность за эту продукцию. У нас есть все сертификаты, ГТДшки, гарантийные талоны, и мало того, у нас свои сервисы на большую часть продукции, которую это обслуживают. Вот, да? Соответственно, это серьезная отстройка для рынка. Ну и третье, конечно, мы серьезно там парсим, анализируем цены. И наша задача всегда дать одну из первых цен, чтобы клиент понимал, что всеинструменты.ру – это выгодно. Да? Из-за этого, из-за того, что мы, получается, не marketplace, а продаем от своего юридического лица только гарантированно фирменную официальную продукцию, с нами работают все юридические лица, физические лица-специалисты. То есть наши основные клиенты не только B2C, то есть физические лица, как мы с тобой, но у нас большая доля – это организации, да, компании, для которых как раз крайне важно стопроцентное наличие всей документации и стопроцентная гарантия, что продукция будет сертифицирована и так далее. То есть у нас
1: Не всегда так, если ты покупаешь, там, образно говоря, на маркетплейсе там.
2: Ну, я думаю, ты покупал, знаешь.
1: Вот. То есть ну это большое решение вообще, очень соблазнительно стать маркетплейсом. Ну, я был акционер Озона, Озон очень мало рос и достиг некого потолка. До того момента, когда они стали маркетплейсом, образно говоря, их отдел закупок никогда не мог конкурировать с сотни тысяч селлеров, которые там каждый находит свою микронишу и делают ее лучше, чем отдел закупок. Да? Это было же важнейшее стратегическое решение. Открыться как marketplace, даже Walmart сейчас в Америке открывается для других селлеров. Да? Не так открыто, как Amazon, они более там выборочно подходят. Вы этот вопрос думали или для вас было сразу решено, мы ритейлер?
2: Мы думали, смотрели как раз вот разные модели и для себя поняли, что с одной стороны у нас тысячи поставщиков, и мы даем возможность поставщикам через себя торговать, да, но у нас только нет там по 10 разных поставщиков на одну, на один товар. Нет. Вот. С нами сложнее начинать работать немного, потому что мы проверяем все сертификаты, наличие товарного знака, спецификации. То есть на Озоне ты можешь начать торговать за сутки. С нами посложнее. То есть за несколько, там, сейчас где-то, по-моему, дней 10 такой этот. Но почему? Потому что, соответственно, за это нас дальше выбирают наши основные клиенты. То есть это
1: Ты прям вот это прям 100%.
2: 100%,
1: да. Что вас выбирают за то, что вы не marketplace, именно что у вас есть.
2: Нет, нас выбирают за что? Нас выбирают за то, что у нас широкий специализированный ассортимент в наличии, за то, что мы гарантированно даем качественную продукцию, всю документацию, и, соответственно, у нас есть сервис, и за то, что мы даем выгодную цену. Вот это то, за что нас выбирают.
1: В какой момент вы начали прям сильно расти?
2: Вот. Ты знаешь, если посмотреть на нас, то мы вот достаточно такие стабильные ребята. То есть у нас в среднем регулярно рост сохранялся в пределах 50%. То есть были года, когда там было побольше, были года, когда было проседание. Но вот базовый, то он так и есть. Я даже как-то считал, что если взять первый год выручки, сколько там, 10 миллионов или 100 миллионов, и 1,5 в 18 степени, то вот и получается наша там прошлогодняя выручка. Вот. Ну, то есть, вот сложный процент, он достаточно четко
1: наверное,
2: работает.
1: Вы все-таки не так уж прям равномерно, да, в 1,5 в 18 степени. Какого размера компания была, например, в 2019 году?
2: Ну, я могу посмотреть. 5 лет назад. Я могу посмотреть, чтобы не ошибиться.
1: У тебя есть записано?
2: Да, у меня есть записано.
1: Интересно.
2: В прошлый год мы росли там на 54%. Позапрошлый тоже на 53%. То есть, вот этот год, он у нас пока проседающий будет. Хотя цели тоже стоят амбициозные. 2019 год 23 миллиарда выручка была. Угу. Вот.
1: Видишь,
2: без НДС. Да.
1: Получается...
2: Да, мы за последние 6 лет выросли в 10 раз. Вот за 6 лет мы выросли в 10 раз.
1: Да.
2: Вообще, вот мы в целом в жизни сильно недооцениваем, на мой взгляд, сложный процент.
1: Да.
2: Ты точно это хорошо понимаешь, знаешь. То, что можно сделать там за 7 лет, это фантастика. Но человек, он хочет либо сделать это за завтра, да, либо там за месяц. Но если каждый день делать на 1% больше, чем вчера,
1: да,
2: то за год ты делаешь, по-моему, в 35 раз больше, да, чем в самом начале.
1: А это самая большая сила в космосе. Сложный процент.
2: Да, да. 100%.
1: Это самая большая сила. И для тех, кто не знает, расскажи вот коротко там топ-3 факта про все инструменты, что характеризует компанию.
2: Если мы говорим про такие основные цифры, которые мы себе всегда ставим, и наши ежегодные цели, это NPS, Net Promoter Score.
1: Да, сколько у вас сейчас?
2: У нас 90%.
1: 90%, это очень высоко. Ну, мне кажется, у вас методология какая-то неправильная.
2: Ну, вроде в порядке.
1: Да? Но я 90 такого не видел. В электронной коммерции средняя там 65, 60.
2: Да, я знаю,
1: что... У Амазона там, по-моему, 65.
2: У нас действительно высокий. То есть там 90%, при этом в B2B он 85%. В B2C он 90.
1: Это значит,
2: 92.
1: 9 из 10 клиентов готовы вас рекомендовать. И они это делают. У вас в основном рост за счет того, что люди рекомендуют друг другу.
2: Все верно. То есть методология абсолютно корректная. Мы спрашиваем, насколько вы готовы рекомендовать компанию по 10-бальной шкале.
1: Да. Нет, это я уверен, что вы спрашиваете правильно. Вопрос, кого вы спрашиваете. Если спрашивать только тех, кому доставили быстро, все хорошо, тогда...
2: Нет. Это отдельный процесс в компании, очень важный. Мы спрашиваем тех, кто заказывал и даже не получил заказ. И, конечно, тех, кто уже получил заказ. Mm-hmm. То есть это внутренний показатель. Мы каждый день получаем по несколько тысяч фидбэков обратной связи, и каждая обратная связь, каждое обращение в течение суток закрывается. Соответственно, еженедельно по итогам всех этих фидбэков есть структурированный отчет, где топ-менеджеры получают 1, 2, 3, 4, 5, что в топе по обратной связи, что выпадает. То есть я даже каждый день, каждый четверг могу показать, этот отчет присылает руководителя клиентского сервиса. Ну и, соответственно, я там сразу четко вижу, что где происходит.
1: Хорошо, значит, вы клиентоцентричная компания, и у вас первый показатель, NPS. Царь KPI, NPS, и у вас там сейчас 90%.
2: Да.
1: Это было когда-то меньше? Или вот сейчас?
2: Если быть честным, сейчас 89,5, ну там 89,6. Было, то есть он проседал и дальше возвращался.
1: Хорошо, вторая цифра.
2: Второй показатель ключевой – это ENPS, Employee Net Promoter Score, уровень счастья команды как раз. Он у нас меряется по 5-бальной шкале, да, соответственно, мы задаем 10 вопросов, и сейчас ENPS 4,67 из 5, 4,67 из 5. Это второй основной показатель, он каждый квартал измеряется, и мы четко видим по каждому отделу, по каждой дирекции, по всей компании, что происходит, соответственно, где какие вещи не отрабатываются. То есть где там человек не получает обратную связь, где человек не понимает, как ему развиваться, где уровень зарплат недостаточный, где, соответственно, человек там...
1: Да. Сейчас на складах вот суперинфляция была.
2: Она и продолжается.
1: Как вы с этим вообще работаете? Это такой
2: у нас есть...
1: вопрос номер один для многих предпринимателей сейчас. Все зарплаты стремятся в сторону 200 тысяч рублей. Как вы с этим работаете?
2: Да, у нас есть внутреннее правило положения мотивации, что мотивация в компании должна быть рынок плюс 10%. То есть мы всегда идем по верхней планке рынка. То есть зарплата такое базовое, должна быть...
1: Как только меняется рынок, вы поднимаете.
2: Сразу поднимаем, да. И сейчас процент затрат на складскую логистику за последний год вырос серьезно. Это основной кост. Это, конечно, серьезно повлияет на текущий год, на чистую прибыль. Но если там год назад зарплата была 60 тысяч у сотрудника склада, то сегодня средняя зарплата 100 тысяч. И она продолжает подниматься. То есть сейчас средняя зарплата сотрудника склада, вот в Домодедово, то, что мы реально человек получает, это от где-то порядка 100 тысяч. Там кто-то получает и там, понятно, 200-250 единиц лучшие. То есть у нас еще есть там правило, что лучшие должны получать X3 к базе. Ну, самые лучшие, те, кто дает сверхрезультат. Вот, но это отдельно. То есть да, зарплаты повысились, и дальше тренд будет. В целом сейчас рост рынка зарплат, я думаю, все это хорошо знают. Соответственно, где-то мы увидим порядка 20% по этому году роста фото.
1: Что вы будете делать, если вдруг пойдет вниз, если это будет, ну, ты когда-нибудь видел, когда вниз?
2: Я ни разу такого не видел, но мы всегда честно говорим, что если там зарплата пойдет вниз, мы будем понимать, что средний уровень подупал, то тоже мы, наверное, будем корректировать. Но такого ни разу не было. Ни разу.
1: Прикольно. Ну вот NPS, да, вы, да. Вы прям заморочены на сотрудниках, на их комфорте, там, благополучии.
2: Знаешь, я надеюсь, что да. То есть, почему я так говорю? Потому что есть там мое понимание, ты хорошо, я думаю, знаешь. Есть там понимание акционера, я акционер, да. Есть менеджмент, да, есть генеральный директор, менеджмент, там команда, соответственно. Мы специально описали, стандартизировали основные вещи, сделали чек-листы, что должно регулярно работать в компании. И вот тот же ENPS, да, когда ты смотришь по четкому обратной связи, что происходит.
1: Вы делаете это анонимно, да, там, чтобы...
2: Анонимно, по желанию, и, соответственно, это не влияет на зарплату. Тоже важно. То есть это не влияет на зарплату руководителя. Если там у человека в команде ENPS очень низкий, да, то, очевидно, все же всегда от руководителя, правильно? Как приходит в компанию, уходит от руководителя. То с руководителем сразу начинает работать HR-бизнес-партнер, который вместе с ним четко прорабатывает, помогает ему довыстроить ритуалы, да, обучает его и так далее. Но это не влияет на зарплату. Ну, конечно, если там у человека низкий ENPS, абсолютно точно у него и результаты никакие.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Да, и третий – это наш рост.
1: Угу. То есть наш рост, именно рост.
2: Да, именно рост. Пока всегда это мы сохраняли рост год к году.
1: Угу. Ну, я поздравляю тебя по-любому.
2: Спасибо.
1: Ты дошел до своей мечты, всего лишь это заняло 17 лет.
2: 18.
1: И видно, что большие прям начинаются шаги вот после 10 лет жизни компании. Там до 10 лет компания, она так ищет себя, формируется команда, там какие-то там, да, есть, нашла бизнес-модель, юнит-экономика где-то-то сложилась, да. Ну и обычно компании доходят до какого-то размера, предположим, 100 миллионов долларов, да, там 10 миллиард рублей. А потом начинается там, уже в год растут на 10 миллиард рублей, да, потом, ну, как бы, и когда компания становится 15, 17, 20 лет, и потом раз, компания 200 миллиард рублей, 300 миллиард рублей, и это даже не ощущается уже с точки зрения, вот, предприниматель уже не ощущает вот эти там шаги, как такие большие, но многие до этого не ходят, да, есть действительно такая культ быстрых результатов.
2: Да, да. И тоже сделаю акцент, у тебя, по-моему, делай, просто делай. Вот эта история была. Предприниматель в целом, ты писал, да, выходит там на нормальную, адекватную какую-то первую прибыльность через 15 лет. Там, по-моему, да, ты описывал.
1: Да.
2: Вот. Вот в нашем случае то же самое. Мы там вышли на какую-то адекватную прибыльность через 17 лет. Я имею в виду для акционеров, для основателей.
1: Я у многих вижу предпринимателей такую историю, что долгое время практически ничего. Реинвестиции. Чтобы расти 50% в год, ну, нужно вечно реинвестировать. Получается очень длинная серия, где, ну, мало, а потом раз, и становится так много, что не потратить. Я знаю предпринимателей, у которых там первая дивиденда была там 100 миллионов долларов, да, сразу. И получается, очень многие на это смотрят, думают, это как-то скучно, да, ты должен 17 лет терпеть, лучше такой быстрый успех, купить себе там Louis Vuitton, Ferrari, погонять, какой-то кайф поймать. Потом эти же самые 17 лет проходят, только у тебя 17 разных фейлов в попытке быстрый результат сделать.
2: Если человек занимался не тем, что он любит, то у него внутренняя огромная фрустрация, кризис жизненный, кризис семейный, кризис смыслов, и возникает ситуация еще хуже. Вот, поэтому, да, такая история. Это я про ту сторону, что важно, когда двигаешься, все-таки любить то, что ты делаешь, и идти туда не за деньгами, за Луи Виттоном, за, там, не знаю, какими-то дорогими понтовыми вещами, да, которые типа, как кажется, доставят тебе счастье, человеку доставят счастье. А идти туда, потому что тебе хочется, да, потому что тебя это заряжает. Ты видишь там какое-то лидерство, пользу, миссию, предназначение, свое развитие. Вот это тогда круто. И тогда этот путь может быть долгосрочный. А как оказывается, это точно быстро приходит. Луи Виттоны, дорогие вещи, они не доставляют много счастья, да? Потому что счастье — это что? Счастье — это эмоция, ну, в моем понимании. Эмоция доставляется чем? Оно доставляется внутренним ощущением какого-то тепла, радости, такого гармонии, драйва. Это приходит либо благодаря людям, либо благодаря победам, либо благодаря какому-то такому внутреннему осознанию своих достижений, своей пользы, да. Поэтому, когда ты что-то себе дополнительно покупаешь, ну да, ты, конечно, на какое-то время выделяешься для других и свою какую-то детский комплекс закрываешь, но он очень быстро уходит.
1: Ты думаешь, что люди будут восхищаться тобой.
2: Да, да. А по-настоящему то внутри радость, она возникает только когда ты от людей искреннюю там благодарность получаешь, искреннюю пользу свою видишь, либо фиксируешь какой-то результат. Вот это я думаю, что настоящий кайф.
1: Однозначно. И человеку, у которого есть 55 тысяч соакционеров, Луи Виттон уже не нужен. Понимаешь? Тебе и так хватает драйва. Хотел поговорить про самое начало, да, потому что все-таки... ну да, ты был не один. Вас сколько было основателей? Сначала два, потом третий добавился?
2: Ну да, там третий основатель, можно сказать, почти сразу пришел, Александр.
1: Какое преимущество, если есть несколько основателей? Вот, ну, в самом начале это получается... Ну, рабочая сила, да, главное, там, только вы и есть, да. Но почему ты, например, решил не один идти, почему в партнерстве?
2: Ты знаешь, я себе такой вопрос не задавал. Основное, наверное, почему в партнерстве? Потому что там у тебя есть какие-то сильные стороны, у партнера есть сильные стороны, и вы друг друга дополняете. Для меня, наверное, основная вот в начале польза партнерства тоже была в том, что когда я устал, там, валюсь с ног, партнер где-то может подхватить и продержать. Да. Когда он валится с ног, я могу подхватить и продержать. А вот, безусловно, в партнерстве самое главное — это ценностная история. То есть вот мы с Александром, с партнером, мы с ним 30 лет, можно сказать, вместе. А вот моя мама, учитель музыки, она была концертмейстером у него, когда он играл на саксофоне, да. И мы там с одной школы, там ценностная история достаточно совпадает сильно. Вот. А так, ну вот в этом плане там партнерство, оно важно с точки зрения какого-то и взаимной поддержки, ну и этот гораздо драйвовее.
1: Какой риск вы вначале взяли? Вот вы вначале взяли, решили делать интернет-магазин. Тогда все делали интернет-магазины, это был период интернет-магазинов.
2: Ну, ты знаешь, мы, смотри, молодые ребята, мне 20 лет. Я учусь на четвертом курсе на третьем курсе физтеха. Соответственно, думаем над тем, куда идти дальше, как выстраивать свою жизнь. Я точно знал, что будет свой бизнес. Я это знал еще со школы. Это было в моих целях. И это было...
1: Почему? Почему? Это интересно.
2: Почему свой бизнес?
1: Да, вообще-то. Как ты это знал? У меня будет свой бизнес. Почему? Почти никто так не думает.
2: Я думаю, что это было как-то заложено от родителей, от мамы, да, то, что она так мне всегда внушала, что я способен сделать что-то великое.
1: Интересно, обычно мамы, наоборот, оберегают от опасности.
2: Да.
1: На деревья не лазь, туда не ходи, поздно не приходи.
2: У меня мама учитель музыки, при этом у нее была фантастическая

0: и ребенок как формируется, развивается, в этом расцветает. С другой стороны, есть серьезная бедность, да, ну, то есть родители, бюджетники, мама и папа, учителя, там 96-й год, например, вообще год целый не платили зарплату в стране. То есть бюджетникам реально целый год не платили зарплату. Что это значит? Это значит, что есть высокий уровень бедности, желание как и отблагодарить родителей, да, и, соответственно, самому выбиться и сделать что-то, чтобы такого больше не происходило. Вот это вот формирует предпринимателя, когда у тебя, с одной стороны, много любви, а с другой стороны, огромная жажда доказать и выйти, и сделать, чтобы, соответственно, вот такого больше не происходило, ну и, понятно, создать хорошие условия для своей семьи.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех

0: популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествия соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родные».

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть много вещей в жизни, которые кажутся нам невозможными или слишком сложными. Кажутся, что они нам не по зубам. Есть цели, которые представляются настолько сложными и невозможными, что нам даже не хочется и думать о них. Но я бы хотел поделиться с вами одним фактом. Наши мысли подобны семенам. Мы сажаем их и ухаживаем за ними. Со временем эти семена превращаются в деревья и приносят плоды. Как бы смешно это ни звучало, если мы хотим чего-то, будь то успех или богатство, один из важнейших факторов, что требуется от нас для реализации наших желаний, это думать о них, реализовывать их в нашем сознании, представлять, какой будет наша жизнь, если эти заветные желания сбудутся. Мозг фактически не может отличить иллюзию от реальности. Если вы переживаете ситуацию, созданную вашим воображением, мозг воспринимает ее как часть реальности. Сегодня мы расскажем вам о получившей мировую известность книге Наполеона Хилла «Думай и богатей». Эта книга написана при поддержке Эндрю Карнеги, одного из самых богатых людей в истории, обладавшим состоянием в 337 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Она стала результатом исследований биографий множества успешных людей и приведенных с ними интервью. Считается одной из лучших книг на тему самосовершенствования. Возможно, сейчас вы подумаете, почему так важно представлять все в своей голове? Что с того, что я что-то выдумал? Мечтать не вредно, но просто мечтая, ничего не добьешься. Конечно, вы правы, но лишь отчасти. Созданные вами положительные и отрицательные иллюзии формируют ваше будущее. Возьмите какую-то достигнутую вами цель. Попытайтесь вспомнить то, о чем вы думали, до того, как ее добились. Вспомните первый раз, когда вы задумались о достижении этой цели. Когда это было? В каких условиях? Почему? Вы вспомните, что когда-то это было лишь случайной мыслью, быстро проскользнувшей в вашем сознании. Потом вы стали задумываться об этом и подумали: «А почему бы и нет? Я же могу это сделать!» И это превратилось для вас в цель. Затем вы стали прилагать усилия и добились результата. Точно так же и невероятно успешные компании, как Facebook и Google, и изменившие историю изобретения, были когда-то лишь обычной задумкой их создателей, которую они затем воспроизвели в своем воображении, долго думали над ней и, превратив ее в цель, начали упорно к ней двигаться. Знаете ли вы о том, как один из величайших ученых в истории Альберт Эйнштейн уговорил свою супругу развестись с ним? Еще до получения им Нобелевской премии он заключил с ней следующий договор: «Согласись со мной развестись, и когда я в будущем получу Нобелевскую премию, я отдам тебе все денежное вознаграждение». Посмотрите, насколько он был уверен в получении высшей награды для ученых в мире. Знаете почему? Потому что, думая о чем-то и воспроизведя это в вашем сознании, вы заставляете нейроны в вашем мозге создавать новые пути. Чем больше вы думаете об этом и чем реалистичнее вы представляете достижение вашей цели, тем шире становятся эти проложенные нейронами пути. Со временем они превращаются в четкие дороги, окруженные мощными стенами. Таким образом, ваш мозг, видя, что воспроизведенные в вашем сознании события не соответствуют реальности, переходит в режим усиленной работы, чтобы избавиться от пропасти между вашим воображением и реальностью. Так ваш мозг начинает работать над достижением мечты, превращенной вами в цель. Он начинает анализировать каждую ситуацию и, словно мотылек к источнику света, тянется к событиям и людям, которые способны помочь вам в достижении вашей цели. Поэтому людям в такой ситуации кажется, что они, как магнит, притягивают события, помогающие им продвигаться вперед. Кажущиеся нам счастливыми совпадениями случаи, вызывающие у нас реакции вроде «Ух ты, все, о чем я думал, происходит на самом деле!» или «Я как раз вчера об этом думал, а сегодня это случилось!» происходит по той же причине. Мы уже посадили семя, связанное с этим событием в нашем мозге, и, не осознавая того, совершили действия для его реализации.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос. Что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер». «Нет, это профессия. Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил. «Вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы».
1: Притчи народов мира. –

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
1: Давай еще про компанию немножко, хочу вот разобраться. Значит, растете, команда набирается, партнеры включены, все прекрасно. Давай еще вот до сделки там с ВК и так далее. В какой момент вы начали впервые ставить какие-то такие вот себе масштабные планы и цели? Потому что, насколько я сейчас понимаю, как бы вы уже, ну, как бы, такие, корпоративная у вас структура, там, все дела. Сейчас-то уже понятно. Но вот еще до этого момента, где вот первый этап, когда вы поняли, что мы просто от онлайн-школы, которой мы зарабатываем деньги, у нас есть план на следующий месяц, дай бог, на полгода, мы переходим все-таки к каким-то уже таким более долгосрочным целям и ориентирам.
2: Этого не было до сделки с ВК. Я бы сказал тебе так.
1: Как вообще случилась сделка ВК в таком случае? Потому что, смотри, мое восприятие, как происходит, по крайней мере, в российском, там, например, в американском пространстве, я понимаю, что ты можешь прийти с идеей, и в целом есть шанс, что тебе дадут деньги. Если у тебя есть какой-то MVP и трекшн, тебе точно дадут деньги. Если у тебя есть долгий трекшн, то там вообще странно, что у тебя еще нет денег. В данном случае у вас есть компания, значит, она... Сколько на момент сделки у вас было людей уже?
2: Ну... Я не знаю.
1: Ну, примерно, порядка.
2: Пара сотен, может быть.
1: Пара сотен человек. Выручки на тот момент, я помню, что оценили, по-моему, порядка 4 миллиардов. Значит, 25% вы продали плюс-минус за миллиард.
2: Оценили стоимость компании, ты
1: имеешь? Да. Да, в 3,5, по-моему, что-то такое. 25% вы продали за 950 миллионов, я помню, что какие-то такие цифры. Ну, то есть, даже если это там условно на 4, под миллиард вы уже тогда делали. То, что это какие-то такие цифры.
2: Выручка, да, выручка была больше миллиарда.
1: Тогда. Вот, соответственно, и при этом, ты говоришь, у вас на тот момент еще не было какой-то системы структуры, у вас не было какого-то долгосрочного планирования. Нет. Как вообще появилось?
2: Ну, была система и структура, но просто ее не было вот в том виде, в каком надо.
1: Ага.
2: То есть куча всего замыкалась на мне, например, на партнерах. Ну, то есть, условно, смотри, ну, там сейчас как? Есть там SEO, SEO минус один, это, условно, там топ-менеджеры. Топ-менеджмента не было вообще как такового. А дальше идут там SEO минус два руководители, которые, по сути дела, там выполняют основную руководящую функцию, на самом деле. И просто 20 человек подо мной. Вот. Вот такая структура была.
1: Ага, понял. То есть структура в целом имеется, но не подходящая под ну, вот эти корпоративные регламенты.
2: Да нет, не то, что под регламент, просто под реально работающую модель. Потому что если мы говорим о том, что надо расти, развиваться и делать реально нормальную большую компанию, то, конечно, там я и подо мной 20 человек, это нереалистично. Я не могу проконтролировать 20 человек. Ну, это просто никак. Поэтому это была просто не ок-структура. Но она была, и она работала.
1: В какой момент появилась ВК, и вообще как это произошло все?
2: Тут хотелось бы оговорить такую штуку очень важную, что довольно много бизнесов делается под продажу. Для меня понимание того, что существует такой феномен, как продажа бизнеса, вообще не существовало. То есть у меня не было такого понимания, что можно бизнес в теории продать. Рассматривался бизнес очень просто. Я читал учебник по обществознанию. Предпринимательство – это деятельность, направленная на получение прибыли. Все, для меня все очень просто.
1: Формула полностью удовлетворяет мои запросы.
2: Да. То есть, в принципе, как бы все. И задача была просто как бы зарабатывать. Условно, делать так, чтобы это был нормальный работающий бизнес, который приносит, типа, прибыль мне, и при котором все там довольно счастливы. По поводу, значит, сделки с ВК, там как история получилась? Мы живем, не тужим, у нас прибыльность, все хорошо. Там как было, так и есть в этом плане. Ну, тогда, конечно, маржа была повыше намного. Сейчас расходов больше стало из-за того, что структура более сложная. Но концептуально написал Алексей Милевский, на тот момент инвестиционный директор Mail.ru, написал ВКонтакте мне какой-то чел для меня. То есть какой-то чел мне что-то написал. Я такой, типа, зашел, что-то там купить. Я думаю, блин, а зачем мне... Ну, продавать, у меня же есть деньги. Нет, мне неинтересно. Типа, все, я написал. Большое спасибо, что написали, но мне это неинтересно.
1: А он написал с предложением «хотим купить»?
2: Ну, типа того.
1: Ну, типа.
2: Ну, да, ну, как бы в сторону того, что давайте пообщаемся там, как, что можно было бы делать вместе. Я говорю, зачем? Ну, я себе говорю, зачем? Мы и так хорошо живем. Вот. Что-то хожу, я прям помню даже этот момент. Я ходил что-то по дому своему, какой-то фигней занимался, что-то типа вещи гладил. И он пишет, типа... Ну, окей, могли бы сделать вместе что-то большое. Я такой, понятно. Хожу, и такое что-то, блин, написал так неприятно, ну окей. Типа, получается, как будто я, ну, что-то со мной не так, что ли? Как будто я что-то ему не так сказал. Ладно, думаю, что-то с кем-то пообщался, созвонился. Ну, написал ему, ладно, Алексей, давайте как бы увидимся, встретимся. И как бы, по сути, в этот момент зародилась первая там какая-то процесс, первый процесс к тому, что, ну, будет в будущем сделка. Мы приехали в Москву, у нас красивый ролик про Умску, мы что-то там засняли, приехали, типа, им презентовать.
1: ВК.
2: ВК. Угу. Ну, получается, Алексею Милевскому и его коллеге на тот момент, так. Андрею. Вот, мы приехали, презентовали. Сначала они посмеивались. Посмеивались в каком контексте? Ну, ролик у нас был, возможно, смешной. А не того, что мы просто его сняли, и что-то, типа, мы хотели вот круто, типа, показать.
1: А ролик там про что там за ролик?
2: Ну, просто, типа, вот мы умскул, наши ценности такие-то. Вот. Все, я вижу, что, ну, им как бы это забавно. А мне обидно. Ну, я напыщенный, я нарцисс, знаешь, я... Ну, я до сих пор нарцисс, как бы, в любом случае, это такая моя нарциссическая сторона, никуда не пропадает.
1: Я вообще-то ролик вам подготовил, вы что тут позволяете?
2: Перешли к цифрам, цифры им показали. И в этот момент все мы поменялись ролями. Потому что они думали, что мы сильно меньше, чем как бы мы есть. Угу. И мы оказались для них достаточно, ну, типа, крупными. И в этот момент мы начали говорить на равных. Это была такая для меня победа. Мы уехали. То есть над нами больше не смеются. И что-то начали просто обсуждать сделку. Типа, ну, стоит, не стоит, как что сделать. Вот. Обсуждали сделку. Год готовились. Ну, и просто она прошла. У нас вышли два акционера. Артур и Илья как раз-таки. Нас осталось с Мишей двое. Мы с Мишей продали 0%. Вот, все 25% были Артура и Ильи. И просто для них как бы произошел такой классный выкуп. Вот. А для ВК классное приобретение. Понятно, что были тогда планы. То есть все это делалось для того, чтобы потом когда-то выходить на IPO. Потом, ну, ты знаешь, что произошло? Потом произошло, не помню, какое число, февраля. И все изменилось. Сменилось руководство ВК, все еще сильнее изменилось. И в этот момент все дальнейшие планы по IPO, по каким-то там продажам долей бизнеса и так далее, они полностью рухнули. На тот момент, если честно, для меня просто мир рухнул в какой-то степени, потому что я жил уже в конкретных цифрах, сколько денег я получу за дальнейшие сделки, типа. Ну, там были условия как бы какие-то, да? И мир рухнул, денег, получается, никаких я не получу. Началась очень сложная там геополитическая ситуация, и непонятно, что будет вообще дальше. Ну и, конечно, это был такой тяжелый период, когда стало ясно, что там никакого IPO нам не светит. А потом, еще спустя какое-то время, я вдруг осознал, насколько это подарок судьбы был для нас. Потому что на сегодняшний день, ну, честно говоря, мы иногда обсуждаем возможность продажи бизнеса. Но вот не скажу, что я сильно этого хочу. Потому mm-hmm. что я понял, что вообще-то это классно заниматься тем, чем занимаюсь, заниматься этим бизнесом, и вот так вот. Ну, как-то вот такая история сделки. Ну, там, а для того, чтобы сделку совершить, просто пришлось сильную реструктуризацию провести. То есть все привести в порядок.
1: Давай тогда несколько вопросов по этому моменту. Первый вопрос. Как ты считаешь, почему они обратили внимание на вас? То есть что было у вас такого, почему именно вы?
2: Не знаю даже, может, просто какую-то аудиторию смотрели. Просто смотрели, типа, рынок, там, сегмент. В сегменте наверняка смотрели все школы, uh-huh. ну, по-моему, так и было. И просто, наверное, там, по каким-нибудь количеству заходов на сайт, может, у нас было больше. То есть uh-huh. я думаю, что все очень тривиально здесь было.
1: А давай тогда вот эту вот реструктуризацию. Вот смотри, у вас начинается весь этот процесс подготовки, и, соответственно, ты понимаешь, что, вот глобально нужно все перестроить, нужно как бы уже подойти ко всей этой истории по уму, скажем так, да, уже построить как по учебнику такую понятную структуру. Mm-hmm. Но как бы при этом, несмотря на то, что вы уже были достаточно большие, у вас, вы все равно молодые, как бы еще без какого-то большого менеджерского опыта. Каким образом вы решили вот эту вот довольно-таки сложную, на самом деле, на мой взгляд, задачу? Потому что ты переходишь из стадии «мы здесь просто бежим вперед и зарабатываем деньги» в стадию «это вот должно превратиться как бы в такую, в корпоративную историю». Как вы вообще подходили к этому вопросу?
2: Ну, через боль. Просто через боль. То есть первое, там, мы нанимали финансового директора, коего не было. Нам нужно было научиться там делать бюджеты, приходили там новые директора, которые вносили какие-то свои просто лепты, приносили свои компетенции постепенно-постепенно. То есть, наверное, так мои компетенции росли вместе с компетенциями людей, которые mm-hmm. приходили. Вот. Это был очень сложный год. И тут, наверное, главный и простой ответ — это просто через боль мы, типа, делали это, там, беря... Есть слово «беря», интересно? Беря, так сказать, знания отовсюду вокруг. Ты знаешь, я вот такую мысль поймал, что Очевидно, что человек может быть эффективен, ну, определенное количество времени.
1: Угу.
2: И больше, чем ты можешь, ты не можешь. Ну, это факт, правильно? А если ты продолжаешь держать себя в тревоге,
1: угу,
2: в тот период, когда ты не можешь, и вместо того, чтобы дать себе отдохнуть, ты себя напрягаешь, это значит то, что ты и так не можешь. Ты продолжаешь вроде как дальше не мочь, но при этом ты не даешь себе отдохнуть. А значит, ты потом тоже не сможешь работать хорошо. Если ты хочешь эффективно работать, тебе нужно эффективно отдыхать. Ну, по-другому не работает. Мы все люди, и чем старше, я думаю, тем сложнее становится работать там большие объемы часов в сутки и так далее. Поэтому если ты не отдыхаешь, ключевая мысль в том, что ты себе вредишь. Ты хуже же делаешь результату. То есть ты думаешь, что ты такой герой, что ты не отдыхаешь, работаешь и так далее, а на самом деле ты нифига не герой. На самом деле ты просто хуже делаешь себе, компании, всем. И осознание этого дает тебе возможность побичевать себя за то, что ты себя бичуешь, и как следствие расслабиться.
1: Будем учиться у великих, как говорится. Возвращаю тебя обратно. Первую неделю в компьютерные игры, сериалы. Дальше как процесс развивается?
2: Ну, потом потихонечку. Знаешь, как там недели две я прям вообще ничего не могу делать.
1: Угу.
2: Ну, у меня есть периодически какие-то встречи. Или бывают какие-то суперважные проекты в моменте, которые я не могу отпустить.
1: Ну, я понял, это скорее локальное. Три дня чилю, потом бац, какая-то встреча важная
2: не так,
1: на три
2: типа,
1: часа.
2: Три часа в день, например, иногда час в день, иногда пять часов в день. Ну, как, вот, как получится. Вот. А потом уже потихонечку мне начинает становиться скучно.
1: Угу.
2: Я такой, типа, блин, игры уже надоели. Что-то хочется поделать, хочется поработать. И я начинаю уже как-то смотреть сам. Потихонечку вот это посмотрел, эти цифры поизучал, то поизучал. И начинаешь сам находить себе просто кучу работы. И все заново, то есть постепенно. Ну, то есть просто разный период нужен на то, чтобы отдохнуть. Иногда, правда, нужен месяц. Но если я отдыхаю месяц, может быть, я до этого там даже месяц или два там впахивал просто как ненормальный.
1: Философско-практический вопрос для того, чтобы ребята, которые нас смотрят, могли немножечко за собой понаблюдать и проанализировать. Mm-hmm. Каким образом понять, что вот тут мне нужно отдохнуть, а и как бы не спутать это с тем, что я просто лентяй-лоботряс? Это сейчас не про тебя. Это
2: не, я понимаю.
1: Ты, наверное, себе это фильтруешь, но интересно вот такой, знаешь, непрошенный совет для тех, кто нас смотрит.
2: Да не, я просто почему задумался над тем, интересно, а ну типа, как вот у меня выражается лентяйство? Я вот не могу понять. Просто чтобы советовать, надо же прочувствовать эту штуку.
1: Понимаешь.
2: Вот я пытаюсь понять, как я лентяйство вообще.
1: Давай я тебе помогу немножко распробовать. Смотри, это история, когда тебе что-то надо сделать, но ты не делаешь, хотя тебе надо. То есть вот ты, получается, лентяй.
2: Но если ты объективно понимаешь, что тебе надо...
1: Да.
2: Ну, пожалуй, да. За исключением тех случаев, когда ты физически не способен уже это сделать.
1: Угу.
2: Ну, под физически я понимаю и психологически, эмоционально тоже. То есть угу. Это все как бы у меня вместе идет. Если ты реально не можешь сейчас никак, у тебя просто отвращение от всего, что ты делаешь, ну, иди отдыхай.
1: Угу. Вопрос с двойным дном, как говорится. Значит, бывает ситуация, что ты смотришь, понимаешь, надо это сделать, не можешь сделать, но причина не в том, что ты устал, ты просто дико не хочешь это делать. Бывает у тебя такое?
2: Ну, бывает, да. Грустная история.
1: Вот, в чем, давай здесь немножко поковыряемся, в чем соль? Что ты делаешь в такие моменты и почему наступает ситуация, когда что-то надо, а ты не хочешь?
2: Но тут есть два исхода. Первый исход — это я дотяну до тех пор, пока это не станет критично.
1: Классика жанра.
2: Самый простой вариант, да?
1: Да.
2: А второй вариант — это... Короче, есть такая картина классная. У какого-то художника, не помню какого, но я могу потом скинуть ссылку на эту картину, где заяц бежит от летящего за ним орла. И у меня как-то был период, когда из-за своей лени до этого момента я довелся до настолько плохого состояния, что мне как будто, ну все, мне конец. То есть, типа, дальше уже, ну все. То есть, даже если я что-то буду делать, скорее всего, у меня конец. Уже никаких шансов спасти себя нет. И я просто уже как убегающий заяц от этого орла бегу, и, скорее всего, меня ждет неминуемая смерть. Смерть в утрированном смысле, то есть, ну, как, какой-то плохой, очень плохой исход там. Падение бизнеса, типа, я не знаю, там, потеря всех денег, что-нибудь такое, да? И пережив однажды такой момент, ты себе рефлексируешь и запоминаешь, что ты больше на месте этого зайца оказаться не хочешь. И это просто, мне кажется, штука, которую надо пережить, и потом ты просто перестанешь быть таким. Вот и все. То есть ты просто перестанешь лениться делать то, что по итогу. То есть тебе просто нужно понимать последствия. Всем нужно понимать последствия своих действий и бездействия. И как бы вот.
1: Это та ситуация, которую ты в начале нашего разговора упоминал, что тебя подбило какую-то свою внутреннюю корону и был какой-то сложный этап?
2: Было несколько таких этапов.
1: А вот сейчас конкретно это что за ситуация была? С чем была связана?
2: Не могу.
1: Не могу, в смысле?
2: Не могу рассказать.
1: Чему тебя научила эта ситуация?
2: Нельзя, нельзя доводить до такого. Ну, то есть, если ты не делаешь вовремя то, что ты должен делать, ну, у тебя будут проблемы.
1: А тебе не кажется, что в данной конкретной ситуации в большей степени тебя довела не столько сама ситуация, сколько твое вот это вот эмоциональное восприятие и твоя реакция на ситуацию?
2: Ну, подожди, а тут же объективно последствия ужасные.
1: Да.
2: Это же не фантазия.
1: Но они же еще не случились.
2: Ну, если я сейчас не исправлю, то конец же.
1: Угу.
2: То есть уже страшно. То есть это уже близко к пику.
1: Так.
2: Это уже близко к катастрофе.
1: Так.
2: В этот момент уже все. Для меня уже это катастрофа.
1: Фраза...
2: Но это да, ты прав абсолютно, это мое восприятие.
1: Фраза, которая просто в продолжении будет фраза, которую я подчеркнул от тебя, но мне понравилась, я даже ее у себя опубликовал. «Не пускай страх в свою жизнь». Ты говорил, что у тебя где-то там она даже там записана была там, или еще что-то.
2: Ни хрена себе.
1: Да, да,
2: крутая
1: да.
2: фраза. Спасибо, что записал.
1: Я тебе возвращаю, да. Ты рассказывал, что у тебя то ли там на этом на экране, то ли где-то на чехле там было написано 4 фразы. И вот не помню, ты говорил тогда, не помню, ты говоришь, не помню 3, но 4-ю помню. Видишь, 4-ю забыл, я тебе напоминаю. Не пускай страх в свою жизнь. Что вот это же вот история, это как раз пропустить страх в свою жизнь, что еще событие, скажем так, не произошло. То есть, когда событие не произошло, ты уже эмоционально реагируешь на потенциал. Последствия.
2: Слушай, а вот у меня нет советов никому в этом, на этот счет, потому что я не умею с этим работать на сегодняшний день. То есть, когда просто-напросто меня охватывает эта штука,
1: ага.
2: я не способен ничего с этим сделать.
1: Прикольно.
2: Я сам по себе очень эмоциональный человек, как бы, и, ну, вот если меня захватила эмоция, я ничего с этим не могу сделать. Ну, в смысле, не до такой степени, что я иду драться, условно говоря, но, типа, я ничего не могу с этим сделать. То есть, я эту эмоцию буду проживать. И я пока не решу проблему, скорее всего, меня не отпустит тревожность.
1: Угу.
2: Надеюсь, я проживу долго.
1: Очень круто, что тебе к 26 годам удалось сформировать такое твердое восприятие себя, команды, компании, того, что вы делаете. И это, конечно, достойное уважение. Очень круто, продолжай. Я искренне восхищаюсь.
2: Мы не пишем же?
1: Пишем,
2: да?
1: Пишем.
2: А,
1: ну, хочешь, не будем писать.
2: Ну, ладно, давай. Вот, ну, мне нравится, я просто, ну, лестно, приятно.
1: Да-да-да, нет, я искренне, на самом деле, восхищаюсь тобой и вашей командой, и тем, что вам удалось сделать, поэтому прям очень круто. Поэтому я прям рад, что ты пришел, рад, что
2: спасибо,
1: ты
2: спасибо тебе, что позвал, мне было очень приятно.
1: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили 3 заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингит.

0: разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте – холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть целое множество способов, как заставить мозг работать эффективнее и более качественно усваивать информацию. В этом видео я расскажу о самых полезных с точки зрения развития мозговой деятельности привычках. Посещайте новые места. Неважно, пойдете ли вы домой другой дорогой, заглянете в непривычный магазин или просто решите посетить музей. Смена привычной обстановки и хода событий положительно сказывается на работе мозга. Это будет привносить определенный дискомфорт в жизнь, ведь все время приходится думать головой. А где полка с канцтоварами? А куда здесь повернуть? А что здесь можно заказать? Так мы тренируем наш мозг. Нам нравится знать, что произойдет в следующий момент, ведь в момент комфорта наш мозг отдыхает. Но если вдруг его заставляют адаптироваться к неизвестному языку, к непонятной дороге или вообще к чему угодно, он развивается, как и любая система организма. Всегда продолжайте обучаться. Обучение в любом возрасте – это лучшая инвестиция денег, времени и энергии, которую только можно представить. Многие недооценивают важность обучения. И здесь имеются в виду даже не школы и вузы, а ваш сознательный подход к изучению какой-то новой темы. Не зацикливайтесь на знании, дающем вам комфорт. Все время ставьте каждое ваше знание под сомнение, ищите информацию и изучайте новые навыки. Все это, конечно, разовьет ваш ум. Читайте книги. Чтение – это самая базовая вещь для вашего развития в принципе. Увеличение словарного запаса, обучение ораторскому и письменному искусству, развитие памяти, развитие общего понимания мира – это даже не половина всех достоинств чтения. Какую бы литературу вы ни читали – фикшн, история, поэзия, наука – неважно. Ведь чтение проводит связи между вашим внутренним миром ощущений и реальным миром, позволяет составлять новые логические зависимости. Смотрите на старую работу по-новому. Ваше рабочее место – это холст, на котором вы можете нарисовать дорогу в новое будущее. Неважно, какая у вас профессия, внутри любой из них скрываются возможности для вашего творчества. Люди привыкли негативно отзываться о своей работе. Посмотрите на ситуацию с нового угла. Как можно улучшить рабочий процесс? Что можно улучшить? Чем я могу заняться? Задавайте себе эти вопросы, пусть даже не видите для этого логического объяснения. Находите по 5 способов решить каждую проблему в вашей жизни. Поиск решений и является тренировкой ума. Находите логические задачи в интернете и пробуйте решать их в течение дня, а затем смотрите ответ вечером. Узнав о чужой проблеме, думайте, как бы вы поступили и почему. Раскладывайте все плюсы и минусы решения. Выберите наилучшее и так далее. Рисуйте. Вам не обязательно быть профессиональным художником, чтобы наслаждаться преимуществами рисования. Рисование стимулирует мозг особым способом. Мы создаем визуальный образ, а затем пытаемся воссоздать его движениями кисти. Умение рисовать – это просто определенная развитость мозга, связанная со способностью управлять своим телом. Рисование красками заставляет наш мозг обращать внимание на детали вокруг нас. Доказано, что при частом рисовании у человека развивается внимательность. Пишите. Как и чтение, письмо увеличивает ваш словарный запас, грамотность и улучшает понимание синтаксиса. Писательское творчество развивает вашу память, заставляя вас чаще поднимать в воспоминаниях опыт, диалоги с другими людьми и прочее. Играйте на музыкальном инструменте. Совершенно несравнимый результат на работу мозга оказывает процесс обучения игре на любом музыкальном инструменте. Работает координация памяти, развивается концентрация и математические способности. Повторяя сложные комбинации музыкальных произведений на фортепиано, например, вы задействуете множество отделов мозга, отвечающих за творение музыки. Общайтесь с интересными людьми. Нет людей с абсолютно одинаковым опытом, каждый по-своему интерпретирует информацию, по-своему сохраняет ее в разных последовательностях и зависимостях. Взгляд на мир чужими глазами – это окно в новый мир. Ваша возможность по-новому посмотреть на привычные ситуации, сравнить со своим мировоззрением, бесстрастно и без оценки. С холодным умом, освобожденным от желания доказывать. Такой подход развивает ваш ум до новых высот, и в этом плане все люди становятся интересными. Какой бы теме ни относилась беседа, оставайтесь при своем мнении, но внимательно и с пониманием вслушивайтесь в то, о чем говорит ваш собеседник. Попытайтесь его понять и встать на его место. Физическое здоровье. Именно тело кормит мозг, поэтому здоровье тела первостепенно. Отсутствие мотивации, вдохновения и апатия обычно связаны с отсутствием физических упражнений и правильного питания. Множество исследований выявили прямую зависимость физического здоровья и активности ума. Люди, регулярно занимающиеся спортом, активно стимулируют рост и восстановление клеток головного мозга. Нейротрансмиттеры образуются во время силовых нагрузок. Занятие спортом улучшает ток крови и лимфы, а значит мозг регулярно снабжается кислородом и освобождается от токсинов. Многими исследованиями доказано, что дети, занимающиеся спортом, вырастают с более высоким IQ и более развитыми когнитивными способностями. Медитируйте. Спокойное, контролируемое состояние мозга – это идеальный инструмент усиления его активности. Ученые в течение многих лет изучали феномены, связанные с медитацией, и улучшение когнитивных способностей – один из них. Сохраняйте здоровое питание. Дети и взрослые, заинтересованные в усилении своих умственных способностей, должны увеличить количество сырой растительной пищи в своем рационе. Есть прямые зависимости от беспорядочного потребления разнообразной пищи и сниженными умственными способностями. Даже если вы считаете, что ваше питание идеально, поверьте, если в нем нет сырых растительных продуктов, вы очень далеки от истины. От них зависит вывод токсинов из организма, а значит и из мозга. Улучшается пищеварение, повышается настроение и усиливается работа мозга.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что убивает крупные предприятия? История учит нас не повторять ошибки. По словам моего партнера, единственное, что меня интересует, это где я умру, чтобы туда не ходить. Поэтому мы и хотим знать, что вызывает крах предприятий. Главная беда, разрушающая крупные предприятия, это самодовольство. Людям хочется ощущать, что вокруг них конкуренты, но они настолько сильны, что оставляют конкурентов позади. Владельцы компаний хотят расти и развиваться. И большие, и малые предприятия должны быть конкурентоспособны, а не почивать на лаврах. Таких гигантов, как Coca-Cola, мало. А все почему? Стремление лидировать на рынке у них сейчас, когда они продают 1,8 миллиарда бутылок в день, ничуть не изменилось по сравнению с теми временами, когда они продавали всего 10 бутылок в день. Эта вера в то, что завтра жить будет интереснее, чем сегодня, должна буквально пропитывать всю вашу организацию. Благодушие убивает как крупный бизнес, так и малый бизнес. Оно может и ваш бизнес убить. В самом начале пути все предприниматели горят желанием воплотить свои идеи и создать успешную компанию. Ради своего дела мы готовы на все. Мы больше не хотим работать на дядю и сидеть в офисе. Мы сами хотим строить свою карьеру и судьбу. Это так вдохновляет и воодушевляет, что словами не передать. Но время идет, и мы устаем от своего бизнеса, потому что нам приходится делать одно и то же, постоянно, изо дня в день. Это действительно надоедает, особенно если ваше дело сразу пошло в гору. Если вы добились небольших успехов в самом начале, вы уже не хотите ничего менять. Вы боитесь, что изменения только испортят все дело. Кто же захочет убивать курицу, несущую золотые яйца? Но мы же предприниматели, а значит, мы любим разнообразие. Мы хотим расти и развиваться, меняться к лучшему. Также и бизнес. Он тоже должен развиваться и меняться. Благодушие убивает дух бизнеса, дух предпринимательства. Как этого избежать? Вы должны всегда помнить, что развитие необходимо не только людям, но и бизнесу. Точно так же, как вы меняете свои убеждения и установки, так же, как вы хотите исследовать новые пути развития, так и ваш бизнес нуждается в том же самом. Вы меняетесь. Вы уже не тот человек, которым были в 25 лет. Ваши интересы, взгляды, мировоззрение и устремления меняются со временем. Если ваш бизнес никак не меняется, вы все больше отдаляетесь от него, и все меньше радости он будет вам доставлять. Вы должны стараться развивать свой бизнес синхронно с самим собой. Большинство бизнесменов совершают эту ошибку, они слишком долго ждут большого прорыва, но ведь бизнес строится постепенно. Он должен развиваться вместе с вами, а не отдельно от вас. Должен признаться, мне нравятся изменения, мне нравится, что блогеры жалуются на то, что старые методы не работают, потому что если происходят изменения, то они и вас заставляют меняться и совершенствовать мастерство. Мне нравится, что люди, добившиеся большего, чем я, сетуют на изменения, ведь тогда я получаю преимущество. Если блогеры с 10 тысячами подписчиков жалуются, замедляют темп работы, не хотят расти и меняться, то это шанс для меня. Ведь я хочу меняться, я хочу создавать новый контент, и я хочу продолжать нравиться вам, друзья. Так что расслабленность убивает бизнес, ребят. Если вам наскучило ваше предприятие, у вас есть два выхода. Либо продать его, либо найти способ что-то в нем изменить. Худшее, что вы можете сделать, это продолжать работать ни шатка, ни валка. Таким макаром вы только проиграете. Ведь те, кто любит свое дело и работает в той же сфере, что и вы, просто сметут вас на своем пути. Вы не сможете победить тех, кто без ума от своего дела. Так что хватит расслабляться, друзья. Продолжайте двигаться вперед вместе со своим предприятием.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько сейчас акционеров у Додо Пицца, у Додо Брендс, у вашей головной компании?
2: У нас несколько сотен акционеров-миноритариев, поскольку компания проходила в 2015-2016 году через такое народное IPO, да, когда мы привлекали внебиржевыми инструментами акционеров-миноритариев, они входили в капитал, и на текущий момент, соответственно, это вот такое тоже большое и отдельно живущее сообщество, с которым мы ведем диалог, которое, кстати, частично пересекается с нашим сообществом франчайзи, да, то есть у нас есть франчайзи, которые выступают в двух ролях.
1: Это очень интересно. А существует вообще какая-то ликвидность этих акций? Существуют, я так правильно понимаю, какие-то внебиржевые торги? И по какому уровню оценки проходят сделки?
2: У нас достаточно активный вторичный рынок. То есть владение акциями Додо Пиццы – это нормальный ликвидный актив. И при необходимости акционер может эти акции продать. У нас существуют чаты для акционеров, где, собственно, желающие продать или купить акционеры предлагают свои цены, поэтому вы можете зайти в этот чат и посмотреть всегда, по каким ценам есть офферы на рынке сейчас.
1: Ну, а так сможешь примерно так вот порядок? Ну, может, давай прямо сейчас зайдем, посмотрим, если можно.
2: На текущий момент наша акция, стоимость одной акции оценивается в 3-3,5 тысячи рублей в зависимости от размера пакета, что примерно соответствует капитализации компании в 200 миллионов долларов или 20 миллиардов рублей.
1: То есть, у вас как бы очень хороший мультипликатор. Если ты сказал EBITDA 1.5 миллиарда, но из этой беды, понятно, надо как минимум отрезать амортизацию на ваши собственные точки, уменьшить на налог на прибыль, который был 20%, а в этом году будет уже 25%. Но, в принципе, я думаю, что такая чистая прибыль у вас порядка миллиарда останется. То есть, в принципе, вас оценивают в 20 прибылей. Это очень хороший мультипликатор, который, я думаю, соответствует скорее технологическим компаниям. Ну, каковой, наверное, вы себя в первую очередь и считаете?
2: Я думаю, что все-таки наш реальный мультипликатор был бы ближе к 7-10, такой вот эффект мультипликатора в 20 получился из-за того, что наш прошлый год был реально инвестиционным годом. И мы в прошлом году инвестировали порядка 1.5 миллиардов рублей в наши стартапы. То есть, если бы мы...
1: Которые попали как опекс, правильно?
2: Да. Да.
1: Ну, то есть, если бы не ваши инвестиции, которые вы списываете на ОПЕКС, ваша реальная прибыль, ваша EBITDA была бы тогда 3 миллиарда, ну и, соответственно, прибыль была бы там 2 с чем-то, правильно?
2: Примерно.
1: И тогда мультипликатор был бы, чуть меньше 10.
2: Да, такой порядок цифр совершенно.
1: Окей. Ну, в любом случае, вы покоряете новые рынки, вы находитесь в инвестиционной фазе.
2: Да, причем мы инвестируем в два канала, мы продолжаем инвестировать в международный рост Додо Пиццы, и мы много инвестируем в наш новый

0: про международную экспансию, потому что, мне кажется, тоже уникальная составляющая вашего бизнеса в том, что вы одна из немногих российских компаний, которая сумела масштабировать ваш бизнес не просто за пределы России, не просто в страны СНГ, а еще и покорила более 20 стран мира. Насколько оказалось сложно масштабировать франшизу за периметр России, за периметр СНГ, давай даже так поставим вопрос. Какие у вас такие основные были открытия, какие рынки, может быть, оказались наиболее перспективными?
1: Спасибо тебе большое за то, что ты употребил слово «покорили». Я думаю, что пока его в отношении нашего международного бизнеса произносить было бы преждевременно, потому что по факту те рынки, где мы реально номер один, это только Россия, Казахстан и Беларусь сейчас. На всех остальных рынках мы стартап, мы боремся с нашими международными конкурентами, с локальными игроками, и это еще большой путь, который нам предстоит идти. Если говорить про то, какие инсайты мы извлекли из международного развития, то, конечно, самый первый инсайт, который, наверное, извлекла компания, да, это было то, что все не так легко, как на российском рынке. Да, на российском рынке какую-то долю нашего успеха, наверное, значимую и на некоторых смежных играло то, что здесь не было большого консолидированного конкурента нигде, кроме Москвы. Когда ты заходишь в другие страны, на энтузиазме, да, рассчитывая, что вот здесь сейчас у тебя будет такая же высокая выручка и прибыль, как в России, ты постепенно понимаешь, что здесь есть свои бренды, да, международные, местные, а ты еще один бренд no-name, и для того, чтобы здесь закрепиться, тебе нужно очень хорошо работать, очень долго инвестировать, покрывать рынок, и только тогда у тебя успех, может быть, придет. Да, это такой первый наш большой инсайт, который был и у нас, как управляющей компании, у наших партнеров, которые начали выходить в международку. Второй инсайт, который, наверное, был у наших партнеров франчайзи, это то, что мы не можем на каждом рынке обеспечить такую же поддержку, как в России. Да, в России у нас есть закупочная сила и единый централизованный маркетинговый фонд и очень глубокое понимание рынка. Выходя на каждый новый рынок, франчайзи в значительной степени разбирается в нем сам и нарабатывает эту экспертизу самостоятельно и учится работать на нем, привлекает каких-то местных партнеров и так далее. Ну и третий большой инсайт, я думаю, что это агрегаторы. Мы в России на некоторых смежных рынках, зайдя раньше агрегаторов, в общем-то, были в достаточной степени уверены, что наше приложение — это наш ключевой и единственный канал продаж. Но когда ты заходишь на рынок, где агрегаторы являются стандартом, у тебя нет другого выхода, кроме как долго-долго работать с ними, пытаясь наработать клиентскую базу, и только после этого рассказать большому количеству людей о том, что можно скачать твое приложение к тебе на смартфон. И сейчас по факту на многих рынках мы нарабатываем эту экспертизу, учимся с ними как-то сосуществовать, работать, изучаем законы этого мира.
0: Супер. Расскажи, пожалуйста, какой из международных рынков стал для вас самым успешным и почему?
1: Конечно, Казахстан. Казахстан — наш второй базовый рынок. Это 8% нашей выручки сегодня. У нас в Казахстане сеть номер один не просто на пицца-рынке, да, мы сеть номер один на рынке общепита в Казахстане. Мы больше, чем компании большой тройки и по выручке, и по количеству ресторанов, абсолютные лидеры. И сегодня у нас в Казахстане есть также и офис, и не только бизнес, но и юридическое присутствие, и мы немного в шутку, но уже серьезно называем себя российско-казахской компанией. Это действительно так. И я думаю, что у этого рынка еще огромный потенциал. Мы тоже очень много внимания инвестируем в него.
0: Супер. А если смотреть на международные рынки за периметром СНГ?
1: У нас сейчас два фокусных рынка. Это Объединенные Арабские Эмираты и конкретно Дубай. И это Турция. И на эти рынки большие, высококонкурентные, мы вышли с обновленной моделью. Дубай мы покрываем сразу

0: большим количеством наших партнеров, да, мы разделили его на сектора, партнеры открывают там пиццерии в Турции, мы взяли 3 города на Средиземноморской ривьере, Измир, Анталия и Мерсин, и в каждой из них вышло по одному нашему партнеру из России и, соответственно, Казахстана. И за прошлый год мы достаточно построили там уже достаточно крупные в наших масштабах сети. Турция вышла у нас на 4-е место среди всех стран по количеству пиццерий. В Турции сейчас 17 пиццерий, в Дубае их 10. Но, конечно, нам еще предстоит долго в эти рынки проникать, потому что там работают очень крупные международные сети, с которыми конкурировать достаточно сложно.
1: Расскажи, пожалуйста, как Додо Пицца адаптируют модель бизнеса под разные страны. А я напомню нашей аудитории, что Додо Пицца на сегодня присутствует уже в 23 странах за периметром Российской Федерации.
0: Я думаю, что первое, что, естественно, требует адаптации, это продукт, потому что в каждой стране свои кулинарные традиции, свои рецепты. И у нас есть уникальные кейсы адаптации в Африке, в Юго-Восточной Азии. Пицца с разными экзотическими фруктами. Да,
1: не только с ананасами, да?
0: Не только с ананасами, есть даже пицца с дурианом. Соответственно, мы адаптируем в первую очередь рецепты под вкусы местной аудитории. Второе, что требует адаптации, это, конечно, формат, потому что где-то качает ресторан, где-то качает доставка, зачастую это зависит от климатических условий. Очень много зависит от тех материалов, которые доступно здесь достать. Ты не можешь построить одинаковую пиццерию в Магадане и в Нигерии. Например, просто технически не можешь этого сделать. Ну и третье — это адаптация системы, это перевод ее на соответствующий язык, это перевод стандартов, перевод нашей базы знаний, это интеграции с различными местными сервисами и с местным законодательством зачастую. Вот, наверное, ключевые вещи.
1: Расскажи, пожалуйста, про самые большие неудачи в бизнесе Додо Брендс. Уверен, они у вас были.
0: Конечно, были. И, наверное, самая болезненная для меня история — это наш кейс с Донер 42, с нашим донерным стартапом, который мы вынуждены были закрыть в прошлом году. Мы действительно недооценили и сложность этого продукта, сложность этого рынка, и нам не удалось выстроить там какую-то стройную, масштабируемую бизнес-модель. Мы делали несколько разных итераций от такого более крафтового продукта до совсем недорогого и массового на очень маленькой точке по квадратам, но в конечном итоге так и не нашли пока с этим продуктом product market fit. Почему я говорю, что для меня это было очень болезненно? Потому что, во-первых, я люблю сам продукт, да, во-вторых, я даже этот кейс защищал, когда учился на MBA, и комиссия из профессоров, послушав, сказала, что это будет очень крутая история, вот, но, к сожалению, она не сложилась, хотя вроде бы все было сделано в рамках фундаментальных бизнес-подходов и знаний.
1: В какую сумму компании Додо обошлось закрытие проекта Донор?
0: Порядка 400-500 миллионов рублей, как считать, в зависимости от...
1: Это значимо, это действительно большие деньги для вашего бизнеса.
0: Да, конечно.
1: Да, да. Расскажи, какие еще у вас были неудачи?
0: Кроме Донера, у нас был еще один стартап, который закрыли в прошлом году. Это технологический стартап, он назывался Менюза. И там все было скромнее по деньгам, но, наверное, главный вывод, который мы сделали, это то, что стартапы делать сложно. Это сложно энергетически для команды, это капиталоемко. И самое главное — это фокус. И это как бы тоже большая сила взять и зафиксироваться, если что-то у тебя не получается, и сфокусироваться на чем-то, что получается лучше. Поэтому сейчас мы сфокусировались на международной Додо Пицце и Дринкит.
1: Были какие-то страны, где у Додо не получился бизнес? И почему?
0: Да, конечно, были. Мы в целом попробовали себя, наверное, в трех самых сложных странах мира. Это Китай, это США и это Великобритания. Из всех их мы по разным причинам ушли. Из Великобритании это было по геополитическим причинам в 2022 году. Из Китая мы ушли по своему собственному решению, поскольку поняли, что мы просто пока не тянем этот рынок с точки зрения готовности в него инвестировать, хотя у нас там, кажется, получался достаточно крутой продукт. В США тоже была своя определенная история, там закрылись наши франчайзи, вот, но мы не очень инвестировали в этот рынок, скорее просто пробовали в определенный момент себя в разных местах земного шара. Наверное, ключевые выводы здесь — это то, что я уже не раз сказал. Самое главное — это фокус и это готовность долго инвестировать в конкретный конкурентный рынок, делая на нем классные продукты покрытия.
1: Для развития вашего бизнеса какие у вас способы получения информации? Вы исследуете какие-то международные компании? Вы исследуете какие-то смежные индустрии? Уверен, что вы смотрите гораздо шире, чем ваш собственный бизнес. Уверен, что вы смотрите шире, чем бизнес еды. Вот какие-то есть примеры, когда вы из разных отраслей брали какие-то идеи, которые вас вдохновляли, и применяли их в своем бизнесе?
0: Ты знаешь, в первую очередь мы стараемся смотреть на клиента. И вся наша аналитика, она как бы делается так, чтобы извлекать инсайты именно из клиентского поведения. Причем мы стараемся действовать по-разному. Мы стараемся смотреть на большие данные, мы стараемся проводить исследования, мы стараемся разговаривать с нашими клиентами напрямую. У нас есть такая большая традиция, это Гемба, когда все лидеры, управляющие компании, все партнеры сами выходят на кухню, сами выходят на доставку, производят конечный продукт, общаются с гостями. Я, например, сам перед Новым годом мыл полы в пиццериях, и это был достаточно интересный опыт с точки зрения того, как все это в жизни на практике происходит. И в первую очередь я бы советовал идти туда, где создается ценность, а не пытаться найти какие-то инсайты, скажем так, извне вашего конкретного бизнеса. Все внутри. Но, конечно, нужно и формировать насмотренность, да, нужно как минимум ездить по миру, да, ездить по странам, смотреть, где какие тренды, какие продукты, читать книги, читать отчеты. В общем, это некая комбинация из твоего субъективного личного опыта и большого количества знаний, которые есть в мире. На стыке этого рождается хороший продукт.
1: Супер. У вас 150 партнеров франчайзи. Какие элементы сообщества у вас присутствуют, и как вы управляете этим сообществом?
0: Ты знаешь, у нас достаточно плоская структура, и у нас есть чат, в котором есть все франчайзи, все лидеры управляющих компаний, каждый франчайзи может там поднять интересующую его проблему, и лидеры будут, соответственно, коммуницировать и отвечать с франчайзи напрямую. У нас есть практика собираться всем вместе раз в год на большое событие в июле, съезд партнеров, когда мы рассказываем нашим франчайзи о том, куда идет компания в целом и какие новинки мы планируем вводить в продукте, в производственном процессе на ближайший год. Наконец, у нас есть совет партнеров, это выборный орган наших франчайзи, который меняется каждый год и который вместе с менеджментом управляющей компании, соответственно, помогает управлять бизнесом. Мы решаем какие-то общие боли нашего партнерского сообщества вместе через вот этот институт.
1: Супер. Ну, я не просто так спросил этот вопрос, а дело в том, что Сейчас группа единомышленников, в которой тоже нахожусь я. Мы делаем предпринимательское сообщество как раз с идеей помогать предпринимателям расти. Причем этот рост не только с точки зрения масштабирования бизнеса, да, но и с точки зрения личностного развития, с конечной целью помогать компаниям добиваться более высоких результатов, в том числе увеличивать капитализацию, внедрять какие-то передовые технологии. Мы будем создавать базу лучших практик и активно вот эти знания, такое создавать пул знаний, который, такую среду, которая будет помогать предпринимателям обмениваться друг с другом. Поэтому, если у тебя будет желание к этому сообществу присоединиться, мы с большим удовольствием тебе более подробно расскажем. Вот, возможно, у нас какие-то возникнут совместные идеи, как принести вообще вклад в развитие предпринимательства в России. Хотел обсудить с тобой еще одну достаточно чувствительную тему, но, тем не менее, она волнует нашу аудиторию. Недавно был такой случай, когда «Кухня на районе», один из сервисов готовой еды, да, тоже с онлайн-доставкой, видимо, нарушил там какую-то цепочку контроля продукции, и в итоге пострадало более 300 человек, которые заразились ботулизмом. Это острая форма отравления, да, еще раз для нашей аудитории. И, честно говоря, эта тема, ну, которая всех волнует, как ДОДА обеспечивает контроль качества приготовления еды.
0: Да, это действительно сложная, где-то даже трагическая история. И, конечно, хочется пожелать здоровья всем, кто пострадал. И на базе, в том числе, этого кейса мы, наверное, как все игроки общепита, еще раз максимально внимательно перепроверили себя, все свои процессы от поставщиков до кухонь. Но надо сказать, что в ДОДА всегда чистота была возведена в такой абсолют, и у нас действительно выстроена сильная система независимого аудита поставщиков. Мы регулярно проверяем, проводим аудиты и в наших пиццериях. Это происходит неожиданно, да, для команды этой пиццерии. И уделяем максимальное внимание пищевой безопасности. Ну и у нас есть определенная все-таки защита, связанная с самой сутью нашего бизнеса. Да, у нас сердце всей нашей кухни – это печь. И действительно, в печи при высоких температурах практически никакие вот эти организмы не выживают. Поэтому всем нашим клиентам будьте уверены, что мы максимально делаем все для того, чтобы наша пицца была не только вкусной, но и безопасной.
1: Супер. Дим, спасибо тебе огромное. Спасибо за твое время. Я желаю всяческих успехов твоей команде. Я желаю, чтобы бизнес ваш процветал и чтобы вы стали лидером не только в России, Казахстане и Белоруссии, а еще на многих-многих международных рынках. Спасибо тебе.
0: Спасибо большое, что пригласил.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.